Дорогие друзья, здравствуйте. Мы продолжаем исследовать Священное Писание, пытаясь ответить на вопрос: Христос, кто Он? В Библии представлена в различных образах и символах спасительная миссия Сына Божия Иисуса Христа. И сегодня мы рассмотрим еще одну очень важную составляющую этого многогранного служения Господа Иисуса Христа, которая связана с таким понятием, как мир. Христос – примиритель. Мир – это одна из важнейших категорий человеческого существования, пожалуй, самая хрупкая, самая уязвимая. Все наши устремления человеческие достичь мира, мира в своих душах, в своих сердцах, достичь мира в семьях, мира в обществе, они где-то наталкиваются на какие-то серьезнейшие препятствия, и мы бессильны эти препятствия преодолеть. Мир такой вот желаемый, он оказывается совершенно недосягаемым для нас. И все человеческое существование, оно сопровождается отсутствием, к сожалению, отсутствием мира. Оно сопровождается нескончаемой враждой, распрями, раздорами, войнами, убийствами, разводами, что свидетельствует об отсутствии мира в семьях. Ну и, конечно же, одна из серьезнейших проблем, о которой мы тоже должны говорить, когда пытаемся использовать вот такое понятие, как мир, это отсутствие внутреннего мира в наших душах, что тоже делает нашу жизнь очень непростой. Итак, Иисус Христос – примиритель. Что говорится в Священном Писании об этой миссии, спасительной миссии Сына Божия Иисуса Христа? Я начну с очень интересного пророчества о будущем, грядущем Мессии, которое записано в книге пророка Исаии в главе 9, 6 текст. Здесь речь идет о младенце, необычном младенце. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Это мессианское пророчество, исследователи практически едины в том, что этот текст о будущем Мессии, о Христе. И вот одна из характеристик этого будущего Мессии, Христа, который представлен здесь в образе младенца, это то, что он назван князем мира. И здесь мир – это не вот Земля, не космос в таком вот, знаете, каком-то измерении астрономическом. Здесь под миром понимается еврейское шалом. Мир – это состояние, это внутреннее состояние спокойствия, умиротворения, как в душе, так и вокруг тебя. Шалом – очень емкое слово в еврейском языке, и как раз-таки, когда это слово ассоциируется с Мессией, с Иисусом Христом, Сыном Божиим, который приходит

на нашу землю, вместе с ним приходит шалом, приходит мир. Вот это состояние умиротворения, спокойствия, внутренней какой-то радости, отсутствие тревог. Вот это пророчество, оно буквально исполнилось в Иисусе Христе, который родился здесь, на земле, как младенец, рос, возрастал, и в 30 лет,

к осуществлению своей спасительной миссии, да, и он ее исполнил, эту миссию. Христос выступил в этой миссии как примиритель. Ну и понятно, почему необходима вот эта примирительная функция или примирительная миссия Сына Божия Иисуса Христа. Она необходима потому, что отношения между человеком грешным и Богом, они разрушены. И о примирении всегда говорится в контексте именно разрушенных отношений. Если отношения нормальные, то и потребности как бы в примирении нет. Но учитывая то, что вот эти отношения между Богом и людьми по причине человеческого грехопадения, они разрушены, появляется потребность в примирении. Под примирением понимается восстановление разрушенных грехом отношений, отношений, которые некогда существовали между Богом и людьми, но по причине греха человеческого они оказались разрушенными. И вот разрушение отношений между Богом и человеком не замедлило отразиться на разрушении отношений на всех других уровнях, в том числе и на уровне межчеловеческих отношений, на уровне отношений между людьми. После грехопадения вся история человеческого рода – это история нескончаемой вражды, бесконечных войн, жестокости, насилия, кровопролития, что свидетельствует о том, что действительно отношения между людьми разрушены до безобразия, до такого состояния, что существование рода человеческого по мысли Жана Поля Сартра, известного французского писателя, мыслителя, экзистенциалиста, это не что иное, как ад. Если можно, говорит он одним словом, обрисовать состояние отношений между людьми, то это слово «ад». Мы создали вот, в результате грехопадения, в результате отступничества от Бога на земле такие условия для своего существования, которые характеризуются вот так – ад. Это состояние ада. Безусловно, отчуждение от Бога, разрыв отношений с Богом сказался и на разрушенных отношениях человека с природой, с окружающей средой человека. Человек ведет себя по отношению к среде обитания варварски, хищнически, потребительски, что также свидетельствует о разрыве этих нормальных отношений, которые и существовали изначально до грехопадения, когда человек должен был и призван был заботиться о том мире, который был создан для него Богом, хранить этот мир. Да, существовали гармоничные отношения между человеком и тем миром, в который человек был помещен. По причине разорванных отношений человека с Богом разрушены и внутренние связи в самом человеке, если можно так сказать. Вот грех привел к раздвоению человека, человеческой личности, человеческого сознания. Вот, и об этой раздвоенности очень хорошо пишет апостол Павел в 7 главе послания к римлянам, где он говорит, что в нем есть как бы желание добра, но чтобы сделать это доброе, не получается. А вот злое, которое я не хочу делать, оно почему-то получается само по себе. И вот, учитывая эту ситуацию, апостол восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Итак, примирение призвано к тому, чтобы восстановить вот эти разрушенные на всех уровнях отношения, и прежде всего восстановить отношения человека с Богом. Апостол Павел
говоря о

о примирении. Кстати, это его вот концепция, он ее подробно рассматривает, в частности, в послании к Коринфской церкви. Павел, говоря о примирении, использует интересный греческий глагол «каталаге», подчеркивая тот факт, что мы, будучи виновниками конфликта, мы, будучи разрушителями своих отношений с Богом, мы как бы и должны примириться с Богом. Богу не нужно примиряться с нами, потому что Он с нами не враждует. Мы должны примириться, мы должны делать первый шаг навстречу с Богом, чтобы примириться с Ним. То есть вот этот конфликт наш с Богом, он носит как бы односторонний характер. Ни в коем случае мы не обвиняем Бога в том, что происходит с нами. Вот. Мы сами разрушили свои отношения с Богом, мы в этом повинны. Вот есть еще один глагол в Новом Завете, греческий глагол «диалоге», который передает несколько иной смысл примирения. Он как бы указывает на то, что обе стороны находятся в состоянии конфликта, обе стороны враждуют между собой, и потому обе стороны нуждаются в примирении. Вот примером тому служит текст из 23 главы, прошу прощения, 23 текст из 5 главы Евангелия от Матфея. Это из Нагорной проповеди Иисуса Христа. 5 глава, 23-24 тексты. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и только тогда приди и принеси дар твой». Здесь вот «примирись» – это диалоге, и однозначно этот глагол указывает на то, что обеим сторонам нужно идти навстречу друг другу и примиряться. Да, выражение «примирись» с братом своим используется как раз-таки вот этот глагол «диалоге», что означает «обе стороны нуждаются в примирении». Но когда апостол Павел говорит о примирении человека с Богом, он не использует вот этот глагол «диалоге», он использует глагол «каталоге», тем самым как бы подчеркивая, что конфликт носит односторонний характер. Мы, люди, повинны, и мы должны повернуться к Богу, пойти к Нему навстречу, сделать как бы первый шаг со своей стороны. Но интересно то, что когда он рассуждает на тему примирения, он подчеркивает тот факт, что именно Бог, не человек, Бог, сам Господь Иисус Христос является автором примирения, тем, кто делает шаг навстречу нам. Вот такая парадоксальная вещь получается. Второе послание апостола Павла к Коринфской церкви, 5 глава с 18 текста. Мы читаем следующие слова. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Вот потрясающий текстовый отрывок, который как раз-таки и говорит нам вот об этой концепции примирения, используемой в таком сотериологическом, то есть спасительном ключе.

Да, здесь подчеркивается тот факт, что именно Бог является автором примирения. Хотя, как мы уже подчеркнули, мы повинны вот в этой вражде. Мы разрушили эти нормальные отношения. Мы ушли от Бога. Мы разрушили мир, разрушили завет. Инициатива к примирению исходит именно от Бога, хотя Он и не повинен в этом конфликте. Это первое, на что мы обращаем внимание. Второе. Иисус Христос выступает здесь как бы в роли посредника. Я еще раз читаю. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою». Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Да. Со стороны Бога вот эта смерть Сына Божия Иисуса Христа, она как бы устраняет все препятствия к примирению с человеком. Каким образом? Вот мы читаем об этом в 21 тексте. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». В оригинале слово «жертва» отсутствует. То есть Он сделал для нас грехом того, кто безгрешен по сути, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Вот мир, мир в отношениях между человеком грешным и Богом восстанавливается не по той причине, что человек пошел навстречу Богу и примирился с Ним. Нет. Инициатива исходит не от нас. Инициатива исходит от самого Бога. Мир восстанавливается по той причине, что Иисус Христос на Себя взял наш грех. Он стал грехом нашим, и Он понес наше наказание на Себе, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом, и уже тогда как бы рушится само основание для вот этих разрушенных отношений – грех. Грех разрушает наши отношения. Вот он теперь как бы во Христе облечен и наказан. И оснований для продолжения разрушенных отношений уже нет. Мир исходит от Бога, и этот мир направлен навстречу человеку. Инициатива исходит от Бога. Это очень важный момент, на который мы обращаем внимание из этого отрывка. Послание к Коринфянам. Ну и, наконец, третье. Примирившись с Богом, мы становимся, по мысли апостола Павла, посланниками от имени Христова, проповедующими мир. Что это значит? А это значит то, что на каждого христианина как бы возложена ответственность за то, чтобы быть миротворцем в этом мире, чтобы совершать служение примирения, образец которого дал нам всем Господь Иисус Христос. И это очень важно в условиях, когда разрушены отношения на всех уровнях человеческого существования, в условиях, когда происходят какие-то военные действия. Каждый верующий человек, каждый христианин обязан быть миротворцем, молиться, и не только молиться о мире для окружающих, молиться, но и трудиться, и делать что-то для того, чтобы этот мир становился реальностью. Мир, о котором говорится здесь, и инициатором которого является сам Господь Иисус Христос, Он, помимо вот чисто нашего земного измерения, имеет еще и вселенские масштабы, вселенское измерение. В другом послании своем, в послании к Колосской церкви, в первой главе апостол Павел говорит следующее, 1 глава, 20 текст. «Чтобы посредством Его, то есть Иисуса Христа, чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его,
и земное, и небесное. Вот эта тема примирения, она выходит за рамки только нашей планеты, где царит вражда. Она имеет и космические масштабы. И мы понимаем, что проблема добра и зла, она не ограничена только одной нашей планетой. Да, это вселенская проблема. Проблема так называемой великой борьбы или вселенского конфликта между добром и злом, между Христом и сатаною. И вот здесь, в этом тексте, апостол Павел как бы хочет сказать, что Иисус Христос собою, своей крестной смертью и жертвой своей, Он примиряет не только то, что на земле, но Он примиряет земное и небесное. Земное и небесное – это вот вертикальное измерение примирения. Бог примиряет с собой все. Ну и нам важно посмотреть на то, каковы последствия примирения человека с Богом. Что это может человеку дать, который оказывается примиренным с Богом? Ну, прежде всего, это ощущение мира, внутреннего мира, который переживает человек, примирившись с Богом. Павел пишет об этом в 5 главе послания к римлянам, в первом тексте. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Иметь мир с Богом благодаря жертве Сына Божия Иисуса Христа, это значит обрести новое качество жизни. Такое качество жизни, в которой уже нет страхов, нет волнений, нет переживаний, нет тревог, потому что у меня мир с Богом. Я примирен с Богом благодаря тому, что Он во Христе примирил меня с собою. Это мысль апостола Павла. Бог во Христе примирил всех нас с собою. Здесь нет моих заслуг. Здесь целиком и полностью заслуга Сына Божия Иисуса Христа. Второе важное последствие примирения человека с Богом. Мы читаем дальше второй текст 5 же главы к римлянам. «Через которого, то есть через Иисуса Христа, верою, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией». А второй важный результат или следствие примирения человека с Богом – это доступ, совершенно беспрепятственный доступ к той Божьей благодати и к тем благословениям, которыми Господь изобилует. Третий важный момент. Евангелие от Иоанна, 15 глава и текст 11. Здесь Иисус Христос говорит своим ученикам: «Я сказал вам это, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Важнейшим элементом или результатом примирения человека с Богом является вот эта радость, о которой говорит здесь Иисус Христос. Внутренняя радость, передать которую словами мы просто не в состоянии. Это особое состояние человека, прощенного Богом. Человека, который доверил свою жизнь всецело в руки Божии, и теперь он всецело полагается на Господа в своей жизни, и даже в трудных обстоятельствах жизни, когда, казалось бы, и выхода нет, все равно он эту внутреннюю радость не утрачивает. Она сопровождает его по жизни. Ну и, конечно же, очень важным элементом или результатом или следствием примирения человека с Богом является его примирение с ближними. Отношения с ближними восстанавливаются, они приобретают качественно новые

характер и новое содержание. Об этом апостол Павел хорошо пишет во второй главе послания к Ефесской церкви в 13 тексте. «Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далекими, стали близкими кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Это очень важный момент примирения. Благодаря примиренческой позиции Сына Божия Иисуса Христа рушатся те барьеры, те границы, которые сегодня разделяют людей. Это и национальные какие-то барьеры, культурные, государственные, политические, социальные. Вот. Все рушится в этом мире, который Иисус Христос приносит в человеческие сердца. И те, кто до этого находились в состоянии вражды, становятся близкими, становятся родными, становятся братьями и сестрами друг к другу. Почему? Да потому что они новое творение во Христе Иисусе. Их уже ничто не разделяет. Вот какая важная спасительная функция представлена нам в миротворческом служении Сына Божия Иисуса Христа. Он собою являет примирителя. Он собою являет того, кто так необходим сегодня в нашем мире, раздираемом противоречиями, раздираемым военными конфликтами и противостояниями. Именно Он сегодня необходим, как воздух, каждому человеку, чтобы каждый человек ощутил себя примиренным с Богом и от имени Бога выступил примирителем в этом мире. И пусть Господь каждого из нас сделает миротворцем.

0: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».
1: Херувимы – ангельские существа, сходные по природе с серафимами. Название «херувим» дословно означает «подобный юноше». Херувим был поставлен Богом стеречь древо жизни в Эдемском саду после грехопадения первых людей и изгнания их из рая. Согласно 25 и 26 главам книги «Исход», изображения херувимов украшали Ковчег Завета и скинию в Древнем Израиле. Третья глава второй книги «Паралипоменон» сообщает о резных изображениях херувимов на стенах храма, построенного Соломоном. Пророк Иезекииль в 1, 10 и 41 главах своей книги описывает херувимов как человекоподобных живых существ. У них человеческие руки и четыре крыла, два из которых закрывают тело. У каждого херувима четыре лица – человека, льва, тельца и орла. Тела, руки и крылья херувимов полны очей. В видении Иезекииля херувимы вместе с четырьмя живыми колесами образуют колесницу Господа.
0: «И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра».

0: Здравствуйте, я Роман Гейкер, это видеостудия «Мост». Мы завершаем сегодня разговор о социальном, основах социального учения церкви. Мы разбираем сегодня последний раздел, называется он «Церковь и социальное служение», вместе с руководителем отдела общественных связей Адвентистской церкви Гончаровым Олегом Юрьевичем. Олег Юрьевич, в этой теме я бы хотел начать с вопроса, может быть, он риторически очевидный, но... Церковь призвана проповедовать Евангелие. Вот нет ли противоречия с тем, что почему необходимо заниматься, вот, скажем, социальной сферой, для которой есть там отдельные у нас в государстве сегодня службы, да? Дело ли это церкви, исходя из того, что вроде как церкви получена прежде всего проповедь Слова Божьего?
1: Спасибо за ваш вопрос. Очень важная тема. Вы знаете, конечно же, прежде всего я хочу отметить, что церковь не является... в строгом смысле этого слова, благотворительная или социальная организация. Церковь – это религиозная организация, да? И церковь занимается проповедью Евангелия, проповедью Слова Божьего. Но вот как раз именно проповедь Евангелия, проповедь о Христе неразрывно связана с милосердием и социальной деятельностью. Почему? Потому что Христос явлен нам в Евангелии как тот, кто проявляет, как Бог. Хочу подчеркнуть, как Бог, который проявляет сострадание и милосердие к людям. Посмотрите, как Христос проповедовал. Что Он сначала делал? Угу. Он сначала кормил людей, Он утешал людей, Он исцелял людей, ободрял, иногда даже и воскрешал, да? И потом уже люди шли за Ним и слушали Его проповедь. Почему это делал Христос? Христос тоже не был членом благотворительной организации, да? Христос это делал, потому что у него любящее сердце, потому что Бог любит. И каждый верующий человек осуществляет социальное служение, исходя из этого принципа, из принципа любви. То есть социальное служение – это не просто какая-то деятельность, а это жизнь для верующего человека. Служение ближнему – это жизнь. И кроме того, социальное служение, как вот мы говорим, это проявление человеком веры в Иисуса Христа. Почему так? Можем прочитать известный текст, который всегда я читаю, из Евангелия от Матфея, 25 главы. Здесь сказано о втором пришествии Христа, точнее о тех событиях, которые произойдут после второго пришествия Христа. С 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Ну и дальше здесь 34 стиха. Да, 33. «Поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Ну, это образное выражение, вы понимаете. «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, то есть был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, накормили, жаждущим, напоили, странником и приняли, нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали кому? Мне». Вы видите здесь, совершая социальное служение, мы служим кому? Иисусу Христу.
0: Не только людям,
1: вот,
0: да.
1: Да, поэтому вот это вот служение – это сильнейшая мотивация для верующего человека. Вот, и

0: Верующие это осуществляют.
1: Ну вот, что касается мотивации, есть здесь момент, который, может быть, неожиданно, но может вызывать вопросы. Вот что движет верующими людьми, когда они помогают? И я бы хотел здесь прочитать одну цитату, да, да, вот, да, из, да, вот, да, этого, да, документа. Написано здесь так, мне кажется, так достаточно, ну, прямо и даже, может быть, вызывая вопрос. Значит, мы считаем абсолютно недопустимым использование чужого горя и несчастья для создания своего положительного имиджа, и благотворительность не является также способом привлечения людей в церковь, написано в нашем документе, да, своего рода приманкой для их последующего обращения. Вот как соотносится евангельская деятельность и социальное служение? Вот эта фраза, да, о том, что, еще раз я повторю, благотворительность не является способом привлечения людей в церковь. Вот как это проясняет позицию церкви?
0: Ну, вы знаете, иногда религиозные организации используют благотворительность именно вот, как вы сказали, для, ну, или какую-то беду людей, для того, чтобы людей завлечь в свои ряды, да, там, привлечь. Ну, как это делается? Вот говорят, давайте мы вот вам поможем, окажем помощь, там, продукты питания, а вы придете к нам. Условия ставят, да? Вот это манипуляция, понимаете? Вот это недопустимый метод. Мы кормим людей не потому, что
1: они не на условии, нам, да, что вы вот...
0: Не на условии, да, что они обязательно придут к нам в церковь, станут нашими единоверцами. А мы кормим людей просто потому, что к этому призывает нас Христос. Так делал Христос. Вне зависимости от того, придут они в церковь или не придут, мы это делаем. Вот. Или, к примеру, мы вот вам принесли какую-то помощь, там, одежду или питание, а вы теперь должны послушать нашу проповедь. Это тоже условие. Никто никому не должен. Если мы приходим в больницу или там, в тюрьму, или в какое-то там еще учреждение, да, благотворительное, дом престарелых, вот, мы можем, конечно, там провести духовное служение, мы это и делаем. Вот, но мы не заставляем никого и не оказываем эту помощь на условии того, что эти люди будут слушать нашу проповедь. Если они не хотят слушать, ну, это их выбор. Вот, мы можем предложить, сказать, вот мы хотели бы с вами поделиться Словом Божьим. Ну, если кто-то не хочет, то мы не должны предоставлять помощь на условии, вот, как раз на этом условии. То есть не должно быть манипуляций, понимаете, использования тяжелого положения, в котором оказались люди, для того, чтобы продвигать какие-то свои идеи. То есть люди сидят в тюрьме, мы не можем прийти и сказать, все должны принять вечер, там, или все должны принять крещение здесь. Да? Иначе вы отсюда не выйдете, из тюрьмы, к примеру. Вот. Ну, к сожалению, некоторые религиозные организации искушаемы, да, или верующие искушаемы это осуществлять. Ну, мы стараемся учить своих единоверцев не допускать таких случаев, а поступать так, как Христос. Он всем оказывал помощь, всех любил, да? Вот. И люди за ним.
1: Но если я конкретизирую один из аспектов этого вопроса, имеет ли для церкви смысл заниматься благотворительной деятельностью, если, допустим, она будет понимать, что там не будет возможности, может быть, для какой-то прямой проповеди? Будет ли тогда в этом случае церковь участвовать в каком-то, в каком-то социальном служении?
0: Ну, сейчас, наверное, больше мы говорим не об организации, да, вот, там, религиозной, да, а мы говорим о церкви вот, в отношении каждого ее члена, как, ну, о верующих людях. И, в принципе, я уже ответил на этот вопрос в самом начале. Дело в том, что верующий человек осуществляет социальную деятельность просто потому, что он любит Христа. Вот исходя из любви ко Христу и к ближнему своему. Это часть его жизни, понимаете? А раз это часть его жизни, он просто не может не накормить голодного, не одеть ногого. Он, ну, не может пройти мимо страдания, если он верующий человек по-настоящему. Поэтому здесь даже и вопроса такого нету перед верующим человеком. Помогать или нет? Конечно, помогать там, где это возможно помочь. Конечно, верующие не обладают, ну, там, или церковная организация не обладает какими-то большими ресурсами, чтобы осуществлять помощь на уровне.

0: не каких-то государственных, к примеру, структур, да?
1: Конечно, я говорю, верующие, они ну, не могут соревноваться с какими-то государственными или большими общественными, масштабными, да? Угу. Потому что все это делается на пожертвования самих верующих людей. Вот. Но, тем не менее, то, что посильно сделать для верующего человека, он это делает. Он не может быть верующий человек не может быть равнодушен к беде ближнего, в который он попал. Об этом учит нас притча, к примеру, о добром самарянине, да? Вот, который не мог пройти мимо страдающего человека.
2: Ну, и хотелось бы, наверное, увидеть, насколько активна адвентистская церковь в социальном служении на конкретном примере, на примере одной из наиболее известных благотворительных организаций адвентистской церкви, АДРА. Расскажите, пожалуйста, о ней.
1: Ну, Адвентистское агентство помощи и развития – это благотворительная организация, которая была создана по инициативе Адвентистской церкви. И достаточно много уже времени осуществляет свою деятельность. Более 50 лет, насколько я знаю. Угу. Вот. Чем занимается АДРА? АДРА собирает и распространяет гуманитарную помощь людям, которые пострадали от стихийных или природных катаклизмов, стихийных бедствий, природных катаклизмов, от военных действий, людям, которые попали в социальную какую-то проблему, да, то есть в результате каких-то какой-то социальной несправедливости, да, оказались за гранью там бедности, да, или просто нуждающимся людям. АДРА оказывает помощь старикам, детям, да, инвалидам. То есть различные проекты существуют АДРА. Вот этим занимается Адвентистское агентство помощи и развития. Ну вот если в России в последнее время АДРА уделяет большое внимание людям, пострадавшим от военных действий, гражданским людям, которые потеряли свою недвижимость и движимость, да, имущество, вот, которые являются беженцами, да, то есть АДРА доставляет для таких людей и продукты, и одежду. Ну, все, что возможно, да, лекарства, там, все, что нуждает, в чем нуждаются эти люди. Или вот пример наводнения, которое было в Приморье, да, или землетрясение, которое в Турции произошло. Там тоже АДРА принимала участие. То есть это, ну, последний, как бы, пример, где адвентисты через Адвентистское агентство помощи и развития оказывают вот такую добрую помощь. Социальная служба.
2: А вот в названии есть слово «помощь и развитие».
1: То есть... Да, да, да, очень важный такой аспект. АДРА, например, занимается в том числе организациями школ для того, чтобы дети в тех странах, где проблемы с неграмотностью, могли получать какие-то элементарные знания, это помогает развитию человека. Да? Или АДРА организует какие-то социальные центры, да? Куда люди приходят, там физически они могут развиваться, или не только физически, а получить какие-то обучающие программы.
2: Ну, здесь... Есть известная такая притча, да, о том, что не притча, а высказывание, да. Да, что бывает более полезным дать человеку не рыбу, а дать ему удочку и возможность
1: удочку,
2: как-то,
1: да. Да,
2: то есть, я, наверное,
1: чтобы
2: вот...
1: встать на ноги, да, человеку. Угу. Может быть, эта помощь оказывается для того, чтобы человек смог впоследствии, в будущем, иметь свою работу, свой бизнес, угу. Да, то есть это и образование какое-то профессиональное, да, то есть такие программы тоже существуют в Адвентистской церкви. Поэтому вот помощь и развитие.
2: Есть еще одна цитата, я прочитаю вот из нашего документа, что в России центрами социального служения церкви христиан-адвентистов седьмого дня являются местные общины. То есть вот
1: да,
2: можете об этом рассказать, то есть получается, что не только вот организация какая-то вот общая.
1: В каждой, да, местной, но... общине есть церковный отдел. Угу. Раньше этот отдел назывался по имени... первой такой вот известной благотворительности, благотворительницы христианской Тавифы, угу. Которую мы читаем в книге Деяния Апостолов, которая шила одежду там для нуждающихся. Вот. И отдел так назывался, отдел Тавифы. Сегодня в Адвентистской церкви этот отдел называется отдел социального служения. Угу. Он находится практически в каждой общине, вот, действует. Те же функции, что и

0: Квадры, этот отдел занимается сбором помощи, то есть верующие могут пожертвовать деньги или вещи, да, какие-то личные там вещи. Ну, конечно, стараются такие вещи, которые пригодны для использования, не какое-то старье, да, те вещи, которые просто не нужны человеку. Или, может быть, люди сами на свои деньги покупают новые вещи, да, жертвуют. И этот отдел на местном уровне связывается с различными социальными службами городскими, вот, и узнает, кому нужно помочь адресно, потому что всем по силам помочь, да? Вот. Ну, может быть, и концерт какой-то проводит благотворительный, тоже собирает пожертвования там, на эти пожертвования, осуществляет свои проекты. То есть вот такой момент. Потом часто вот я смотрю, в Адвентистской церкви проводятся такие акции по уборке городских парков, территорий, да? Просто люди выходят, это в воскресенье, может быть, в день недели. Договариваются, да, и вот весной или осенью убирают городской парк или там набережную городскую приводят в порядок, да? И это приятно людям. Люди видят, что это делается бесплатно, и это, кстати, видимый результат, потому что вот чистая набережная, чистый городской парк или там детский садик. Вот, то есть такой момент. Или уборка в больницах. Вот Заволжский адвентистский университет не так давно организовал такую акцию, когда студенты, преподаватели университета пошли в местную больницу и помогли помыть там стекла. Вот, достаточно большое здание. Ну и убраться. Ну, то есть польза, определенная польза, и вот уход за больными, престарелыми, обеды благотворительные, вот, тоже такая форма социального служения, которая довольно-таки широко у нас распространена. Ну, это, может быть, обеды, которые готовят сами верующие, они приглашают малоимущих или неимущих, точнее, в церковные стены, и там кормят обедами, или в парке где-то организуют такую раздачу бесплатных обедов, которые сами верующие приготовят. Или, может быть, верующие собирают деньги и оплачивают обеды в столовых местных. Да? Тоже такая форма существует. Ну, опять же, через социальные службы. Вот, они раздают талоны, оплачивают эти обеды. Люди по этим талонам обедают неимущие. То есть, самые разные такие формы вот социальное служение приобретают.
1: Ну и вообще, насколько значимо это служение? Можно ли сказать, что, ну, вот в глазах общественности, в глазах представителей власти именно социальное служение является, скажем так, визитной карточкой, по которой смотрят на церковь, по которой оценивают церковь? И, наверное, еще вопрос, по вашему мнению, ну, насколько активна церковь сегодня, адвентистская, вот в этом служении? Может быть, есть необходимость прилагать больше усилий в этом плане?
0: Да, спасибо. Конечно, прилагать усилий в этом плане нужно больше. Вот. Вообще, опять же, возвращаясь к началу нашей беседы, как проповедовал Христос? Он вот как раз кормил, ободрял, исцелял, помогал людям. И люди потом приходили к Нему, к Иисусу, и слушали Его Слово, да? Вот, и проповедовали о нем. Вот, поэтому и наше социальное служение людям – это неотъемлемая составляющая нашей проповеди о Христе. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, 35 стих, записаны такие слова Христа. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот когда мы делаем добрые дела – люди узнают о том, что мы являемся учениками Господа Иисуса Христа. И, конечно же, тогда Слово Божие, которое из наших уст звучит, оно для этих людей будет иметь определенный вес. Потому что они видят, что слова наши не расходятся с нашими делами. Да? Вот. И наоборот, если мы будем только проповедовать, но ничего не делать для людей, вот, люди не будут это воспринимать, да, и особенно современные люди. Ну, и вы затронули вопрос отношений власти, да, вот

0: к нам. Я в силу своих служебных обязанностей, своего служения, часто общаюсь с представителями власти в России, в других странах, в России, в разных регионах. И первый вопрос, который задают представители власти мне, как представителю церкви адвентистской, заключается в следующем. Они спрашивают, а какая польза для людей от вашей церкви? То есть они первый вопрос задают не о том, там, какое у вас вероучение, особенности, да, это задают, но потом. А вот первое слово, а какая от вас польза? Какую вы пользу приносите даже не обществу, а людям, прежде всего. Не абстрактное такое понятие, а конкретным людям какой пользы. И когда представители власти и других конфессий, или там какие-то общественные деятели, когда они видят, что делает наша церковь, вот, тогда, конечно же, меняется мнение нашей церкви. Если оно было негативным, оно становится положительным, потому что они видят, что реально это те верующие, которые вот проявляют не на словах любовь к ближнему, а на деле, да? Особенно сейчас, еще раз повторю, когда очень много людей, пострадавших от военных действий, в наше время нуждаются в помощи. Вот много раненых, да, которые и физические раны имеют, и душевные раны, да? Вот, эти раны нуждаются в исцелениях. Если мы будем заниматься вот этим, да, исцелять, кормить, помогать, поддерживать, ободрять, то это будет самая лучшая проповедь этому миру об Иисусе Христе.
1: Спасибо. Спасибо большое, Олег Юрьевич, за уделенное время, что мы смогли в такую обширную провести, такой обширный обзор этого важного очень документа. Я в завершении хотел бы зачитать небольшую цитату о том, что в заключении этой книги активное социальное служение церкви диктуется верой в Бога, и оно помогает церкви объединиться вокруг вечных, признанных общечеловеческими библейских принципов сосуществования людей. Хочу призвать вас, дорогие зрители, по возможности больше обращаться к этому документу, для того, чтобы понимать, каким принципам следует Адвентистская Церковь. И я надеюсь также, что наши программы будут этому способствовать. Всего вам доброго. До свидания.
2: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились.
3: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если...» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3B.

В этом цикле в основном мы говорим о том, как строить отношения с абьюзером, а точнее, как уходить из этих отношений. И если вы смотрите

смотрели этот цикл целиком, то у вас могло сложиться впечатление о том, что брак не является чем-то важным и его обязательно нужно разрывать. Однако это не так. В этом выпуске мне хочется поговорить с вами о природе брака. И первое, что мне хочется подчеркнуть, так это божественную природу брака. Дело в том, что брак является абсолютной ценностью как для самого человека, так и для следующего поколения. И о браке сказано буквально с первых страниц Священного Писания. И это неспроста. То есть, творя этот мир, Бог показал, насколько важна эта связь, раз сделал, учредил такой институт одним из первых. В Библии буквально на первых страницах вы можете прочитать о сотворении мужчины и женщины и о том, что Бог благословил этот союз. И Он сделал все для того, чтобы эта первая семья жила в комфортных условиях, любила друг друга, заботилась друг о друге и заботилась об том окружении, в котором они живут. В этом был изначальный замысел и план Божий в отношении брака. Кроме того, если говорить об основных концепциях брака, о которых говорится в Священном Писании, то очень важно упомянуть тот факт, что браком называется только гетеросексуальные отношения, то есть отношения между мужчиной и женщиной. И никак иначе, как бы ни пытались сегодня люди изменить эту основную концепцию Бога в отношении брака. Люди пытаются сегодня как-то заменять отношения и показывать, что возможны альтернативы, могут говорить о том, что мир не бинарен, и, дескать, вот такое понимание брака между мужчиной и женщиной – это очень узкое понимание взаимоотношений. Однако в Библии очень четко сказано, что браком называются и может называться только отношения между мужчиной и женщиной, которые любят друг друга. Кроме того, еще один важный принцип, который буквально на первых страницах Писания обозначен достаточно четко, это моногамные отношения. То есть брак возможен между одним мужчиной и одной женщиной. И никак иначе. Поэтому все альтернативные варианты, они не вписываются в Божий замысел о браке. Любая попытка привлечь в отношении кого-то третьего всегда заканчивается плохо. И история знает немало случаев, когда люди пытались как-то строить отношения, привлекая в свою пару кого-то постороннего или несколько посторонних лиц. Очень модные теории возникали по этому поводу, теории свободных отношений. Однако они показали свою несостоятельность с течением времени. Люди, находящиеся в таких свободных отношениях, они не чувствуют себя достаточно защищенными, особенно это касается женщины. И хотя женщины соглашаются на подобного рода отношения, но это не приносит настоящего счастья. Да и мужчине, по большому счету, тоже это не приносит удовлетворения, потому что статус этой женщины для него, он очень условный. Поэтому только библейская картина на эти отношения, она жизнеспособна и показала себя в веках. Кроме того, Бог задумал отношения между мужчиной и женщиной как самую безопасную и комфортную среду для этих двух любящих людей. Потому что у них родятся дети, и они тоже должны прийти в очень безопасное место. А безопасное место возможно только тогда, когда люди любят друг друга. Поэтому брак в любом случае мыслится в Священном Писании как нечто самое важное, как нечто самое ценное. Не зря брак является иллюстрацией между отношениями между Богом и Его народом. И это неспроста, потому что только настоящий брак, настоящая любовь и близость способны проиллюстрировать, насколько близок Бог хочет быть к нам. И брак является ценностью, это первый пункт нашей темы сегодня. Брак – это безусловная ценность. Не зря в Священном Писании довольно негативное отношение к разводу. И мне хотелось бы привести несколько текстов, пример, для того, чтобы мы увидели, насколько важен брак в глазах Божьих.

В Евангелии от Матфея, в 19 главе, с 1 по 11 текст, с Иисусом произошла одна интересная история, когда к нему подошли люди, которые попытались как-то с ним подискутировать на тему развода. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей

мужчину и женщину сотворил их. И сказал: «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию своему позволил вам разводиться с женами вашими, а вначале не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он сказал им: «Не все вмещают слово это, а кому дано». Любопытно посмотреть на эту историю и понять прежде всего то, что фарисеев, то есть людей, которые пришли к Иисусу, вовсе не интересовал ответ на этот вопрос. Евангелист Матфей очень четко говорит о том, что они пришли как бы искушая его. Другими словами, они хотели просто загнать его в ловушку, а вовсе не получить ответ на этот вопрос. Но тем не менее, информацию о разводе и о браке Христос дал предельно ясно. Во-первых, когда ему сказали о том, можно ли, по всякой ли причине можно разводиться с женой, Христос сказал, что нет, только по причине нарушения брачного обета, только прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности может быть причиной для развода. На что он услышал как бы контраргумент, который имеет место в писаниях Ветхого Завета, а именно в книге Второзакония. Он услышал аргумент, ну, в стиле: «А Моисей нам разрешил», поскольку Моисей был довольно серьезным авторитетом в иудаизме, то, конечно, они таким образом хотели скомпрометировать Христа. Но обратите внимание, как он отвечает. Он сказал о том, что «Моисей по жестокосердию вашему разрешил давать разводное письмо женщине, но вначале не было так». И он снова как бы возвращает нас к первоначальному Божьему замыслу о браке. В Божьем замысле нет места для развода. Я хочу вам сказать, что развод – это самое худшее, что может случиться с людьми, худшее, что может случиться с семьей. Потому что в любом случае, даже если вы разрываете отношения с абьюзером, это всегда больно. Это всегда приносит огромные проблемы и траты не только для вас, но и для ваших детей. Поэтому развод – это всегда плохой исход. Но значит ли это, что нужно оставаться в опасных для вас отношениях? Вот это интересный вопрос, и мы дадим на него ответ чуть позже. Итак, фарисеи ссылаются на некий отрывок в Ветхом Завете из книги Второзакония, 24 главы, с первого текста. Вот что там написано. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет, сей последний муж ее, взявший ее в себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость перед Богом, Господом Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Это очень любопытный отрывок, и он требует особого исследования. Мы не будем, конечно, делать глубокое, подробное исследование этого отрывка, но ясно несколько важных моментов в этом всем. Во-первых, женщина в данном тексте получает легальное право на выход из отношений. И в качестве причины указывается, что муж нашел в ней, ну, нечто такое, что ему не понравилось. Комментаторы расходятся во мнении, что именно это может быть, и здесь есть повод для того, чтобы дополнительно поисследовать этот вопрос. Но ясно одно – женщина имеет право легально развестись с мужем, и при этом она может выйти замуж за следующего человека. Однако любопытная деталь состоит в том, что она не может снова вернуться к первому мужу.
после того,

как отношения со вторым закончились или же он умер? Казалось бы, где справедливость, а в чем проблема? Почему нельзя снова построить, восстановить семью, ведь это же так хорошо? Дело в том, что это была такая специальная мера для того, чтобы люди серьезно относились к браку и не разводились по любым пустяковым причинам, только потому, что, ну, к примеру, жена там как-то неправильно приготовила еду или, может быть, как-то оделась не так, как хотел этого муж. Я вам скажу больше, друзья, что и тексты из Второзакония, и тексты из Евангелия от Матфея скорее защищают женщину и от мужского произвола, чем запрещают ей как-то уходить из отношений. Хотя, справедливости ради, надо сказать, развод – это всегда плохо. Но вот стоит ли находиться в опасных для вас отношениях, это очень и очень важный вопрос. Следующий момент, который мне хочется сказать о браке, так это то, что брак имеет природу завета или договора. Это значит ровно одно, что в браке, в таком союзе всегда имеет место обязательство. Как с одной стороны, то есть со стороны мужа, так и со стороны жены. И брак никогда в Писании не мыслился как игра в одни ворота. Мужчина был обязан заботиться о своей жене. Для того, чтобы семья была крепкой, там существовала целая система финансовой защиты семьи. То есть сначала муж должен был заплатить как бы выкуп отцу, да, за невесту, тем самым демонстрируя свою финансовую состоятельность. А отец должен был дать девушке приданое, для того, чтобы в случае развода она могла пользоваться частью имущества, которое принадлежало когда-то ее отцу. Более того, брачный договор составлялся в присутствии свидетелей, и люди фиксировали рождение семьи. Поэтому, дорогие друзья, большая ошибка думать, что брак – это какой-то институт, который создан только для одного человека. Например, для мужчины, если он абьюзер, или женщины, если она абьюзер. Давайте еще раз вспомним один важный библейский текст, который относится к взаимоотношениям и показывает природу брака как договора между двумя любящими людьми. Итак, послание апостола Павла к Ефесской церкви, там написано так. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». То есть, есть некое условие, да? Жены должны повиноваться своим мужьям. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». То есть мы здесь видим с вами явно обязательство жены по отношению к своему мужу. Дальше. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». А это уже обязанность мужа – любить свою жену. Причем любить так, как Христос любит человечество. А ради человечества, ради своих детей он пожертвовал своей жизнью. Дальше. «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». То есть диалог должен выстраиваться конструктивно. Христос ведет к совершенству свою церковь с помощью слова. Точно так же и мужчина. Он помогает женщине расти с помощью слова. Ну, собственно, как и наоборот. И женщина помогает мужчине тоже расти с помощью слова, а не с помощью ругани, криков, насилия и всего в этом роде. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». Обратите внимание, ты должен любить свою жену так, как любит Христос церковь, и так, как ты любишь самого себя. И вот это и есть природа брака в виде договора. То есть между мужем и женой есть определенное обязательство. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, потому что мы члены тела его, плоть от плоти его, кость от костей его». Дорогие друзья, брак, безусловно, это священный институт. И нет ничего важнее на земле, чем сохранение брака. Однако, если речь идет об опасных отношениях, об абьюзивных отношениях,
женщина имеет право на выход из этих отношений, потому что это угрожает ее жизни, потому что это угрожает безопасности ее детей. И это говорит о том, что договор со стороны мужа был нарушен. Кроме того, а кто сказал, что брак – это санкция на насилие? Кто сказал, что брак дает право кому-либо в этих отношениях уничтожать, стирать в порошок личность другого человека? Кто сказал, что если муж – глава жены, то ему все позволено? Он может втаптывать в грязь свою жену, лишать ее нужной заботы и опеки. Мы нигде не встречаем такого повеления и такого позволения в Священном Писании. Напротив, брак – это то, что защищает двоих – и мужчину, и женщину. Да, в браке бесспорно есть роли, которые выполняют супруги. Муж мыслится как лидер семьи, как ответственный за все то, что происходит с семьей. Жена ответственна больше за внутренний климат, да, за атмосферу в семье. Но это вовсе не значит, что обязанности они так строго разграничиваются. Нет, в некоторых вопросах женщина может быть более компетентнее, чем мужчина, и это нормально. Поэтому, дорогие друзья, брак – это божественное установление. Развод – это то, что противоречит воле Божьей, то, что Богу не нравится. Развод – это то, что разрушает человека изнутри. Но иногда, особенно в случаях с абьюзером, это единственная возможность, чтобы прекратить весь тот ужас и кошмар, который происходит в подобного рода семьях. В этом нет воли Божьей, но Бог очень сочувствует жертвам насилия. И Он помогает жертвам насилия, используя людей, используя информацию и такую вот поддержку в виде исцеления, в виде вдохновения вы можете получить, читая Священное Писание и обращаясь к Богу. Поэтому, дорогие друзья, стройте ваши отношения в браке на основании божественного замысла. И чем ближе ваши отношения к Его замыслу, тем счастливее вы будете в браке. И вам не придется идти на такую крайнюю меру, как развод. Ежедневно огромное количество людей подвергается физическому, эмоциональному или сексуальному насилию. Как предотвратить отношения с абьюзером? Жестокие люди, тираны или абьюзеры могут тщательно скрывать свои намерения под маской любви и заботы. Распознать абьюзера не так просто, но возможно. У тиранов есть характерные признаки, о которых я расскажу вам в программе «Признаки абьюзера». Мы подробно разберем, что выдает абьюзеров, и поможем вам избежать насилия. Программу вы найдете в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Часто можно услышать такую фразу, что мужчина любит глазами, а женщина ушами. Так ли это на самом деле? Сегодня нам поможет разобраться в этой теме священнослужитель, семейный консультант Виталий Киссер. Виталий, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Виталий, очень интересная тема вообще привлекательности женщины, да? Мужчина всегда оценивает визуально женщину. Вот скажите, как правильно женщине, да, в семье себя преподносить? Угу. Как мужчине правильно это оценивать и реагировать? Раскройте эту тему.
1: Ну, если говорить вообще в целом в мире, да, как это устроено, то для мужчин, живущих в этом мире, очень важна красота и привлекательность женщины. Если говорить о верующих людях, да, то есть

0: религиозном контексте, то некоторые верующие люди считают, что совершенно не важно, как выглядит женщина. Я с этим не согласен, потому что в Библии есть целый раздел, посвященный красоте женщины, взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Книга называется «Песни песней», и она находится посредине Библии. Я вот просто прочитаю вам несколько строчек из этой книги, чтобы вы могли увидеть, насколько важно то, о чем мы говорим. Угу. «Песни песней», 7 глава, 7 по 8 текст. «Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои, как виноградные кисти». То есть смотрите, как Соломон описывает, как он, какие подбирает эпитеты. И это говорит о том, что для Соломона это очень важно. Или это говорит о том, что для Бога важно, чтобы вот таким образом выстраивались отношения. Когда вы говорите, мужчина воспринимает или мужчина любит глазами, вы совершенно правы, но не до конца. И давайте мы с вами сакцентируем вначале вот свой акцент именно на внешней привлекательности женщины. Важно это для мужчины или нет? Очень важно для мужчины внешняя привлекательность женщины. Очень важно.
1: Хорошо. А что значит внешняя привлекательность женщины? Раскройте это. Что это? Какие-то интересные наряды? Это как-то определенная какая-то ухоженность? Или это в совокупности что-то? Это какая-то энергетика от женщины в совокупности вместе с нарядами? Как это правильно понимать?
0: Я думаю, что вы ответили на вопрос сами, что да, это совокупность определенно. Но мы поговорим с вами вот о внешней привлекательности. Мы говорим с вами вообще о... Я как семейный психолог-консультант, для меня очень важно уже обращаться к людям семейным, к женщинам, которые имеют семью, уже, может быть, имеют детей. И для них мне хотелось бы вот сегодня дать совет определенный, в чем мужчина нуждается, да, основная потребность мужчины. Если женщины борются, ну, извините за такие... сравнение, за свои права, чтобы мужчина ее любил, там, цветы дарил, на руках всегда носил, тещу мамой называл и так далее. Да? То есть, если женщине это важно, то вы должны понимать, женщины, да, мы, с одной стороны, мужчины должны восполнять потребности женщины, но и женщины должны восполнять потребности мужчины. Нельзя относиться к мужчине, как слюбится, стерпится, или и там, допустим, и так сойдет. Начну с примера, очень интересного. Я слушал одного турка. Турку задали вопрос, почему турки женятся на русских женщинах? То есть, почему им женщины русские нравятся? И турок интересную вещь сказал. Я не знаю, может быть, это не всем туркам, я не буду как 100% там, турки все вот этого любят, это любят. Может быть, этому турку попалась именно такая русская женщина, но он говорит следующее. Да не в обиду турецким женщинам. Он говорит, когда турок женится на турецкой женщине, и у женщины появляется ребенок, то она совершенно перестает за собой следить, она там уделяет огромное внимание ребенку, быту и так далее и тому подобное. И он говорит, утром просыпаешься и смотришь на жену, видишь слон рядом с тобой. Ну, у него такой ломаный язык турецкий. То есть он говорит, что женщина сильно меняется физиологически. И говорит, же русские женщины и другие, вот они у них, один ребенок рождается, ты утром просыпаешься, смотришь, а возле тебя красавица. Второй ребенок рождается, ты смотришь, а утром возле тебя красавица. То есть смотрите, даже восточные мужчины, да, это я как пример вам говорю, для мужчины важна красота физиологическая, эстетическая, для него очень важно, для мужчины, чтобы женщина была красивой и привлекательной. И поэтому не пойдет вот этот ответ, у меня там родился ребенок, и что, родился ребенок, не надо заниматься собой? А родился ребенок, не нужно следить за своим здоровьем? Или не нужно следить за своей красотой, когда ты познакомилась с парнем? Или когда еще ты замужем не была? Почему женщина, не выйдя замуж, пытается такой королевой предстать перед ним? Да, когда замуж вышла, что все... Не нужно это, чтобы...
1: Смотрите, вот у меня есть другой опыт, очень интересный тоже, да, вот есть знакомые, там мужчина достаточно яркий, симпатичный, и он встречался достаточно длительное время с девушкой, тоже яркой, симпатичной, все, то есть она во всех смыслах слова хороша была, и взаимоотношения были достаточно сложные. Потому что оба люди яркие, оба, так скажем, эмоционально по

0: подпитку тоже держали от общества, потому что понимали, да, что они достаточно яркие. Да. Но, тем не менее, этот мужчина находит себе более скромную женщину, которая не знает, что такое поход к косметологу и прочее. То есть он выбрал для семейных взаимоотношений женщину себе достаточно простую. Да? Вот как это понимать? И ему комфортно.
1: Может быть, этот человек имел негативный опыт в этих взаимоотношениях. И негативный опыт вот в чем. Что жена, да, мы говорим о семейных отношениях, и когда я говорю о красоте внешней, то эта красота должна быть направлена не на кого-то, на третье лицо, там, допустим. Да, моя жена продолжает очаровывать всех мужчин на этом белом свете. Нет, ее красота должна быть направлена именно на меня. И, допустим, что мне нравится? То есть, да? И, конечно, понятно, что и нравится моей жене, какая там прическа ей нравится, там, как ухаживать за собой ей нравится. Но в то же время все-таки это должно и нравиться мне. Поэтому мы говорим о красоте внешней, которая должна быть привлекательна, во-первых, для меня как мужчины. Второе, почему это важно. Красота женская. Я подчеркиваю, что она должна быть красивой не на публику, а она должна быть красивой для меня.
0: Это важно.
1: Но моя реакция, да, или мои ощущения внутренние, как мужчины, почему это важно? Во-первых, это мне приятно. А во-вторых, мы должны с вами понять, что для мужчины есть исключения из правил, как вот вы, допустим, пример привели, и эти исключения, они имеют под собой, разную, может быть, какую-то подоплеку. Но, тем не менее, большей части мужчин очень важно, чтобы его жена была красивой и привлекательной. Я вам объясню, почему. Потому что для мужчины важен статус. И вот я вам пример. Не обижайтесь. Это заложено, я не знаю, почему.
0: То есть это в любом случае так, даже если
1: это заложено,
0: не говорит об этом.
1: Так, природой, скажу, да, заложено Богом. Конечно, есть определенные уже искажения того, что заложил в нас Бог. Я вам приведу пример. Вот представьте себе, мы живем в большом городе. Город состоит из пробок. Если вы включаете свое аналитическое мышление и понимаете, что находиться в этих пробках, ехать на машине, чем больше машина, тем медленнее ты двигаешься. Может быть, у нас в ментальности нашей мы встречаемся на перекрестке, если вы летите на огромной машине, я должен вам уступить, хотя я еду по главной дороге. Может быть, у вас это уже искаженное там какое-то представление. Но тем не менее, если вот так размышлять, ехать на огромной машине по городу с расходом там бензина в 30 литров, для чего? Если логически, я могу купить себе... Есть же много стран, европейских стран, где люди ездят на велосипедах, там, допустим, да, и им совершенно...
0: И это нормально.
1: Да, до лампочки, на чем он едет, от этого не страдает его статус. Ну вот здесь, в России, здесь вот так статус человека определяется. Если я сижу в крутой машине, это говорит о моем статусе. Хотя, если заглянуть в мой банковский счет, там ноль.
0: Интересно, то есть какая-то показная жизнь получается?
1: Да, это вот определенный такой, знаете... показуха такая для мужчин, но она важна.
0: Это у русских мужчин такое?
1: Да, я говорю...
0: Потому что европейский мужчина непрактичный в этом плане.
1: Я говорю о нашем обществе, в котором мы живем. Да, и в Европе, если вы посмотрите, там, не обижаются на меня эти европейские женщины, они не такие, как русские, допустим, как вот наши женщины. Они более красивые, более привлекательные. Внешне. И для мужчин русских это очень важно, или российских. Но вот эта ментальность, она остается все равно. Вот я же вам не случайно привел турков в пример. То есть это подчеркивает определенный мой статус. Если я иду с красивой женой, я крутой. Я классный.
0: То есть я правильно вас понимаю, пока женщина эффектна, красива, она для статуса мужчины будет актуальна. Поэтому получается, что зрелые мужчины часто смотрят уже на молодых женщин, на молодых особ, да, чтобы снова почувствовать себя статусным.
1: Может и так, но может еще подпитаться их жизненной силой. Но это не все, это не все. Опять же, я вам, видите... Говорю это для того, чтобы вы могли понять некоторые вещи, что когда мужчина имеет определенную внутреннюю эту уверенность какую-то в своей состоятельности, то он большего добивается в жизни. Если вы хотите, чтобы ваш муж добивался большего, да, правильно сказать, подыграйте ему в этом, да, то есть вы понимаете, что это его потребность, ну, ответьте ему на эту потребность. К тому же и вам это не... И самим же это неплохо. Классно выглядеть, быть красивой, быть здоровой.
0: А сыграет ли это такую основную роль привлекательной женщины? Ну,
1: для... Не сыграет, потому что есть... понимаете, вот что значит красота и привлекательность? Иногда, вот скажите, вот правду я говорю или нет, иногда появляется... Вот мы сидим где-то там в кафе или где бы мы ни сидели. Появляется женщина, да, идет... Вроде ты смотришь, и она не худая, и не стройная. Такая, может быть, даже пышка какая-то вот идет... Но в самой этой женщине есть что-то, что ну, вот, притягивает внимание. Да? Угу. То есть то, как она себя вот, несет. Это не говорит о какой-то гордости, заносчивости. Нет, это говорит о целом, как бы о целостной личности.
0: Это больше, чем просто
1: Да, это больше, чем красота. Потому что есть... я вот приведу вам один текст. Угу. Смотрите. «Красота суетна и миловидность обманчива». Угу. Это, что значит красота суетная и миловидность обманчива?
0: Это уходит.
1: Ну, молодость вы не сохраните, да? Вы можете все-таки за собой ухаживать, сохранять определенную внешнюю красоту и привлекательность, но это не будет говорить о том, что вы вот, будете такой же, как вы в молодости, да? То есть это будет уходить. Есть что-то большее,
0: это
1: что привлекает мужчину.
0: Верно? Я правильно вас понимаю? Это наполненность женщины в энергетическом плане, в плане каких-то интеллектуальных знаний, эмоционально, когда она чем-то себя подбадривает, окрашивает. То есть когда женщина любит себя, да?
1: Это раз. Видно. И во-вторых, когда женщина умеет правильно строить отношения с мужчиной. И вообще ее отношение к мужчине. Как она к нему относится? Что для нее мужчина? То есть кто для нее мужчина? Это очень важно. Вот смотрите, как апостол Павел говорит. И вот этот текст еще вам прочитаю. Вернее, Петр, 1 Петра, 3 глава. Он говорит, но так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием жен своих, без слов приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не только внешнее плетение волос, не только золотые уборы и ненарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого, молчаливого духа, что драгоценно перед Богом.
0: Вы целомудрие понимаете? Такое должно быть.
1: Да, то есть женщина. Здесь, понимаете, и женское целомудрие, и женская скромность, и женская мудрость. Вот вы пример привели вот этот, да, когда женщина была эффектная и красивая, и мужчина был эффектный и красивый. И вот эта женщина эффектная и красивая, она некоторые вещи, извините за
0: вопрос,
1: не догоняла, да, она не понимала, как себя вести вообще в обществе, как себя вести к своему мужчине. Понимаете, есть женщина красивая, привлекательная, но в то же время в ней прослеживается вот эта богобоязненность и скромность. Есть женщина красивая и привлекательная. Сегодня вот это очень сильно пиарится в средствах массовой информации. Знаете, женская красота – это сексуальность и развращенность и распущенность.
0: Да, очень такой активный акцент на этом идет.
1: Да, то есть вот быть красивой – это значит вот быть вот такой, я бы так сказал, знаете, продажной женщиной. Ну, просто ценность этой продажной женщины, ну, простите меня, да, это рекламируется, я не хочу никого обидеть. И вот они думают, что в этом красота, да, вот это, в это продажность.
0: А мужчина ориентируется вот на этот показатель трендов сегодня, вот этих модных тенденций?
1: Вот возьмите женщины и посмотрите, за кого мужчины замуж выходят. Вернее, на ком они женятся, да, вот вы сами пример привели. Да. Они могут потусить.
0: Провести время.
1: Могут взять вас, как там сегодня популярно, в эскорте, да, там, женщина в эскорте, но он никогда на вас не женится. Да. Или, допустим, даже женится, ну, просто ради пиара, вот о чем мы с вами говорили. Да, может быть, вы заработаете каких-то определенных денег, но это не семья и не семейные ценности.
0: То есть я правильно вас понимаю, что внешний вид вот этой женщины, да, ее целомудрие, это как раз непохожесть на то, что сейчас нам демонстрирует мир активно. Вот эти вот модные тенденции, это относительно ее стиля, относительно того, как она себя преподносит, как она мыслит. Это как раз вот то, что выделяет ее. То есть это вот женщина, которая... так скажем, во-первых, боязнь к Богу, да, такая, такие, знаете, отношения с Богом имеет.
1: Красота, граничащая со скромностью. Такая женщина красивая, но скромная. Женщина красивая, но не вызывающее в мужчине вот этих, знаете, как вот, непотребностей.

0: ебных мыслей. Да, женщина красивая и в то же время очень умная. Вот такая женщина нравится мужчине. И именно в такой жене имеет потребность муж. То есть любой муж мечтает именно о такой жене. Это его потребность. Так его устроил Бог. Понимаете, если... Я понимаю, что к этому нужно прилагать максимально усилий. Но вообще жизнь состоит из усилий. И человеку свойственно, знаете как, свойственно не двигаться, да? Свойственно, ну, можно много сказать. У меня дети, мне надо то, мне надо все, мне надо пятое, мне надо десятое. Дети – это одна из сторон семейной жизни. Вы выходили замуж за вот этого человека, угу. и вы свою жизнь этому человеку посвящаете. Поэтому с этим человеком надо строить отношения.
1: А у меня вот еще вопрос. Почему тогда женщины многие сейчас уходят вот как раз в эти тренды? Почему тогда они ориентируются сейчас больше не на то, как мужчина на нее угу. смотрит и как сам Бог на нее смотрит, а вот как бы вот мне так в мире себя вести, как бы, ну, не то что слиться с миром, а как вот поддерживать вот это все, новые вот эти тенденции?
0: Аня, вы должны понять, что средства массовой информации или промывка мозгов, оно делает свое дело.
1: Очень, да.
0: И, понимаете, это же с самого раннего детства происходит, когда тебе в мозг вдалбливают, и когда ты взрослеешь, да, и ты взрослеешь именно с вот этим мышлением. Поэтому в семье все начинается. Классная семья, классные дети. Правильные жена и муж, правильные дети. Пусть Бог вас благословит.
1: Спасибо вам огромное за раскрытие темы привлекательности женщин. Дорогие друзья, обратите внимание, в частности, женщины, насколько важно женщине быть привлекательной, насколько важно быть не похожей, да, на других, на то, как мир преподносит нам вот эти вот модные тенденции, да, современное общество, что несет нам. Смотрим в первую очередь на себя, да, то, непосредственно, о чем нам сказал Виталий. Задавайте нам ваши вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Здравствуйте. Отношения не сложились. Что делать, если речь идет не о возлюбленном, не о подруге, а о маме? Ведь связь с мамой считается особенной, неразрывной. И мама – это не тот человек, от которого можно просто уйти навсегда. Что же делать? Сегодня на наши вопросы будет отвечать психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте. Мы, конечно, будем...

0: Будем говорить об отношениях двух взрослых людей, двух взрослых женщин, одна из которых мама, другая дочка. Отношения между ними по каким-то причинам не складываются, даже во взрослом возрасте проблема не решается. Отношения непростые. И первый вопрос у меня такой: какие отношения вообще, отношения между мамой и дочкой, можно назвать непростыми? Потому что конфликты и непонимания, они все равно бывают между людьми. А вот в каком случае отношения уже такие, ну, так скажем, близки к критическим?
1: Ну, я бы, наверное, привела в пример две категории отношений. Конечно, отношения каждой женщины с мамой, они разные, уникальные. Но, тем не менее, наверное, я бы привела такую, ну, разделила бы на две группы. Это категория дочерей, которые в непростых отношениях с мамой бунтуют. И это явный бунт такой проявляется, когда они не хотят общаться с мамой. Я знаю людей, которые, вот она говорит, я 2 года вообще ни разу не звонила. Она мне просто, как, знаете, как эта девушка сказала, она просто как человек, которого я просто знаю. Это даже не мой родственник. То есть настолько прерванное отношение, бунт такой против матери. И есть другая категория людей, которые, категория женщин, которые, они находятся рядом с мамой, ну, то есть они находятся во взаимодействии с мамой, но они страдают в этом взаимодействии с мамой. Они, может быть, молча страдают, может быть, как-то в их жизни повседневной проявляется в виде, ну, груза бремени, неуверенности в себе, недоверия людям, недоверия себе самой. И поэтому такая растерянность иногда, когда выбор какой-то стоит, что выбрать, как поступить. Uh-huh. Недоверие самой себе как женщине, ну, потому что мама – это первый образ женщины, с которой девочка себя идентифицирует. Да, ты где-то в 3-7 лет, когда дети вот любят все эти игры играть в дочке-матери, и вот в домике, и вот все это вот тот период, когда девочка себе записывает, отпечатывает в голове образ женщины, и это тот первый образ, который она получает. И поэтому я бы, наверное, сложности отнесла по типу реакции. То есть есть, mm-hmm. которые ярко реагируют протестом, несогласием, даже с правильными вещами, которые мама говорит, эта взрослая женщина протестует. Угу. Мама может ей говорить здравые вещи, здравые какие-то наставления, она отвергает ее и вместе с этим отвергает те наставления, которые готова дать эта мама. И другая, которая пассивно страдает рядом с мамой, ожидая, ну, чего-то другого от мамы или пытаясь озадобрить маму, получить ее одобрение.
0: Угу. А вот мне интересно, кто вообще ответственен за качество отношений? Мама-дочь. Потому что вначале дочь, она ведь маленькая, это ребенок. Что спросить с ребенка? Его родили, его воспитывал взрослый человек. И вроде бы как отношение взрослый ребенок несет ответственность взрослой. Но вот потом эта девочка выросла, и вот ей уже 25, 30, 45, может, уже. Мама старенькая. Это 2 взрослых человека. Теперь вот во взрослом возрасте обеих. Кто ответственен за отношения?
1: Хороший вопрос, Юлия. Ты спросила о том, кто ответственен. Ведь теперь мама взрослая. И вот здесь у меня возникает вопрос.
0: Дочка взрослая.
1: У меня возникает вопрос, а была ли мама взрослая тогда? Ну, и стала ли сейчас мама взрослой? Потому что если у мамы, а часто бывает так, что вот такая женская линия несогласия, какого-то неустройства передается, и мама такая была отторгающая, либо холодная, либо нарциссическая такая мама властная, либо манипулирующая, таких портретов мам много. И она была такой, потому что ее тоже кто-то такой отпечатал. И поэтому вот эта фраза, которую Юнг когда-то сказал, что в каждой женщине есть продолжение ее матери в прошлом и продолжение в будущем в ее дочери, в этой женщине есть. Эта фраза справедлива, потому что в каждой из нас есть... То есть нас, образно говоря, воспитывала бабушка в какой-то степени, потому что бабушка воспитала женщину, которая нас воспитывала, которая в нас что-то отпечатывала. И поэтому, наверное, я бы не стала разграничивать, кто виноват, кто прав, но, безусловно, есть период, когда...

0: взрослеющая дочь уже, ну, хорошо бы, чтобы осознала, что что-то не так в их отношениях. Что то, что она пытается, к примеру, все время из чувства вины, особенно когда мама была такая критикующая, когда мама прописала какой-то сценарий, и надо было стараться этому сценарию, да, ну там, я не знаю, музыкальная школа, кружки, что-то еще, всегда ходить причесанной, всегда опрятной. И вот если такая девочка вырастает с этим чувством вины, она все время пытается доказать, что она хорошая, чтобы ее похвалили. И это она пытается доказать не только маме, она пытается доказать своим детям, своему мужу. У нее нет границ, она всем все дает, дает, чтобы только услышать эту похвалу. Она на работе все делает, ее нагружают еще больше, а она еще делает, чтобы только услышать вот это слово «молодец». И, конечно, вот в этой ситуации уже эта взрослая дочь, это уже ее зона ответственности. Увидеть, а что со мной не так, что я сейчас делаю, что разрушает мою жизнь. И вот это осознание, мне кажется, вот такой важный шаг, когда человек смотрит, а как должно быть по-другому в отношениях. Потому что иногда люди, вырастая в семье, они же думают, что так и должно быть. Они чаще всего не видят, что в других семьях по-другому. И они думают, что так и должно быть. И вот когда она осознает, что не так должно быть, она, и она боится иногда, что звонков к маме, посещений, потому что ты придешь к маме, все время надо, тебя все время одергивают. Ты даже еще ничего не сделал, тебя все время одергивают. И вот эта взрослеющая дочь, вот ее зона ответственности как раз уже посмотреть, а что теперь со мной, почему я все время доказываю маме. Очень сложно такой девушке жить во взрослой жизни. Да. То есть мы уже не можем говорить, что эта взрослая мама теперь должна измениться. Вот этот материнский голод есть у многих женщин. Голод по теплой маме. И вот с этим голодом, да, принимающей, с этим голодом я встречаю взрослых женщин, которым уже много лет, но они все еще ходят с этим голодом, по жизни идут, и этот голод не может ни один любящий мужчина, но никто не может закрыть этот голод, который есть. Ну, наверное, только вот если перенести там духовную плоскость, взаимоотношения с Богом, да, могут заполнить, я верю, любую пустоту. Но, тем не менее, она неосознанно ждет. И мама может раз за разом транслировать, что этого она не даст. Но все равно неосознанно вот эта надежда, что мама вдруг чудесным образом изменится и станет той мамой, какой я хочу ее видеть. Вот очень важно, чтобы вот это же тоже детская позиция у женщины взрослой. Ждать, что мама станет такой, как мне надо. И вот здесь уже зона ответственности этой женщины вырасти. Той, которая бунтует, перестать бунтовать, потому что мама ее триггерит, мама ее цепляет чем-то, фразой или еще чем-то. Она выдает какую-то реакцию на маму. И тем самым она тоже ведет себя как ребенок. То есть на самом деле в этой ситуации мама-то может не измениться. В силу уже возраста, в силу каких-то обстоятельств. Хотя, конечно, здорово, если мама скажет: извини меня, пожалуйста, там за какие-то вещи. Но это уже то время, когда вот эта дочь, которая либо бунтует против мамы ярко, явно, протестует всей своей жизнью, поступками, пойду не туда, куда мама хотела учиться, выйду замуж не за того, за кого она хотела. Вот все назло маме, это на самом деле по-ребячьи, еще не по-взрослому относиться к своей жизни, проживать свою жизнь. И вот, на мой взгляд, очень важно осознать, что ты живешь сейчас и поступаешь на самом деле по-детски, хотя тебе, может быть, уже 40 лет.
1: И уже то у есть тебя и в свои случае дети. Я хорошая девочка, чтобы мама меня похвалила, и в случае «отстаньте от меня, я сделаю назло», и та, и другая позиции, они детские.
0: Они детские позиции, они потому что мне они являются ответом для мамы. И человек живет 40 лет, отвечая маме, либо отвечая маме «нет», все время через бунт, либо отвечая маме: да, я это сделаю. Я внутри, конечно, неудобства, и вина, и тяжесть, и все, но все оставляю, и поеду к маме, и сделаю, как мама хочет, и побуду с мамой, сколько она требует, потому что ей же надо, она же. И человек оправдывает себя, оправдывает, почему он это делает. Хотя внутри у него есть, нарастает вот это ощущение, что он проживает не свою жизнь, он живет по сценарию мамы.
1: Мария, вот очень сложно, конечно, но что делать, потому что мама всегда рядом, ну, до конца ее дней с нами, ну, то есть это родной человек, мы несем за нее ответственность, когда она уже становится пожилой, да,

0: и как бы пока она еще была достаточно молода, мы тоже не можем там, ну, как вообще отказаться, да, от матери, от семьи, а когда она уже старенькая, тут уж нельзя, как бы это уже грех, так скажем, на душу взять, бросить больную мать. И вот как же быть, если мы уже в зону, ой, в силу возраста мамы вынуждены чаще ее навещать, больше с ней проводить времени, решать какие-то ее проблемы со здоровьем, бытового характера. Мы уже мы не можем уйти, мы снова как будто бы возвращаемся, да, в отчий дом.
1: И мы возвращаемся,
0: и мы возвращаемся
1: как будто в детство, да, даже. Потому как что я знаю взрослых женщин, которые говорили: я приезжаю к маме, и я вся скукоживаюсь, потому что она снова меня начинает отдергивать. Ты не так сделала, ты не то поставила, не туда поставила. Мама уже ходить не может, а глазами контролирует, что не так, и снова вот эти стрелы посылает в адрес дочери. На самом деле это большой труд, большая работа и большой путь этой женщины, чтобы, ну, в контакт с самой собой прийти, осознать свои желания. Она же на самом деле не знает, чего она хочет. Она знает только, чего мама хочет. И это такой путь, который начинается с маленьких вещей, с контакта со своими чувствами, своими эмоциями. А что я сейчас чувствую? Иногда такие женщины не знают, что они чувствуют. Они чувствуют то, что надо чувствовать, а не то, что они на самом деле чувствуют. И это большой путь, потому что потихонечку выстраивать здоровые границы. Потому что, с одной стороны, девочка, когда растет, она идентифицирует себя с мамой. В маленьком возрасте, да, хочу быть как мама, каблуки одела мамины, прошлась, маминой помадой накрасилась, или наряд одела мамин, вот она себя идентифицирует с мамой. А с другой стороны, очень важно, чтобы каждая женщина могла и дифференцировать себя от мамы, чтобы не было вот этого слияния «я и мама одно», потому что это ей мешает. Она, некоторые девушки и семью не создают, потому что она все время с мамой, слияние такое, вот как в раннем возрасте. И вот эта дифференциация, она должна постепенно проходить, чтобы она могла с уважением относиться к маме, но внутри не реагировать на эти стрелы, на эти колкости, на это чувство вины, которым мама будет пытаться виноватить. Потому что мама виноватит до тех пор, пока это работает. До тех пор, пока дочь на это откликается, на это чувство вины, которое мама ей насаживает, что ты все равно не такая, вот ты не звонишь. Даже если она позвонит, все равно она будет плохая. Но вот есть такая категория женщин, которые транслируют это. И это большой путь, на самом деле, для такой дочери, чтобы, ну, научиться саму себя найти, что ли, и повзрослеть, и дифференцироваться от мамы не путем протеста и полного прерывания отношений, а как раз-таки сначала, может быть, такого дозированного общения с попытками устанавливать какие-то границы, да, когда все равно пришла к маме, все равно побыла с ней, мама что-то сказала, и она говорит: мам, я так не думаю, или она говорит: мам, мне это неприятно. Вот эти вещи очень важны, даже если мама не скажет никогда в этой жизни: прости меня, доченька, я вот так и так с тобой плохо поступила. А вот это иногда ожидание, что мама вот попросит прощения, иногда очень сильно мешает женщине молодой взрослеть. Она все время, она все время живет с претензией к маме. Одна с чувством вины, а другая с претензией к маме, что мама вот не додала, и поэтому у меня жизни не так, вот из-за этого у меня все сложности. И это тоже тема, в которой нужно посмотреть о том, что я сейчас могу сделать. И, наверное, где-то внутри себя такую маму взрастить, что ли, саму себя иногда погладить. Вот не получили, может быть, женщина не получала, может быть, от мамы ласку. Есть мамы, которые никогда не обнимают, никогда. Я знаю дочерей, которые пытались маму обнять во взрослой жизни, потому что сами нуждались, а мама дистанцируется. Ну, потому что мама тоже травмированный человек. Я сейчас не оправдываю эту маму, но она просто не имела, что дать этой дочери. И вот эта дочь, она обнимала маму. И она говорит, первое время мама так и решилась, потом она стала разрешать, чтобы я ее обнимала. Вот. И мне кажется, что здесь нужно брать тоже и уже где-то фокус на себя сфокусировать, не на маму, что она не дала, и идти детскими ручонками, протягивая к этой стареющей, немощной женщине «отдай мне, дай», а уже сфокусироваться на себе и взрастить в себе вот ту женщину, ту маму, которой у тебя не было, но которую ты можешь. На самом деле такие девушки, когда прорабатывают это все, они становятся замечательными мамами.

0: уже для своих детей, любящими, принимающими.
1: Мне кажется, что такое возможно еще, когда ты создаешь свою семью, и у тебя, ну, любящий муж или, допустим, подруги поддерживающие. И, а если еще человек переезжает в другой город от своих родителей и... Ну, действительно, дистанция, то есть он уже вот не прибежит, доченька, каждую неделю мне давление померить, да? Она уже приедет только в отпуск на Новый год, и тут волей-неволей маме приходится мириться с какими-то вещами, и, может, даже и это стабилизирует потом их отношения.
0: Ну, это может, если если мама в голове, и ее указание цензорские в голове, то тогда эта мама с тобой везде, и ты не можешь ни присесть, ни отдохнуть, тебе все время кажется, что надо что-то делать, суетиться, бежать, у тебя есть ощущение уже внутреннего такого критика. А мне кажется, вы затронули хорошую мысль о том, что во взрослой жизни, даже если мы не имели этих отношений с мамой, очень важно найти человека, с которым мы можем восстановить это. Поскольку проблема отношений дочки и мамы – это отношенческая проблема, то и лечение, восстановление, исцеление, оно тоже возможно в исцеляющих отношениях. И да, это может быть муж, это может быть подруга, которая где-то будет опекой, это может быть какая-то женщина. Та женщина, которая вот эту наставническую функцию, которую мама должна была сделать, наставляя дочь жизни, уча, давая какие-то ценности, чтобы получить это где-то извне.
1: Угу, понятно. Спасибо большое за участие в нашей программе, Мария. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики и все, кто неравнодушен к Божественному Слову. Я очень рад, что у тех, кто смотрит, есть реакция, есть вопросы, пишут комментарии люди, и я отвечаю на те вопросы, которые возникают после проповеди, иногда лично пишут. И я очень благодарен Богу за то, что есть эта возможность вот такого не просто монообщения, а именно диалога. Сегодня, когда мы с вами открываем Священное Писание, я бы хотел коснуться одну очень серьезную тему. Это тема, которая наверняка затрагивает и каждого из нас, и меня, и вас в том числе, про понятие «внутренний мир человека». Ну, очень уж расхоже мы стали этим термином апеллировать. Внутренний мир, богатый внутренний мир. Кто-то говорит, что у него богатая внутренняя война, а не мир. То есть, чего только нету на эту тему. Поэтому мы можем много об этом говорить, но Библия этот внутренний мир называет простым понятием сердца. Сердце человека. Это и есть его внутренний мир. Иеремия, 17 глава, есть очень расхожий текст, который многие цитируют, даже не задумываясь. А я хочу его сегодня затронуть и прочитать в контексте. И мы переходим в наши размышления, ну, чуть-чуть шире экскурсом по Библии. Читаем Иеремия, 17 глава, 9 стих. Написано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» То есть, как бы вот этот термин, его знают многие христиане. «О, лукаво сердце человеческое». И как будто вопреки этому термину человек должен доказывать, что оно не лукаво, оно нормальное, как бы я не хитрец, там, не лжец и так далее. Ну вот как приговор прозвучало. Так вот, чтобы было более понятно, я предлагаю прочитать с 5 стиха и потом до 10 стиха. Читаем, тут сказано так. «Так говорит Господь». Заметьте, это прямая речь Всевышнего. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». И дальше что здесь мы читаем? «Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой». Теперь дальше говорит: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытывая внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Итак, что мы здесь, друзья, с вами нашли и увидели? Оказывается, есть два как бы вида, две категории людей. Одни надеются на плоть, надеются на человека. Ну, кто-то говорит: «Я на себя надеюсь». Но дело в том, что очень такое громкое заявление, хотя оно тоже не лишено смысла. Человек не должен свои обязанности скидывать на другого, перепоручать только потому, что он не хочет этим заниматься. Человек должен себя достаточно строго спрашивать, но вместе с этим он надеется на людей, надеется на очевидное, на вещи и так далее. И вторая категория людей – человек, который надеется на Господа. В чем разница? Это тоже очень интересный такой момент. Вот это как бы момент доверия, когда я доверяю Богу, но что-то все равно делаю сам. Конечно, Бог нигде нас не освободил от обычных обязанностей нашей жизни. Поэтому четвертая заповедь Божьего закона говорит: «Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а в седьмой суббота день Господу посвяти его ему, не делай в этот день никакого дела». Так значит, шесть дней я, как человек, должен заниматься своими делами. У каждого человека есть своя мера дел, которые он делает. Водитель едет на большой машине, на маленькой машине, кто-то таксист. Это его обычные дела. Кто-то преподает, учитель, кто-то в бухгалтерии сидит, кто-то сварщик, там еще что. Любая профессия. Дела, которые помогают человеку прокормить свою семью,
помогают ему реализоваться вообще как человеку, как личности, потому что человеческая самооценка, она очень четко зиждется и строится на том, что он умеет и как он это умеет, то есть это его формирует отчасти. И мы часто слышим, что человек говорит: «Я 20 лет проработал, у меня такой опыт колоссальный». Конечно, это тоже формирует его как личность. То есть человек должен проявлять определенную деятельность, и без этого никак нельзя. А теперь вопрос, а как надеяться на Господа? А вот во время этой деятельности свою надежду и упование, там, где она выходит за пределы моего контроля, за пределы моих способностей, моих возможностей, я возлагаю на Господа. И поэтому такой христианин, он никогда не будет зарекаться, он никогда не будет очень категоричен в выражениях. И я скажу вот свое личное замечание, что иногда мы пытаемся, знаете, как вот кто-то подметил, что люди некоторые выглядят как ананасы, колючие снаружи, но сладенькие и мягкие внутри. Ну, знаете, это так себе, скажем, как шутка.

Нередко, да, но нам это не нравится, потому что мы все-таки стремимся к тому, чтобы у человека вот эти, скажем, два абсолютно, ну, вроде бы как бы, ну, не рядом стоящие мира, но хотя они и близко стоящие, они все-таки были ближе. Это именно внутренний мир человека и его внешность. И я лично вот недавно наблюдал одну очень интересную картину, когда работал тракторист на участке земли.

Недавно переехал из Грузии, живет там, вот, скажем, в России несколько месяцев и так далее. Ну, профессиональный тракторист. Но знаете, что, братья? В принципе, трактором управлять может любой тракторист. Но вот такое отношение, знаете, к тому, что он делал, и как он реагировал, оно создало такое вот хорошее настроение. То есть он не вздыхал по поводу каждого там пожелания хозяина, да, который просил. А я со стороны наблюдал, как это все происходило. И я ему сделал комплимент. Я говорю: слушай, ты профессионал, ты так все аккуратненько делал. Он заулыбался, знаете, ему так приятно стало. То есть какой у него внутренний мир? Психованный или, как сегодня говорят, да, гневливый. В Библии это представлено. Не совсем. Поэтому Бог говорит, кто знает внутренний мир человека? Кто знает, вот он сладенький там внутри, или он такой же колючий, как снаружи? Бог говорит, я, и вот здесь четко, я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренность, то есть проверяю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Интересно получается, оказывается, Господь очень четко контролирует внутренний мир, ну, внутреннюю жизнь и мир человека, и его внешнюю жизнь человека. И поэтому получается, что мы иногда можем очень прикрыться за понятием внутренний мир и не думать о том, что нужно внешний мир приводить в порядок. То есть для меня когда-то был шок, когда, ну да, культурный, наверное, или некультурный шок, когда-то в Европе, я помню, в Чехии, давно у нас такая состоялась поездка интересная, и я увидел, что люди едут в метро совершенно непричесанные, знаете, одеты, как будто вот с постели встал и пошел, сел в метро и едет куда-то по своим делам, в тапочках. Такое было, знаете, какое-то недоумение. Думаешь, да как так? Ну, человек вышел в люди. Или, например, там другой человек идет в больших таких кроссовках, потом костюм, рюкзак, какая-то шапка такая на голове. Думаешь, ну как так? Ну, шапка, потому что холодно, рюкзак, потому что удобно, костюм, потому что на работу надо в костюме, кроссовки, потому что удобно. Собери это все до кучи, как говорят. Ну, совершенно не смотрится, ну, не по-нашему, и поэтому мы привыкли отчасти терпеть, да, внутри не очень приятно, но снаружи красиво. Пример тому, что я говорю, это наши любимые, да, скажем, представительницы слабого пола, которые ходят на каблуках, да, и вот красиво, и они излучают просто уверенность, да, до того момента, пока они не доходят до дома или в дом, где они могут снять эти каблуки. И вот тогда только наступает истинное блаженство и счастье, и красота. Ну, то есть вопрос о чем? О том, что когда Бог говорит о внутреннем мире человека, Он говорит, люди его не знают. Люди делятся на два типа. Одни надеются на человека, на металл, на, я не знаю, бетон, на технику, на компьютер, на что-то. Другие надеются на Господа. Но и те, и другие должны жить в обычном мире, совершая обычные свои дела, свою профессию и так далее. Но вот еще интересно, давайте откроем Евангелие от Матфея. Я сейчас буду несколько еще интересных текстов с вами здесь разбирать. Евангелие от Матфея, мы будем читать 23 главу, 27 стих. Очень интересный момент здесь, 23-27. Читаем. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». У меня возник вопрос, читая вот эти тексты. А неужели Бог учитывает и будет судить внутреннее беззаконие человека? Вот здесь прямо написано, вы понаружи кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Ну, интересен, скажем, я нашел одно такое выражение, которое когда-то сказал Зигмунд Фрейд. Вы знаете, что это очень такая неоднозначная личность, но вот он сказал такую фразу. Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. И получается, что, знаете, где-то с этим можно согласиться, что иногда человек за вот этой вышколенностью такой своей внешней прячет какую-то внутреннюю агрессию или еще что-то, или наоборот пустоту, разочарованность и прочее. Но о внутреннем мире, кстати, есть очень много интересных выражений, потому что мне понравилось еще одно выражение, как сказал Иммануил Кант. «Веселое выражение лица».
Веселое выражение лица. Так просто, да, понятно. Постепенно.

она отражается и на внутреннем мире человека. В чем же тогда сегодня проблема? Почему так, ну, немного вокруг нас людей с таким интересным внутренним миром? Потому что одна из, ну, причин или ответ на этот вопрос в том, что внутренний мир тоже нуждается в дисциплине. А не просто он может быть носим, скажем, эмоциями. Эмоции – это волны. И на волнах, как бы, волны – это тоже, это лишь реакция на ветер, да, скажем, это волны. Но волны – это нестабильная величина. А есть кое-что более стабильное. Мне, кстати, понравилась такая интересная заметка, когда один хирург, врач, написал в своей, ну, заметке, он вел блог, и он пишет, что была у нас пациентка, когда она легла на операционный стол, мы на нее посмотрели, говорит, и мы были очень удивлены. У нее, говорит, румяны, ресницы накрашены, говорит, так, что губы, все-все-все, говорит, она такая разукрашенная, что мне казалось, что если сейчас она начнет быстро моргать, то все это посыпется с нее. И, говорит, мы так посмотрели, с коллегами переглянулись и многозначительно ей сказали, вы знаете, девушка, нас интересует только внутренний, ваш внутренний мир. И вот так бывает, да, что человеку кажется, что вот, вот внешность, моя красота снаружи, это, ну это все, это как бы главное. А Библия говорит, нет, поэтому Господь потихонечку поворачивает наше внимание на внутренний мир человека, чтобы мы могли не просто пренебречь одним и углубиться в другое, а чтобы мы привели в порядок и одно, и второе. Это, конечно, очень удивительный, как сказать, путь христианина. Давайте посмотрим еще одна очень интересная мысль, которая записана в книге Притчи, в 16 главе книги Притчи. У нас есть очень красивый такой добрый текст, второй, который мы можем вместе с вами прочитать. Читаем. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Очень интересно. В его глазах его путь чист, то есть проблем нет. Я все делаю правильно. Это вам скажет любой человек. От ребенка, которому все говорят, неправильно обуваешься. Я вот сколько раз замечал у детей, может, им так удобно, знаете, я не знаю, с чем объяснить, но когда они одевают местами помененные башмачки, левый с правым, они очень важный вид при этом делают. И всячески отметают любую попытку откорректировать вот эти, скажем, разногласия. Я вот бывает говорю, слушай, смотри, у тебя какие башмачки красивые. Смотрит. Я говорю, давай поменяем, а то так, так не носят. Посмотрел на меня ребенок с таким, знаете, я бы сказал, с нотой презрения просто вот в глазах. О чем вы говорите? Что вы себе там, взрослые, понимаете? И пошел. И я думаю, все родители через это проходили, да? Вот что-то подобное и здесь апостол, то есть, простите, Соломон говорит, вот в сердце, то есть пути человека чистые в его глазах, потому что ему, ну, все шикарно. Он правильно тратит деньги, он правильно верит. Он так считает, вот он считает, что Господь его любит вот так, или вот это должно быть, а вот этот неправильно ведет себя, или верит, или еще. Все, это просто железобетонный такой, знаете, глыба, камень. Но Писание говорит, но Господь взвешивает души. А что такое душа? А, вот тут, знаете, уже становится интересно. Здесь выше мы читали раньше, что он говорит, я проникаю в сердце. То есть, получается, он знает то, что не знаем мы с вами, которые смотрим со стороны. Поэтому нужно свои пути не просто собою мерить. И как говорит в другом месте Библия, что если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы. Почему? Потому что мы правы. Мы всегда правы. Вы помните эту историю, когда два брата жили, и у одного семья, и у другого семья. Одни хорошо жили, а другие плохо жили. Одни мирно, другие ругались постоянно. И в один очередной вечер, ну или как бы день, не знаю, жена говорит, иди посмотри у своего брата, почему они живут и мирно живут, а мы с тобой не можем ужиться. Ну и он пошел. Пошел, сел там под окошко, смотрит, тот муж пришел с работы, поцеловал жену, разговаривает о том, о сём, сел кушать, ну, сидит, наблюдает, там через окошко поглядывает. Тут вдруг тот зацепляет, муж, его брат, какой-то там кувшинчик, что-то там разливается, разбивается, и он говорит, ох, какой я неуклюжий, прости, я не заметил. Он говорит, да это я, говорит, прости, поставила с краешку, надо было на середину, да не обижай, да ничего страшного.

Да, да не страшно, не проблема. В итоге все убрали, тот пришел домой, она, жена спрашивает. Ну что, ты узнал причину, почему у нас, вот, скажем так, мы живем плохо, а они хорошо живут? Он говорит, да, узнал и понял. И что ты понял? Я понял, что у нас в доме все правы, а у них в доме все виноваты. Вот так бывает. И поэтому, знаете, когда мы вот читаем вот эти вещи, Господь взвешивает души, Господь смотрит в сердце. Если открыть третью главу книги Откровения, Апокалипсис, да, третья глава, мы здесь находим интересные тексты. В 17 стихе Бог конкретно пишет, «Ты говоришь, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». И потом добавляет, «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Представляете, человек в таком состоянии, голый, слепой, нищий, жалкий такой, побитый и вдруг еще и гордый, потому что заявляет, что он богат, у него все есть, ему ничего не надо. И вот это как раз-таки показан очень серьезный диагноз многих христиан сегодня, которые довольствуются внешним, скажем, своим образом жизни, обрядовостью. Что в принципе вот люди могут посмотреть и сказать, смотри, какой хороший отец, смотри, какой хороший муж. На людях улыбается, там жену вроде приобнимет слегка. Но теперь всегда возникнет вопрос, вот такой личный, не для отчета, не для камеры, не для всех. А ты всегда такой? Ты действительно такой? Я вот как бы люблю наблюдать за людьми. Я помню когда-то на предмете гомилетика нам преподаватель Юрий Николаевич Друми и другие именно вот объясняли, вы будьте наблюдательны, смотрите, учитесь у людей, и вы будете много видеть, то есть не пытайтесь скорее вот свое, знаете, нести, сказать, это, будь чуткий, чтобы впитывать, как губка. И я вот буквально, мне надо было пойти написать заявление там одно, в одном салоне, в общем, там карточку поменять и так далее. Ну, это такие житейские вопросы. И я вот понаблюдал за людьми. Знаете, что меня поразило даже, бросилось в глаза? Я увидел парня, которого вот просто мать волокла куда-то там, он с таким длинным хвостом, мальчишка, лет 16, но такой, знаете, ему весь этот мир, он ему уже надоел просто. И я увидел такую парочку, знаете, не могу сказать, что такая девушка была очень красивая, она полненькая, вот это, и они шли за руку, и они такие улыбчивые были, такие счастливые. Кто-то шел с очень серьезным нахмуренным видом. А кто-то такой, знаете, мечтательно разговаривал по телефону и что-то с радостью рассказывал. Я вот понял, как интересно, ведь это же все выражение внутреннего мира человека. И Бог говорит, я все знаю. Я знаю, когда ты говоришь, мне ничего не надо. Я знаю, когда ты говоришь, я не хочу замуж, я не хочу жениться, у меня все есть. А сам в это же самое время внутри грешишь тем, что начинаешь какими-то вещами заниматься. И, между прочим, 10-я заповедь – это единственная заповедь, которая четко фигурирует как бы для человека вот в области его познания относительно его желаний. То есть, когда ты хочешь и знаешь, что это можно, одна реакция. Когда ты хочешь и ты знаешь, что это нельзя, другая будет реакция. То есть, получается, что вот эти желания, они двигают человека. Ну, и что еще очень интересно – мне лично хотелось бы, чтобы, конечно, мы с вами сегодня немножко больше внимания уделяли внутренней жизни человека. Я обнаружил одну удивительную цитату, она мне настолько понравилась, казалось бы, она такая простая. Это книга «Воспитание». Христианская писательница Елена Уайт пишет, 209-я страница. «Физическая пассивность обуславливает снижение не только умственных, но и нравственных сил. Нервы мозга связывают человека с небом и оказывают определяющее воздействие на весь его внутренний мир. Все, что препятствует циркуляции электрического тока в нервной системе, ослабляя жизненные силы и уменьшая умственное восприятие, затрудняет нравственное обновление личности». Больше 100 лет этой фразе. Посмотрите, как красиво представлено, что физическая пассивность обуславливает снижение не только умственных, но и нравственных сил. Вот и получается, переел, хочется полежать, полежал, хочется посмотреть, посмотрел, не туда нажал, и пошло, и пошло, и пошло. Поэтому сегодня это для нас очень важный, серьезный вопрос. Интересно еще одно. Мне понравилось такое выражение. Я не знаю, кто автор, его имя Эльчин Сафарли, или Сафарли.
Свобода открывается тем,

кто любит каждый новый день, вне зависимости от того, какой он, пасмурный, солнечный, загруженный или выходной. Умейте любить не дни в своей жизни, а жизнь в своих днях. Вот как метко сказано, вы только обратите внимание, когда люди говорят: «О, сегодня пятница, о...» А если я посмотрю по-другому: «О, сегодня пятница, значит, завтра будет суббота. Это же здорово, будет какое-то там богослужение интересное, будет встреча, будет еще что-то». И вот в результате, или: «О, завтра будет выходной, хорош, а сегодня рабочий день». Но ведь сегодня ты что-то делаешь, и оно мастерит твой внутренний мир, скажем, и твою самооценку. Это настолько интересное выражение, поэтому мне лично очень это понравилось. И, честно сказать, вот читая библейские тексты, ну, например, второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих, 2 Коринфянам 13:5. Обратите внимание, что и апостол Павел, и Иеремия, и Соломон, они гармоничны в этом вопросе. И вот читаем, пожалуйста, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Очень интересное выражение. Апостол призывает: испытывайте самих себя, перепроверяйте сами себя. Вы знаете, как важно вот для, например, разных профессий существуют определенные нормативы. Особенно там, где очень высокая ответственность вообще как бы за все. Я помню, мне один техник, механик рассказывал в летной сфере интересные вещи, что вот он, если вышел, например, на ремонт определенный или обслуживание, вот обычное обслуживание летного судна, и вот у него должны после того, как он выходит, все ключи, гайки, там, головки, все-все-все, что связано с его деятельностью, шестигранники, звездочки и прочее, все должно быть на месте. Если его ключ забытый находят на борту, он вылетает с этой работы, и его больше там никто не держит. Это будет серьезное служебное разбирательство, и, скорее всего, после чего последуют серьезные санкции. Можно сказать: ну ключ забыл, ну что такое, ну друзья. Очень высокая ответственность. И поэтому, что мы находим в Писании? Мы находим интересные вещи, что он говорит: а вы исследуйте сами себя. Вы не просто себя потешаете: а я лучше, чем она, а я лучше, чем он. А я не такой, как они. Посмотри, как они живут. Ну, я-то живу. Ну, у меня мозги просто есть. Как много людей сегодня тешат себя вот этим, да, порою даже внешним лоском каким-то, внешней такой крутостью. А когда ты начинаешь вот так лично разговаривать, а у меня, к сожалению или к счастью, я не знаю, как считать, и в голове очень много этих историй, о которых я не могу поведать. Это мне не дано, запрещено, да, скажем, потому что я пастор церкви, и, скажем, не все, что я знаю, я должен говорить. Но когда ты видишь очень успешного человека, и ты смотришь, и тебе кажется, да, даже вот такая мысль: вот бы мне бы, как у него. И потом, когда ты начинаешь разговаривать, и вдруг ты узнаешь совершенно другую историю, где он говорит: мне вот это все не надо, это все... Оно мне уже надоело, оно не дает мне радости. Я смотрю на тебя, я смотрю, какие вы счастливые, я смотрю, какие вы радостные, как вы вот восхищаетесь. Я хочу вот нырнуть в вас, вот чтобы я был такой, а у меня не получается, а я вот в другом мире, а я так хочу вырваться. И ты думаешь: ого, ничего себе. И поэтому, когда мы читаем вот эти тексты: ты говоришь, я богат, разбогател, или исследуйте себя, или что в твоих глазах твой путь, он самый прямой. Ты начинаешь об этом думать. И когда ты начинаешь об этом думать, у тебя появляются совершенно другие мысли уже к перемене своего образа жизни. Любая перемена, она должна быть чем-то продиктована. Вот почему один диетолог, очень интересный человек, с которым я очень хорошо знаком, он однажды сказал: молодого человека очень трудно замотивировать здоровым образом жизни. Нет. Вот пожилого – да. Человека больного – да. Здорового, молодого – нет. И поэтому его можно замотивировать чем? Красотой, например, да, тела. Не столько здоровьем, сколько красотой. И я смотрел интервью недавно парня, которого все знают в интернете, руки-базуки. Он себе накачал туда синтола или чего-то там в мышцы. И вот ему оперировали.

Руки, и он давал интервью, он говорит, как бы я хотел вернуть свое здоровье. Да, я знаменитый, да, у меня там есть деньги, но я не могу вернуть мои родные руки, у меня вообще угроза ампутации и так далее. То есть он об этом высказывался уже через несколько лет, когда поумнел. То же самое сегодня говорят дети, которые поменяли пол. Они начинают жалеть об этом во многих случаях, потому что иногда мы о многом не знаем, не думаем. Так же, как, например, во время... когда мать переболела в свое время, еще в детское, да, там какой-то корью или еще чем-то, у нее выработался иммунитет и так далее. Когда она уже сама родила ребенка и кормит его, то этот иммунитет передается ребенку. Кто об этом знал? Когда об этом говорили? Только сейчас, когда углубляются, начинают понимать, да никакая обезьяна не имела к этому отношения, только великий разум мог сотворить вот все эти системы, эндокринную, там, нервную систему и прочие системы. Поэтому в завершение, друзья, я бы хотел представить еще одну интересную, на мой взгляд, цитату. «Трудясь для других», вот послушайте, пожалуйста, «трудясь для других, истинные последователи Христа испытают приятное удовлетворение и найдут внутренний мир, который станет для них достаточной наградой, движимые высоким и благородным желанием делать добро ближним. Они обретут истинное счастье в случае добросовестного исполнения своих многочисленных житейских обязанностей. Эта награда превзойдет любую земную награду, ибо каждое добросовестное, бескорыстное исполнение долга подмечается ангелами и сияет в жизненной летописи такого человека. На небе никто не станет думать о себе или искать корыстных удовольствий. Но все будут заботиться о счастье окружающих небесных существ из чистой и неподдельной любви. Если мы хотим наслаждаться небесным обществом на новой земле, мы должны здесь, на этой земле, руководствоваться небесными принципами». Какая удивительная вещь! Представьте себе, я вот недавно только скорбел вместе со всеми, когда вот... самолет, летевший в Палану, Ан-26, да, разбился о гору. И там вот я пробежался, посмотрел судьбы людей, вот кто погиб. Девушка-христианка, которая пела христианские псалмы, она певица, да, хорошая, молодая девушка, энергичная, вышла замуж, жили здесь, в Краснодарском крае, потом переехала за мужем туда, и она разбилась. И вдруг сразу, знаете, вот ее не стало, и она как-то ожила, вот ее вот красота стала проявляться. Люди пишут, какая она была. И я еще раз обратил внимание, как мы не ценим тех, кто рядом с нами. Только потеряв, мы начинаем вот об этом как-то говорить. А я хочу, чтобы мы все-таки пересмотрели свою жизнь. И вот прислушались к этой цитате, которая тоже очень интересная. «Трудясь для других». Истинные последователи Христа испытают приятное удовлетворение и найдут внутренний мир, который станет для них достаточной наградой. То есть я получаю радость от того, что я служу другим. Поэтому пусть Господь нас благословит, вот, чтобы наш внутренний мир, он был настолько красивый, настолько интересный, так же, как и внешний. Потому что когда человек, даже внешний, казалось бы, не очень красивый по каким-то там, не знаю, современным стандартам, но если человек улыбается, он так светится, то, знаете, он становится красивее намного. Поэтому я желаю вот нам всем вот этого состояния, чтобы мы обязательно его пережили и в нем оставались до пришествия Господня. А оно уже не за горами, оно очень близко. Помолимся об этом. Любящий Господь, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты обратил внимание наше на вот эти тексты Священного Писания. И, может быть, сегодня кто-то из нас был доволен тем, что все хорошо, внешне все прекрасно, но мы, Господи, еще раз убедились, что Тебе открыта наша жизнь как книга просто перед глазами, и Ты читаешь все внутренности наши. И я молю Тебя, чтобы Ты благословил нас, чтобы вот благодаря этому влиянию Духа Святого наш внутренний мир и наш внешний человек, они были настолько в гармонии, настолько примиренные, чтобы мы могли всегда и быть, и казаться, и представлять из себя то, что мы есть. Пожалуйста, Господи, благослови тех, у кого, может быть, происходит сейчас в жизни разочарование. Может быть, кто-то уныл и потерял интерес к жизни. У кого-то депрессия, у кого-то утрата. Кто-то, может быть, работу потерял, у кого-то в семье не ладится. Я очень прошу Тебя, пожалуйста, Господи, помоги, чтобы ни один человек не зашел в тупик в своем мировоззрении,
но чтобы...

0: мы могли, как ты сказал в Слове Твоем, надеяться на Тебя, на Господа нашего, возложить надежду, не надеяться на человека. И тогда мы испытаем настоящее счастье. Второе, помоги нам, Господи, научиться помогать другим людям. Там, где мы можем быть для кого-то в чем-то полезными. Благослови, пожалуйста, каждого из нас, а Тебе да будет слава и хвала и честь нашему Спасителю и Богу. Аминь. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы сегодня вместе со мной открывали Священное Писание. Мы продолжаем исследовать и читать Библию. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, пишите ваши комментарии, что вы думаете о внутреннем мире человека, как его можно еще, может быть, как-то, я не знаю, перезагрузить. Обязательно подпишитесь на канал «Адвентисты Юга России». Там вы найдете очень интересный контент, песни, детские истории, много интересного. А также, кто не подписался, подпишитесь. Мне будет приятно, если вы поставите лайк или напишите хороший, добрый комментарий или поделитесь с кем-то. Это будет маленькая, может быть, такая благодарность за то служение, которое мы сегодня совершаем. Но Господь велик. Это все во имя Его и для Его славы. Пусть Господь вас благословит крепким здоровьем, хорошим, красивым внутренним миром и хорошим настроением. До встречи.
1: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
2: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
3: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
2: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
3: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
2: Ждут открытия тебя, удивительные, знай.
3: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
2: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
3: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки – компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
2: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Итак, братья Иосифа прибыли в Египет вместе с Вениамином. Когда Иосиф увидел своих братьев, он приказал, чтобы их привели к нему домой.
1: Они будут есть со мной в полдень.
0: Братья сильно испугались, когда их привели в дом Иосифа.
2: Он хочет на нас напасть, взять нас в рабство и забрать наших ослов.
1: Вы выполнили мое указание. Ваш брат свободен. Как ваш отец? Жив ли он еще?
3: Твой раб, наш отец, жив и здоров.
1: А это ваш младший брат? Тот, о котором вы говорили мне?
3: Да!
1: Ну что ж, угощайтесь.
0: Братьев усадили перед Иосифом по возрасту. И доля Вениамина была в 5 раз больше, чем у других. Вечером Иосиф сказал управляющему:
4: «Положи в мешок младшего брата мою серебряную чашу.

0: Что?
1: Когда рано утром братья отправились в путь, Иосиф позвал своего управляющего.
2: Отправляйся в погоню за этими людьми. Найди мою чашу, которую ты спрятал. И скажи им, почему вы заплатили злом за добро? Вы взяли чашу, на которой гадает мой господин.
3: Это неправда. Зачем нам воровать серебро из дома твоего господина? Если ты найдешь свои вещи у кого-нибудь из нас, пусть он умрет, а остальные станут рабами твоего господина.
0: Хорошо, пусть будет так, как вы говорили. У кого найдется чаша, тот станет и рабом моего господина. Остальные будут свободны.
1: Управляющий начал искать. Он нашел чашу в мешке у Вениамина.
2: Что вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, все узнает?
3: Бог открыл нашу вину. Теперь мы будем твоими рабами. И мы... И тот, у кого нашлась чаша.
2: Нет, только тот, у кого нашлась моя чаша, будет рабом. А вы возвращаетесь домой к отцу.
3: Господин, я дал клятву моему отцу и сказал, если я не приведу его к тебе, то вина перед тобой, отец, будет на мне. Если мой отец не увидит этого мальчика, он умрет. Позволь же мне стать твоим рабом вместо него, а мальчику... Позволь вернуться домой с братьями. Я не могу видеть, как отец мой страдает. Он очень страдал, когда пропал наш другой брат.
1: Иосиф больше не мог себя сдерживать и громко зарыдал. Он рыдал так громко, что услышали все египтяне. И слух об этом дошел до самого фараона.
2: Я ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Жив ли еще мой отец?
1: Но братья молчали. Они были ошеломлены и сильно испугались.
2: Не бойтесь и не укоряйте себя за то, что продали меня в Египет. Это Бог меня послал перед вами, чтобы спасти вас от голода. Уже 2 года, как в стране голод, и еще 5 лет не будет урожая. Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род на земле и великим избавлением спасти ваши жизни. Это не вы меня сюда послали, но Бог. Он сделал меня господином над всем домом фараона и правителем всего Египта. Скорее вернитесь к моему отцу и скажите ему, вот что говорит твой сын Иосиф. Бог сделал меня правителем всего Египта. Приходи ко мне немедле. Ты будешь жить рядом со мной. И ты, и твои дети, и твои внуки, и твой крупный и мелкий скот, и все, что есть у тебя. Скажите отцу, что я смогу прокормить его, потому что еще 5 лет голода будут на земле.
1: Он обнял своего брата Вениамина и заплакал. И Вениамин плакал и обнимал его. Он поцеловал всех своих братьев и обнимал их. Потом братья беседовали с ним.
2: Расскажите же моему отцу о том, как я прославлен в Египте, и обо всем, что вы видели. И поскорее приведите сюда отца моего,

0: Итак, правитель Египта открыл сыновьям Израиля, что он Иосиф, их брат.
1: Слух о том, что Иосиф встретил своих братьев, дошел до самого фараона.
2: «Я дам твоим братьям колесницы, пусть они приведут в Египет свои семьи и вашего отца».
1: Сыновья Израиля так и сделали. Иосиф дал им колесницы, как приказал фараон, и припасы в дорогу. Они отправились в путь из Египта и пришли к своему отцу Иакову в землю Ханаана.
3: «Иосиф жив!
0: Иосиф жив!
4: Мой сын Иосиф жив?
0: Да, Иосиф правитель всего Египта!
4: Не может быть! Какая радость! Пойду и увижу его перед тем, как умру».
1: Израиль отправился в путь. Он пришел в Версавию, где Бог говорил с Израилем в ночном видении и сказал:
0: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся пойти.

0: идти в Египет, потому что я произведу от тебя там великий народ. Я пойду в Египет вместе с тобой, и я же приведу тебя обратно».
1: Иосиф запряг колесницу и поехал навстречу со своим отцом. Когда они встретились, Иосиф обнял его и долго плакал.
2: «Теперь я могу и умереть, потому что увидел своими глазами, что ты живой».
1: Иосиф привел своего отца к фараону, и Иаков благословил фараона.
3: «Сколько тебе лет?»
2: «Дней странствования моего 130 лет. Малочисленны и горьки были годы жизни моей, и число их не достигло лет странствования моих отцов».
1: Иосиф поселил отца и своих братьев в Египте и дал им лучшую часть земель египетских в округе Раамзес. Иосиф обеспечил едой отца и братьев и весь свой род.
0: Потом нигде не стало еды, потому что был жестокий голод. Египет и Ханаан были сильно истощены.
1: Иосиф собрал все деньги, какие только были в Египте и Ханаане, в уплату за зерно и хранил их во дворце фараона.
0: Когда же в Египте и в Ханаане кончились деньги, все египтяне пришли к Иосифу и сказали:
4: «Мы не станем скрывать от нашего господина то, что наши деньги закончились. Зачем нам гибнуть у тебя на глазах? И нам самим, и нашей земле.
0: Купи нас и нашу землю в обмен на хлеб, а мы с нашей землей будем рабами фараону.
4: Дай нам семян, чтобы нам жизни не умереть».
2: Так Иосиф купил в Египте всю землю для фараона.
1: Египтяне продавали свои поля, потому что голод одолел их, и земля стала собственностью фараона.
5: «Теперь возьмите семена, чтобы засеять землю. Когда поспеет урожай, отдайте 1/5 урожая фараону, а остальные 4/5 будут вам на семена для полей и на пропитание для вас и для ваших семей».
1: «Ты спас нам жизнь!»
4: «Ты спас нам жизнь!»
0: «Ты жизнь нам спас!»
1: А дети Израиля жили в Египте в земле Гесем. Они приобрели там собственность и были плодовиты. Число их возрастало.
0: Это хороший конец для нашей истории про Иосифа и его братьев.
5: И больше не будет продолжения истории об Иосифе?
2: Продолжение будет, но только про сынов Израиля, которые весьма расплодились в Египте.
1: Их станет так много, что другой фараон, который не знал Иосифа, испугается и начнет их преследовать.
4: А что он будет делать?
2: А это уже совсем другая и очень длинная история.
0: Мы познакомили вас со всеми историями, которые записаны в книге «Бытие». И мы начнем изучать новые истории, записанные в книге «Исход».
1: В самом названии этой книги есть упоминание о том, что сыны Израиля уйдут из Египта.
5: Они уйдут из Египта? Куда?
2: Они вернутся назад, в землю странствования Авраама, Исаака и Иакова.
4: Папа, расскажи!
0: Дорогие ребята, а вот о том, как Бог исполнил свое обещание и дал потомкам Авраама наследство, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк, привет. Да ты сегодня не один.
1: Мы вдвоем. Привет, это моя кошка Фрикаделька.
2: Можно твою кошку погладить?
1: Да.
2: А что у твоей кошки с лапкой?
1: Ну, это я ей на всякий случай перевязал. А то вдруг у нее растяжение. Знаешь, как сильно ее сегодня Петька за лапу тянул.
2: А зачем он это делал?
1: Хотел, чтобы она прославилась.
3: Чем прославилась?
1: Ну, понимаешь, Надь, Петька решил научить ее брать барьер. Ну, пусть погуляет.
2: Барьер?
1: Ну, да. Хотел, чтобы она перепрыгивала большую горку. Но Фрикаделька не хотела. Вырывалась.
3: Ну, конечно, как она могла еще показать, что возражает против этой затеи?
1: Ну вот, я сказал Петьке.

0: что фрикадельке это все не нравится. А он стал убеждать, что она еще будет нам благодарна, когда ее в цирк возьмут. И она будет всех там смешить и удивлять. А потом начал отнимать у меня кошку, а я ее не отдавал.
1: Бедняжка. Ну ты молодец, Марк, что не оставил ее в беде.
0: Петька сказал, что раз я для него кошки пожалел, то он со мной больше не разговаривает. А я сказал, что у меня есть такой друг, который всегда рядом со мной. Я могу с ним поговорить в любое время, дня и ночи.
1: И что, Петька догадался, кто это друг?
0: Нет, он спросил, а почему же он тогда его не видит? А я сказал, что мой друг пока не виден, но он слышит обо всем, что я ему рассказываю.
1: Интересно, Марк, а ребята уже догадались, о каком друге мы говорим?
0: Надь, я думаю, что после нашей взаправдочной истории все точно догадаются.
1: Ну что ж, история уже начинается.

0: Эта история произошла, когда Вавилоном стал управлять царь Дарий.
1: И было у царя много помощников для управления царством.
0: А лучшим его помощником был Даниил, потому что он был мудрый, всегда говорил правду, и царь любил его как друга.
1: И захотел тогда царь поставить Даниила управлять всем своим царством.
0: Не понравилось это князьям, и решили они в чем-нибудь обвинить Даниила.
1: Но Даниил был хорошим человеком, молился Богу утром, днем и вечером, и никто не мог сказать о нем ничего плохого.
0: Тогда у князей возник коварный план, чтобы погубить Даниила. Они пришли к царю и сказали: «Царь, подпиши новый указ, чтобы 30 дней все жители страны обращались с просьбами не к Богу и другим людям, а только к тебе. А кто не послушается, пусть того бросят в яму ко львам».
1: Князья специально так сказали, потому что знали, что Даниил молится Богу и со всеми просьбами обращается только к нему.
0: Но царь не догадался об этом и подписал указ –

0: Когда Даниил узнал, что подписан такой указ, он пришел домой и начал разговаривать с Богом, благодарить его и просить о помощи.
1: А князья подсмотрели, что он разговаривает с Богом, и поспешили к царю.
0: Когда они пришли, то сказали: «Царь, Даниил не обращает внимания на тебя и на твой указ, но по-прежнему молится Богу 3 раза в день и обращается к нему со всеми просьбами. Брось его в яму ко львам».
1: Опечалился царь Дарий, ведь он любил Даниила, но не мог изменить свой указ. Тогда привели Даниила и бросили в яму ко львам.
0: А царь при этом сказал им: «Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя».
1: А потом пошел царь в свой дворец, лег спать без ужина, но так и не смог уснуть.
0: Я бы, наверное, тоже не смог заснуть, если бы Петька отнял у меня фрикадельку и бросил ее через горку.
1: Да, Марк, сон пропадает, когда твой друг оказывается в беде. Вот и царь встал на рассвете и пошел к яме со львами. А подойдя, сказал жалобным голосом: «Даниил, спас ли тебя Бог, которому ты служишь?»
0: И тут он услышал голос Даниила: «Да, царь, Бог послал ангела и заградил пасть львам».
1: Очень обрадовался этому царь

0: дал повеление поднять Даниила из ямы. И не было на Данииле ни одной царапины.
1: После этого царь Дарий написал повеление, чтобы все люди славили Бога живого, которому всегда молился Даниил.
0: Вот теперь-то все ребята догадались, Марк, с каким другом ты можешь поговорить, когда захочешь, и который всегда помогает.
2: Все, кроме Петьки. Жаль, что он со мной разговаривать не хочет, а то бы я ему эту историю тоже рассказала.
0: Да, молча дружить трудно. Марк, а я помню, ты говорил, что Петька у тебя любит все смешное и удивительное.
2: Еще как любит.
0: Тогда у меня есть идея. Думаю, она поможет твоему Петьке разговориться, и ты сможешь рассказать ему историю эту.
2: Здорово. А что для этого нужно сделать?
0: Для этого нам понадобится тетрадный лист, фломастеры или цветные карандаши.
2: Это у нас все есть.
0: Отлично. Тогда приступаем. Берем тетрадный лист и сворачиваем его гармошкой. Но так, чтобы каждый верхний край отступал от нижнего ровно на 3 клеточки. Так.

нам нужен простой карандаш. Рисуем лицо твоего Петьки. Теперь разворачиваем и дорисовываем до конца.

0: Вот наш Петька. Здорово, да?
1: Да.
0: Теперь мы раскладываем. Ого!
1: Я никогда не видел такого удивленного лица. Скажу Петьке, что когда он послушает историю о моем невидимом друге, он удивится точно так же, как мальчик на этом рисунке.
0: И он узнает, что с этим другом мы можем поговорить в любое время.

Добрый вечер, мои дорогие друзья! Как я рад, как я счастлив, что вы сегодня собрались здесь, что вы услышали нашу просьбу, что вы откликнулись на эту просьбу. Сегодня весь вечер мы будем для вас петь, играть. Мы постараемся порадовать вас. А самое главное, сегодня здесь, в этом зале, находится семья, ради которой мы все здесь собрались. И я бы хотел бы приветствовать Викторию, Марата и их сыночка Амира. Видите, как он аплодирует? Потому что он сердцем чувствует вашу любовь и теплоту, с которой вы сегодня пришли сюда. Я бы хотел бы от всего сердца поблагодарить телекомпанию «Три ангела» за эту чудесную организацию, за этот прекрасно приготовленный зал. Сделано все, чтобы мы в этот вечер получили грандиозное удовольствие. Я приветствую вас еще раз, мои дорогие друзья, и телекомпанию «Три ангела». Я хочу спеть вам песню, которая родилась 25 лет тому назад, на заре моего личного христианства, друзья. Эта песня родилась в течение нескольких часов, и я до сих пор храню ее в своем сердце. Я верю, я надеюсь, я верю.

милость Божья. Человек

0: я молюсь.
1: Спасибо, мои дорогие друзья. Спасибо большое вам за эти аплодисменты. Нам очень приятно, мне лично очень приятно петь и находить отклик в ваших сердцах. Поэтому, если вы будете это делать от души и громко, это только приветствуется здесь, правда? Так оно и есть. Спасибо вам большое. Вы знаете, на этой земле живет один очень любимый мной человек. Очень любимый мной человек. Почему? Потому что когда я только-только делал первые шаги в познании Библии, в познании Господа

Иисуса Христа. Этот человек оказался рядом. Он стал моим духовным наставником, моим духовным учителем. Потом, я не знаю, как это произошло, но случилось так, что она стала моей тещей. И это вдвойне приятно, да? Когда говорю, что на этой земле есть любимый человек, этот человек теща, почему-то все улыбаются. Почему? Я не понимаю. Но это действительно так. Мы с ней сутками напролет могли просиживать, ночами сидеть, смотреть в небо, мечтать. Мы могли разговаривать с ней на разные темы. И самое главное, мы говорили с ней об Иисусе Христе. Вот однажды случилось чудо. Вот в полном смысле этого слова. У нас там в домике нашем был большой-большой сундук старинный. И вот он стоял во дворе. Мы любили на этот сундук с тещей моей садиться, смотреть в небо и размышлять. Вот тогда мы думали о том, откуда придет Христос. Вы знаете, Библия говорит о том, что скоро придет Христос, что Христос скоро вернется на нашу планету для того, чтобы здесь, на этой земле, воцарилась справедливость, чтобы каждый человек получил то, что он заслужил на этой земле получить. И вы знаете, я с нетерпением жду моего Спасителя. И вот тогда ночью мы с ней размышляли на эту тему и даже искали на небе место, откуда он придет. Я понимаю, может быть, мы глупостями занимались, но мы так хотели найти это место. И вы знаете, мы расстались с ней ночью. Я пошел в спальню, помолился перед кроватью, лег спать, и ночью я был удивлен. В моей голове играла мелодия, а утром я написал новую песню. Мне осталось только вскочить, подбежать к музыкальному инструменту, чтобы запомнить это. Я хочу спеть вам песню, как вот этот результат, как этот продукт вот того духовного, мягкого, красивого размышления о возвращении нашего Господа. Она называется так: «Я хочу туда, где Он».

Ты придешь, сомнений нет. Только бы

Спасибо большое, мои дорогие друзья. Верю, что большинство из вас, те, кто сегодня собрались здесь и готов творить добро, ждут нашего Спасителя, ждут того, кто завещал нам это добро делать. Я хочу сыграть вам очень хорошее, красивое, знакомое для многих произведение. Написал его человек, папа которого в синагоге служил певцом. А вы знаете, эти люди очень хорошо знают Священное Писание, и вот все те, кто в своей жизни открывал Библию, знают, что когда-то глубоко в древности случилось ужасное событие на нашей земле. Случился всемирный потоп. Вся наша земля была затоплена водами потопа. И вы знаете, тогда, когда воды потопа сошли, и в ковчеге спаслись всего лишь 8 человек, вы знаете, Бог, обратившись к этим восьмерым, сказал: «Я больше никогда эту землю не потоплю водой». И в знак своего обещания Он на небосводе создал уникальное, удивительное физическое явление, которое мы называем радугой. Когда вы видите радугу, знайте о том, что ее создал Бог для того, чтобы пообещать нам доброе, светлое, красивое будущее тем, кто любит Его. И вот этот молодой человек написал грандиозное произведение, которое так и называется «За радугой». Я хочу его вам сыграть.

Это было за радугой, мои друзья. Радуга – это обещание вам всем доброго и светлого будущего, потому что Бог есть любовь. Любовь – это основа божественного характера. И как же наш великий Бог хочет эту любовь видеть в каждом из нас? А как мы можем проявить эту любовь, Божью любовь, одним только средством – деланием добра, жизнью доброты. Правда? И ради этого мы сегодня здесь собрались, чтобы это добро делать, демонстрировать и участвовать в беде, в проблемах другого человека, который тоже хочет жить так, как мы. Я играю вам прекрасное, красивое произведение, которое так и называется «Любовь».

Спасибо, спасибо, мои милые и дорогие друзья, за вашу реакцию на эту красивую музыку. Ну а сейчас вы знаете о том, что я приехал сюда не один. Со мной приехали мои друзья. Группа, которую мы создали, и назвали ее группой «Оникс». Вы знаете, почему «Оникс»? «Оникс» – это камень, с одной стороны драгоценный, с другой – простой, но очень красивый камень. Но интересно то, что этот камень, он находился среди множества драгоценных камней на наперстнике у первосвященникового святилища. И вы знаете, мы решили назвать эту группу «Оникс» и приехать сегодня к вам сюда для того, чтобы сыграть, спеть, потому что посвятили себя проблемам и нуждам других людей. Мы посвятили свои голоса, свои руки, мы посвятили свое сердце тем, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Поэтому поем и играем для детей, для таких детей, как Амир. Посмотрите на этого мальчика. Можно его всем показать, а? Папа, Марат, поднимите, пожалуйста. Вот он, Амир. Давайте поаплодируем Амиру. Вы знаете, мои друзья, Амир, несмотря на то, что ему трудно сейчас, очень трудно слышать, и вы знаете все почему. Вы знаете, он сердцем реагирует на ваши аплодисменты и аплодирует вместе с вами. Я вот здесь пою, смотрю на него, а он показывает: «Я тебя слышу, я тебя слышу», и мы верим, что он будет слышать еще лучше. Правда, друзья? Правда? Мы верим в это, мы будем молиться об этом, мы будем жертвовать для этого, чтобы Амир слышал наш мир и эту музыку еще лучше. Итак, я приглашаю на эту сцену группу «Оникс». Приветствуйте, пожалуйста. Приветствуйте.

Группа «Оникс». Группа «Оникс». Не променяю.

Группа «Оникс». Группа «Оникс». Ну, а сейчас мы хотим вам спеть очень красивую песню, которая называется «А в небесах».

Группа «Оникс», песня «А в небесах». Время жить.

Группа Onyx. Эдуард Котвицкий, перкуссия, сопрано-саксофон, прошу приветствовать. Вероника Котвицкая, клавиши. Бас-гитара Роман Дюмин. Клавишные Наталья Качкарева. Вокал Анастасия Павлуша. Давайте вместе эту песню споем. Я сейчас задам тон, а вы в этот тон будете аплодировать. Хорошо? И каждый припев, я надеюсь, что мы споем вместе. Хорошо? Договорились или нет? Вместе со мной. Держите!

молодцы! Группа «Оникс» Павлуша Анастасия, Котвицкая Вероника, Роман Дюмин, Котвицкий Эдуард, Наталья Кочкарева. Прошу приветствовать. Группа «Оникс»...

2000 лет тому назад произошло ужасное событие на нашей земле. Распяли того, кто пришел спасти этот мир. А до того, как это распятие случилось, наш Спаситель Иисус Христос находился совсем одинокий в Гефсиманском саду. Потому что именно там, в Гефсиманском саду, решалась вечная участь человека. Он, страдая, истекая потом и кровью, молил, переживал, страдал, плакал, потому что ему нужно было сделать выбор. Ему нужно было сделать выбор между нами и небом. И он сделал выбор в нашу пользу. Я хочу спеть песню, которая была написана мной очень давно. Я так ее и назвал. Гефсимания.

навис над головой. Сад покрыт кромешной тьмой, о, Гефсимания, земля страдания. Пот и кровь текут рекой,

Гефсимания, Гефсимания, ты земля скорбей.

Спасибо вам большое за ваши аплодисменты, за вашу любовь, теплоту. Спасибо вам большое за это участие в этом концерте. Спасибо вам за то, что вы любите слушать песни о Боге, о доброте, о любви. Наверное, вы знаете Его. Наверное, вы знаете Его сердцем. Вы знаете, я тоже хочу знать Его сердцем. Не просто устами, а сердцем.

сердцем хочу знать. Вот то произведение, которое я вам сейчас сыграю, оно так и называется. «Знаю его сердцем».

Вы узнали его сердцем? Слава Богу! Отлично! Спасибо! Спасибо! Вам огромное спасибо! Вы знаете, сегодня самое прекрасное время, во время окончания субботнего дня говорить о нашем Спасителе, говорить нам о нашем Боге, о нашем Создателе. Вы знаете, я бы хотел вам спеть еще одну удивительно красивую, достойную песню. Называется она так: «Стучит железный молот».

0: Большое спасибо, мои друзья.
1: Большое спасибо.
0: Огромное вам спасибо. Сегодня, я думаю, вам это огромное спасибо скажут многие люди. И вам огромное благословение сегодня ожидается от Господа. Господа нашего Иисуса Христа, нашего всемогущего Творца. Потому что Он готов излить огромные благословения на вас сегодня. Почему? Потому что вы пришли сегодня сделать добро мальчику Амиру. И я думаю, что сегодня у вас будет грандиозная возможность выразить свою любовь, всю свою любовь своими добровольными пожертвованиями, о которых мы еще сегодня поговорим. А мне бы хотелось, чтобы вы психологически готовились, чтобы вы видели перед собой своего Творца, так сильно любящего, вот этого маленького мальчика, и как сильно желающего его исцелить. Вы знаете, когда я был маленьким мальчиком, я всегда любил музыку. Всегда любил музыку. Пока мои сверстники гоняли футбол, вот, в чем я вообще не вижу никакого смысла, в этой игре и так далее. В общем, гонялись на улице. Да, я в это время предпочитал слушать музыку, заниматься музыкой. Но однажды так получилось, что я прогуливался по улице и... Вы знаете, умер какой-то наш великий деятель советских времен. И я услышал.

слышал грандиозное музыкальное произведение. Ну, грандиозное в полном смысле этого слова. Я не знал, что кто-то умер, и кто-то на его похороны решил играть это произведение великое, могущественное, классическое. Я все-таки решил побежать домой и послушать это из телевизора. Играл симфонический оркестр. Я тогда совершенно не знал, кто автор этого великого произведения. Но прошли времена, прошли годы. Я стал глубоко изучать музыку, стараться понять очень много в ней. Я вновь вернулся к этому произведению. Нашел его автора. Написал знаменитый автор Альбинони свое знаменитое адажио. Я задавался вопросом, почему его играют на похоронах? И когда я прочитал историю создания этого произведения, я был ошеломлен. Оказывается, этот мастер музыки Альбинони написал это произведение в честь, что бы вы могли подумать, в честь шагов Иисуса Христа на Голгофский крест. Он писал это произведение для Иисуса Христа, выражая всю боль, выражая все страдания Его, Спасителя, идущего на крест, Спасителя, который скоро вернется. Я сегодня хочу вам сыграть это величайшее произведение «Адажио Альбинони».

Спасибо. Спасибо вам, мои дорогие друзья. Благодарю вас. Большое спасибо. Большое спасибо. Вы знаете, что можно после такой музыки делать? О чем можно после такой музыки думать? Вы знаете, только о добре, только о Боге. И вы знаете, я сейчас хотел бы вам особо предложить подумать о Боге, о добре. Я бы хотел, чтобы вы сейчас особым образом подумали о мальчике Амире, который сейчас здесь стоит и еще не знает. Пройдут годы, и когда у него будет хороший слух, может быть, он также на сцене будет стоять, петь и играть. Пройдут годы. Этот мальчик Амир всем вам будет очень-очень благодарен за то, что вы помогли ему услышать этот мир. Мои друзья, я хочу сейчас всех вас призвать к сбору добровольных пожертвований для Амира. А у нас все готово. У нас все готово. У нас есть такие прекрасные сестры, которые приготовили корзиночки, в которые вы с любовью опустите ваши добровольные пожертвования. А я в это время буду для вас петь песню, хорошо очень известную для вас. Эта песня называется «Доброта».

Иди, Амирчик, ко мне, не бойся. Мы с тобой посмотрим. Давай твою ручку. Посмотрите на этого мальчика. Ты видишь? Помашите ему ручкой всех.

Доброта — это свет и тепло ваших глаз. Доброта — это луч тем, кто сердцем скорбит.

же вечность сама тоже связана с ней. Люди, будьте добры, станьте чуточку

Если жить для себя, лучше вовсе не жить. Без любви и добра жизнь несчастье несет. Так давайте, друзья,

добрее. Давайте вместе станьте чуточку в жизни добрее. Поем, чтоб от ваших сердец

Вы знаете, как я наблюдал за вами только что. Вы знаете, сколько любви было в ваших глазах. Вы знаете, с какими лицами вы жертвовали только что. Дай Бог вам здоровья. Слава Богу, я всегда знал, что здесь, в Нижнем Новгороде, жертвенные люди. Спасибо, спасибо. Возвращаю вашего малыша на место. Виктория, Марат и Амир, наши друзья сегодня. Вы знаете, мы поговорим немножко о любви. Пока наши дорогие сестрички считают ваши пожертвованные средства, мы поговорим немножко о любви. Вы знаете, друзья, как важно нам сегодня участвовать в беде другого человека. Почему? Потому что в этот момент мы становимся похожими на нашего Господа Иисуса Христа. А ведь это самое главное, к чему мы стремимся. Казалось бы, зачем Иисусу Христу 30 лет здесь быть на земле? Зачем Он ходил из города в город, из селения в селение? Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых. Зачем Он это делал? Друзья, Он нам с вами показывал пример, как мы, христиане, должны жить сегодня. Мы очень много знаем, мы очень много философствуем, мы даже спорим иногда много. А не это ожидается от нас. Вот что от нас ожидается. Конкретное добро, сделанное мною лично, человеку, который нуждается в этом добре. Не завтра, не через год, сегодня, сейчас нуждается в моем участии. Вы помните проповеди Иисуса Христа? Вы помните со слезами на глазах? Он указывал на бедных, нищих. Он указывал на больных людей. И говорил: «Я был в темнице, вы накормили меня. Я был болен, вы посетили меня. Мне было холодно, а вы меня одели». Его ученики тогда в недоумении спрашивали: «Когда мы это сделали тебе? Когда ты был голоден? Когда тебе было холодно? Когда? Когда? Когда?» Он говорит: «Всякий раз, когда вы делаете это Амиру, Вадиму, Тамаре, Елене, вы это делаете мне, потому что это мои дети. Он мой, мое дитя. Грех, беззаконие, который наполняет сегодня эту землю, делают так, что болеют дети». Но когда-то ученики подошли к Иисусу и спросили о человеке, который с рождения был глух. Он сидел тихонечко. Он не мог ничем больше заниматься. Он от рождения ничего не слышал. И когда ученики подошли к нему и сказали: «Господи, кто виноват, что этот человек глухой? Он виноват. Родители, может быть, его виноваты. Или кто-то еще виноват?»

Иисус посмотрел на них своими красивыми, любящими глазами и сказал: «Не виноват ни он и ни его родители. Ни при чем здесь он, и его родители тоже тут ни при чем». Он говорит: «Но это для того». Вы только вслушайтесь в эту фразу. Сколько в ней глубины и триумфа. Он говорит: «Это для того, чтобы на нем явилась Божья слава». И он исцелил этого от рождения глухого человека. И Амира он тоже исцелит. Я в это верю. Потому что мы сегодня с вами столько любви вложили, что наши счетчики не справляются. Вот. И это так хорошо. Правда? И это так хорошо, что они сегодня не справляются. Почему? Потому что Амир очень сильно нуждается в этом. Это очень дорогостоящая операция, которая должна вернуть ему слух. Врачи будут конструировать заново его ухо. Вы можете себе представить? Заново. И когда он проснется от наркоза, он вдруг впервые услышит голос своей мамы и папы, чистым, в котором будут звучать эти ноты. «Любимый Амирчик, мы сделали все, чтобы ты был крепким и здоровым, чтобы ты радовался этому миру, как все остальные дети. И они обязательно, когда он подрастет и начнет отличать худое от доброго, они обязательно посадят Амира перед собой и скажут: есть Бог, который исцелил тебя, и есть добрые люди в век проблем, страданий и кризиса оторвали от себя эти средства и отдали на твое исцеление». Тогда, возможно, этот мальчик уже будет взрослым человеком, может быть, тогда он скажет своему папе и маме: «Папа, мама, давайте мы встанем на колени перед этим великим Богом. Давайте мы прочитаем Его Слово. Давайте мы помолимся Ему. И давайте мы дождемся Его, когда Он вернется за мной. И тогда я подойду к Нему, обниму Его и скажу Ему: благодарю. Поцелую Его раны и скажу Ему: благодарю Тебя». Я верю, что это обязательно случится. Потому что знаю, что если двое или трое собрались здесь во имя Господа Иисуса Христа, Он сегодня здесь с нами. Вы верите? Поднимите свои правые руки, кто верит, что Христос с нами. Слава Богу, вы верите все. А теперь положите вашу правую руку на свое сердце и скажите Ему: «Благодарим Тебя, Господи.

что Ты сегодня послал в наше сердце этот дух жертвенности, что Ты послал в наше сердце сегодня этот дух любви к этому маленькому мальчику Амиру, который скоро услышит наш мир. Да благословит вас Господь, мои любимые братья и сестры. И пусть Он заполняет все пространство вашего сердца. И пусть Он и дальше учит вас любить и делать добро. Слава вечная Ему, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Мне уже становится жаль наших счетчиков. Слава Богу! Слава Богу! Друзья мои, как хорошо, что вы здесь. Что бы мы без вас делали, кому бы мы пели и играли. И как бы мы сегодня нагрузили бы наших счетчиков, а? Как? Слава Богу, они уже заканчивают свою работу. И мы скоро увидим их здесь.

Любимые братья и сестры, дорогой Марат, дорогая Виктория, наш уже горячо любимый Амирчик, сегодня Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого дня по благословению Божию, по великой чести, доверенной нам от Него. Телекомпания «Три ангела» сегодня передают в ваши руки эти средства. 231 569 рублей.

Богу. Сейчас, в эту секунду, я хотел бы вас пригласить сюда, на сцену, вас троих. Виктория, Марат, Амир. Это ваше средство. Спасибо вам большое, братья и сестры. Пусть каждая копеечка из пожертвований этих людей, которые оторвали от себя. Посмотрите, немного из нас богатых людей. Все мы нуждаемся. Но каждый сегодня оторвал от своего сердца, от своей семьи. Забрал у своих детей, чтобы отдать вашему ребенку, чтобы ваш ребенок был здоров. И нам так хорошо от этого, правда? И нам так хорошо от этого. Я сейчас хочу сюда пригласить представителей телекомпании «Три ангела», Юлию Ефимовну Уткину, генерального директора телекомпании «Три ангела».

0: ангела, бритого Алексея, исполнительного директора. Прошу вас, выйдите, пожалуйста, сюда, чтобы эта семья видела людей, которые трудились для того, чтобы организовать этот концерт.
1: К сожалению, Юлия Ефимовна болеет, и она не смогла прийти. Мы увидим от нее небольшое, буквально полутораминутное обращение, видеообращение. А мне хотелось бы также попросить подняться всех наших сотрудников, съемочную группу, инженеров, Елену Валентиновну, директора «Спутникова» телеканала. Поднимитесь, пожалуйста, все сотрудники телекомпании, кто присутствует в этом зале. Нас не так много, но слава Богу, что Господь позволяет нас такими небольшими силами. И Татьяну Малышеву я хотел бы пригласить сюда вперед. Это она начала вместе с Вадимом Николаевичем Кочкаревым обсуждать этот проект. Да, потом мы уже все подключились. Вот, она остановила свой выбор, в том числе и на Амире, потому что было несколько детишек. Есть те, которые отказались от помощи. Вот. И Амиру сегодня мы очень рады этим помочь. В том регионе, откуда Амир приехал к нам с родителями, Бога прославляют многие верующие люди следующим словом. Альхамдулилях. И что переводится с арабского «Да будет прославлен Бог». Сегодня Бог прославляется вот в ваших пожертвованиях и в том, что вы пришли сюда. И еще раз давайте мы поблагодарим Вадима Николаевича и группу «Оникс» за то, что он предложил эту идею этого благотворительного концерта. Спасибо вам большое.
0: Друзья, я счастлив сегодня. Я счастлив сегодня, потому что вы пришли. Потому что вы слушали, вы участвовали, вы жертвовали, вы любили сегодня. И я бы хотел, чтобы мы все вместе сейчас спели последний гимн. Вы его все очень хорошо знаете. Очень хорошо. Но перед тем, как мы споем, я хочу, чтобы сюда вышли все сотрудники телекомпании «Триангела». Я приглашаю сюда на сцену группу «Оникс», которая сегодня играла и пела для вас. Пожалуйста. Прошу вас, сотрудники телекомпании, будьте добры. Выходите, пожалуйста, сюда, чтобы видели всех, кто трудился все это время. Я сегодня хотел бы, чтобы вы адресовали свои очень пламенные аплодисменты этим людям, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вы адресовали сегодня пламенные аплодисменты нашему звукорежиссеру Игорю Кунченко, который сегодня помогал мне петь и играть. Нам помогал петь и играть. Я хотел бы, чтобы вы поаплодировали Трусюку Вадиму за его труд, который он совершал, и без него это было бы просто невозможно. Ну, а сейчас, когда прозвучит вступление к этому гимну, я попрошу всех подняться в этом зале и вместе со мной спеть. Что петь будем во славу нашего Господа. Вы узнаете, что это за гимн.

Аминь. Спасибо вам большое. Пусть Бог благословит вас. А мы прощаемся с вами и очень вас любим. Спасибо вам еще раз. Всего вам доброго. Доброго.

0: Здравствуйте. Что случилось с Адамом и Евой, когда они съели запретный плод? Почему они не умерли сразу после грехопадения? И почему Бог проклял землю за человека? У нас в гостях священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы продолжаем читать книгу «Бытие». И видим, что Адам и Ева, съев запретный плод, спрятались от Бога. И что-то с ними такое случилось, видимо, страшное. А что, как-то не очень понятно.
1: Да, здесь вот очень важно понять, что произошло нечто крайне, не то что неприятное, а вот именно важно понимать, что кое-что коренным образом поменялось. Именно коренным образом поменялось. Мы остановились на 8 стихе, но, наверное, я с 7 стиха позволю себе прочитать. Бытие 3:7 и ниже мы пойдем, да? «Открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе поясание». То есть мы уже сказали, что они знали, что, в принципе, они наги, да? Но эта нагота не вызывала стыда у них. Чувства стыда у них не было. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Еще один момент. Скрылись. Почему? Потому что они что-то испытали. Вот этот стыд, который они испытывали, вызвал у них чувство страха, и они скрылись. Да? Стыд, страх. И далее можно даже далее мы прочитаем, потом прокомментируем. «Возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся». Вот опять вот подтверждение тому, что Адам спрятался, потому что страх у него появился. «Убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Дело в том, что Бог, когда создал Адама и Еву, до вот этого инцидента грехопадения, Бог создал их, я для себя это так называю, Он создал их святыми или безгрешными по творческой, по творческой линии. То есть они были праведными,

0: по сотворению. Они сотворены были праведными. И у них кое-чего не было, что есть сегодня у нас. Для них делать зло, для них делать грех, для них испытывать какие-то негативные эмоции, о которых сегодня мы считаем, что даже нормы, без них не выживешь, да, даже чувство страха, там, например, того же самого, да, считается чуть ли не базовой эмоцией, с которой рождается ребенок, а у них этого не было. А у них природа была другая, они были абсолютно безгрешны. Они были безгрешны по своей человеческой природе. И такие вещи, как, например, страх или там зависть, раздражение, обида, злость, это было все не присуще им. Для них было естественно быть добрыми, доброжелательными, любящими, там, милостивыми, ну, хотя это, как можно сказать, хоть и не требовалось, но доброжелательность – это была естественная черта. И мы не читаем о 10 заповедях. Здесь еще пока не читаем о 10 заповедях. Да? 10 заповедей были даны на горе Синай, как то, что нельзя человеку грешному приступать. А для них жить по заповедям было естественно. Для них жить по заповедям Божьим было естественно, как дышать. А нарушать заповеди, даже мысль такая прийти не могла в голову, это было противоестественно. Так вот, после грехопадения, я глубоко в этом убежден, после грехопадения произошли необратимые процессы в природе человека. То, что было им не свойственно до грехопадения, стало свойственно нормой. Да, нормой после грехопадения. И теперь не свойственно стало другое. Та доброжелательность, которая у них была, теперь давалась им с борьбой. То послушание Божьим заповедям, которое у них было, это было так естественно, теперь оно дается им с борьбой. А такие эмоции, как страх, стали нормой. Это произошло на уровне природы человека. Вот почему, когда человек рождается, и мы читаем апостола Павла, нет праведного ни одного, да? А потому что человек уже рождается в греховной природе. Не в такой, какой Адам и Ева были сотворены до грехопадения. Именно поэтому они испытывают, вот здесь вот испытывают стыд, хотя они никогда в жизни его не испытывали, да? И вот почему они испытывают страх пред Богом, хотя никогда в жизни его не испытывали, и это было для них неестественно.
1: Причем стыд-то вообще не перед тем испытывают. В том, в чем они не виноваты, они стыд
0: да.
1: испытывают.
0: Они были наги, остались наги. Только раньше они этого не стыдились, теперь они испытывают стыд. Да. И этот стыд, это, кстати, стыд перед наготой, это очень важная составляющая в жизни греховного человека. Представляешь, если бы сейчас люди не испытывали стыд перед наготой, да, то намного больше бы зла бы творилось в мире, чем вот. Поэтому вот эти определенные эмоции негативные, они присущи греховному человеку, и они в определенном смысле являются защитными. В том числе и от греха, и от зла являются защитными. Они помогают человеку выжить вот в этом греховном обществе соперничества и опасностей. То есть...
1: Ну, вот если... ну, как лекарства. То есть сами по себе они не хороши, и без них лучше было бы обойтись.
0: Да,
1: но
0: конечно.
1: Без лекарств мы не можем, так же и без стыда, и без страха тоже не можем.
0: Вот дальше, если мы читаем повествование, очень интересно, да? «А сказал Господь Бог... Кто сказал тебе, что ты наг, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Вот, вопрос Бога. А вообще, ты откуда знаешь? Да? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. То есть, буквально несколько мгновений назад Адаму бы и мысль такая не пришла. А кто, вообще, такой вопрос даже не стоял, а кто виноват? А кто виноват? Ну, кто виноват? А кто виноват?
1: А тут сразу двое, теперь виноваты,
0: да.
1: И жена, и ты
0: да.
1: тоже.
0: Жена, которую ты мне дал, сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. То есть вот моментально вот эти вот необратимые процессы дали о себе знать. Моментально люди сразу сообразили, что... Вина, которая на них возложена, она ни к чему хорошему не приведет. Тем более, тут какая-то была угроза смерти, и все. Поэтому эту вину надо на кого-то переложить, на кого-то скинуть, на кого-то спихнуть. Вот, как-то так. Но интересно, что после всех этих высказываний, после этого диалога, 3.14 мы читаем, «И

0: сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Интересно, что заповедь нарушает Ева, заповедь нарушает Адам. Адам валит на Еву, Ева валит на змея. И Бог проклинает кого?
1: Проклинает змея.
0: Да, Бог проклинает.

0: А змей-то, в общем-то, у него, наверное, и выбора не было, сопротивляться дьяволу или нет.
1: Да-да-да-да-да. Это все правильно, но очень интересно и очень важно, но, во всяком случае, очень приятно, что в данной ситуации Бог встает на сторону человека. Он не оправдывает человека, но в сложившейся ситуации пытается ему помочь, и пытается дать ему второй шанс. Вот Бог задает вопросы Адаму и Еве, да, опять в 12 и 13 текст. Адам сказал змею: «Жена, которую ты мне дал», да, то есть Бог задает вопрос сначала Адаму в 11 стихе: «Кто сказал тебе», да, Адам отвечает в 12. В 13 стихе Бог задает вопрос Еве, «Кто, что ты это сделал?» А змею даже не задает вопрос, просто сразу проклинает и все.
0: Но все равно как-то змея-то она не виновата. Ну, мне кажется, змея была не виновата. Она просто выступала как...
1: Да, змея, конечно, была не виновата. Был виноват дьявол, который стоял за ним. Но интересный же все-таки момент, что визуально-то они видели змея, и теперь змей ассоциировался у них именно с грехопадением. И змея Бог проклинает. Да, человека не проклинает, а змея проклинает. Это опять говорит, что человек и животные были на абсолютно разных уровнях. Потому что человек был сотворен по образу и подобию Божию для определенной цели, а змеи, животный мир нет. И змеи – это некая визуализация зла, которая, ну, вот, была в сознании Адама и Евы. Именно поэтому змей принесен был в жертву, можно так сказать, вот, ну, того первоначального образа, который он имел. И теперь он ассоциировался у Адама и Евы с обольщением. Он ассоциировался с врагом.
0: С опасностью.
1: С опасностью. Он ассоциировался с тем, кто будет побежден. И в этом они видели милость Божию, Божие обетование. Ну вот интересно, 14 текст. «Сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами». Мы уже прочитали это, да? «И пред всеми зверями полевыми». Опять, что такое проклят? Это не просто там что-то плохое с тобой произойдет, а конкретная вещь. «Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Ходить на чреве, да, есть такая точка зрения, что змеи умели летать до грехопадения, что они были сотворены с крыльями. Кстати, я даже где-то читал, что такие змеи до сих пор существуют, да, ну, как типа даже в образах и в разных мультиках везде это образ дракона такого, дракоши такого, да, это фактически змея с крылышкой. Было такое где-то, да, можно об этом почитать. Но вот в целом, да, змеи перестали летать, они стали ползать, стали ползучими такими животными, ползущими животными. Но я хочу обратить внимание на то, что было сказано вот здесь конкретно, что будешь есть прах. Почему есть прах? Забегая чуть-чуть вперед, 19 текст. Бог говорит Адаму: «В поте лица твоего ты будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот фактически, что такое смерть и умрешь. Вот Адам и Ева не знали, а теперь это их ближайшая участь, да, участь в ближайшем времени. А змей, он говорит, вот этот прах ты теперь будешь есть.
0: Ну, змеи-то буквально же прах не едят, они же там всякими мышами да лягушками питаются.
1: Ну... Да, возможно, но, может, и едят. Мы же так не все же знаем про них, да? Но, во всяком случае, вот этот образ и вот этот язык, о котором говорится, ты прах будешь есть. Почему есть прах? Потому что Адам в прах превратится. Ты будешь есть последствия своего грехопадения, последствия своего обольщения. Ты будешь вкушать последствия своего обольщения. Рано или поздно, грех – это такая штука, что рано или поздно за грех кто-то должен понести ответственность. И когда мы изучаем Библию в целиком, и вот в образе святилища, мы знаем, что грех рано или поздно будет обратно возложен на дьявола, на того, кто является его родоначальником, кто является первым обольстителем. И поскольку образ змея – это вот образ дьявола, здесь образ первого обольстителя для Адама и Евы в этой истории, тогда мы как бы вот видим эту историю, и вот так ее можем прочитать, что последствия греха рано или поздно все равно лягут на того, кто обольстил.
0: На виновника.
1: На виновника. Если будет принят искупитель, да, но об этом уже чуть позже будет открыто в Писании, но Бог дает человеку

0: второй шанс. И вот в этом проклятии змея, человек видит второй шанс. Он видит второй шанс, он во всех вот этих действиях Бога, вот во всем этом диалоге, он видит, что Бог дает человеку второй шанс, что он встает на его сторону. Он не проклинает, Бог не проклинает человека, он проклинает змея. Змею дает он, змей будет вкушать последствия своего обольщения. Это очень важно. Это милость Божия, проявленная грешным людям.
1: Но тут не ограничивается тем, что он прах-то будет есть.
0: Не ограничивается.
1: Тут дальше еще хуже.
0: Да. С одной стороны, хуже, с другой лучше. Вот 15 текст. «Вражду положу между тобою и между женою». Это, кстати, змею говорится, да? Угу. Написано. «Вражду положу между тобою и между женою». То есть теперь между женой и змеем будет вражда. И дальше идет, что значит между женой? Между семенем твоим и между семенем ее. Не просто между женой, а ваша вражда будет в поколении, она будет долгой, она не будет вот пока сейчас вы живы, она будет... И вот это слово «семя», да, апостол Павел потом будет вот эту фразу использовать, говоря о Мессии, говоря о Христе. «Семя жены, от жены должен родиться, произойти тот, кто одержит победу над змеем, кто будет спасителем». Это вот некая такая аллюзия, некий такой прообраз жертвы Христа, такой пока абсолютно еще не ясный, пока очень далекий, но тем не менее дающий надежду, что рано или поздно, да, вот этот вот образ победы, он будет осуществлен. И вот здесь же в этом 15 стихе еще такой момент. Вот в чем будет борьба проявляться? Оно будет поражать тебя в голову, оно это кто? Семя будет поражать змея в голову, а ты будешь жалить его в пету. Поражение в голову, поражение в пету. То есть, с одной стороны, кажется, что поражение в голову, оно более существенно. Да?
1: Ну, это наверняка уже, как говорится,
0: да.
1: Контрольный.
0: Вот в этом заключается обетование, что семя рано или поздно змея победит. Но, с другой стороны, змей будет жалить в пету. И если... Почему в пету? Потому что он теперь лишен крыльев, он теперь не может летать, он может только вот ползать и жалить в пету, как говорится. Да? Но это все равно очень опасно.
1: Но это страдание причиняет.
0: И это даже иногда не просто страдание причиняет, это смертельно и опасно иногда. Поэтому здесь показан образ борьбы. Бог фактически змею говорит о том, что теперь, да, ты их обольстил, ты теперь как бы, ты думал, что теперь они полностью встанут на твою сторону, а Бог говорит, нет, я буду продолжать бороться за свое творение, я буду продолжать бороться за Адама, Еву, за их потомков, за моих детей. Фактически Бог говорит, я буду продолжать бороться. Будет семя, которое будет поражать тебя в голову. И то, что ты будешь делать, ты сможешь только жалить в пету. И хотя это опасно, это символ борьбы, это то, что предостерегает, это то, чего нужно опасаться, остерегаться человеку, тем не менее, это и обетование для людей. Люди же смотрят. То есть Адам с Евой скрылись, потому что они боялись, что сейчас им наступит полный кирдык, да, если так можно сказать, там, за то, что они сделали. А вместо того, чтобы проклинать человека, Бог проклинает змея и говорит, что ты, змей, первый, кто пострадаешь за то, что ты сделал. Ты будешь терпеть последствия своего обольщения, и рано или поздно ты будешь поражен в голову. Адам с Евой слушают это, и чего?
1: Понимают, что еще не все потеряно, значит.
0: Еще не все потеряно. Вот ответ на вопрос, почему они не умерли сразу. Они умерли, но не сразу. И умерли не вечной смертью. Потому что в Божьей милости, в Божьем обетовании у них есть надежда вернуться к вечной жизни. Потому что вот это семя, которое пришло как Иисус Христос, как Мессия, да, жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте, она дает прощение грешным людям. Вот оно, она жертва искупления за грех Адама и Евы.
1: Ну, только они тогда должны вернуться на правильную сторону, на правильной стороне,
0: конечно,
1: бороться.
0: Абсолютно верно. Но это не за грех змея жертва была принесена. Ну что, у нас еще несколько стихов, на которых бы хотелось бы сказать хотя бы по пару слов, да? Жене сказал, умножаю умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Конечно, если тут разбирать дословно, да, ну, во-первых, сказано о болезненности в родах. в определенных физиологических

0: изменениях, которые мы говорили о внутренних изменениях, да, но и физиологические изменения произошли в жизни женщины, в жизни мужчины, последствия греха. То есть человеку, греховному человеку, жизнь с болью, ну, по-другому никак. Потому что иначе, ну, иначе нельзя, так распорядился Бог. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Еще раз, удивительное обетование, ну просто милость Божия, да? Бог говорит Адаму: ты согрешил, послушал голоса жены, а проклинает что?
1: Землю.
0: Землю. Опять Бог не проклинает Адама, а проклинает землю. Но Адам, конечно, причастен к этому проклятию все равно. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терний волчьи произрастит она тебе, будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Вот, как бы, да, что ожидает Адама и Ева.
1: Ну, это такая форма наказания получается?
0: Можно расценить, наверное, это как и форму наказания, но мне кажется, что в этой форме наказания милость Божия заключается в том, что Бог дает человеку второй шанс, он не проклинает Адама. А из-за того, что многие вещи на земле поменяются, Адам будет вынужден в поте лица. И вот это вот в поте лица, оно для греховного человека очень важно. Потому что именно... Да, Бог создал человека, конечно, для абсолютного благополучия. Но абсолютное благополучие для греховной природы человека, оно только вред принесет и приведет к большему растлению. Но разве не так? Мы это же из практики видим и наблюдаем, да? А большая часть грехов человек совершает от безделия и от роскоши, и от неконтролируемых возможностей для своего счастья, так скажем, да? Потому что так устроена греховная человеческая природа. Но Бог дает человеку, как сказать, такое предназначение, как пахать за то, чтобы выжить в поте лица. А в поте мозгов сегодня люди пашут больше, чем в поте лица. Но тем не менее, человек работает, человек пашет, чтобы пропитание себе заработать, чтобы жизнь свою продлить, чтобы то же самое благополучие себе организовать. Без этого невозможно. Безделье невозможно и разрушительно для греховного человека.
1: Ну, а если эту мысль довести до какого-то логического завершения, не получится ли, что нужно действительно отказаться от машин, от всякой механизации, и нужно ручками?
0: Ну, я думаю, что нет. Мы же живем в современном мире, и вот это в поте лица – это образное выражение. Но каждый...
1: Так получается, что мы сейчас кнопочки нажимаем, ну, совсем не в поте лица.
0: Но в поте мозгов зато мы работаем. Нажимаем кнопочки, и мозги наши потеют. Чтобы кнопочку создать, нужно поработать хорошо. Вот дальше я еще хочу на несколько моментов обратить внимание, да, 20 текст, тоже мне очень нравится. «Нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Интересно, так повествование устроено, что первый раз он ее здесь Евой называет.
1: То есть у нее до этого имени не было.
0: Да, он до этого называл ее женой, да, ну, во всяком случае, по повествованию. А здесь он дает ей имя Ева. А Ева означает, здесь даже сноска идет в Библии, что Ева означает «жизнь». Вместо того, чтобы назвать женщину, там, ну, как после того, что она его обольстила или еще что-то, как угодно, там, сегодня мужья умеют иногда к женам обращаться.
1: Побольнее, да.
0: Да, побольнее. Вместо того, чтобы оскорбить ее, он называет ее удивительным именем. Он слышит 16-й текст, вот этот, жене сказал, умножаю, умножу скорбь, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. И он слышит не слово «в болезни», а он слышит слово «рождать детей», то есть «будешь давать жизнь». И он называет ее именем «жизнь». Это означает, что Адам услышал Божье обетование. Это очень важно. То, что сказал Бог и про змеи, и про проклятие, и про борьбу, про семя, которое рано или поздно ужалит змея в голову. Адам это все услышал. И вот он говорит... Нарек имя жене своей «жизнь», ибо она стала матерью всех живущих. А еще на тот момент она не стала.
1: Еще не стала, да.
0: Да. Но он верит, что она не вот сегодня умрет. Он верит, что благодаря вот этой борьбе со змеем, благодаря семени, то он верит, что жизнь продолжается.

0: что милость Божия в действии. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Вот это вот тоже, с одной стороны, кожаная одежда. Они плохо в кожаных одеждах, конечно, лучше, чем в смоковных листьях. Но ведь кожаная одежда – это что? Это значит, что кто-то умер.
1: Из чья-то всех... кожа, да.
0: Да, и, конечно же, это такая вот некая иллюзия на жертву Христа. Первые животные были принесены в жертву. Первая смерть для того, чтобы Адам с Евой, согрешив, могли жить дальше, чтобы они не испытывали стыд за свою наготу, вот этот вот образ, да, для того, чтобы победить стыд, нужна была жертва. И вот в результате этой жертвы они получают успокоение от своего стыда. Это такая, такой символ прощения. Вот они, жертвенные одежды. Одежды, можно даже так сказать, одежды искупления, надев которые Адам и Ева успокаиваются и продолжают жить дальше. Тоже удивительный образ, да? Хотя, на первый взгляд, и не очевидный. «И сказал Господь Бог... Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Интересно, что получается, у Адама была возможность жить вечно и в греховной плоти, если бы он продолжал вкушать
1: плоды древа жизни.
0: Да, плоды с дерева жизни. И поэтому Бог кое-что делает дальше. Он, 23 текст, «Выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взял, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Это тоже еще одна очень, очень важная тема, которую... я хотел бы затронуть, обратить внимание. Греховный человек не должен жить вечно. Вот здесь вот это очевидно прослеживается. Бог изгоняет греховного человека, согрешившего человека, человека с, вот, с естественной наклонностью к греху, по природе грешного и уже по поступкам тоже, да, он изгоняет его из Едемского сада, чтобы тот не подходил к дереву жизни. Так и написано, да, что как бы не простер он руки своей, не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю. То есть греховному человеку категорически нельзя вкушать от дерева жизни, и крайне полезно, как здесь сказано, возделывать землю. Конечно же, в том смысле это прямое значение имело, да, потому что именно этой работой должен был заниматься Адам. А для нас это работа. Человек должен быть занят. Ну, вот, в принципе, мы об этом сказали. Вот так вкратце, если пробежаться по третьей главе, по ее второй части, и сделать вывод. Да, произошли необратимые процессы в природе человека. Но Бог встал на сторону человека и продолжает бороться. Продолжает бороться его борьба вплоть до жертвы Христа за людей. Вот. Но в этой борьбе и в этой инициативе спасения Бог открывается нам все здесь, как Бог выгоняющий из Едемского сада. Потому что грешному человеку рай противопоказан. Но будет время, когда второй раз вернется Христос на нашу землю, человек снова вернется в рай. Потому что Бог перестворит его греховную природу, и искупление будет полностью совершено.
1: Ну да, для нас это... такая весть надежда, и хорошо, если Адам и с Евой это тоже понимали. Дмитрий, спасибо большое за беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Читайте Библию, смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго, до свидания.

0: «Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из

самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте.
0: Такая тема очень острая для многих. Тема отношения Бога, отношения Библии, христианской церкви к абортам. И для большинства людей, живущих в нашей стране, это очевидно, что церковь, Бог, Библия аборты не одобряет, потому что это считается равносильным убийству. Нарушению заповеди «не убивай». Так ли это?
1: Да, пожалуй, что... Ну, и есть одна еще сторона в этом вопросе, которую, наверное, необходимо упомянуть. Мы сейчас в разрезе таких категорий, как Бог, убийство, сразу перешли. Но до этого противники и сторонники абортов, они еще обсуждают следующую вещь. То есть самый главный вопрос, который стоит на повестке дня, это статус внутриутробного плода. То есть есть...
0: Вот это и есть. Это, либо это убийство, либо это просто медицинская какая-то операция, так же, как аппендицит удалить,
1: да.
0: Также эмбрион удалить.
1: Вот именно. Но в том-то и суть. Такими категориями и терминами, как убийство, человеческая жизнь и все остальное...
0: Можно... Уголовный кодекс, например, не оперирует в данном случае.
1: Можно пользоваться только в том случае, если согласиться с утверждением, что внутриутробный плод – это живой человек, личность.
0: Ну да, которая... то есть гражданское законодательство, оно так не считает.
1: Оно так не считает, да.
0: Что говорит Библия на это?
1: Поэтому, когда мы обсуждаем вообще высказываем какое-то мнение, будь то церковь, общество или еще что-то, надо, конечно, определиться. И я считаю, что в данном случае, конечно, мы говорим о живом человеке. То есть человек, который, чья жизнь была зарождена, а право на зарождение жизни, на создание жизни, на поддержание жизни и на лишение человека жизни от самого начала Библия отдает исключительно Творцу.
0: То есть... Да, в Библии сказано, ты соткал меня в чреве матери моей, и тебе были известны все дни мои, когда ни одного их еще не было.
1: Когда
0: то есть Бог заботится, начиная о человеке,
1: начиная
0: еще
1: от того, когда человек... Опять мы такими категориями пользуемся, не все согласятся, человек, но когда плод действительно начинается, когда происходит оплодотворение. Здесь, кстати, и интересно, что Библия и сам Бог не делает такой жесткой установки, что на протяжении всей человеческой истории, что если человеческая жизнь уже зародилась, то лишить

0: Лишить жизни человека нельзя.
1: Ну, есть определенные обстоятельства, где лишение человека жизни не является нарушением заповеди «не убей». И мы уже в одних из наших предыдущих программ там, с другими гостями говорили, что, например, приведение в исполнение смертного приговора, либо убийство на войне, когда ты защищаешь свою родину, отечество и прочее, свою семью от агрессора, и при этом ты убиваешь, это тоже Библия не говорит, что это нарушение заповеди «не убивай», правильно? Вот. А в данном случае...
0: Да, но я бы, не знаю, мне кажется, что у Библии немножко другой акцент в отношении к жизни человека. Библия ставит акцент, мне представляется, именно на эксклюзивном праве Творца решать те случаи, когда лишение человека жизни не представляет собой нарушение заповеди. Вот даже в самом зачатке, когда народ израильский только формировался в нацию, когда Господь давал постановления, и в них же содержится. Мало того, что там разрешение или еще что-то, а определенные моменты, когда предписывалось за какие-то проступки и нарушения лишать человека жизни.
1: Но они сегодня перенесены и в гражданское законодательство многих стран,
0: да.
1: И наше законодательство, например, да, российское, оно во многом повторяет.
0: Конечно. Но здесь очень важно обратить внимание на то, что Бог никогда не формулировал этот вопрос следующим образом. Значит, послушайте, люди, действительно существует возможность отнять у человека жизнь. Это бывает. Бывает, что так нужно. Бывает даже, что так правильно. Вот вы, значит, создайте там комиссию или комитет, или соберитесь вместе, обсудите этот вопрос и решите, когда человека можно забирать жизнь, а когда у человека забирать жизнь нельзя. По каждому случаю лишения человека жизни Господь давал указания. Вот если это так, если это произошло, значит, его нужно лишить жизни.
1: Ну, да.
0: Более того, он говорил даже и в некоторых случаях о намерениях. То есть один и тот же случай с разными намерениями уже мог трактоваться по-разному. Здесь же мы имеем дело с существом, с живым существом, которое было наделено даром жизни от Бога, а получается, человек в единоличном порядке принимает решение по каким-то причинам, неведомым ни этому существу, не наступившим в жизни этого существа, лишить его жизни.
1: Но с другой стороны, ведь многие могут подумать так. Вот этот эмбрион, да, да, зародыш, он еще не разумное существо. Даже человек рожденный, младенец, то он еще многого не понимает, как пустой компьютер. И вот и чувства он не особо испытывает. Может, и испытывает какие-то, но это до конца не исследовано, непонятно. Но если он родится... А у его мать не хотела этого ребенка. Она, допустим, одинокая, у нее нет средств его скормить, и он будет мучиться еще больше. Так может быть, сразу уже избавиться?
0: Да, ну, я, честно говоря, действительно, такие аргументы существуют. Вот, даже в какой-то плоскости они могут считаться справедливыми. Вот, но мне лично представляется такая аргументация, даже если ее представляют сторонники аборт, в очень слабой. И проигрышной заведомо. То есть, если сторонники таких вот операций и вмешательств хотят общество повернуть в другую сторону, надо что-то думать более серьезное. Потому что если только, как только мы соглашаемся с тем, что человек, существо, эмбрион, находящийся в утробе своей матери, это человек и личность, тогда к нему необходимо предъявлять те же критерии, как и ко всем другим людям. Если мы начнем говорить, что...
1: Ну да, он ведь, например, на определенных этапах своего внутриутробного развития не сильно отличается от уже рожденного ребенка. Но семимесячного, например, недоношенного.
0: Да,
1: но
0: да.
1: Этот ребенок, рожденный, уже считается человеком. И убийство его Так допустим, вот, когда мать его уже рожденного убивает, это уголовное преступление.
0: Да. Что же мы делаем? Угу. Что мы делаем?
1: Вот, когда, вот такая правовая, да, коллизия. Как
0: когда мы начинаем говорить, например, мама не захотела, или мы обрекаем его на нищету, или там еще что-то произойдет, тогда те же критерии, которые мы сейчас предъявляем к этому живому существу, нам надо предъявить.

0: предъявить ко всем остальным. То есть, если кто-то живет и мучится в полной нищете вот там, и так далее, тогда надо дать обществу право посмотреть на человека, увидеть, что он там человек без определенного места жительства, он потерял все, что у него было, он сейчас мучится, а не живет, он заболел всеми там мыслимыми и немыслимыми болезнями, это, кстати, к вопросу о болезни плода, давайте его убьем.
1: Ну да, кстати, вот очень даже тем, как вы сейчас нарисовали, очень много параллелей, но в общественном сознании одно и другое несопоставимые вещи. Да? Живой человек, пусть он бомж, и человек еще не рожденный, две, как говорят в Одессе, большие разницы.
0: Да, вот одесситы здесь нам, конечно, не очень услужили, но так происходит почему? Потому что этот человек, он вроде живет и ходит, и в человеческом сознании как? Поэтому многие сторонники абортов и говорят, стойте. Это же разные вещи. Убить бомжа и убить ребенка.
1: Другой вопрос.
0: Неправильно.
1: Понятно. Другой вопрос. Если развитие дальнейшее плода угрожает жизни и здоровью матери, в данном случае, вот что церковь говорит об этом, какой выбор? Будет ли медицинское вмешательство ради сохранения жизни и здоровья уже живого человека, да, матери этого ребенка, оправданным?
0: Значит, наверное, здесь справедливо было бы разделить вопрос на две части. Церковь говорит, в общем-то, однозначно. И, ну как сказать, церковь не может приказать или дать указание матери лишить жизни своего ребенка по любым причинам. Угрожает там он чему-то или не угрожает. Конечно, решать матери. Но если в других случаях ни церковь, ни государство, даже матери не дает такого права решить самой там, по своему желанию или по возможностям, продолжать жизнь этому человеку или нет, то в случае, когда стоит под угрозой жизнь матери, то церковь говорит о том, что да, у матери есть моральное право.
1: И осуждение общественного не
0: вызывает. Никакого осуждения, порицания, там, никаких последствий после такого решения мать не понесет. Но здесь есть другой вопрос. А действительно, и он, наверное, более важный, а действительно, что на эту тему говорит Священное Писание? И вот так сразу не приходит на ум такого эпизода, который помог бы нам понять, что если...
1: Но вы знаете,
0: одно живое
1: приходит?
0: Существо.
1: Да потому что в то время еще и медицина-то не была развита. Ультразвукового исследования даже невозможно было провести.
0: Я не делаю разницы.
1: Диагностировать угрозу жизни в период внутриутробного развития в библейское время было просто невозможно.
0: Что касается медицины и внутриутробного развития, это понятно. Но мы же договорились не проводить разницы между маленьким живым существом и большим живым существом. Поэтому я в Библии пытаюсь найти какой-то эпизод или подсказку в другом отношении, что если человек другой угрожает твоей жизни, то ты имеешь полное право его жизни лишить.
1: Ну, в законе так сказано. Если ты с целью самозащиты это делаешь, и вдруг пришлось тебе, ты не хотел, но убил,
0: да,
1: то в город-убежище должен убежать и жить там до смерти
0: первосвященника. Да, здесь что показано? Здесь показано, что после совершенного действия, убийства, надо разобраться. Если он угрожал твоей жизни, ты защищался, не хотел его убить. А вот интересно было бы другой вопрос задать. Было бы четко и понятно, если бы было сказано, ты осознанно должен принять решение его убить, если ты считаешь, что иначе он убьет тебя. Вот такого эпизода как-то не очень.
1: У вас нет однозначного ответа
0: на этот вопрос. Я пока стою на мысли о том, что, несмотря на то, что церковь, общество и так далее дает моральное право матери в этом случае принять решение, и даже ей ничего за это не будет, и даже, наверное, кто-то скажет, что это правильно, я бы воздержался от того, что так от утверждения о том, что так учит Библия.
1: Ну, понятно. Если у матери есть дети уже рожденные, которых она должна поставить на ноги и так далее, и она, нет, я все равно, пусть я умру, но я его рожу. И ребенок неизвестно, каким родится, и она умрет, и дети останутся без матери. Поэтому тут вопрос.
0: Ну, вы знаете, мое внутреннее убеждение,

0: Что
1: прежде
0: мы,
1: чем безапелляционное суждение выносить.
0: Мое внутреннее убеждение такое, что прежде чем мы употребляем слово «если» в контексте Священного Писания, надо быть осторожными. Потому что Священное Писание устанавливает принципы. А условные предложения, начинающиеся со словом «если», это человеческая трактовка сослагательная. То есть мы берем на себя, так скажем, смелость сформулировать приблизительно следующим образом. Да, Писание говорит так, Священное Писание рекомендует так. Но подождите, что ж это получается? И здесь наше человеческое дальше размышление – мы ставим выше Священного Писания и говорим, да, пока все нормально, Писание нормально. Но вдруг случись чего, тут Писание уже не очень подходит. Ну, я бы воздержался от
1: таких. Ну, вы знаете, трактовок. Мне кажется, что Писание вообще ничего не говорит об абортах. Где в Библии сказано, что не совершай аборт?
0: Нет,
1: или там...
0: да я не про аборт, я
1: так опять же, так
0: про лишение жизни человека.
1: Так это наша трактовка. Потому что в законе настолько четко расписаны все возможные способы лишения человека жизни. Угу. Если это было в момент там драки,
0: да.
1: Или если это было там вообще случайно и так далее. А тут вот это полностью отсутствует. Я не думаю, что на тот момент способ избавления себя женщиной от нежелательного ребенка полностью отсутствовал. Я думаю, что, наверное, и тогда практиковалось это. Но в Библии это не описано вообще. Это тоже надо учитывать.
0: Да.
1: Но мы говорим о современных реалиях, да. И сегодня церковь говорит о том, что это равноценно убийству.
0: Да.
1: А что касается абортивных противозачаточных средств, таких как спираль внутриматричная,
0: да.
1: Например. Ведь она, это то же самое, что аборт.
0: Конечно.
1: Там уже произошло вот это
0: оплодотворение,
1: оплодотворение плода. Там уже началось какое-то развитие первоначальное. Все, это уже зачавшийся новый организм.
0: Да.
1: И это вот инородное тело, которое находится в матке, оно его просто
0: вытесняет. Кто-то его туда поместил.
1: Да.
0: Причем здесь же есть еще отягчающий
1: так
0: элемент.
1: Так это тот же самый аборт?
0: Да. И мало того, ну как сказать, отягчающий или нет, по сравнению с простым медикаментозным каким-то там препаратом, у этого контрацептивного метода есть отягчающий момент в плане того, что...
1: Врастание, может быть, в плод.
0: Я по-другому, я все ж о морали пытаюсь. О том, что его туда помещают с определенной целью.
1: Нет, ну, убить мы говорим
0: плод.
1: Тогда, в принципе, да. Его
0: убить
1: помещают,
0: плод.
1: Его помещают его... с целью контрацепции,
0: но...
1: планирования семьи.
0: Это мы говорим,
1: и
0: да.
1: Определенные средства, они в данном случае являются законными.
0: Да.
1: Когда предотвращается само оплодотворение.
0: Да.
1: Но когда это абортивное...
0: Вот об этом я и говорю, что когда мы говорим о тех вещах, которые разрушают жизнь, которую Господь уже начал,
1: это равноценно
0: это преступление.
1: Ну, как быть тогда? Ну, в нашей стране, например, ситуация в данный момент, пока еще, слава Богу, для женщины, которая не планировала ребенка, была изнасилована и забеременела,
0: да.
1: В результате изнасилования, и прочее, и прочее, и прочее, существует,
0: да, это
1: такое,
0: еще один метод.
1: Да, понятие, как бэби-боксы, mm-hmm. Да, то есть она может, уже родив ребенка, принести его и отдать его в роддом или в то место, где этого ребеночка примут, и тогда уже государство будет о нем заботиться. И мне кажется, это вот в нашей стране достаточно хороший выход в плане социальный, чтобы
0: да.
1: непосильная обуза не ложилась на плечи одинокой женщины и не убивать при этом человека. Вот такой выход.
0: Конечно, Писание с тремя знаками вопроса формулирует эту ситуацию в, так сказать, возгласе, оставит ли мать грудное дитя свое, как бы претендуя на то, что
1: не
0: да
1: оставит.
0: Вы что, такого
1: а бывает,
0: никогда не бывает.
1: И оставит.
0: Да. Но бывает, что и оставляет. И, конечно, это, ну,
1: это лучший
0: в разы альтернатива лучше, чем лишить человека жизни.
1: Спасибо, Олег Вячеславович. Спасибо вам, дорогие друзья. Подошло к концу время нашей программы. Будем рады вашим письмам, звонкам и вопросам, которые вы присылаете, наш адрес. Всего вам доброго. До свидания.

«Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда от

0: Троице, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: всегда ли первый шаг должен быть за мужчиной? Одни девушки смело проявляют инициативу в отношениях, другие хотят, но боятся, а некоторые считают, что это недопустимо. Обсудим сегодня это в программе. Сегодня со мной в студии, как всегда, прекрасные девушки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня.
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
0: Девчонки, я первым делом хочу спросить замужних. Как вы считаете, вообще может ли девушка проявлять инициативу в отношениях? Наташа.
2: Ну, во-первых, конечно, она может, если она хочет. Но тут очень важно понимать, какой мужчина перед тобой стоит. И мужчины бывают разные. Бывают, например, те, которым это нормально, то есть, да. А есть те, которые более такие традиционные, так скажем, которым, для которых это унизительно даже может быть. Mm-hmm. Вот, опять же, девушка, конечно же, не может быть такого вообще в отношениях, чтобы один человек проявлял инициативу, а второй ничего не делал. То есть девушка, она должна все равно подавать какой-то знак или давать понять парню, что он ей тоже не безразличен, что ей очень важны его... Это же тоже проявление инициативы в сторону отношений, да? Mm-hmm. Что ей важно, чтобы он что-то сделал, чтобы как-то он себя проявил и так далее. Ну, то есть здесь все индивидуально, но я считаю, что в зависимости от случаев проявлять инициативу девушка... Должна, даже, mm-hmm. так скажем, не то чтобы может, а должна.
3: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
0: Но ты имеешь в виду в отношениях или к отношениям, как бы, когда все идет к отношениям, чтобы они завязались инициативу?
2: Ну, прям вот, знаешь, ту же ситуацию, срубить с плеча, прийти и сказать, давай встречаться. Mm-hmm. Ой, все зависит еще от девушки. То есть, если ей это ок... Ну, опять же, реально, парень, какой парень? Mm-hmm. Кому-то это нормально. Мне, например, ну, я буду чувствовать себя так, что я навязала mm-hmm. это, навязываюсь как-то. Ему тяжело будет отказать, допустим, mm-hmm. да, я буду думать, что он просто со мной ради, просто, ну, не потому что любит, а потому что я не смог отказать или типа того.
4: Ну, для меня то, что Наташа говорит, это ответные шаги. Ну, или как бы назвать это, может быть, вторичная инициатива, да? То есть, если парень проявил интерес... а девушка никак не отреагировала, то понятно, что а ему-то дальше какой смысл проявлять. Вот. А в ключевых моментах, например, там, предложить девушке встречаться или тем более предложить вступить в брак, то лучше, конечно, если

0: от мужчины будет.
1: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
0: Ну, с Наташей согласна.
2: То есть он может согласиться. Что? Откуда это вообще пошло? Почему именно мужчина? Просто так интересно. Но я
3: мне кажется,
2: согласна, что
3: изначально,
2: так лучше.
3: Изначально, вот если брать сотворение мира, да, Бог сотворил Адама и Еву. Я не говорю о том, что Адам выше, там Ева ниже, да, или что-то в таком как бы понимании. Но мне кажется, в мужчине заложено вот это больше смелости и мужественности, вот, и такая, можно сказать, предприимчивость, инициативность, вот, чуть больше. И, наверное, я согласна с вами о том, что если рассматривать, что такое инициатива, да, то не нужно путать со словом навязчивость. Да, то есть да, очень часто такое бывает, что девушки бывают очень навязчивыми. Вот, то если мы берем это вот в этом контексте, вот, то это уже, мне кажется, немножко даже инициатива, ну, вот действительно навязчивость, когда ты просто берешь все в свои руки.
4: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Вот. Ну и уже не просто намекаешь, да, парню, а прям даже я не сказала бы, что подкатываешь.
0: Ставишь его перед фактом просто.
3: Ну, вообще, да.
0: Мы будем встречаться, я решила.
3: Да.
2: Таня, ты как считаешь?
5: Я вообще, в принципе, со всеми согласна. Вот. Но парни, знаешь, тоже бывают навязчивыми иногда.
6: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
3: Я согласна, что с Таней, я согласна, что бывают такие люди вообще, в принципе, которые, ну, у которых есть какого-то рода, может быть, отклонение, да, и вот там...
2: Это отклонение?
3: Ну, как бы, бывают очень такие, как бы, навязчивые, вот. То здесь, мне кажется, мы это вообще не берем в...
2: Расчет.
3: Да, мы не берем это в расчет, да. А если говорить о какой-то здоровой какой-то инициативе, то, мне кажется, здесь действительно Наташа хорошо сказала про то, что бывают разного рода вообще люди и разного рода... Вообще, мне кажется, здесь больше надо спросить мужчин, что они как бы считают,
2: что они думают. Вот я с тобой согласна.
3: По этому поводу, вот, я думаю, что...
2: По нашей традиции мы пригласим, да, оператора.
7: Ну, давайте попробуем.
3: Как ты считаешь?
7: В целом, все, что вы говорите, в принципе, я согласен с этим. То, что Наташа говорила, что нужно дать понять, что как бы я нравлюсь, точнее, мне нравится, мне как девушке нравится парень. Да, дать понять это парню.
3: Угу.
7: Вот.
2: Ну, а в чем разница, вот, например, если она не просто дала понять, а реально подкатывает к тебе, проявляет прям, ну, прям инициативу.
3: Что бы ты чувствовала, если вот я подошла бы, ну, или кто-то подошел бы, тебе сказал, ну, все, мы с тобой встречаемся.
2: Ну, не прям да даже так. Не так, ну, а как бы...
7: Я
2: как
7: понимаю, про что вы говорите, и похожие ситуации были у меня.
3: К тебе подходили и так говорили?
7: И, к сожалению, это никогда не были те девушки, которые нравились. И иногда даже приходилось говорить как-то...
3: Жестко?
7: Не жестко, а... Что, извини.
3: Как ты считаешь, почему... Ну вот по вот этому ощущению, тем более ты пережил на своем опыте, расскажи, вот что здесь неприятно, вот что как бы... как это сказать? Ну вот объясни, почему

0: Почему так не надо делать?
1: Я не знаю, надо ли этого избегать.
2: Ну, слушай, я бы тоже не ставила.
1: Потому что если бы ко мне подходила девушка, которая мне нравится, и оказывала знаки внимания, я вот такой, вау, классно.
3: А могла ли быть такая ситуация? Да. Смотри, потому что если она тебе нравится, то ты бы, наверное, сам уже к ней подошел или нет?
1: Ну, смотрите, это же по-разному, что когда парню нравится девушка,

0: хочется получить отказ. И как бы ты не был в себе уверен, все равно есть вероятность, даже тебе если кажется, что она считает, что все нормально, что она какие-то знаки тебе тоже оказывает, как-то намекает, что все равно не факт, что там может сегодня одно, а завтра другое. И какое-то переживание все равно есть, поэтому...
1: Нормально, да.
0: Да, и поэтому приятно, когда ты понимаешь, что, скорее всего, все получится.
1: Просто ты знаешь, про что я? К примеру, мне неприятно, когда ко мне подходит человек и навязывает свое общение, навязывает, что давай встречаться и тому подобное. Я в этот момент испытываю дискомфорт, и это одно.
0: А как бы ты хотела, чтобы было?
1: Ну, то есть я бы хотела, чтобы ко мне проявили как бы инициативу, то есть проявляли, но это делали не...
2: Не сразу, а постепенно?
1: Чтобы это не было... каким-то, ты знаешь, вот снег на голову, нет, даже не то, что снег на голову, а когда это делают без права выбора. Ну, то есть тебе подходят и говорят, все, ты пойдешь со мной.
2: Ну, мы же об этом не говорим, так никто не делает.
3: Я вот не сталкивалась, например, ни разу с такой ситуацией.
1: Нет, в смысле этого слова.
2: Это же не наша сегодняшняя проблема. Проблема в том, что именно девушка проявляет инициативу по отношению к парню.
0: Что вы имеете в виду под инициативой? То есть предложить встречаться?
2: Ну, то есть она становится инициатором отношений.
0: То есть она предложить встречаться?
4: Если на примере, ну, да. Зовет тебя...
2: Не обязательно как снег на голову, а именно какие-то
4: яркие. Но это же... Она все время пошли на обед, пошли там вот... Ну, вот
0: она же может предложить, то есть если мы с тобой погуляли, это еще не значит, что мы пошли с тобой на свидание или мы начали с тобой встречаться.
2: Нет, она взяла и организовала свидание. Вот прямое свидание.
0: Первое?
2: Да любое, первое.
1: Первое свидание.
2: Тебе как будто, если просто, тебя девушка позвала первое на свидание?
1: Как бы, что мне вот это неприятно. Как вот тебе, если тебя вот просто берут...
2: А почему девушке неприятно?
0: Я не могу сказать, как это для вас, но для меня, если я, например, зову девушку на свидание, это значит, готов ли я вступить в эти отношения? Угу. Готов ли я начать встречаться? Потому что если это свидание просто ради того, чтобы провести хорошо время, окей. Но если я не готов, если даже девушка позвала... А я думаю, ой, я не знаю, стоит ли идти. Но это мое мнение, потому что как бы мнения есть разные.
2: Ну, то есть ты и тебе стрёмно не из-за того, что она как девушка первая проявилась, а то, что ты не уверен, в принципе, в каких-то дальнейших вашем будущем.
0: Ну да, то это тоже.
2: Проблема не в том, не в гендерном каком-то моменте.
4: Не в факте инициативы от нее, не в этом проблема. Проблема в том,
0: мне
4: что
0: кажется,
4: ты не знаешь, что она за человек.
0: Если... Вы оба друг другу нравитесь, вы это почувствуете.
2: Окей.
0: Это как-то плавно перейдет.
2: А если она тебе сделала предложение?
0: О, нет, нет.
2: Вот твоя любимая девушка взяла и сделала тебе предложение.
0: Нет.
2: Почему нет?
0: Ну, то есть и мы можем говорить и обсуждать свадьбу, но, опять же, это, мне кажется, ответственность должна быть мною принята. Готов ли я? Я не знаю, мне кажется, девушкам легче как-то к этому прийти, хотя сейчас тоже разные всякие есть.
1: Скажи мне, ты знаешь, что вот в твоем окружении или, к примеру, в близлежащем окружении есть парни, которые, которым нравится, когда проявляют инициативу?
0: Ну, нет, это нормально, это прикольно, это
2: короче,
0: приятно, когда
2: хорошо,
0: девушка показывает, что...
1: Это
0: я
1: другое.
0: Тебе... Ой, что...
4: Как она должна это показать? Позвать тебя или просто...
0: Показать. То есть показать, какие-то намеки, и ты такой думаешь, ага, ну все, она готова, так сказать, зеленый свет, и ты поехал.
2: Ну то есть ты пошел там, не она. То есть она не может проявлять по факту. То есть тебе...
0: Мне кажется, что...
2: Ты такой традиционный чел.
0: Важно просто подготовить как бы...
1: Ну то есть подготовить почву.
0: Да, конечно. Вот через это все... И он такой, да, это все я добился. Красава, молодец.
2: Вот в чем важность этого.
1: Ну, все понятно. Потому что, мне кажется, вот ты подвел идеальную мысль, я готова сказать вывод, о том, что...
2: Совершим на
1: этом. Что это очень классно, когда... Спасибо тебе большое. Вот, когда действительно... Девушка просто сама по себе, вот она излучает не просто инициативу, а она вот как Наташа это делает, она...
2: Я так не делаю просто.
1: Она подготавливает не просто почву, то есть она ну как бы транслирует о том, что она готова построить отношения. То есть она проявляется...
4: Он симпатичен ей.
1: Да. То есть именно эта инициатива, мне кажется, супер классная.
4: А я не называю, например, это инициативой. Для меня вот это не инициатива.

0: инициатива.
1: А что для тебя тогда инициатива?
0: Ну, вот для меня инициатива, как бы, вот опять же, если бы ко мне парень-мужчина проявлял такую инициативу, я бы подумала, ну, странненький, как бы, что-то хочешь, уже как-то, ну, зови там, я не знаю. Ну, то есть не инициатива.
1: То есть есть конкретные шаги?
0: Шаги, да. Да, то есть да. Для меня инициатива – это конкретные шаги. Пошли там на свидание, там, давай, ну, даже просто конкретно пообщаться. Ну вот более что-то конкретное, не просто там взгляды, улыбки какие-то, не просто общение там, если вы в какой-то находитесь в компании или на работе, а вот что-то более конкретное, чтобы, ну вот я как девушка в такой момент понимаю, что парень, наверное, на что-то настроен, если он будет просто мне улыбаться, там просто общаться, ну для меня будет непонятно.
2: Ну, он просто улыбается, как и все, ну, да. Мы будем это, в принципе, ну, доброжелательность. Мне кажется, что здесь очень еще главный такой момент, это про инициативу, если мы говорим, какую цель преследует каждый из нас. Ну, в том плане, что вот девушка, которая проявляет инициативу, что, какую цель она хочет добиться? Ну, то есть, вот что она хочет в дальнейшем?
0: Но мы сейчас про инициативу говорим именно про шаги.
2: Да, про шаги, да? Вот, да. Про шаги. То есть, что ты хочешь добиться, когда, ну, как бы, ты делала, да, так, Наташа, в своей жизни, когда ты прям конкретно подходила, говорила, давай с тобой встречаться.
3: Но я, ну,
2: Какова была твоя инициатива?
3: Короче, смотрите, какая? Есть такая сторона медали, о которой не сказали. Бывает такое, что девушка, например, очень влюблена в парня, и она не понимает, нравится она ему или нет, но он не делает, ну, он там, я не знаю, робкий, или он там, у него какие-то комплексы, он думает, что он никогда с ней не сможет, ну, любая ситуация. Она что, должна 500 лет ждать, чтобы когда он там, у него это все пройдет, и он все-таки сделает первый шаг? Я считаю, что в
2: она
3: этом...
2: Она уверена в том, что он ей нравится? Что она ему нравится?
3: Ну, во всяком случае, она может уже у него спросить для того, чтобы не ждать, не гадать там, да, а просто этот вопрос для себя либо закрыть навсегда, либо начать эти отношения. Почему
2: ну,
3: девушка
2: вот
3: не может...
2: Вот это спросить. То, ну, ты же не проявляешь в плане инициативы.
3: Ну, извини, ты просто берешь и спрашиваешь. Давай встречаться. Это не инициатива, по-твоему?
4: Не, ну это пойдем.
3: Выйдем, поговорим. Нет, просто есть такие ситуации, когда девушки вынуждены первые проявлять инициативу, потому что, ну, парень по каким-то причинам, все тоже нужно понимать, что сейчас парни, они не такие, как раньше, да, а они, например, стали менее, ну, более какие-то скромные, да, допустим, и это не говорит,
1: что... знаешь, Наташа, мне честно сказать, кажется, что они сейчас смелее
3: нет,
1: стали.
3: Нет, но я очень считаю, много парней стало более сдержанно, то есть они сейчас не будут подходить к тебе на лавочку садиться, не будет тебе сейчас парень, даже если ты ему понравился, он тебе не сядет, алкаш 40-летний, да, бывает, но... Как бы ты почему-то не можешь подойти и, ну, и какую-то инициативу проявить.
2: Хорошо, давайте определимся с тем, что не надо делать. Ну, то есть, вот мы говорим о том.
3: Индивидуально.
2: То есть, ты считаешь, просто я считаю, что.
5: Для мальчиков мы выяснили, не надо делать предложение.
2: И все. Но, мне кажется, не надо давить. Мне кажется, что не стоит давить, потому что я согласна с тем, что парни, если им нравится девушка, то они все равно проявят интерес к ней. Не бывает
1: да, вот забыли
2: такого,
1: мы, кстати, да, Ника,
2: что вот прям вообще вот он, я не знаю, ну, если он ее там боится или еще что-то, то, пожалуйста, давайте мы все вот разойдемся по разным углам, потому что в дальнейшем, когда инициатива проявляется очень сильно, яростно, с одной стороны, со стороны женщины, да, то в жизни как вы дальше будете взаимодействовать?
0: Вот, я тоже хотела сказать, что мне кажется, когда девушки проявляют инициативу, они забывают, ну вот для меня это выглядит так, что ты должна тогда быть готова ее проявлять, ну, грубо говоря, всю жизнь.
1: Тащить
0: потому
1: его
0: что, да, потому что ты уже взяла как бы эту роль вроде как на себя, и я говорю не про ту инициативу какую-то вот мягкую такую, типа женскую.
3: Принятие серьезных решений.
0: Да, то есть, она, ну там, предложение там, сделать, или даже
2: а дальше предложение встречать.
3: Я знаю пару, которые комфортно, когда они, ну, либо наравне в этом плане инициативы, либо там иногда девушка по, как бы, я знаю пару, где девушка сама сделала предложение, они же, ну, живы, они живут счастливо. Живут счастливо, припеваючи.
0: Ну, счастливо, а потом мужчина на себя.
2: А ты спросила парня, но он счастлив.
3: Слушайте, есть парень, который все им комфортно. Зачем?
2: Я согласна, что бывает, но это, наверное, ввиду исключений, и мы до конца все равно мы не можем.
3: Да, но это зависит от эпохи и культуры все-таки тоже.
2: Потому что у нас в моем окружении.

0: И из знакомых-знакомых была такая пара, где там женщина больше проявляла инициативу, но это просто определенного склада такой человек, вот, там муж такой более творческий, но это своего рода больше исключение, вот, и каково тебе с этим?
1: Это неправильно, хочешь?
0: Я не говорю, что правильно, неправильно, но цель у тебя какая?
1: Если вам хорошо вместе, у вас хорошие качественные
0: отношения. Ты готова на себе дальше? Ты понимаешь, что дальше ты будешь тянуть на себе побольше?
1: Не будешь
0: части?
1: Ты тянуть, ну что такое? Ну почему ты будешь тянуть? Вы будете оба вместе вкладывать в эти отношения, вы будете строить эти отношения.
0: Отношения, да, а по принятию решений...
2: Ты знаешь, Наташ, такая опасность на самом деле, ну, как бы серьезная. То
0: она есть,
2: если
0: есть, говорю, что
2: ты
0: так...
2: из мужчины вытянула, что... ну, не ты, конечно, ты... конкретно.
1: Нет, если ты его заставила,
2: потом...
1: конечно.
2: Не то, чтобы заставила. Не то, чтобы
1: это
2: заставила.
1: Это же не получается.
2: А так, вот, знаешь, потихонечку из
0: допилила.
2: Него вытянула. Ему не особо надо было, вот, хорошее слово. Вот, потихонечку из него это все вытянула, он все равно будет потом всю жизнь вот так вот. Мне это не особо и надо.
0: Мне кажется, Наташ, что вообще... Изначально понятно, что закладывалось, что мужчина, как бы, он должен быть более инициативный, у него есть мужественность, смелость, да. А женщина, она может создавать эти ситуации. Она, в принципе, как бы к этому более расположена, да, и Бог нас такими создал. Вот. Понятно, что бывают исключения, бывают различные ситуации. Но мне кажется, если вы друг другу нравитесь, и если вы чувствуете симпатию, то неважно, кто с кем.
3: Спасибо, Маша, я с тобой согласна. Спасибо, девчонки, у нас получилась такая оживленная беседа. Спасибо, что вы были с нами. Обязательно пишите свое мнение в комментариях на эту животрепещущую тему. Нам оно очень важно, а также продолжайте смотреть другие наши выпуски.
4: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или ПВС на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или ЛДПЕ. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также OVE или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервные из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.

Бытует мнение, что Библия – это книга, в которой могут разобраться только священники. Поэтому и открывать ее не стоит. Лучше сразу читать какие-нибудь толкования. Конечно, существуют тексты, понять которые непросто, и посвятившим всю свою жизнь размышления над ними. Господь безмерно велик. Но неужели всемогущий отправил свое послание людям, сохранил его, но оказался неспособным выразить то, что хотел? И теперь его неспособность разъясняться просто и доступно должны на таком же человеческом языке восполнить несовершенные люди. Давайте посмотрим, как к этому вопросу относились люди, которые были ближе к моменту появления Писания. Позволим Библии самой рассказать, для кого она предназначена. Ведь в ней содержится ответ и на этот вопрос тоже. В книге Иисуса Навина сказано: «Из всего, что Моисей заповедал сыну Навина, не было ни одного слова, которого тот не прочитал бы пред всем собранием Израиля, пред мужчинами, женщинами и детьми». На тот момент времени далеко не у каждого был свой экземпляр Священного Писания. И чтобы узнать, о чем говорит Слово Божие, необходимо было слушать чтеца. Кто должен был слушать весь текст Писания? Не только священники, чтобы потом его истолковывать. Не только мужчины, но и женщины, и дети. С древности еврейские дети читают и изучают священные тексты. Книга Второзакония, 6 глава. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Слова Священного Писания должны слышать даже дети, и не только по праздникам. Господь оставил нам свое письмо, которое актуально для человека на всем его жизненном пути, от раннего детства до глубокой старости, от понимающего совсем малое до образованнейшего в мире. В Библии есть что рассказать, как утешить, чем ободрить, в чем обличить каждого живущего во все времена. Новозаветные тексты также обращены к простым людям. Христос постоянно учил весь народ, включая детей. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили пищи». А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Христос молился не только о Своих учениках, но и о тех, кто поверит Его проповеди. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Большинство посланий апостолов адресованы церквам, и из их содержания абсолютно ясно, что обращены они не только к служителям, а к каждому верующему в общине. Знание Библии – это то, что способно помочь обрести спасение через веру. Обращаясь к Тимофею, апостол Павел замечает: «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Библия написана для каждого, чтобы помочь найти дорогу к свету, к вере и к жизни. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную. Евангелие от Иоанна. Конечно, обращаясь к священникам и толкованиям, можно порой лучше понять, о чем идет речь в том или ином месте. Но это не значит, что вместо того, чтобы исследовать оригинал, нам следует смотреть только на слепок. Действительно, простого прочтения порой недостаточно, чтобы сразу все понять. Многие требуют серьезного подхода,

и истина в том числе. Вникай в себя и в Писание, призывает апостол Павел. Не всегда в Слове Божьем истина лежит на поверхности, но Господь посылает свое просвещение ищущим, искренне желающим найти его. Притчи 2 глава. Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ребенок вы или умудренный опытом старец, не стесняйтесь открыть Библию, письмо от Всевышнего, ведь он действительно выразил в нем то, что хотел сказать.

0: Всем привет! Это программа «Найди свой путь». Я Размик и Велина. Сегодня мы говорим про жизненные испытания. Порой они выпадают в тот момент, когда их больше всего не ждешь. И как с ними справиться, и с честью принять, и не потерять себя. Сегодня мы поговорим об этом с нашей гостьей Алиной. Алина, привет!
1: Привет!
0: Расскажи, Алина, о своем путешествии. Что подтолкнуло тебя на это?
1: Ну, я просто люблю путешествовать. В тот момент у меня было достаточно денег, чтобы съездить куда-то, но не было достаточно денег, чтобы там пожить нормально. Поэтому я поехала туда, в Эстонию, волонтером. И как бы преимущество именно этой волонтерской программы было в том, что после этого мне возвращали деньги за визу, за перелет и еще немножечко карманных платили.
2: Нормально.
0: И сколько тебе в итоге вышло на эту поездку?
1: Ну, в смысле, получается, что в результате ты сначала тратишь деньги, а после этого тебе возвращают, и даже чуть-чуть больше. Вот.
0: Ну и как съездил? Что это вообще за программа? Что вы там делали?
1: Программа сама называется... Раньше она называлась Европейская волонтерская служба. Сейчас ее переименовали немного, но, в принципе, условия остались те же. То есть многие ребята ездят на целый год, а также бывают краткосрочные проекты. Ну, я ездила всего лишь на 2 недели.
2: А что ты там делала? Расскажи.
1: Я была там, ну, что-то типа вожатой в... английском лагере для русскоговорящих детей.
2: Очень интересно. В Эстонии.
1: В Эстонии, да. То есть все дети говорили там по-русски, но они должны были стараться как можно больше говорить по-английски, и все остальные волонтеры, кроме меня и девушки из Украины, говорили там только на английском с ними.
0: То есть это отправляют родители, кто хочет, чтобы их дети подучили язык, я так понимаю, да?
1: Да. Понятно. Ну, то есть, получается, создают искусственно-языковую такую среду.
0: Но ты достаточно молодая. Какой возраст был у детей?
1: Интересная особенность этого лагеря было то, что каждый день у нас была новая группа. Ого. И каждый день новый напарник. Но лагерь сам очень маленький, там было всего лишь 30 детей, поэтому в результате ты все равно знаешь всех. Ну и группы небольшие.
2: Ну, это не так просто быть в чужой стране, общаться с людьми, которых ты не знаешь, если у тебя еще каждый день новый напарник, ты не успеваешь как бы подружиться. Как тебе это проходило?
1: Особенно сложно мне было в самом начале, потому что я приехала в новое общество, я не знала, как бы, какие там интересы у людей. Мы разговаривали друг с другом только на английском, потому что девушки были из Мексики, из Италии, Франции, была там немка и девушка из Колумбии. И многие из них до этого были на предыдущем проекте, поэтому они уже там чувствовали себя самыми крутыми. И то, что, о, я тут знаю, я тут устанавливаю свои правила. А мы приехали, вот 3 девушки, и еще только пытались влиться в эту как бы новую такую жизнь.
0: Среду.
1: Да. И, ну, вот этот момент был самый сложный для меня.
0: А какие правила они устанавливали?
1: Ну, что-то из серии. В первый день я сидела, готовила презентацию, другая девушка рядом со мной смотрела фильм, в котором было куча матных слов. Я ее попросила, можешь, пожалуйста, надеть наушники? Она сказала, выходи, работай в каком-то другом месте, в коридоре. Я такая, супер. Но в тот момент это был самый первый день или второй, когда я только приехала. Я была такая стесняшка еще, я даже не смогла ей ничего ответить.
2: Это похоже на дедовщину в армии, когда старослужащий.
1: Ну, что-то такое, да, немножечко было.
0: А вот сам проект, ты туда приехала уже подготовленной, или ты пошла, обучилась там? Ну, вот наставничество его, или вообще вот?
1: Наставничество особо не обучают. И как бы вообще нас там особо ничему не обучали. В первый день нам рассказали правила, чтобы не пить, не курить в лагере при детях. Вот. Не уходить куда-то там с территории. И мы обсудили саму программу.
2: А вы должны были чем-то заниматься с детьми? Или просто с ними находиться?
1: Мы должны были проводить для них дискуссии на тему экологии. И еще что-то такое. Вот.
0: Как у тебя сложились отношения с этими девочками, которые строили свои правила?
1: По-разному, потому что люди разные.
0: Но твое отношение к ним менялось? Ты им в ответ там как-то грубила или наоборот?
1: Ну, нет, я не грубила, но скорее по мере того, как я привыкала, я чувствовала себя больше самой собой, и в некоторых случаях я могла высказать свое мнение, я могла высказать, когда мне некомфортно, то есть мои границы нарушают, и могла больше себя проявить, чтобы меня люди зауважали и как бы перестали так смотреть, может быть, снизу вверх. Ой, наоборот, сверху вниз.
2: Когда ты только приехала, вас как-то познакомили, всех вас собрали, что-то для вас, может быть, провели?
1: Теоретически они должны были это сделать. И даже по условиям контракта это является частью любого волонтерского проекта. Но в других местах, когда я приезжала работать, наставников, сотрудников обычно проводят тимбилдинг. Но в том лагере, в первый день, когда мы приехали, мы попали на их прощальную вечеринку предыдущего проекта. И, то есть, мы такие сидели и слушали, как они обсуждают все события, то, что было на предыдущем, и было немножечко неловко. На следующий день сразу же уже началось обсуждение программы, поэтому у нас ничего такого не было.
2: Это как попасть на выпускной к другому классу.
1: Что-то, наверное, да, похожее. И мне пришлось как бы самой предпринять какое-то усилие, чтобы почувствовать себя там комфортно, чтобы подружиться с девочками, с волонтерками другими. Ну и как-то стать частью этой команды. Найди свой
0: путь. А были какие-то стрессовые ситуации вот в этой поездке?
1: Наверное, немножечко стрессовым для меня было обсуждение некоторых моментов воспитания. То есть так как мы работали с детьми, в некоторых моментах у нас были разные взгляды о том, как это нужно делать. Например, руководитель проекта очень много кричала на детей, с моей точки зрения, достаточно грубо. И вначале у меня было ощущение того, что я единственный человек, который себя некомфортно чувствует. Но потом, как бы, когда я начала разговаривать с другими девочками, оказалось, что у нас похожие взгляды, что нам бы всем хотелось что-то изменить. И вот, может быть, на этом моменте мы что-то действительно постарались сделать вместе.
2: У вас вышло это? Вы как-то повлияли на ситуацию, на крики?
1: На крики не знаю. Может, да. Девочки предложили новые способы установления дисциплины. Как бы моей частью было, наверное, то, что на второй неделе проекта, их всего было две, Тема лагеря была экология, и было очень много научных слов на английском языке. То есть детям было довольно-таки сложно, все эти обсуждения, рисование плакатов. Но оно становится просто скучно, а дети должны играть. И вот тогда я предложила сыграть в игру с мусором. Знаете, есть такая вещь, как бы recycling, когда по второму разу запускают мусор.
2: Второе использование.
1: Да, такой термин, как upcycling, это когда из мусора

0: делают что-то полезное, mm-hmm. что-то интересное, например, лампу или еще что-то. Здесь, по сути дела, то же самое. Мы из мусора и из бутылок сделали игру. Mm-hmm. Вот. И там у нас была битва двух царств, которые боролись за то, чтобы захватить бутылки.
1: Это была твоя идея?
0: Да.
2: А руководство как отнеслось к этому, к твоей затее?
0: Ну, естественно, положительно, как бы. Mm-hmm. Почему бы ему отрицательно относиться? Мне кажется, практически всегда инициатива, она поощряется.
1: А как это повлияло на твои отношения с девушками, другими волонтерами?
0: Я почувствовала, что меня стали больше уважать, то есть они узнали, какой я человек настоящий. То есть им стало как-то интереснее со мной. Ну и я себя стала гораздо увереннее чувствовать в обществе, потому что я почувствовала, что я могу что-то внести. Хотя, по сути дела, я что-то просто вспомнила из своего предыдущего опыта, mm-hmm. то, что мы проводили в других лагерях.
1: Это интересно. То есть получается, что причина, почему тебя как бы не принимали, потому что они тебя не знали?
0: Да, ну, люди же очень часто судят по внешности. Я, может быть, выгляжу немножко по-детски. Люди думают, ой, у нее еще нет никакого опыта, ой, она такая стесняшка, тихо говорит. Но по мере того, как я себе позволила расслабиться немножечко, раскрыться, высказывать свое мнение, эти люди поняли, о, оказывается, она что-то думает.
1: Что-то там есть.
0: Да, то есть и у нее, то есть, есть причина иметь какое-то мнение. И у нас были, ну, интересные такие обсуждения. Вот с девушкой из Колумбии мы очень хорошо подружились, потому что, ну, мы нашли друг друга. Она тоже была очень такая веселая и смешно одевалась. И вот нам с ней очень хорошо оказалось работать, хотя, ну, вообще из разных полушарий мы даже.
1: А был кто-то еще из России?
0: Из России больше не было никого. Вот была девушка из Украины, mm-hmm. и она была мне гораздо старше, ей было лет 28. Поэтому во второй день, когда я почувствовала, что мне некомфортно, тимбилдинг не провели, и его не будет, а дети приезжают через несколько часов, я подошла к ней, как бы, ну, выбрала, наверное, самого такого близкого, что ли, человека, хотя бы у нас...
1: Менталитет.
0: Да. И вот мы с ней очень хорошо пообщались, то есть она мне сказала, да, тут как бы есть момент, то, что что-то не так, но ты не переживай. То есть у нее уже есть богатый опыт, и она вот, ну, поддержала меня как-то, успокоила, что ты здесь не одна, то, что...
1: Мы тут все страдаем.
0: Да, был момент в том, что мы такие девушки из Мексики очень много ныли. Мне кажется, даже слишком много. Но так или иначе, мы делились эмоциями. Когда ты высказываешь эмоции, то становится легче.
3: Найди, найди свой путь.
2: Понятно. То есть я так понимаю, как я вижу это место, все это приходит, ну, в таком негативном настроении, и начальство такое.
0: Ну, да, было сложно.
2: А вот как ты, наверное, вот как против течения, что ли, шла? Как, ну...
0: Я не знаю, шла ли я против течения. Может быть, в какой-то степени, да.
1: Стояла против течения.
0: Может быть, да. Я просто думала для себя то, что я сюда приехала не просто так. Я хочу здесь действительно сделать что-то хорошее. Я хочу уехать отсюда с положительными эмоциями. Поэтому я хочу реализовать себя, насколько могу. А сила для других людей хорошо, насколько я могу. То есть дети насладились игрой, там они подружились со мной. Все, отлично, значит, я молодец.
1: Очень интересно, ты сейчас сказала, я хочу уехать отсюда с положительными эмоциями, да? Положительными впечатлениями. То есть мы часто можем, попадая в какую-то ситуацию, просто ничего не делая, принимать все так, как есть, и mm-hmm. уезжать потом и наискать, как было все ужасно и плохо, меня никто не понимает, не принимает, и вообще дети отстой, и Эстония вообще навсегда для меня закрыта. Человек изменил mm-hmm. обстоятельства, да, по сути, и отношения.
0: По крайней мере, свое отношение.
1: По крайней мере, свое отношение. Ну, и немножко обстоятельства. Ты что-то все-таки сделала для того, чтобы стало вам всем интереснее и веселее mm-hmm. вместе.
2: Альна, это ты только, ну, как бы на свой опыт основывалась, или тебе как-то Бог помогал?
0: Я думаю, что мне в значительной степени помогал Бог, потому что там было место, на самом деле, мы вот эта деревня, в которой мы жили в Эстонии, там, где проходил лагерь, там у меня была возможность уходить на природу, молиться, петь. Уходите далеко, чтобы меня никто не слышал, как я пою.
1: Так плохо поешь?
0: Да я не знаю. Нормально, наверное, пою, но все равно как-то комфортнее, когда никто не слушает. И, то есть... Действительно, вот то есть природа меня

0: кайфовала Бог и возможность делать то, что я люблю, то, что я просто люблю делать. Как-то
1: чтобы ты лучше не было. Людям, которые оказались в каком-то незнакомом обществе, некомфортном, где их не принимают, не ценят, что бы ты им сказала?
0: Я бы посоветовала, наверное, помнить то, что они не одни, потому что как минимум у них есть один друг, это Бог, который всегда рядом. И когда некому пожаловаться, можно пожаловаться ему. Наверное, еще... То есть сделать что-то, чтобы им самим было комфортно. То есть... расслабиться, я не знаю, физически. Может быть, если они там любят выходить на пробежку, значит, выходить на пробежку.
1: Делать что-то привычное.
0: Да. И помните то, что вокруг на самом деле есть люди, которые такие же, как и этот человек. То есть, может быть, у нас общий... Может быть, плохо, может быть, нет. Но они проходят через те же самые трудности. И если мы начнем разговаривать об этом, возможно, мы сможем найти какой-то выход из этой ситуации. Ну или, по крайней мере, может быть, люди смогут изменить в каком-то ключе свое отношение. Ну и молиться, потому что Господь, Он имеет силу не только менять обстоятельства, то есть, ну, в какой-то степени, да, отношение девочек ко мне там изменилось. Руководитель проекта не изменилось. Но что изменилось, это мое отношение к этой ситуации. То есть я нашла там, ну, какие-то определенные плюсы. То есть, да, улучшился мой английский. Я узнала новые слова. Я получила опыт лидерского, как бы такого. То есть, когда я проводила игру и другие вещи. Ну и место было само очень красивое.
2: Скажи, ты после этой поездки разочаровалась в этом проекте? Поедешь к ним еще?
0: Я не могу поехать еще раз, потому что это возможность один раз за жизнь съездить бесплатно. До 30 лет, с 18 до 30.
2: Можно меня съездить? За меня можешь съездить.
0: Нет, ты можешь съездить только сам. Найти что-то более тебе подходящее.
2: Но к ним ты больше не поедешь?
1: А если бы была возможность?
2: Да.
0: Я не знаю, просто как бы у меня не было цели возвращаться на то же самое место. Хочется посмотреть мир вообще.
1: Ну, какие у тебя остались эмоции от этой поездки?
0: У меня осталось желание советовать людям. О, ребята, вы можете попутешествовать бесплатно, получить новый опыт, плюсик к вашему резюме. Поэтому сейчас как бы я очень советую другим ребятам тоже так съездить. Если у вас нет много денег, вы можете съездить практически бесплатно.
2: Ты как-то изменилась после этой поездки?
0: Не знаю. Может быть, я стала увереннее в себе, то, что я могу приехать в совершенно новое общество, я там найду себе друзей, я смогу установить контакт с людьми и смогу даже что-то сделать интересное, так что они будут мной довольны, и я буду тоже с хорошим впечатлением уезжать.
1: Я сделаю вас своими друзьями, хотите вы этого или нет?
2: Алин, спасибо, что ты пришла сегодня к нам в студию, рассказала свою историю. Нам очень приятно видеть тебя здесь.
0: Мне
2: друзья,
0: тоже.
2: Если у вас случилось в жизни так, что вы вышли из зоны комфорта, все идет не так, знайте, что вы можете взять все в свои руки и изменить все к лучшему. Знайте, что Бог вместе с вами, и Он вас поддержит. Это программа «Найди свой путь». До новых встреч. Пока.

запретен, и сладок, и съеден. Преступники спрятаны, вынесен приговор. Она в слезах, оба в листьях, он бледен. Вечный смотрит не сверху, в упор. Вечный смотрит, обманут и предан. Боль и в голосе, и в глазах. Змею ползать, ей в муках рождать, ему хлебом надрывать свою спину, и всем смерть и страх. Плод запретен, пульс по холодным венам. Плод запретен, звенит в голове.

туман. Кто виновен? Адам говорит, что Ева, та, что змей, а в итоге одно — обман. Первый в их жизни обман. Вся вселенная замерла в ожидании. Что решается там, на Совете мира? Не имея возможности смягчить наказание, мучительно долгое совещание наконец-то решение всем открыло. И ангелы падали перед вечным, и каждый просил, пусть не ты, а я. Но разве спасли бы они человечество? Нет, эта чаша теперь моя. И вмиг, словно вспышка, не стало вокруг ни отца, ни ангелов, ни тяжелых решений. Полумрак, запах сена, боль в легких и пара рук. А после, до сих пор неизвестное миру, прощение.

0: Приветствую исследователей Священного Писания и любителей истории в программе «Загадки древних рукописей». Иногда мы слышим такое выражение «духовный человек» или наоборот «бездуховный человек». Что такое духовность? Сегодня мы поговорим о духовности в контексте истории Древнего Израиля в период Второго Храма. Поговорим с ученым, библеистом, историком, преподавателем, заведующим кафедрой в Заокском университете Эдуардом Михайловичем Игизаряном. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте, Валерий.
0: Вот, собственно, вопрос о духовности. Какое... Ну, поскольку мы все-таки это обсуждаем в контексте библейском, да. Каково библейское понимание духовности? Что это такое?
1: Вопрос архисложный. Потому что мы, наверное, должны собрать все то, что сегодня, так скажем, в науке, в исследованиях пытаются подразумевать под понятием духовность. Ну и так же, как вот есть в науке дедуктивный, индуктивный метод, да, ученые пытаются выкристаллизовать какое-то определенное понятие, которое помогло бы нам понять, как это работает в различных науках. Поэтому, даже если зачитать, обычно говорят, что духовная жизнь – это особый способ существования общества, в котором отражаются все его диалектические процессы и связанные с историей того или иного народа, закономерности, закономерности времени, культуры, социума, политики, религии и другие особенности. То есть вот из того, что я сейчас назвал, мы можем два очень важных момента, значит, подчеркнуть. То есть это первое, это способ существования общества. Во-вторых, в этом существовании общества отражаются все его диалектические процессы и закономерности развития. То есть, иначе говоря, духовность – это, в общем-то, довольно-таки многомерное явление, с которым мы имеем дело. Поэтому на сегодняшний день есть, так скажем, различные науки, которые вводят в свой, так скажем, терминологический аппарат такое понятие, как «духовная жизнь общества». Об этом говорят собственные философы, об этом говорят культурологи, социологи, психологи, об этом говорят, в общем-то, об этом говорит теология, что, в общем-то, естественно. И даже иногда в исторической науке мы можем говорить о том, что можно говорить о духовной жизни, о духовности. Если речь идет о духовности с точки зрения теологии, с точки зрения вот, Священного Писания, то, чем мы занимаемся,

0: то духовная жизнь или духовность, духовный человек – это человек, который стремится к тому, чтобы построить с Богом особые отношения, построенные на доверии, построенные на послушании Слову Божьему, Его воле, Его заповедям, прислушиваться к тому, что говорит Слово Божие через пророков, через какие-то наставления и прочее. То есть вот обычно мы такого человека называем человеком духовным. Но опять же, вместе с этим, и это очень важная вещь, мы должны понять, что в зависимости... То есть это духовность человека и общества – это явление непостоянное в том смысле, что в зависимости от периода времени, в зависимости от того, о каком народе идет речь, потому что у каждого народа своя какая-то, свой, каждый народ пережил свой какой-то исторический перипетий, исторический период развития. Соответственно, складывается определенное представление о мире и прочее. Какие-то у каждого народа существуют мировоззренческие представления, категории и прочее. Поэтому, когда мы говорим о духовности, мы включаем все вот эти явления в это понятие. И поэтому у нас получается, ну, в кавычках говоря, на выходе, да, определенная, так скажем, определенный вывод, который мы должны сделать. В зависимости от того, о каком времени мы говорим, меняется и представление о духовности. В зависимости от того, о каком народе мы говорим, меняется представление о духовности. В зависимости от того, о какой религии мы говорим, меняется представление о духовности. Угу. Давайте приведем пример, может быть, в этом смысле какой-то небольшой. Да? Вот существует представление о духовности в иудейском обществе.
1: Угу.
0: Вот хороший очень пример – это земной отец Иисуса Христа Иосиф. Написано, что Иосиф был праведником. И поскольку он был праведником, услышав о том, что, или увидев, что его, значит, жена Мария, она...
1: Еще даже не жена,
0: еще даже не поженились, она уже беременна, он хотел ее отпустить. Ну, каким-то образом это все скрыть или как-то еще. Он называется праведником, но Господь приходит к нему и говорит: не отпускай, возьми ее в жены, потому что то, что в ней, от Духа Божьего. То есть, иначе говоря, вот его такое понимание, как человека духовного, глубоко духовного, и человека праведного, как его оценивает Священное Писание, оно иногда может, так скажем, идти, ну, что ли, я, может быть, это неправильное слово, но оно как будто бы идет вразрез с волей Божьей. И поэтому Господь к нему является и говорит: не отпускай, возьми.
1: Ну, то есть быть праведным и быть, ну, в каком-то понимании духовным, это не значит не ошибаться.
0: Да, это не значит не ошибаться. Кроме того, мы видим, что вот Иисус обращается к своим апостолам и говорит: вот смотрите, фарисеи, они имеют большой авторитет. Поэтому все то, что они вам говорят, слушайте их, но по делам их не поступайте. То есть, иначе говоря, существует какое-то определенное представление о том, что то, что говорят фарисеи, это, они говорят иногда правильные вещи. То есть существует какой-то определенный образ фарисейской духовности.
1: Иногда или в целом все-таки правильно?
0: Ну, может быть, в целом. Ну, понятно, что Новый Завет нам изображает, так скажем, да, может быть, нелестный какой-то образ такой фарисея, да, то есть это очень часто, ведь со временем понятие фарисей стало, в общем-то...
1: Ну да, нарицательным.
0: Да, таким нарицательным, лицемер. Поэтому Иисус говорит, вот как они делают, там, на углах останавливаются, молятся и прочее, так не делайте. Ты войди в свою комнату, да, тайную, закрой за собой.

будет дверь, и помолись отцу, который в тайне, и отец, который в тайне, воздаст тебе явно. Да, то есть, но тем не менее, существует образ фарисейской такой духовности, которая, кстати говоря, многих привлекала, потому что в целом в народе было представление о том, что это довольно-таки богобоязненные люди. Но Христос приходит и приносит новую духовность. Он говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников фарисейских,

0: Мы должны оговориться, о чем идет речь. Потому что даже если мы возьмем христианство, я не говорю уже про иудаизм, потому что иудаизм сегодня тоже довольно-таки разделенная религия. Если мы говорим о христианстве, в христианстве мы видим фактически три основные направления. Это православие, католицизм и протестантизм. Мы понимаем, что у каждого из этих направлений существует свое понимание духовности, которое по-разному проявляется. Католическая духовность в зависимости от того направления, которое выбрал человек, в зависимости от того монашеского ордена, который он выбрал. Существует там, ну, условно говоря, какая-то августинианская духовность, какая-то там доминиканская духовность и прочее. То же самое православие. В зависимости от того, какому вот, о каком времени мы говорим, потому что существовало множество споров. То же самое протестантизм. Сегодня десятки тысяч протестантских конфессий. О какой духовности мы говорим? Адвентистская духовность – это что-то своеобразное. Оно не похоже на баптистскую духовность, ведь правда? Согласитесь с этим.
1: Ну, не знаю, наверное, не соглашусь, потому что в общих чертах мне кажется, что...
0: Ну вот смотрите, хорошо, я приведу пример. Там, предположим, для адвентиста, адвентисты серьезно относятся ведь к субботнему дню, правильно?
1: Ну да.
0: Но это не происходит в других конфессиях обычно. А для адвентистской духовности очень важно то, что у нас находится на тарелке, что мы едим. Потому что для нашей духовности, в нашей духовности мы отделяем чистое от нечистого, да, то, что не делается другими христианами, и так далее. Поэтому вот, как бы, вот такие, в данном случае, практические вещи, они демонстрируют то, что, собственно, представляет для нас духовный человек. Если он ест все подряд, мы говорим, да нет, это как-то не совсем правильно с библейской точки зрения, да? Поэтому, то есть, вот вопрос, он связан с тем, что духовность – это многомерное понятие. Вот, даже когда мы говорим о теологии, это мы должны помнить, о чем, так скажем, какой культуре духовной относится человек, о каком времени мы говорим. Вот эти вещи, они очень важны.
1: Ну, то есть духовность – это некий, получается, набор правил, которым человек должен соответствовать.
0: Это определенно, в том числе. Но это не только набор правил. Это определенные мировоззренческие позиции и категории, которые человек, на основании которых человек мыслит свое развитие духовное, то есть как путь к Богу, как путь богопознания. Вот что очень важно. То есть это ведь не просто какие-то правила, которые вот он для себя определил, и все. Христос спрашивает, говорит, возлюби ближнего, как самого себя. А для него очень важно, он задает вопрос, а кто такой мой ближний? Кого я должен возлюбить? Кто для меня человек, мимо которого я не могу пройти, чтобы Бога не оскорбить? Понимаете, о чем идет речь? То есть ближний – это тот, которому я обязан помочь, потому что иначе я согрешу. А Христос приводит пример и говорит, вот самаритянин взял и помог человеку, он оказался для него ближним. Поэтому вопрос в том, что есть иудейская духовность, для которых ближний – это тот, который тоже еврей. А есть все остальные, прочие, которые, понимаете, ко мне не имеют никакого отношения. Я могу пройти мимо них, и ничего не будет. Христос говорит, нет.
1: Я при этом остаюсь духовным
0: человеком. Я при этом остаюсь духовным человеком.
1: Праведником.
0: Христос говорит, нет. Если ты увидел его в бедствии, ты должен ему помочь. Потому что этого ожидает от тебя Господь, вне зависимости от того, какой он национальности, цвета кожи и прочее. Потому что он прежде всего человек. Вот как бы... Вот и Иисусова духовность, да?
1: Ну, тут получается, что мы как раз подходим к тому моменту, а в чем разница между духовностью христианской и духовностью иудейской, вот как раз того периода, который предшествует христианству?
0: Ну, вот интересно, здесь несколько моментов, которые нужно оговорить, поскольку эти моменты являются слагаемыми для того, чтобы представить себе, что это за тип такой людей, которые вот пытаются жить духовной жизнью, и иногда не только жить, иногда

0: и делать так, чтобы их ближние тоже жили этим образом жизни. Ну вот мы, например, сталкиваемся с тем, что есть такая интересная книга Ездры и Ниемии. Да? Две книги, по-видимому, они когда-то были единым целым, поэтому иногда говорится книга Ездры и Ниемии через дефис. Да? Иногда вот просто говорится о двух отдельно взятых книгах. Тем не менее, Ездра и Ниемия – это середина V века, как раз начавшийся вот уже период второго храма. Дело в том, что когда мы внимательно читаем эти книги, мы наблюдаем очень интересное явление. По-видимому, Ездра, Ниемия и все вот это поколение людей, которые жило на тот момент времени, после того, как они вышли из плена, они себя мыслят как люди, которые участвовали в новом исходе. То есть мы видим, что был период исхода еврейского народа из земли египетской. Так? Вот они вышли из Египта. Что происходило после того, как они вышли из Египта? Во-первых, Господь заключил с ними завет на Синае. Он им дал заповеди. Кроме того, Господь дал повеление построить святилище. Пока что не храм, пока что святилище, но тем не менее. Вот, он сказал про это. Мы читаем в Исход 25 главе 8 стихе. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». То есть святилище – это то, так скажем, та модель спасения, которую Господь нам пытается продемонстрировать. Да? Вопросы возникают в отношении святого-несвятого, чистого-нечистого. Вопрос возникает в отношении завоевания земли. Потому что нужно перейти через Иордан, нужно завоевать землю, нужно завоевать Ханаан.
1: И не просто завоевать, а еще нельзя смешиваться с теми
0: народами. Да, безусловно, нельзя смешиваться с народами и прочее. Есть, называются семь автохтонных народов, которые
1: надо изгнать.
0: Которые нужно изгнать, и с которыми нельзя вообще иметь ничего общего. И, говорится, даже там в каком-то поколении с ними нельзя иметь ничего общего. Сына своего не отдавай в жены, дочь свою не отдавай в жены за их сыновей, и, значит, ну и так далее. Да? То есть нельзя было иметь такие смешанные браки.
1: Ну, то есть народы прокляты.
0: Да.
1: Фактически. Ну, то есть, почему нельзя? Потому что они прокляты, потому что должны
0: быть... Они нечистые, да.
1: Понятно.
0: Они нечистые. Потому что если ты начинаешь себя с этими народами, так скажем, смешивать, то появляется определенная проблема, о которой мы сейчас поговорим. То есть, в чем вопрос возникает? Теперь, Ездра и Ниемия – это люди, которые находятся во главе общества. Ниемия – это человек, который является, ну, фактически... является губернатором вот этой территории, провинция Иудея, а Ездра является священником. То есть это человек, который был, так скажем, в его руках были все вопросы, связанные с духовным воспитанием людей, с чтением Священного Писания, с образовательным процессом и прочее, прочее, прочее.
1: То есть он именно служитель в храме или просто исследователь, книжник,
0: сложно
1: учитель?
0: Сказать. Вот мы знаем о том, что он священник и что он книжник, а служил ли он при храме, здесь очень сложно сказать. Так вот, мы видим, что по тому, как написана книга Ездры, во всяком случае, мы видим, что они мыслят себя как народ, который участвовал в повторном выходе из плена. Теперь уже только не египетского, а вавилонского. Поэтому все то, что происходило при выходе из египетского плена, они должны сейчас повторить. То есть они должны решить вопрос в отношении завета. Завет, который они заключали с Богом при выходе из Египта, он еще в силе или нет? Это важный вопрос. Например, пророк Агей где-то за 70 лет до Ездры, потому что Агей – это 520 год, где-то за 70 лет до Ездры, сказал о том, что через Агея Господь сказал. Ну, вот давайте мы заглянем в библейский текст и прочитаем такой очень интересный момент, связанный с пророком Агеем. Вот

0: Ну, например, 2 глава, 5 стих. Вот смотрите как. «Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». То есть Господь сразу заявил о том, что вот этот завет, который они заключили при исходе из Египта, этот завет в силе. Почему? Потому что, собственно, то, что они пошли в плен, это не что иное, как суды завета. А если суды завета существуют, значит существует завет. И завет. Угу. Поэтому, когда они возвращаются, Господь говорит, потому что многие сомневались. Почему он про это говорит? Потому что многие сомневались. Мы в завете еще с Богом или нет? А он говорит, нет, вы в завете еще с Богом, он существует. Поэтому, если существует завет, значит, существует закон. А если существует закон, то надо вернуться к каким-то изначальным положениям законодательным, которые необходимо здесь, вот сейчас, в период второго теперь уже храма, во времена Ездры и Неемии, необходимо повторить. Поэтому повторяется что? Повторяется вопрос о десятине. В книге Ездры и Неемии четко видно, мы видим, что десятину необходимо возвращать и так далее. Проговаривается этот момент. Проговаривается момент, связанный с очищением храма. Потому что храм надо очистить. Ну вот он уже стоит. Там сколько-то лет, уже почти 70 лет или 70 лет он стоит, этот храм. Но почему-то получилось так, что помещение храма занимают какие-то странные люди. И, в общем-то, использовав всю мощь своего вот административного авторитета, Неемия приводит к тому, что он очищает просто храм, он выбрасывает вещи вот этих вот людей, вот, которые для кого-то были там авторитетными и прочее. То есть он занимается очищением храма. Кроме того, и мы это видим, как в книге Ездры и Неемии происходит. Приходят к Ездре и говорят, оказывается, есть там князья и кто-то еще, там священники, которые, находясь в Вавилоне, они взяли себе в жены там, иностранных жен, да, там, они взяли себе представительниц языческих народов.
1: Не, и даже местных уже,
0: да.
1: То есть союзы фактически заключили.
0: Да, да, да. И вот что происходит. Ездра, вот интрига всей этой книги Ездры, она заключается в том, что в 10 главе, значит, он начинает раздирать на себе там одежду, он начинает плакать, там рвать на себе волосы и прочее, раскаивается и так далее. Но возникает вопрос, были ли предприняты какие-то в общем, меры для того, чтобы решить вопрос. Непонятно. Приходит в Иерусалим Неемия через 14 лет. Через 14 лет приходит Неемия, и мы видим, что он уже не делает так, как Ездра. Он уже облечен авторитетом государственным, да, как фактически как гражданский правитель, как губернатор, и он начинает уже на других, так скажем, да, рвать волосы, одежду и так далее, запрещать и прочее. То есть как-то пытаются решить этот вопрос в отношении смешанных браков. А почему? Это важный момент. Потому что смешанные браки – это то, что фактически оскверняет землю. А земля, она свята.
1: А почему?
0: Потому что земля, вот эта Палестина, это дар Божий еврейскому народу, но данный на условии. На условии того, что они должны с этой земли прогнать язычников, они должны правильно относиться к этой земле, не осквернять ее. Потому что, когда они повторяют обычаи язычников, они землю оскверняют. Почему Господь их изгнал из этой земли, отправил в Вавилон? Потому что земля была осквернена. И как раз версия книги Паралипоменон, которая как раз появляется именно после плена, ну, это, наверное, середина 5 века или, может быть, даже начало 4 века до нашей

0: эры. Ну, разные ученые по-разному говорят об этом. Тем не менее, версия книги «Паралипоменон» заключается в том, что Земля должна была отпраздновать субботы свои. Угу. То есть она была фактически осквернена. Она должна была отпраздновать свои субботы. И поэтому 70 лет, потому что каждый седьмой год это был год субботний. Соответственно, 10
1: 490 лет.
0: Не-не-не. Да? 10 субботних лет – это 70 лет.
1: 70, да.
0: Это 70 лет. Поэтому вот таким вот образом, да, 10 субботних лет должно было пройти. 70 лет, а 10 – это символ минимума. Поэтому вопрос в том, что это минимальный срок, который они должны были провести в плену. Вот таким вот образом, то есть мы наблюдаем, что фактически вот духовность, она здесь проявляется в том, что нужно повторить опыт исхода еврейского народа из Египта. И все те требования, которые существовали при исходе из Египта, их нужно осуществить, то есть вернуться вот в это изначальное состояние.
1: Но ведь тут некоторый нюанс, когда они из Египта выходили, там все-таки народы, которые прям вот заявлено, что они прокляты, вот за то, за то, за то и за то. Вот, и поэтому их надо истребить, ну или как минимум изгнать, и с ними никаких отношений не иметь. Когда же они возвращаются из Вавилона, ничего не говорится о народах, которые живут на этой земле. Ну, по большому счету, там ведь и иудеи остались какое-то количество, проживали. Там самаряне остались, ну, какие-то туда были переселены с других земель, там еще чего-то. Но о них ведь ничего не говорится, что они прокляты.
0: Но смотрите, что происходит в этом смысле. Дело в том, что когда мы с вами внимательно читаем, даже смотрите, опять же, тот же самый Агей. Агей и в том числе Захария, они обращаются к народу, который они называют остаток. Вот смотрите. Угу. Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафилеву, то есть это был правитель, который руководил гражданскими вопросами до Ниемии.
1: Даже, наверное, еще раньше.
0: Ну, до Ниемии, это 520 год. Угу. Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому иерею, то есть первосвященнику, и остатку народа. Вот это очень важная категория для них. Вообще категория остаток – это сложная вещь, очень важная, очень интересная. Но мы видим, что они здесь, вот, произнося вот это неоднократно, они говорят о народе, который вышел из Вавилонского плена, как о народе остатка. То есть, иначе говоря, это народ, который получает спасение, в отношении которого у Бога есть особая миссия. А все остальные, всех остальных, иногда это называется, в еврейском тексте это называется амхаарец. Амхаарец – это народ земли, то есть это, в общем-то, оскверненные. Это, в общем-то, те, которые вот, так скажем, от которых надо держаться подальше.
1: Потому смешиваться с ними.
0: Поэтому смешиваться нельзя. Поэтому вот, поэтому вот у них такое представление. И поэтому формирование остатка в данном случае – это определенное прочитывание книги пророка Иезекииля, которая была написана, Иезекииль был призван в 593 году до Рождества Христова, и 22 года он совершал свое служение. Это, наверное, 571 год, последнее откровение, которое Иезекииль получает. Но в своей книге, во всяком случае, в начале книги, там, первые там, 11 глав, он очень много уделяет внимания и времени остатку. И Господь через него скажет, что остаток – это те, которые должны пойти в плен. И я буду пребывать с остатком, с народом, который будет в плену. Почему он? Святилище или храм, который превратили фактически в языческое капище, Иезекииль в 10 главе показывает, как Господь удаляется от святилища. Он сначала спрашивает в 8 главе, для чего они это делают? поклоняются идолам там, для того, чтобы, говорит, я удалился от святилища моего,

0: И потом в 10 главе он удаляется, а в 11 главе скажет: «Я пойду к тем, которые пошли в плен». То есть фактически те, которые ушли в плен, они исполнили волю Божью. И он их называет остатком. Поэтому, когда люди возвращаются из плена Вавилонского, это остаток, это особая категория людей, которые обращаются пророки и с которыми имеют дело фактически вот эти вот лидеры народа.
1: А те, которые остались здесь на земле, они, по сути, осквернены.
0: Да. А они те, которые вот... Они не послушались гласа Божьего, они не ушли в плен. Это вот какие-то люди, которые, знаете, второсортные. Вот, поэтому, то есть, вот здесь, поскольку мы говорим о духовности, здесь очень важный момент, что мы должны вот это вот проговорить еще раз в заключении, да, что они пытаются построить духовную жизнь по тем же правилам, которые существовали во время исхода из Египта.
1: Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, на примере вот древнего Израиля времени или периода второго храма, мы видим, что духовность – это не просто набор каких-то качеств, это еще и желание человека быть верным Богу. Всего доброго, до свидания.

Один из фарисеев пригласил Иисуса Христа к себе на обед. Войдя в его дом, Иисус занял место за столом. И одна женщина, грешница из того города, узнав, что Иисус в гостях у фарисея, принесла алабастровый сосуд с благовониями и, склонившись к ногам его, плакала. Ее слезы падали ему на ноги, она волосами своими вытирала ноги его и, целуя, умощала их благовонным маслом. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая прикасается к нему, какая она грешница. Тогда Иисус обратился к нему: Симон, я должен что-то еще сказать тебе. Говори, учитель, ответил тот. Два человека взяли деньги в долг у одного ростовщика. Один был должен ему 500 динариев, а другой 50. Так как им нечем было заплатить, он простил им обоим. Так кто же из них будет более благодарен тому ростовщику? Симон ответил: скорее всего, тот, кому он больше простил. Ты прав, сказал ему Иисус, и, повернувшись к женщине, добавил: видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, а ты не дал мне и воды, чтобы омыть ноги. Она же слезами облила мне ноги и отерла волосами своими. Ты при встрече не удостоил меня поцелуем, а она с тех пор, как я вошел, не перестает целовать мои ноги. Ты елеем головы моей не помазал, а она благовониями умастила ноги мои. Вот я и говорю тебе, что прощены ей грехи ее многие, и свидетельством тому ее сильная любовь ко мне. Кому же мало прощается, тот и любит мало. Ей же он сказал: прощены грехи твои. Тогда те, кто был с ним за столом, начали говорить между собой: кто же он такой, что даже грехи может прощать? Иисус же сказал женщине: вера твоя спасла тебя. Иди с миром.

0: Все вы, наверное, слышали выражение «книга за семью печатями». А знали ли вы, что эта книга находится в руках Христа? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада с Еленой вновь приветствовать Александра Камнева. Александр – специалист в области IT-технологий, он пресвитер церкви, очень-очень глубоко исследует Священное Писание, очень много интересных вещей открывает сам, и через него открываются нам. Спасибо вам большое за ваше внимание к тому, что вы слышите в наших передачах. Каждому из вас огромная благодарность за ваши комментарии, за ваши отклики. Прошлый раз очень насыщенная была программа слайдами, и как-то поступают вот от людей такие просьбы, чтобы мы поподробнее, может быть, на некоторых моментах остановились.
1: Еще раз поговорили. Да. Но давайте вспомним, да, о чем мы говорили. Мы говорили о встрече Бога Отца с Сыном, когда Сын возвращается на небо, да, и вот он попадает...
0: Это после воскресения, когда он вознесся.
1: Да, когда он попрощался со своими... учениками, да, значит, и встречается с Богом Отцом, и попадает во святилище, там эта сцена Откровения, да, 5 глава, вот, и там обращается внимание на Бога Отца, у которого в руке как раз вот эта вот книга, да, запечатанная, написанная изнутри и отне, да, то есть и запечатанная семью печатями. И мы говорили, что один ангел, да, сильный ангел, херувим, видимо, спрашивает, а кто может открыть эту книгу, и кто может посмотреть.
0: И как раз... И мы, кстати, ведь вот говорили, что эта книга – это план спасения. Да,
1: да, да,
0: то есть
1: да,
0: вот
1: это замысел, да,
0: замысел Божий относительно спасения человечества.
1: Да, человечества, да.
0: И вот никто не мог ее открыть, да, никто не мог ее прочитать.
1: И Иоанн даже плакал, ну как же так? Никто не может, ну, вот, а один из старцев 24-го, да, и мы говорили, что, возможно, это Исаия, потому что его выражение, да, отрасль, да, то есть, значит...
2: Лев.
1: Да, лев, да, и отрасль, да, может открыть, он победил, да, и мы видели Христа, да, в виде законного Агнца, вот этого победителя, да, и мы посмотрели и задали себе такой вопрос, а как он выглядит? А вот так выглядит, как просто законный ягненок, да, то есть это не большой там какой-то человек, не большой какой-то победитель, не богатырь, не гигант, да, ни в коем случае не какой-нибудь Голиаф, а просто законный Агнец,
0: да. То есть невинный ягненок, маленький, да.
1: Да, да. Мы сказали, что у этого ягненка как раз есть те же самые атрибуты, как у Бога Отца. Да? Мы говорили, что перед Богом Отцом стоит перед его престолом семисвечник. 7 светильников, которые, мы говорили, что это 7 церквей, да, и 7 духов, посланных во всю землю. А у Агнца тоже есть 7 рогов и 7 глаз, да, которые суть, вот мы сейчас читаем слайд, да, это 5 глава, 6 стих, тоже суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю.
0: Это у Агнца, там это вот он
1: Агнца,
0: пририсован, да.
1: Да? Да.
0: И у него то же самое и 7 очей и 7 рогов.
1: И 7 рогов, да. Это тоже 7 духов. И мы с вами говорили о том, что в спасении участвует еще 3-я личность. Да? Это
0: Божество.
1: Дух Святой. Да. И давайте посмотрим еще раз на реакцию творения, да, на воссоединение Бога Отца с Сыном. Да? И здесь как раз мы читаем 12 главу. Там описана победа и причина этой победы.
0: Александр, вы когда говорите реакцию творения, то кто там был на небе из творения?
1: Ну, там были ангелы, там были небожители, 24 старца. То есть это
0: все творение.
1: Это творение.
0: То есть и ангел... мы там когда-то будем.
1: И мы там когда-то будем, обязательно.
2: Приготовленное море стеклянное.
1: Приготовленное море стеклянное, да. Мы там обязательно будим, если вот в то, во что мы уверовали, сохраним до конца, как пишет апостол Павел.

0: И мы видим, что победа-то его как раз заключалась над сатаной, да, в том, что он был заклан. Посмотрите, ныне настало спасение силой царства Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них день и ночь пред Богом нашим.
1: Давайте поподробнее скажем, про кого это речь.
0: Это говорится в 12 главе о драконе, древнем змее, имя которого сатана и дьявол. Угу. Сатана – это противник, это арамейское слово, а дьявол – это клеветник.
1: Буквально. А вот сказано, клеветавший на братьев, ну, то есть на верующих людей, надо понимать, да?
0: Да.
1: День и ночь.
0: День и ночь, да.
1: Он имел основание клеветать?
0: Ну, он имел...
1: Ну, грешники, все согрешили, лишены славы Божьей.
0: Да.
1: А как же тогда, а почему же Бог тогда не слушал сатану в его обвинениях?
0: Потому что Бог хочет нас спасти. Потому что в плане Бога, когда вот он творил небо и землю, он знал, что человек может быть спасен. Он там заложил возможность спасения, там заложил победу Христа, что, как мы уже неоднократно говорили, Иисус явился в нашей плоти и посрамил грех во плоти, как написано, и показал, что творение может существовать вечность с Богом, не согрешив, если она будет вместе с Богом. Вот почему мы сегодня говорим.
1: Если верой, мы будем вместе с Богом.
0: Да.
1: То есть единственное, что от нас требуется, это наша вера.
0: Вот почему мы сегодня
1: Богу.
0: Говорим о Святом Духе. Угу. Как мы можем быть вместе с Богом? Только вместе со Христом через Духа Святого. Вот в чем дело.
1: Угу. То есть, приглашая Бога в свое сердце, мы тем самым открываем дверь нашего сердца Духу Святому.
0: Да.
1: Это каким-то сверхъестественным путем происходит, Александр? Ведь вот мне кажется, не надо бояться того, что это сверхъестественно. Просто существуют два мира сверхъестественных.
0: Ну, что такое сверхъестественное? Есть естественное для нас, да? То, что можем мы сделать. То, что мы делаем...
2: То есть видимое.
0: Видимое, то, что мы можем... Кто-то может
1: измерить.
0: Сделать, мы можем повторить, да. А есть то, что мы не можем сделать. Есть тот, кто больше нас.
1: Да.
0: Это Бог. Он больше нас. Он может все. И поэтому как раз вот мы с вами вспоминали, что дар для учеников, да, сила противодействовать злу в этом мире как раз исходит от Бога в виде Святого Духа, третьей личности Божества. И давайте с вами еще раз прочитаем, это от Иоанна 16 глава. Угу. Посмотрите, слова Иисуса Христа. «Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину и будет говорить не от Себя, да, а будет говорить то, что Он слышит». Он, да, он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам.
1: Вот три единства Бога.
0: Вот
1: да?
0: оно
2: действие,
0: здесь, да.
2: Действие,
1: да.
2: Бога.
1: Действие Бога в три единства.
0: Да, Дух Святой исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына.
1: И возвещает.
0: И сам он является Богом.
1: Угу.
0: Вот. Он наместник Иисуса Христа на земле. Он находится, он в нашем сердце, в нашем разуме. Он говорит нам.
2: Угу. То есть, по сути дела, мы имеем огромное преимущество, да, того, что Бог с нами, да, ибо...
1: Посредством Духа
2: Да, Святого. Сам Иисус сказал, да?
0: Да, Иммануил, да.
2: И си я с вами, Бог, да, во все дни,
0: с вами,
2: до скончания века.
0: Бог с нами.
2: Да. Да, Бог с нами, родился
0: Каким
2: Бог,
0: образом
2: да?
0: это может быть? Только через Святого Духа. Угу. Только через Святого Духа, который дарован нам, всем верующим в Иисуса Христа.
1: Вот это очень важное такое дополнение всем верующим. То есть Дух Святой, вот почему я говорю про сверхъестественное? Дух Святой дарован нам через веру.
0: Через веру, да.
1: То есть это вот какой-то вот, не знаю, кабель, какой-то...
2: Канал.
1: Канал, вот что-то такое, то, что мы не можем ощутить.
0: То, что мы не можем объяснить.
1: Объяснить.
0: Я даже не советовал...
2: Ощущаем,
0: объяснить
2: да?
0: это каким-то рациональным образом.
1: Но этот канал связи существует.
0: Это канал связи, это и личное присутствие Бога. Понимаете? Обитель у вас сотворим, если будете слушать мое слово, говорит Иисус. Да,
1: это то есть, если верой будем слушать.
0: Да, он говорит о Духе Святом. Не оставлю вас сиротами. Мы с Отцом придем, и обитель у вас
2: совершим.
0: Да. Присутствие Духа Святого. Бог един. То есть, эхат, да? То есть, он един есть. То есть, он одновременно присутствует. Если Дух Святой присутствует у нас, то одновременно и Бог Отец присутствует, и Бог Сын присутствует.
2: Ну да, как Павел, да, мы уже говорили неоднократно, что не вы уже живете, да, но живет в вас Христос.
1: А живет он посредством Духа Святого.
0: Вся полнота Божества, как еще написано.

0: божества, понимаете?
1: Вот. Как?
0: Полнота божества в нас живет. И все вместе, да? Мы будем к этому неоднократно обращаться. Вот. А сегодня давайте опять посмотрим, что же сделал Христос. Вот этот заклонный барашек, да?
2: Мы вот, кстати, о книге, да?
1: Семя,
2: о книге,
1: да?
2: Говорили.
1: Семя чьей, да? Тут вот попытался художник изобразить семь рогов и семя чьей.
0: Да. Он, кому же досталась эта книга, да? Кто ее смог печати, взять, да? И посмотреть? Оказывается, вот он. Он пришел и взял книгу из десницы, из правой руки сидящего.
1: И никто больше не мог взять эту книгу.
0: Что значит величие на земле, что значит величие на небе.
1: Да. То есть книгу нашего спасения, книгу вот спасения всего человечества, она никому больше, никто больше не достоин ее не взять или открыть, кроме Иисуса Христа.
0: Посмотреть замыслы Бога относительно нас. Вот давайте.
2: И самое-то главное, осуществить уже этот план. То есть мало того, что там этот план записан в этой книге, да, так он еще и осуществлен именно этим Агнцем.
0: Да, ведь часть плана уже исполнена на самом деле.
2: Да.
0: А что там в план входило? То, что Бог воплотится в человека, станет одним из нас и исполнит закон Божий. В нашей плоти.
2: Да.
0: В нашей плоти. Сатана обвиняет нас в том, что мы не можем исполнять.
1: И это будет наше по нашей вере, потому что мы принимаем это веру.
0: Да, потому что мы будем преображаться в тот же образ, как написано.
2: Подобие, да, по которому были созданы.
0: Как в зеркале, да? От славы славу, как от Господня, что написано.
2: Дух.
0: Дух. Вот нам это важно. Вот этот канал, вот это присутствие, вот это взаимодействие. А теперь давайте обратим внимание, как реагируют небожители. Ангелы, херувимы, да, и вот 24 старца, и все небожители, посмотрите. Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг. 11-12 стихи. Вокруг престола. И животных, и старцев. И число их было тьмы и тем тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин закон и Агнец принять силу, да, первое, второе, богатство, премудрость, крепость, да, честь, славу и благословение.
1: Тут уже появились мы тем и тысячи тысяч. Это уже не просто 24 старца на пустом стеклянном море, да?
0: Ну, вы же понимаете, что престол Бога, он огромный. Что явиться к нему могут огромное количество существ, сотворенных им. Вселенная, она же практически для нас бесконечна. Мы даже не можем понимать ее размеры и количество звезд, количество планет. Вот. Но мы можем понимать, кто его славит. А кто его славит, вот написано в 13-14 стихах. «Всякое создание, то есть тот, кого создал Бог, находящегося, смотрите где, на небе, это раз, да, второе, на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, то есть все его творение в этот момент начинает славить его». «И все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле». И Агнцу, единому Богу, Отцу и Сыну, смотрите, благословение и честь, слава и держава во веки веков, во веки веков. И четыре животных, то есть четыре верховных ангела, четыре херувима говорили аминь, то есть истинно так, и 24 старца пали, поклонились живущему во веки веков, единому Богу.
2: То есть, по сути дела, вот сцена, записанная у Исаии, да, где стоят ангелы, закрывают ноги, это, и говорят, свят,
1: прикрывают
2: свят,
1: крыльями, да,
2: да, лицо, да,
0: и говорят, вся земля полна славы его. Да. То есть, Бога невозможно свят, не славить.
2: Свят, свят, да, Господь.
0: Вы же
2: Бог
0: понимаете,
2: славу,
0: что здесь происходит? Здесь, сын возвращается к отцу, победивший грех, победивший зло, одержавший победу над
1: сатаной,
0: и отец принимает его. И он сажает его рядом здесь с собой на престоле. И слава Бога осеняет и его, и сына.
1: Никто больше не мог победить сатану, кроме
0: сына.
1: Конечно,
0: только Бог, только тот, кто сильнее.
1: Именно в этом и состоял план Божий изначально, да?
0: Да.
1: Что если возникнет
0: именно,
1: грех на земле.
2: И обетование было дано изначально, да, еще Адаму и Еве, да, что будет побежден.
0: Паразит.
2: Да, да.
0: В голову. Паразит в голову, то есть идеологию сатаны будет уничтожена. Ныне суд мира сего.

0: А кто поразит дьявола в голову?
1: Христос.
0: Христос.
1: Семя жены, то есть потомок Адама. Угу. То есть Бог воплоти поразит, победит. Угу. Вот. Только Бог мог это сделать. Угу. По образу, которому мы сотворены изначально. Мы должны вернуть этот образ. Бог нам может вернуть этот образ. Вот как этот образ возвращается?
0: Ну, то есть во Христе наше место в Троице, так ведь, да? Когда мы во Христе, то мы в Троице, мы
1: практически
0: там.
1: Практически, да. Апостол Павел воскресил с ним и посадил на небеса. Говорит, это послание Ефесянам 2
0: человека,
1: глава.
0: Человека. Верующего человека.
1: Верующего, по вере, по вере. Во Христе.
0: Как это удивительно, да? Что, понимаете, это все
1: непостижимо для нас. И мы сами не имеем такого достоинства.
2: И это вот тоже, да, времена и сроки, да, вот мы с вами говорили, что не должен человек узнать. И, по сути дела, вот это у Бога-то нет времени, да, и он уже, каждый человек, спасенный Богом, уже сидит на престоле, как Павел пишет,
0: во Христе.
2: Да. То есть это вот, ну, это чудо, которое вот трудно понять человеку, но тем не менее это совершается. Да. Потому что вот времена и сроки подвластны мы, человеки, да, а Бог не подвластен.
1: Апостолы пытались расставить Богу приоритеты. Не хочешь ли ты сейчас сделать вот то, что мы хотим? Он говорит, нет.
0: Это мы пытаемся делать как?
1: У меня есть книга, у меня есть план вашего спасения.
0: А мы хотим по своим планам действовать.
1: Самое лучшее. Но мы-то, конечно, считаем, что мы-то лучше знаем, чем Бог. Но это же, конечно, неразумно. Вот. И нужно покориться. Как Соломон написал, вернее, да, не будь мудрецом в глазах твоих. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Я особым образом хотел вас обратить ваше внимание на 24 старца. Угу. То есть это люди, это же люди у престола Божьего, да, которые были воскрешены, да, и вот теперь они в нетлении находятся рядом с Богом Отцом и Сыном. Да. Посмотрите, они поют новые песни, говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу и, значит, из всякого колена, языка, народа и племени. И посмотрите, кем он садил.
2: Царями
1: они свои венцы кладут к его ногам, да, и кем? Священниками Бога нашего. А если есть священники, то мы знаем, что должен быть кто?
2: Первосвященник.
1: Вот Христос становится первосвященником. То есть святилище небесное открывает свои функции и обязанности, да, то есть к своим обязанностям приступает воскресший Иисус. Он воскрес, вознесся к Богу, Бог Отец его принял, все создание с этим соглашается, аллилуйя, да, и написано, мы будем царствовать на земле. И то, о чем писал апостол Павел, да, послание к евреям, а цитировал он именно 109-й псалом, это именно тот псалом, где написано, ты первосвященник вовек, да, по чину Мелхиседека, да. По чину Мелхиседека, он же, принеся одну жертву за грехи, то есть закланный агнец, да, это у нас Христос. Евреям, 10 глава, 12-13 стихи, он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. То есть теперь Бог Отец и Бог Сын уже
2: вместе
1: не расстанутся, да, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его.
0: То есть ожидая
1: окончательной победы, да, окончательной победы. А эта победа уже должна случиться в нашем сердце. Поэтому у нас Священное Писание, апостол Павел, сам Христос, законный Агнец, призывает к победе в наше сердце. Да? То есть он о чем нам говорит? Побеждающему дам сесть со мной на престоле, как и я победил, и сел на престоле Отца моего.
0: Как это удивительно.
1: Да, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит человеку. Аминь.
0: Аминь. Аминь, да. Ну что же, огромное спасибо, что вы были с нами. Мы с вами продолжим, ведь, Александр, рассуждать о книге «За семью печатями»,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, мы же только начинаем.
0: Вот, мы еще только начинаем. Так что ждем следующей встречи с вами. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания. До свидания.

И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет.

снова дверца, отвори Иисусу Христу. Если злой

0: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы продолжаем цикл программ «Глубина Евангелия». И сегодня вновь у нас в гостях священнослужитель Виталий Иванович Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: В прошлой теме мы коснулись с вами определения Евангелия и узнали о том, что Евангелие — это в первую очередь весть, которая разными способами может передаваться, как в книге, да, на видеопленке, каким-то иным способом. Но это весть о служении Божества людям в лице Иисуса Христа. И также это добрая и радостная весть, весть о спасении, и эта весть в себе несет силу для изменения личности, для изменения жизни человека. А всегда ли существовала нужда вот в такой вести? Было ли когда-то время, когда не было необходимости в спасении, в изменении, в каких-то преобразованиях, в том, чтобы Бог вмешивался как-то и спасал нас?
1: Когда мы открываем самое начало Священного Писания, книгу «Бытие», первую главу, где рассказывается о сотворении земли и всего, что в ней, в 31 стихе написано: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Хорошо весьма. В подлиннике «тов меод». Не просто хорошо, а очень хорошо.
0: Это Бог, на древнееврейском языке.
1: В подлиннике, да, на древнееврейском языке. Бог был крайне удовлетворен состоянием земли, которая только что вышла из рук Творца. Вот. Соответственно, тогда Адаму и Еве, первым землянам, не было нужды
0: спасать их,
1: знать о том, что их придется вот-вот начинать вызволять из этой беды. То есть, безусловно, было время и в истории Вселенной в целом, и в истории нашей Земли в частности, когда сотворенным существам не было нужды знать Евангелие. Вот. Но, к сожалению, пришла беда. Во Вселенной возникло то, что в богословии называется термином «грехопадение», «впадение в грех».
0: И это произошло, вы сказали, во Вселенной. Не Земля была первой вот, да, в этом череде грехопадения?
1: Да, мы, начиная разговор на эту тему, должны отметить, что согласно словам Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Луки, Он говорит: «Я видел сатану, спавшего с неба на землю». То есть зло к нам пришло из-за Вселенной, с неба.
0: С неба, как это ни странно.
1: Да. И для того, чтобы хотя бы приблизиться к пониманию того, как это во Вселенной гармоничной, с идеальными, сотворенными, совершенными существами, такое понятие, как грех, и такое явление, страшное, ужасное явление, как грех, могло появиться, нам необходимо попытаться проникнуть в суть природы Божества. В Священном Писании неоднократно Бог представлен как Бог любвеобильный, долготерпеливый и так далее. Бог есть любовь. Это, пожалуй, самое главное определение Божества, которое мы находим, в частности, в первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 8 и 16 говорится так. 1 Иоанна, 4 глава, стихи 8 и 16. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
0: любовь.
1: Любовь. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Вот эта формулировочка «нечто», «есть нечто» – это стандартное определение. Бог является по своей природе любовью. И если попытаться задуматься, что это значит в контексте потенциала появления греха или отступления от Бога, то чуть дальше, в этой же 4 главе 1 послания Иоанна, в 18 стихе написано так: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». То есть здесь два антонима. Любовь с одной стороны и страх с другой стороны.
0: Они противоположны друг другу.
1: Они противоположны. Страх любовь вытесняет, и, напротив, любовь – страх вытесняет. Если продолжать думать о соотношении страха и любви, то на практике это означает следующее. У Владимира Даля есть хорошее определение на этот счет. Сказано: «Иная вера со страхом, иная с любовью». Mm. Любовь есть противоположность страху. В свою очередь, любовь является выражением свободы. То есть человек или любит Бога, и потому ему служит, или боится Бога, и потому
0: пытается,
1: ему
0: да,
1: служит.
0: Пытается угодить.
1: Да. Mm. То есть он может опасаться синего пламени в аду или другого цвета. Пламени, вечных мучений, он может бояться Божьего наказания здесь, на земле, но вот когда страх мотивирует на служение Богу, это нечто, что прямо противоположно Божью замыслу и Божьей природе. Ибо сказано, когда мы познаем, что Бог есть любовь, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, то эта Божья любовь из нашего сознания, из нашей души вытесняет постепенно страх. То есть в той вселенной, которую Бог изначально задумал, иными словами, страха не было.
0: А не тогда было понятие, я извиняюсь, страх Господень и бойся Господа Бога. Вот это в Библии же встречаем мы такие
1: Безусловно.
0: Слова.
1: Но это уже все термины, которые стали для нас понятными, к сожалению, и знакомыми в контексте существования грехопадения. И потому понятие страха, которое, конечно же, вернее богословски переводить как почтение, уважение и так далее, оно стало реальностью. Но до грехопадения, когда был Бог, и по его замыслу сотворенная вселенная, там ничего близкого к страху не было. Так вот, любовь является выражением свободы, и свобода, вот эта непринужденность, она является необходимой предпосылкой любви. Интересно написано об этом в Большой советской энциклопедии. Есть в народе такая фраза: «Насильно мил не будешь». Вот здесь отражена та же самая идея, то же самое противопоставление. Вынуждено ли или по свободному выбору? Так вот, Большая советская энциклопедия. Любовь возникает как самые свободные и постольку непредсказуемые выражения глубин личности. Ее нельзя принудительно ни вызвать, ни преодолеть. И нам всем это хорошо знакомо. Бывает так, что влюбишься и не можешь себя заставить не контролируешь любить.
0: Себя, да.
1: Любовь предполагает свободу. Поскольку Бог есть любовь, Он сотворил нас свободными. Ценность любви именно в том, что она непринужденна. Если же присутствует принуждение, то это, скорее всего, не любовь. Недавно в Соединенных Штатах Америки, буквально на минувшей неделе, в новостных сообщениях появилась информация о том, как один потенциальный жених предложил своей возлюбленной руку и сердце и получил отказ. Но он вопрос поставил так: если ты согласна, нам будет очень хорошо, но если ты отвергаешь мое предложение, то я тебя убью.
0: Ничего себе. И то есть нет свободы никакой, да?
1: Так и случилось. Да, то есть вот, к сожалению, многие вот именно подобное проецируют на Бога. Бог взыскательный судья,

0: он
1: владыка. Либо мы его любим и с ним в завете, либо...
0: Да, либо ты меня любишь, Бог говорит, как представляют себе некоторые, либо, если нет, пожалуйста, где пожарче. Да. Да. Вот. И, соответственно, вот эта парадигма, она абсолютно полностью противоречит Священному Писанию, где Бог есть любовь.
1: И характеру Божьему, да.
0: И где для того, чтобы быть во взаимоотношениях с Богом, нужно именно свободно его выбрать. Потому что страх...

0: просто вынуждена терпеть. Дал им возможность сделать выбор. Когда сын принимает решение уйти, отец не давит на него, не угрожает, не выламывает ему руки. Первое в истории нашей Вселенной явление греха.
1: Звезды – это дьявол, сатана и ангелы.
0: Он попытался вовлечь вот в это восстание всю Вселенную. Так вот, еще об этом в философском энциклопедическом словаре. Идеал, цель и ценность любви состоят в том, чтобы влиять на свободу другого, но вместе с тем оставлять ее невредимой. Она должна сама побудить себя к тому, чтобы стать любовью. То есть Бог, который является любовью, Он сотворенным, нравственным существам, сознательным существам, дал возможность себя полюбить в силу того, каков Он. То есть Он сотворил сознательных существ, ангелов и людей, и дал им возможность сделать выбор в пользу или за Бога.
1: Ведь это риск, как в том случае с тем молодым человеком, который, вы сказали, да. могут выбрать не его.
0: Свобода, которая требуется самим фактом того, что Бог есть любовь, это, безусловно, риск. Бог со своей стороны все сделал, чтобы облегчить сотворенным существам выбор. Он рассказал о том, что будет, если человек сделает выбор не в пользу Бога. Он рассказал о последствиях греха, о последствиях грехопадения. Но, тем не менее, дал возможность и ангелам, и людям осуществить свой верный и правильный выбор, как им это представляется. И вот, пожалуй, самой яркой иллюстрацией в Священном Писании того, как действует и как развивается принцип свободы выбора, является притча Иисуса Христа о блудном сыне. Mm-hmm. Помните, когда тот запросил часть имения, которая ему причиталась, отец, сказано, разделил имение. Когда сын принимает решение уйти, отец не давит на него, не угрожает, не выламывает ему руки.
1: Хотя отцу, наверное, нелегко было смириться с таким выбором, да?
0: Безусловно. Тот факт, что когда сын все-таки созревает вернуться, отец увидел его издалека.
1: И выбежал навстречу.
0: Показывает, что отец его ждал, он всегда всматривался вдаль, выбежал навстречу, обнял и так далее. То есть чувства отца никак не зависели от выбора этого человека, его сына младшего. Но вот это демонстрирует, как Отец Небесный к нам относится. Он есть любовь. И Он предоставил нам возможность уразуметь преимущество жизни с Ним в отцовском доме, со всеми благословениями, со всем, что необходимо для жизни человека. Но, тем не менее, дал нам возможность сделать свой собственный выбор. Написано во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе, о Боге следующее определение. Второе послание Коринфянам 3:17 сказано: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там
1: свобода».
0: Свобода. Потому вот эта фраза «Бог есть любовь, и Бог есть Дух,
1: и свобода»
0: – это явление, определение, описывающее одно и то же. Вот об этом надо начинать разговор, когда мы говорим о том, почему появилась нужда в Евангелии. Потому что сотворенные существа были наделены свободой выбора. А это, в свою очередь, потому что Бог есть любовь.
1: Ну и как же воспользовались они этой свободой? Кого выбрали они?
0: К сожалению, как рассказывает нам 28 глава книги пророка Иезекииля, сотворенное существо, помазанный Херувим, это стихи с 13 и далее, который был сотворен мудрым, прекрасным. Он сделал выбор следующий, 15 стих 28 главы. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония».
1: Это имеется в виду, речь идет о Люцифере, да? вот этом верховном...
0: Здесь он назван ангелом, помазанным херувимом. Херувим.

0: Ну, если открыть словарь, это высший ангельский чин, а он из числа херувимов был помазанный. Помазанник — это всегда руководитель, это всегда служитель. То есть он был над ангелами. И сказано, нашлось в нем беззаконие. То же самое мы находим и в апостольских писаниях. В первом послании Иоанна написано, кто делает грех, тот от дьявола, ибо вначале дьявол согрешил. То есть это первое в истории нашей Вселенной явление греха. Беззаконие, восстание против Бога, против Его правил и принципов и так далее. Дьявол был первым, кто согрешил. В книге Исаии он называется как раз вот Деница, или же в латинской версии Люцифер, так как нам это пришло в богословскую литературу из, собственно, латинского языка. Вот. Вот это было первое существо, которое сделало неверный выбор. И неверный, мы можем использовать этот термин, потому что мы знаем, какими были последствия этого греха. И вот Священное Писание рассказывает, что когда этот помазанный херувим, этот Деница, этот Люцифер согрешил, он за собой увлек треть ангелов Божьих. В книге Откровения, в 12 главе, образным языком представлена следующая картина. 12 глава, сказано в 4 стихе так, может быть, 3 и 4 прочитаем. «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю». А дальше этот язык изъясняется в 9 стихе 12 главы. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены
1: с ним». То есть дракон и звезды — это дьявол, сатана и ангелы.
0: И ангелы. Ну, естественно, ангелы его — это ангелы Божьи.
1: Изначально.
0: У Петра написано, что ангелов, не сохранивших своего достоинства, Бог и так далее. Вот, то есть это ангелы Божьи, и в числе 1/3 они пошли за дьяволом. И вот когда 1/3 пошла за ним, то уже оформились две противоборствующие стороны. И в книге Откровения, в этой же 12 главе, описывается, что война произошла на небе.
1: Это было еще до сотворения земли?
0: Это было именно до сотворения земли, потому что, когда Бог творит Адама и Еву, Он им тут же говорит, что необходимо охранять Эдемский сад. В синодальном переводе сказано «возделывать его и хранить его». Слово «хранить» в оригинале глагол «шамар» — «охранять». То есть он сразу же им сообщает, что нужно стоять на страже. Этот же глагол чуть дальше в 3 главе используется для описания ангела Херувима, который стоял, чтобы охранять.
1: После грехопадения.
0: После грехопадения, вот путь в Эдемский сад.
1: То есть с момента сотворения людей на земле, вот эта вселенская борьба, она уже началась, да, она уже была в разгаре.
0: И Бог предупреждает о наличии врага, о необходимости защищать. Так вот, когда две противоборствующие стороны определились, и ангелы Божьи, и ангелы сатаны сразились. Кстати, слово «война», вот там в 12 главе произошла на небе война, это греческое слово «полемос», откуда наша полемика. Вот, потому, хотя это слово может означать и войну, в смысле вот, использования мечей, оружия и так далее, но изначально оно было на уровне слов.
1: Препирательство.
0: Препирательство. Кто прав? Кто прав? Против Бога были высказаны определенные обвинения, которые очернили его характер. Это очень хорошо продемонстрировано в книге Иова, когда сатана, представ пред Бога и сынов Божьих, он обвиняет Бога в том, что он подкупает служение Иова и так далее. Вот, то есть дьявол – клеветник, он оклеветал Бога. И после того, как вот он распространил свое восстание на 1/3 ангелов, он начал обольщать вселенную. Вот. И во Вселенной, как рассказывает 38 глава книги Иова, помимо нашей Земли, еще до сотворения нашей Земли, были иные небожители. В 38 главе, в стихах 4 по 7 написано так: «Где был ты, когда я полагал основание Земли?» И вот дальше идет процесс описания Земли, при ее сотворении, и написано,
1: когда все сыны,
0: когда
1: Божьи,
0: все сыны Божьи восклицали от радости.
1: При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи.
0: То есть, соответственно, до сотворения сынов Божьих на Земле уже во Вселенной сыны Божьи существовали. И вот этот термин «сыны Божьи» в Библии никогда не описывает ангелов. Фактически есть у нас в послании к

0: евреям в первой главе риторический вопрос: кому, когда из ангелов сказал Бог?
1: Сядьте,
0: сын,
1: да, сын мой.
0: Ты сын мой. Термин «сын» означает «подобный». Да, мы сыны Божьи, ибо мы по образу Божию.
1: А ангелы нет.
0: Ангелы, если брать только... Конечно, у термина «образ Божий», у понятия «образ Божий» есть целый ряд измерений, но оно включает в себя и внешние измерения. Угу. В Библии ангелы представлены, ну, скажем, херувимы.
1: На животных похожи.
0: С копытами, да. Лицо льва, лицо тельца, лицо орла, угу. Крылья и так далее. Вот. То есть, и хотя многое нам непонятно, угу. как до конца это выглядит, тем не менее очевидно, что внешне угу. люди на Бога похожи, угу. ангелы внешне отличаются от того, как угу. Бог нам изображен. Угу. И, естественно, здесь можно было бы проводить разницу между антропоморфизмами угу. и реальным описанием и прочее, но если брать вот на уровне угу. образов, явленных в Священном Писании, то ангелы и, если говорить о словоупотреблении «сыны Божии», термин этот никогда не описывает ангелов. То есть есть во Вселенной сыны Божии.
1: То есть помимо людей на Земле, подобные же им существа существовали и в иных местах Вселенной, да, до сотворения людей на Земле.
0: Коль скоро используется один и тот же термин, mm-hmm. то, значит, существа подобные нам, сказано, радовались сотворению новой планеты.
1: Mm-hmm.
0: То есть дьявол, он попытался вовлечь вот в это восстание всю Вселенную. После того, как одна треть ангелов пошла за ним, он стал обольщать представителей вот тех самых сынов Божьих.
1: Но они не польстились. Да?
0: Из того, что мы знаем в Священном Писании, только одна планета, к сожалению,
1: отступила.
0: Именно наша, она пошла за дьяволом. То есть, посещая иные планеты, он пришел со своим восстанием и сюда, угу. к нам. И об этом уже рассказывается в третьей главе книги «Бытие», начиная с первого стиха, каким образом произошло восстание против Бога, каким образом дьяволу удалось привлечь на свою сторону Адама и Еву. И суть здесь была именно в том, верить ли угу. Божьему Слову, повиноваться ли угу. Божьему Слову, подлинно ли сказал Бог. Вот одна версия Божья, вот другая версия дьявольская. Угу. И когда Ева, а затем и Адам, они Божьему Слову не повиновались, соответственно, встали на сторону дьявола, вот тогда и произошли те радикальные изменения в природе человека, во взаимоотношениях между людьми и в самой земле, которые и вызвали необходимость теперь Адаму и Еве начать сообщать Евангелие. Угу.
1: А давайте, Алексей, посмотрим. В чем выразилось, да. в реальности-то это?
0: Что, да? именно произошло, какими были изменения. Последствия? Угу. Посмотрим вначале, как во взаимоотношениях между угу. Адамом и Евой эти изменения произошли. Угу. Я читаю с 7 стиха 3 главы книги угу. «Бытие». «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел“». И дальше Господь описывает, какие mm-hmm. последствия будут иметь место в жизни. Mm-hmm. Написано в 16 стихе. «Жене сказал: „Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Mm-hmm. 17 стих. Адам уже сказал: „За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: „Не ешь от него“, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься».
1: То есть и во взаимоотношениях изменения, и в природе изменения, и социальное неравенство, и в результате смерть всего этого, да?
0: Да, мы видим, как агрессия проявляется, обвинение, нежелание взять на себя ответственность. В теле человека изменения.

0: изменения произошли, страх появился, помутнение рассудка, прятаться в кустах от Господа, которого они лично знали, да, с которым общались, от всеведущего Бога попытаться прятаться. Потом у нас здесь болезни, скорби и сама земля. Тернии и волцы произрастет на тебе. Тернии — это колючки. Вот. Сегодня можно купить, скажем, розы без колючек. Угу. Да?
1: И искусственно выведенные сорта.
0: Это из-за того, что есть возможность влиять на генетику этого растения. Соответственно, дьявол к этому получил доступ. То есть земля, ее твари, сотворенный мир на генетическом уровне был модифицирован в момент и вследствие грехопадения. И определенные изменения в теле человека произошли, которые привели к тому, что вот тяжелый труд у нас теперь, да, и в результате смерть. Человек оказался обреченным. Угу. Если бы Бог ничего не сделал в сам день грехопадения и дальше на протяжении всего исторического процесса, то все, земля, человечество, весь сотворенный мир
1: перестали бы существовать.
0: Погиб бы. Угу.
1: Да. А что Бог сделал вот в тот момент, когда все это произошло, что предотвратило эту гибель?
0: Мы находим здесь в тот самый день, когда произошло грехопадение, прозвучала благая весть.
1: Евангелие, фактически, можно сказать, да?
0: В 15 стихе, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это слова, обращенные Богом к змею, к тому, кто олицетворял и представлял здесь дьявола. Mm-hmm. Так вот, богословы называют это место Прото-Евангелие, прозвучавшее Евангелие, первая прозвучавшая благая весть. И об этом мы обязательно поговорим подробнее. Нам нужно будет задать вопрос, в чем же здесь благая весть?
1: Но у нас будет тема, где мы подробно это рассмотрим.
0: Обязательно. Да? Обязательно. Важно здесь нам сегодня еще раз повторить, что мы оказались в нужде благой вести, потому что сделали выбор против Бога.
1: В результате того, что Бог изначально создал нас свободными. Да. Большое спасибо, Виталий Иванович, за эту интересную беседу. Также благодарим вас, дорогие телезрители. И мы всегда открыты для общения. Приглашаем вас писать нам, звонить, задавать ваши вопросы, посылать молитвенные просьбы. Будем рады совершать молитвы о вас, о ваших близких. Всего вам доброго. До свидания.
0: Бог
1: знал, что будет
0: грехопадение. Бог знал, его знание абсолютно.
1: И ангелы Божии, которые пали, и Люцифер, и теоретически могут воспользоваться этой жертвой Христа, принять спасение.
0: Евангелие, оно не от нашей воли, не от нашего хотения, не от наших стараний.
1: И не по нашей просьбе даже.
0: Неверно считать, как распространено, что был век, скажем, закона, а потом наступил век благодати. Приблизительно такой же дилеммой находился Бог.

0: Иисуса Христа. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня и Алиса. Всем
1: привет!
0: Девочки, а вы знаете какие-нибудь чудеса, которые совершал Иисус Христос?
2: Он воскресил девочку,
3: исцелил немого,
4: а еще он излечил слепого.
0: Верно. А еще он совершал и другие чудеса. Хотите узнать, какие?
1: Да!
0: Однажды к Петру подошли сборщики денег и спросили, не даст ли он Иисус сколько-нибудь на содержание храма. Покажем, как они идут. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Спина прямая, отмашкой руками. Теперь делаем два дыхательных упражнения. Вдох. Руки через стороны вверх, выдох. И еще вдох. Расслабили спину, выдох. Снова маршируем. Раз, два, три, четыре. Макушка тянется вверх. Снова дыхательное упражнение. Вдох. Выдох. Раскрыли грудную клетку. Вдох. Выдох. Еще маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И дыхательное. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. Закончили. Петр ответил сборщикам. Конечно. И пошел к Иисусу. А тот сказал Петру. Пойди на море. Брось удочку. И первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у нее рот, найдешь статир. Это монета такая. Пойдемте с Петром поймаем рыбу на удочку. Исходное положение стоя. Ноги слегка расставлены. Руки опущены. Правой рукой замахиваемся, делаем вдох и бросаем удочку в выдох. Также будем делать с левой рукой. Приготовились? Начали. Замах правой. Выдох, выкинули удочку. Еще раз. Выкинули удочку. Правая ручка. Выдох. Левый замах. Выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Через некоторое время на берегу озера Иисус сказал Симону Петру, «Отплыви на глубину и закиньте сети». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них порвалась. Давайте поможем Симону Петру вытащить сеть. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Начинаем со вдоха, наклоняемся вниз, выдох. Тянем сеть двумя руками, вдох. Приготовились? Начали. Наклон, вдох. Тянем сеть, выдох. Еще вдох. Потянули, выдох. Еще раз, два, три, четыре. Не сгибаем колени. Раз, два, три, четыре. Еще наклонились. Раз, потянули сеть. Два, три, потянули, выдох. Еще раз, два, три. Закончили. Иисус целый день учил народ, а вечером ученики сказали ему, «Место здесь пустынное, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им, «Вы дайте им есть». Ученики ответили, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбки». Иисус, взяв их, благословил и, переломив, дал ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, и евших было около 5000 человек. Давайте поможем ученикам собрать куски. Исходное положение сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Делаем наклон вперед, взяли кусок, вдох. На выдох выпрямились с обеими руками, коснулись пола справа, положили кусок в короб, выдох. А также делаем слева. Приготовились, начали. Наклон, взяли кусок, вправо выдох, вдох, взяли кусок, влево выдох. Раз, два, три, четыре. Наклон, тянемся до носков, вправо, положили. Наклон, влево,

0: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Встаем. После этого ученики поплыли через озеро на лодке, а Иисус остался на берегу отпустить людей по домам и помолиться. А ночью он пошел к ученикам по воде. Покажем, как Иисус идет по воде. Маршируем бодро. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Раз, два, три, четыре. Носок тянется в пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Ученики, увидев идущего по воде, закричали от страха. «Это призрак!» Но Иисус заговорил. «Это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ. «Господи, повели мне прийти к тебе по воде!» Иисус же сказал. «Иди!» И Петр пошел по воде. Руки вперед! Маршируем с высоким подниманием колен. Достаем коленями до рук. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Дыхательное упражнение. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Носок тянется в пол. Снова медленный вдох. Отпустили ручки. Выдох. Расслабили спину. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний глубокий вдох. Закончили. Увидев сильный ветер, Петр испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Покажем, как Петр начал тонуть. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Приседаем руки вверх, вдох, встаем, опускаем руки, выдох. Приготовились? Начали. Присели, руки вытянули вверх, встали. Спина прямая. Раз, два, три, четыре. Пятки не отрываем. Раз, два. Спина прямая. Три, четыре. Еще вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три. Закончили. Но Иисус Христос взял Петра за руку, поставил на воду, и они вместе пошли в лодку учеников. Давайте покажем, как Иисус вытянул Петра из воды. Исходное положение стоя, ноги шире плеч, руки на пояс. Делаем наклон в правую сторону, достаем до пола и выпрямляемся, силой тянем руку вверх. Возвращаемся в исходное положение. Тоже будем делать в левую сторону. Приготовились? Начали. Наклон вправо, вытянули Петра из воды. Наклон влево, вытянули. Еще раз, два, три, четыре. Наклон. Раз, стали два. Влево вытягиваем. Четыре. Раз, два. Рука прямая. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, спина прямая. Два, три, четыре. Раз, два. Последний. Три. Закончили. И приплыли они в землю Геннесарет, где жители приносили к Иисусу Христу больных и просили, чтобы только прикоснуться к краю одежды его. И все, кто прикасался, исцелялись. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Делаем вдох, руки тянутся вперед, выдох, возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Руки вперед, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре. Вперед, вдох, выдох, вдох. Спина прямая, выдох, вдох, выдох. И раз, закончили. Вот и сделали мы зарядку. Плюс познакомились с некоторыми чудесами, которые творил Иисус Христос. Дорогие ребята, приглашаю вас делать зарядку каждый день, чтобы быть
1: здоровыми, бодрыми и веселыми.
0: А еще читать Библию. Всем
2: пока!

0: Приветствую всех, ребята! Сегодня мы с вами будем готовить одно иностранное блюдо. А блюдо какой именно страны, вы сейчас должны будете отгадать, хорошо?
1: Давайте!
0: Слушайте загадку. В Средиземье тепло, море там у гор легло. Состязались в древнем мире на Олимпе в беге, в силе. Фрукты, овощи кругом, приглашают там любят в дом. Кто-то будет очень рад скушать той страны салат.
1: Греция?
0: Греция, молодцы!
2: А я думала,
0: не отгадала, Алён?
2: Африка.
0: Африка? Ну, Африка, там, конечно, тоже тепло. Но мы сегодня с вами будем готовить... Как вы думаете, что это будет за греческое блюдо?
2: А салат?
0: Греческий салат, правильно. Мы не будем готовить с вами гречку. А для салата нам понадобятся вот эти вот все продукты. Ну, самое первое – это помидоры и огурцы, а еще салат. Еще в этом салате будет лимон, красный лук, перец, оливки и гвоздь программы. Это супер сыр, который называется фета.
2: Это разве не творог?
0: Нет, это греческий сыр, который готовится, между прочим, из козьего или овечьего молока.
3: А по-другому его называют болгарский сыр.
0: Ты такой знаешь название?
3: Да.
0: Ну, не знаю, но название этого сыра происходит от слова фета.
3: А что он означает?
0: Кусок. Потому что этот сыр замачивают в соленом растворе, в бочках, огромными кусками. Ну что, начнем с вами?
2: Да.
0: Начнем резать помидоры. Поскольку это салат греческий, давай, Алён, то резать его надо все очень крупно. Мы с вами удаляем вот эту плодоножку. Я вам показываю, как его резать. Режем на две части, а вы их разрезаете еще на четыре. Хорошо? Держите ножики. Они острые. Будьте аккуратны.
2: Вот так?
0: Да,
2: так, раз, два, три.
0: У вас получится достаточно большие-большие такие куски. Но именно так? Не-не-не-не. Вот так еще режь.
3: Правильно, дядя Леш?
0: Ну-ка, Витя, покажи. Да, да, да. Держите.
3: Куда? Складывать?
0: Будем складывать вот сюда.
2: Вот такие у меня
3: большие кустища.
0: Ничего себе, да. Держите еще, Вить. А я тем временем почищу огурцы. Оп, укатился. Почищу огурцы. Дело в том, что их можно было бы и не чистить. Но в оригинальном рецепте они должны быть очищены. Так, порезали?
2: Да, она как твердая.
0: Правильно.
3: Твердые помидорки не режутся лучше.
0: Да,
2: ну, да, потому что они начинают кваситься туда-сюда. Это тяжело.
0: У нас такие ровненькие, красивенькие огурчики.
2: Это я мусор уберу.
0: Так. Сейчас, секундочку, меня они... подождете.
2: Прям запах, как будто они горькие.
0: Нет, запах летней свежести.
3: А их как надо резать?
0: Так. Мы разрежем вот так. И такими большими кусками. Вот такими прямо.
2: Давайте.
3: Ух ты, давайте.
0: Беритесь за дело.
3: Можно.
2: А вот здесь, папа.
0: Срежь, да. С этой стороны надо отрезать.

0: О, слушайте, как раз то, что надо, получается, у нас в нашем блюде. Так, Витя, ты справишься с этим огурцом, держи, разрезай пополам. Кусочек Алене, кусочек Вите самому. Ага. А я пока займусь перцем. Перец, смотрите, какой красавчик. Просто прелесть, да?
1: Да.
0: Смотри, удаляем сердцевинку. Семечки не удалось все сразу удалить. Мы его порежем с вами кольцами. Вот так вот. Большими, красивыми. Большими, красивыми кольцами.
2: Можно я попробую?
1: Можно я
0: продолжить
1: тоже.
0: Резать?
1: Да.
0: Держи, давай, Витя, продолжит резать. Аленушка, а ты удали, пожалуйста, с серединки. Из серединки все семечки.
1: Можно так сразу, так, вот этим.
0: Конечно.
1: Штучка. А у меня мама любит такие семечки.
0: Ну, мы сейчас удаляем. А, нет, ее надо разрезать. Эту дольку надо разрезать на 4 части. Вот так. Смотри, получатся огромные такие красивые кусочки. Отправляй их туда.
1: Так.
0: Вот, Витя, смотри, уже справился со всем остальным. Как он быстро.
1: Конечно.
0: Все, и разрезайте на 4 части. А я займусь луком.
1: Ты режь, а я буду очищать серединки.
0: Лук у нас красный. Очень вкусный.
1: И полезный.
0: И очень полезный. Тоже его почистим.
1: У меня летающий перец.
0: Но в отличие от всех остальных овощей в этом салате, лук мы будем резать с вами тоненько-тоненько.
1: Вау. Тоненько-тоненько?
0: Да, чтобы он поменьше обжигал.
1: Язык.
0: Так.
1: Вот мусор. Ой, маленький перчик. Можно его съесть?
0: Наверное, можно. Так.
1: Он такой горький.
0: Ну что, мусор убираем?
1: Убираем.
0: Помогай, Ален.
2: А это он прям такой красный?
0: Лук?
2: Да.
0: Конечно. Значит, мы его режем тоже пополам. А дальше мы его режем тоненькими... Тоненькими
2: можно
0: долечками.
2: Можно я попробую?
0: Смотрите как.
2: А мне можно продолжить?
0: Какие долечки. Держи, ведь. Красота?
1: Красота.
0: Ну, чтобы все-таки получалось что-то.
1: Так
0: чтобы
1: что
0: мы увидели, да. Чуть-чуть побольше захватывай. Видите, вот получается. Смотри.
1: Как отлично. Радуга.
0: Угу.
1: Он так брызгает глаза мои.
0: Сейчас он тебя пощиплет, пощиплет, чтобы все вирусы перекусать у тебя.
1: А у меня нет вирусов?
0: Отлично.
1: Ой, какие колечки-то прям прелесть.
0: Ну и теперь мы эти колечки с вами вот так немножечко распотрошим сюда. Вот так.
1: Ого.
2: Надо, наверное,
1: ну,
2: чтобы...
1: не
0: разделим
1: будет
0: колечко.
2: Ни одно вместе не осталось.
0: Ну, так лучше. Ну?
1: Ай-яй-яй. Может быть, уже...
0: Все у нас прекрасно. Да, давай остальное уберем. Значит...
1: Сейчас я глаза полосну.
0: Ой. Защипали глазки у Аленки.
1: Ой. Ой. Ой.
0: Подожди, тебе надо дать салфеточку. Авария. Случилось.
1: Ой. Ой, все.
0: Все, прошло. Молодцы. Ну что, вам нравится, что у нас получается?
1: Да.
0: В Греции такой салат называется деревенский.
2: А
0: потому
2: почему?
0: Что он есть в каждом доме. Готовить ее очень просто, и он всем нравится. А греки очень любят приглашать к себе в дом гостей.
1: Ах, жалко, что мы не знаем языка греков и не сможем с ними поговорить. Вот у меня ведь есть двоюродная сестра.

0: мамка Соня, она живет в Германии. И мы с ней друг друга хорошо понимаем. Потому что она знает и немецкий язык, и русский язык. А в этой стране меня не поймут.
1: Витя, Алена, а как вы думаете, существует ли такой язык, который поймут абсолютно все люди?
2: Наверное, да.
1: Ну, какой это может быть язык?
2: Английский.
1: Это есть страны, в которых английский язык не знают.
0: Ну, это может быть, ну, пантомима.
1: Язык жестов.
2: Да.
1: Ты думаешь, но оказывается, что в одних странах жесты понимают так, а в других странах эти же жесты понимают с точностью, да наоборот. Ну, не догадались?
2: Нет.
1: Я думаю, что это язык доброты.
2: Это да.
1: Если вы улыбаетесь человеку, делаете ему что-то приятное или хорошее, то он понимает, что вы к нему хорошо относитесь.
2: Я понял. Все, язык жестов и все остальные языки бывают непонятные в разных странах. А язык доброты везде одинаковый. И язык зла тоже.
1: Да, верно.
0: Только язык доброты, он лучше, чем язык зла.
1: Конечно. Я с вами абсолютно согласен.
0: Ну что, мы дальше будем делать салат?
1: Конечно. Основные овощи у нас все порезаны. Отлично. Теперь мы знаете, что сделаем? Лимончик. Сок лимона нужно обязательно туда добавить. Витя, справишься с ним? Половиночку отрезай. Внутри так знаешь, да, чтобы сок выжил?
2: Да.
1: Нужно что сделать?
0: А вот мисочка тебе. А
1: Алена у нас выложит туда оливки. Хорошо?
0: Ага, здесь такие дырочки. А здесь даже звездочка.
1: Так, видите, как получается? Ты бери, знаешь, прям сильно вот так вот берешь и так прямо вот сильно-сильно тыкаешь. Вот. И потом выжимаешь этот сок туда. Еще
0: нормально?
1: Надо не забыть добавить.
0: Еще? Пап.
1: Давай, еще выкладывай. Не забыть добавить оливковое масло. Оливковое масло. Очень приятно.
2: А может, я две дольки выжму?
1: Нет, я думаю, достаточно. Так.
2: Можно я добавлю?
1: Так, добавляй.
0: Ой, у меня сок.
1: Лимонный сок.
0: А еще много надо?
1: Добавляй еще немножечко. Масло.
0: Еще последнее. Пшу.
1: Хватит. Ручка. Так, молодцы. Убирайте.
0: Мою полотенце.
1: То, что у вас осталось. И нам нужно будет сейчас листья салата измельчить туда.
0: А это сюда надо?
1: Нет, не надо.
0: Или просто вода?
1: Давай уберем это отсюда. Листья салата.
0: Листья салата.
1: Мы будем не резать с вами, а вот так вот крупно рвать.
0: Ну-ка,
1: берите давайте,
0: листья салата.
1: Займитесь им. А я займусь вот этим чудесным сыром. Вы знаете, в разных странах есть разные сыры. Давайте я вам даже прочитаю такой вот из энциклопедии кулинарной. В Италии есть мягкий сыр моцарелла. Вы слышали такой?
2: Да.
1: Вот.
0: Нет.
1: В Германии альтенбургер.
0: Вау.
1: В Дании донаблю. В Испании бургосский. А вот в Греции есть такой чудесный сыр фета.
0: Вот. Так?
1: Аккуратненько.
0: Нет? Я неправильно сделала.
1: Пап. Отлично.
0: Нормально.
1: Так. Мы его порежем большими, красивыми кусочками.
0: А можно вот мне так тоже руки сунуть?
1: Сейчас, секундочку. Вот так мы его поставим. Аккуратненько вот такими большими кусочками нарезаем. И еще один разочек.
0: Он такой...
1: Вот. И прежде чем мы его положим туда, мы с вами этот салат
0: украсим.
1: Перемешаем.
0: А я думала, украсим еще как-нибудь вот эту штуку. Сыр.
1: Потому что сыр, он развалится. Кусочки, они просто измельчатся.
0: Красивый очень. Так сыр прям.
2: Сыр.
1: Такой сыр.
0: Да уж, он крошится легко.
1: Так. Ну, теперь отправляем туда сыр. Нет, мы его, вот, наверное, отделим кусочки, чтобы они были отдельные вот такие. О, красота.
0: Вот сюда один, сюда, наверное.
1: Ага.
0: Прости.
1: Вот у нас сколько получилось сыра. Просто красота.
0: Ну что, посмотрите. Вот камера.
1: Мы для красоты выложим немножечко на отдельное, украшенное листьями салата, блюдо. Так.
0: Так. А... Ну-ка. Так. А сыр потом можно будет красивенько уложить? А сейчас, сейчас, сейчас, погодите. Сыр. Мой сыр.
1: Положим кусочки сыра и оливки, чтобы их было видно. Давай.
0: Ага. А то их тут мало, правда, ты положил.
1: Незаметно их просто стало. Они спрятались так. Листочками.
0: Так, так, так, так, так. Свои руки суем. Так, дай-ка мне еще, пожалуйста, оливок.
1: Я думаю, достаточно, алло.
0: А, ой, а здесь косточек.
1: Вот такой чудесный салат у нас получился. Очень красивый.
0: Посмотрите получше.
1: А я рекомендую вам тоже приготовить такое чудесное блюдо, а заодно выучить язык, который поймут в любой стране мира. Язык доброты. Ну что, всем пока!
3: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

0: Вот и подошло время нашей с вами заключительной встречи у экранов телевизора или монитора. А это значит, что сегодня мы отправляемся в сад или огород. Ведь уже многие из вас начали применять полученную теорию на практике. Кто-то взял на вооружение отдельные элементы этой технологии, а кто-то следует каждому совету. Ну, в любом случае, каждый из нас волен выбирать, что ему кажется интересным, полезным и важным для достижения своей цели. А цель у огородника одна – получение как можно больше здоровой и вкусной пищи с вашего огорода.
1: Метод Джейкоба Миттлайдера для меня лично и многих огородников явился большой находкой. Ведь посмотрите сами, метод, который мы с вами обсуждаем, зиждется на трех основных частях. Первое – это выращивание рассады. Второе – выращивание в узких грядах. И третье – это питание растений. Нашей задачей является научиться подкармливать растения сбалансированной пищей. Итак, первое, мы с вами узнали, как выращивать здоровую и крепкую рассаду. Мы говорили о важности правильного выбора и подготовки семян к посеву. Мы узнали много интересного в уходе за растениями по поливу и подкормке рассады, а правильная и грамотная подрезка листьев у рассады томатов приводит к получению растений с крепким и толстым стебельком. И что более удивительным для многих из нас стало то, что за один сезон из семян чернушки в зоне рискованного земледелия за коротенькое лето можно получить крупную полноценную луковицу. И это благодаря выращиванию овощей через рассаду. Вторая и очень важная часть метода – это выращивание растений на узких грядах. Это и есть метод узких гряд, где обрабатывается только узкая полоска земли. Проходы не вскапываются, ведь это будут дорожки, по которым вы будете ходить, ухаживая за вашими культурами. Ширина гряды 45 см, длина ее составляет 9 метров, а бортики высотой 10-12 см не позволяют воде разливаться в проходы. Растения высаживаются преимущественно в два ряда, и в такой грядочке есть все условия для наилучшего развития растений. А наш уход по подкормке, поливу, прополке и широкие междурядья обеспечили растениям обильное освещение. Работа нам доставляла удовольствие по уходу за растениями. Мы их подрезали для предупреждения болезней и стимулировали растения к более раннему плодоношению. А растения благодарили нас превосходными плодами. Кроме того, мы научились выращивать в ящиках грядах. Мы строили узкие и широкие грядки, исходя из обстоятельств и выращиваемой культуры. А выращивать в таких грядках можно практически любые овощи. Выбор почвы для таких гряд тоже остается за каждым из нас. Торф или опилки, или любая другая почва. Главное здесь не упускать из виду, что растения нуждаются в подкормках и регулярном поливе. Тогда можно и рассчитывать на щедрый урожай. Говоря о выращивании в теплицах, мы научились правильно подвязывать растения, грамотно подрезать листья для того, чтобы завязывалось много плодов. Подкормка и полив в теплице – не такой уж и трудоемкий процесс, если все настроено правильно. Растения выглядят здоровыми, с хорошим, насыщенным зеленым цветом. Мы немало говорили и о важности профилактических подрезок листьев у растущих вертикально растений огурцов. Тогда плоды завязываются хорошо и быстро, радуя обильным и щедрым плодоношением. Третья и ключевая составляющая этого метода – это подкормка растений

0: сбалансированными питательными смесями. Они обеспечивают растениям быстрый рост и превосходное качество плодов. И большим достоянием для нас, огородников, стала возможность узнать и то, что растения имеют свой собственный язык, по симптомам на листьях которых мы можем определить, чего растениям зачастую не хватает, с каким дефицитом сталкиваются наши растения, как правильно лечить наши растения для того, чтобы получать по-настоящему здоровые овощи и даже много здоровых овощей. Ну и, наверное, будет справедливым в заключительной передаче сказать о том, кто же такой Джейкоб Митлайдер. Меня он поразил тем, что когда я впервые увидел его в 1990 году на этом огороде, он меня поразил тем, что его неиссякаемый оптимизм и энергия, которая заставляла нас по-доброму завидовать ему и подражать. Мы всегда удивлялись тому, как вот этот дедушка в возрасте 71 года может работать так быстро и энергично. Мы, молодые люди, едва могли угнаться за работой этого старичка. Я вспоминаю то время, что когда мы приходили на работу к 8 часам, к этому времени Митлайдер уже собрал несколько ящиков помидор. И тогда мы узнали, что, оказывается, его рабочий день начинался очень рано, с 4 или 5 часов утра.
1: Прежде всего, он был очень ответственный, что он делал и как он делал. И в моей жизни это сыграло очень важную роль. Хотя я вырос в сельской местности, но я увидел от него и научился сам, как относиться к труду на земле. Второе, я увидел, что он глубоко верующий человек. И помню, один раз дискуссия была такая, что одна женщина ему сказала: «Ну да, это же отрава, там же вы много даете этих химикатов всяких». Он долго не думал, он держал в себя в руке коробочку с этими удобрениями, взял небольшую горсть и положил себе в рот. Все были в ужасе. Вот сейчас вот этот дедок, наверное, он отравит себя. Он говорит: и мне нужны удобрения. А как вы думаете, если этих удобрений мы не даем в те же самые овощи, что мы получаем-то? Вот это был для меня такой удивительный ответ на непростые вопросы.
2: Поэтому это был очень трудолюбивый, посвященный, искренний человек. С ним встречаться, работать – это, наверное, был самый большой преимущество.
3: Но строгий был человек.
2: Он был настолько строгий.
4: Да, вот я вспоминаю.
2: По минутам, если бы вы на одну минуту опоздали, для него одинаково. Опоздание есть опоздание, не имеет значения. Это минута или ты на 10 минут опоздал? Если ты опоздал, почему? Как это возможно опоздать? А потом, когда ты работаешь, ты должен точно следовать так, как он работает. Невозможно по-другому. Ты должен лопату так держать, как он держит. Ты должен с такой же скоростью. И в те же 70 лет, мы тогда молодые, в 25-26 лет не могли с ним в поле держаться, как он работал.
0: Когда мы начинали, а это был 1989-90 годы, огород, на котором доктор Митлайдер демонстрировал интересные и превосходные возможности своей технологии, привлекал многих соседей и огородников и дачников. И этот метод, или этот огород, приобрел популярность далеко за пределами Тульской области благодаря различным публикациям в газетах, журналах и даже на телевидении. И в 1992 году одна из независимых телекомпаний сняла фильм о докторе Митлайдере и о его огороде. И сегодня мы хотим показать один из архивных сюжетов из

0: истории. Кто такой Митлайдер глазами корреспондента?
1: Джейкоб Митлайдер, начинавший когда-то пекарем, а прославившийся на весь мир как огородный доктор, король овощей, 3 года назад прибыл в страну, именовавшись тогда СССР, чтобы каждому непременно...

0: Мы нам протестантизм, то есть удивительно прагматичную веру, невероятно способствовавшую бурному зарождению капитализма как в Европе, так и в Америке, профессор Литлайтер явился к нам с миссией особого рода. Пекся не столько о душах наших, они подождут, сколько о телах, так сильно обезображенных, недостаточным и, что еще чаще, абсолютно неверным питанием. Страну, где все, увы, было, да теперь еще построено из вечных, а вось не бойся как-нибудь, он дерзнул привнести абсолютно нечто новое, с немецкой четкостью и американской расчетливостью выверенную технологию овощеводства, замечательно позволяющую всегда, на любых землях, при любой погоде, гарантированно собирать сверхурожаи безукоризненно здоровых и, как теперь говорят, экологически чистых плодов, вкуснее которых сам убедился не сыскать. Но и это не все. Для их производства не требуется сколько-нибудь больших затрат времени и труда, финансов и техники, удобрения и влаги. Вот вам, как бы предлагает Митлайдер, реальный, без болтовни, путь к сытости и свободе. Увы, за 3 года самых самоделишных демонстраций великих возможностей его метода к нему прибегли едва ли больше, чем несколько тысяч наших сограждан. И уж вовсе не заинтересовались власти, взявшие, казалось бы, на себя обязанность всячески способствовать самопрокорму населения страны. Вот и торчит в нашей сельской глубинке 4-й сезон подряд, испытывая, конечно же, на себе все неудобства нашего быта, всемирный авторитет профессор Митлайдер, которого, как эксперта ООН, давно заждались других, гораздо более страдающих от реального голода странах.
1: Безусловно, были и те, кто работал рядом с доктором Митлайдером. В самом начале стоял у истоков, помогали организовывать и разбивали первую теплицу и огород.
2: Посетители приезжали и восхищались огородом, что у вас нету сорняков. Что вы делаете? Он говорит, а мы им так пальчиком погрозим, и сорняки дальше ограды не идут, не лезут. А достигает на практике он это, но разумным поведением с почвой, не провоцируя, но культивируя ее на, так сказать, на добрые дела. Вот такая наука, которой он обладал и преподавал. И это действительно наука. Мы убеждались это в общении с ним. Его отношение к растениям, его отношение к людям такое же. Его правило, я с ним согласен. Семья 4 человек, если имеет 1,5 сотки земли, она не имеет права голодать, независимо от состояния почвы. Только что требуется усердие, усилия, работа. То, что в Библии написано, пота немножко, поте лица. И все будет получаться.
1: А что мы знаем еще о авторе этого метода? Родители доктора Митлайдера долгое время проживали в Одесской области. Они были в числе немецких колонистов еще во времена царской России. Джейкоб Митлайдер родился 23 апреля 1918 года и завершил свой земной путь в 2008 году. Все его детство прошло на ферме, где приходилось много и тяжело работать. Рассказывая о своем детстве, он мечтал о том, что когда станет самостоятельным, то едет в город и навсегда забудет о нелегкой доле фермера. Так и случилось. Переехав в город, он выучился на пекаря и стал довольно успешным булочником. Но с 1946 года судьба возвращает его в сельскую местность, и он начинает заниматься выращиванием цветов. Не имея специального образования, ему удалось построить успешный бизнес в производстве цветочной продукции. Кроме того, занявшись селекционной работой, ему удалось вывести несколько новых сортов гвоздики, по которым он и получил авторские права. Но в 1963 году он получает приглашение от университета Ломалинда, где выполняет роль преподавателя и консультанта в сфере международного развития по сельскому хозяйству. А в 1064 году он отправился в Австралию, Это было его первое.

0: первое место, где он успешно продемонстрировал возможность его метода. С тех давних времен это и стало его целью и смыслом жизни. И всю оставшуюся жизнь до последних дней он занимался демонстрацией учебно-демонстрационных проектов по выращиванию овощной продукции. Как эксперт ООН, являлся консультантом по земледелию, проработав в более чем 46 странах мира. Джейкоб Митлайдер был глубоко верующим человеком. Его доверие Богу и настойчивый, упорный труд, невероятная преданность своему делу принесли огромнейшую пользу многим людям, которые поверили в себя, их жизнь изменилась к лучшему, люди увидели цель в жизни, стали самостоятельными и приобрели независимость. Джейкоб Митлайдер является автором 8 книг по овощеводству. В 1989 году он приехал в Россию и организовал сельскохозяйственный учебный центр, который и носит его имя. За многие годы применения этого метода мы получили множество свидетельств и положительных отзывов. Кроме того, о его методе можно найти и информацию в сети интернет.
1: 29 лет мы уже занимаемся этим методом. После того, как я закончил в Заокском, очень сильно мне хотелось бы, чтобы этот метод применяли здесь, в Молдове. И в конце концов, вот мы уже решили, чтобы открыть школу здесь, в Молдове. Некоторые ученики учились, они применяют успешно этот метод у себя дома. Чем он отличается от традиционного метода? Потому что это дает возможность несколько урожаев в год. Здесь вот мы имеем уже третий урожай пекинской капусты. Поэтому я думаю, что это очень хороший результат. Традиционно я не видел здесь, в Молдове, чтобы кто-то собрал 2 или 3 урожая. Но у нас есть эта возможность. Видите, сейчас октябрь месяц, у нас через 2-3 недели будет уже сбор пекинской капусты.
0: Большую известность этот метод получил в регионе с самым коротеньким летом в городе Архангельск и его области. Здесь организован целый клуб любителей огородничества. У этих земледельцев здорово получается выращивать замечательные и спелые овощи в таком суровом климате.
2: Клуб овощеводов «Росток» из города Архангельска приветствует вас!
3: Мы желаем вам удачи на Митлайдерской даче!
0: Под Санкт-Петербургом, в небольшой деревне Константиновка, организовано целое хозяйство, где реабилитанты в этих самодельных теплицах выращивают уже более 15 лет томаты и огурец, замечательные перцы, превосходно растут в таких узких ящиках-грядках. А посмотрите, какие замечательные томаты выросли в теплице в Московской области. Красавцы, кубовидные перцы на соседней грядке в этой же теплице. И что удивительно, таких результатов добился Александр Иванович, будучи совсем далеким от сельского хозяйства по роду своей деятельности. А все потому, что этот метод очень прост, доступен. Прочитал его книжку, сделал, как советует автор, и сразу видишь результат. Дмитровский район Московской области. Ирина на своем дачном участке. Такие же грядки можно встретить и в городе Протвино. Ярославская область в городе Данилове. Узкие грядочки Митлайдера знакомы своим замечательными урожаями. Довольно успешно выращивают овощи в городе Тула. Ученики гимназии с большим интересом знакомятся с растениями в пришкольной теплице.
4: Но когда увидели плоды его урожая, вот мы решили попробовать сами. И с тех пор мы пользуемся его методикой. Выращиваем огурцы, помидоры, и на улице, значит, делаем грядки. Это все настолько интересно, настолько захватывающе, что соседи приходят

0: и удивляются. И не верят они. Как так на таком маленьком клочке земли можно выращивать столько овощей?
1: А это город Новочеркасск. Ирина Курджиева. Кировская область. На приусадебных участках и на больших полях метод успешно работает и на этой земле. Город Невинномысск. Семья Зеленских получает превосходные урожаи ранних овощей в теплице, огурцов и томатов, а на узких грядочках в открытом грунте чеснок и много душистой, спелой и ароматной клубники. С большим успехом получается выращивать рассаду Александру Короткову в станице Засовская Краснодарского края. Имея более 3000 квадратных метров закрытого грунта, своей бригадой удается ему успешно вести уход за растениями, а собираемый урожай – это настоящая награда за проделанный труд. И при этом результаты лабораторных исследований по нитратам сегодня самые превосходные. Но посмотрите, при допустимой норме в 400 мг на килограмм этот огурец показывает самый минимум – 46. Это в 10 раз меньше, просто невероятно.
2: Такой урожай огурцов мы собираем в наших теплицах в Лабинском районе Краснодарского края.
1: Екатеринбург и Пермский край в Сибири и на Дальнем Востоке, и даже на острове Сахалин. Везде, где пробовался применяться этот метод, огородники добиваются превосходнейших результатов. Николаевская область, село Баштанка, продемонстрировали практичность узких гряд в Украине. А собранные качественные плоды были самым лучшим примером в Николаевской области. Киевская область, город Богуслав. Василий Петченко стал самым успешным предпринимателем по выращиванию рассады и овощей и овощной продукции высшего качества в своем городе. Город Буча, Киевской области. В теплицах института выращивается прекрасная рассада томата и перцев. А плоды, созревающие в узких грядках с искусственной почвой, это ящики гряды, превосходны на вкус и созревают на растениях до поздней осени. В Кривом Роге, в этой теплице, растения растут в обычной огородной почве. И посмотрите, каких результатов добился Виктор Бегас. Восхитительные грозди плодов радуют глаз. Растения благодарят своего хозяина за проявленную заботу. Вот какой награды достоин грамотный и добросовестный труженик. Этот метод успешно продемонстрировал свои возможности в Армении, как в открытом грунте, так и в теплицах. Отличные томаты в открытом грунте выращивает Рубик в Грузии. Или Узбекистан, город Наваи. На этих узких грядочках замечательно растут все культуры. Ведь в жарком регионе, где влага всегда в дефиците, такие грядки позволяют сэкономить воду, так как вода сохраняется бортиками от разлива в проходы, и каждая капля не пропадает даром. В Казахстане город Алматы. Бетлайдеровские грядки многим знакомы еще с 1991 года. И практически все овощи здесь выращивать можно даже без теплиц. Свежие огурцы и томаты – выращены по этой методике, пользуются большим спросом на зеленом базаре в городе Алматы. И многие покупатели с большим нетерпением ждут Ольгу со свежим урожаем. Поэтому после первого года урожая таких славных и вкусных огурцов весь огород был переделан в узкие грядочки. Это было в 93 году. В период максимального плодоношения все 10 соток выглядят красивым зеленым виноградником с первоклассными плодами.
3: Мы пользуемся этим методом уже многие годы. И мы очень довольны, используя его, потому что это приносит нам большое удобство в работе. Используя этот метод посадки растений в узкие грядки и имея широкие проходы, это нам дает очень удобный подход к нашим растениям для обработки, для подкрутки, для полива.

0: сохраняя хорошую влагу, потому что это очень экономит воду. Вот какие помидоры мы вырастили. И поэтому мы очень рады и довольны, и благодарны этому методу.
1: В Турции метлайдеровские грядки можно встретить в городе Бернова. А на Филиппинах прекрасный огород на острове Лейте. На грядках созревают необычные длины зеленые стручки шестовой фасоли и много других овощных культур. Остров Мадагаскар такой далекий для нас географически, но такой близкий нам своей привлекательностью и замечательными грядками и урожаями. А в Соединенных Штатах, в штате Юта, где грядки моркови и баклажан, кочанной капусты, грядки сахарной кукурузы и картофель, и замечательные грозди спеющих томатов. Штат Алабама, где прекрасно зарекомендовали себя узкие грядки и ящики гряды. В Южной Америке, в Колумбии, на своем огороде выращивает Габриэль. Эти гряды прекрасны для гористых участков, ведь их очень легко строить по контуру склона. Это участок Регины из Колумбии. Елизабет, проживающая по соседству, тоже переделала свой огород под узкие гряды. Большую работу по развитию земледелия в Колумбии проводит один из старейших учебных заведений университет Каука в Санто-Доминго. Под руководством самого близкого друга Метлайдера учебный проект проводит Джим. И таких замечательных результатов огородники добиваются во многих странах мира. Любители и новички, профессионалы и не очень, и всех их объединяет главное – большое разнообразие замечательных и качественных плодов.
2: И по нашей традиции заключительная часть этой встречи – ответы на ваши вопросы. Итак, вы спрашиваете, много ли ваших соседей занимаются по этому методу, по методу Метлайдера? Ну, спустя уже много лет, сегодня следует отметить, что да, есть достаточно людей, соседей, которые используют как обычные узкие гряды, так и ящики гряды. Ну и, пожалуй, наверное, сейчас мы спросим некоторых из них, что они думают об этом методе.
3: Эти грядки – это по методу Метлайдера. Я с ним познакомился как? Я его просто наблюдал со стороны. А потом меня заинтересовало это. И когда я вышел на пенсию, я стал заниматься этим. Я считаю, что это более экономичное место, лучший подход к грядке. А урожай вот налицо.
2: За это время мы могли видеть и читать в различных публикациях, журналах или газетах о том, насколько удобен или практичен метод Метлайдера. И вот в одном из журналов автор задает следующий вопрос. Некоторые критики считают, что минусом или отрицательной стороной в этой технологии является применение одной и той же питательной смеси для растений для подкормки на всех почвах. Но ведь различные почвы отличаются разной поглотительной способностью и различным запасом питательных веществ. Очень правильный вопрос задают те, кто пытаются сравнить эту технологию с нашей обычной или, как мы говорим, с традиционной технологией возделывания земли. Но здесь мне хочется сказать, что, конечно, смесь для подкормки растений доктором Метлайдером разрабатывалась не в аудитории и не в лаборатории. Она экспериментировалась на различных типах почв. И поэтому сегодня мы имеем рецепт этой смеси, уже готовый к применению для различных типов почв, потому что она выверена и проверена на практике. Ну и еще вопрос. Из-за поверхностного полива на почвах образуется корка. Корни хуже снабжаются кислородом, а рыхлить почву Метлайдер не рекомендует. И это, по мнению критиков, неприемлемо. Да, вот такой вот интересный, я бы сказал, из ряда колючих вопросов. Конечно, когда мы поливаем почву, если она, это тяжелый суглинок,

она сильно растрескивается. И здесь автор переживает о том, что почва растрескивается, рвет корневую систему растений или излишнее испарение влаги в результате вот этого явления. Доктор Митлайдер было подмечено, что не рекомендует рыхлить. Ну, я бы не сказал не то, что не рекомендует, а он этого не делает, потому что в нашем огороде есть более важные работы, которые нужно сделать по уходу за растениями. Не забывать о поливе, не забывать о подкормке и не забывать о прополке. Если у вас время еще остается, то доктор Митлайдер рыхлить почву не запрещает на глубину почвы, ну, 1,5–2 сантиметра. Это не запрещено. Если у вас есть время, есть желание, и вы переживаете за это, что почва трескается, пожалуйста, на ваше усмотрение. Ну, или другой способ – замульчировать почву каким-то материалом, опилками, песком, скошенной травой, для того, чтобы почва не растрескивалась и влага испарялась меньше.

Ну и в заключении нашей встречи мне хочется пожелать вам, что урожай, который вы можете получать, может превзойти ваши ожидания. Ну а если вы еще не попробовали, хочу сказать вам, а попробуйте. И вы убедитесь в том, насколько интересно позволить своим рукам испачкаться землей. Ведь, пожалуй, нет лучшего вознаграждения, чем сбор вкусных и питательных плодов, которых вы помогли произвести матери природе.

и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Депрессия – это состояние, когда очень хочется отвести душу, но куда бы ты ее ни отводил, ей все не нравится. Здравствуйте! Понятие «депрессия» вышло из медицинской терминологии и стало общеупотребительным. Депрессия – это опасное и серьезное заболевание,

которое нельзя игнорировать, поскольку оно может перейти в тяжелую форму, которую сможет вылечить только врач. Впрочем, в начальной стадии, когда вас начинают преследовать угнетенное состояние духа, с ней вполне можно и нужно бороться.

Давайте мы с вами поговорим о причинах депрессии. Откуда она берется? Итак, одна из первых причин – это реакция на жизненные события. Как правило, это события, которые связаны с потерей. Это не просто кошелек потерять, да, хотя это, конечно, тоже бывает неприятно, и мы расстраиваемся из-за этого, но в депрессию мы не впадаем от этого. Как правило, это чувство потери людей, да. То есть мы, может быть, переехали в другое место, потеряли всех своих друзей, которые были у нас на старом месте. Может быть, мы развод был и потеря близкого человека. Может быть, смерть близкого человека. Любая потеря, она может приводить к депрессии. Еще одна причина – это жалость к себе. Если кто-то что-то мне не так сказал, я автоматически начинаю жалеть себя. Я начинаю смотреть на себя как на такого обделенного жизнью человека. И вы знаете, вот это состояние, что интересно, оно естественно для нас. У кого в жизни самые большие проблемы встречаются? У кого? У меня. Потому что это же я. У другого не такие большие проблемы, как у меня, правда? Мы всегда себя жалеем и всегда себя оправдываем. И когда вот мы, может быть, не улавливаем этот момент, то мы очень легко можем через это попасть в депрессивное состояние. Предположим, я попадаю в ситуацию, когда ко мне несправедливо относятся. И как я буду реагировать в этой ситуации? Если я буду постоянно себя жалеть, то я так и буду в этом состоянии. Следующая причина – это неблагоприятная наследственность. Есть, кстати, и такой фактор. Есть статистика, которая показывает, что если даже у одного из родителей было не всю жизнь, а какой-то период жизни было депрессивное состояние, то риск получения депрессии у его ребенка повышается намного. А если это состояние было у обоих родителей, то в несколько раз повышается вот риск получения депрессии детьми. Если это было так в моей жизни, если у моих родителей вот такой характер, были такие периоды жизни, это как бы, ну, знаете, такое слабое место, которое мне передалось по наследству. Но от меня, от того, как я живу, будет зависеть, сработает вот этот вот, ну, вот этот пистолет, да, выстрелит этот пистолет или не выстрелит. От меня будет зависеть история жизни и воспитание в семье. Очень частая причина – депрессия. Если ребенок вырастает с ощущением нелюбви, или в буквальном смысле его оставляют, бросают, то я думаю, что это для вас не секрет, да? Потом такому человеку, когда он уже взрослый, ему очень сложно доказать, что кому-то он нужен, что кто-то его любит. Когда кто-то пытается им дать эту любовь, они как ежики, они очень сильно колят и ранят других людей. Это проблема, которая идет из семьи. Еще одна причина депрессии – жизнь в городе. Чувство одиночества, оно очень часто преследует людей именно в городе. Когда бывает даже на одной площадке лестничной, люди могут не знать друг друга. Да, и о какой там помощи идет речь. Очень часто люди, живущие в городе, они страшно боятся, что им станет плохо где-нибудь на улице. Почему? Потому что, может, никто не подойдет. Еще одна причина – это нездоровый образ жизни. Ну, во-первых, помните, мы с вами упоминали так называемую сезонную депрессию. И мы говорили, что причина ее может быть недостаток солнечного света, недостаток мелатонина, как вещества, которые образуются, ну, в конечном итоге под действием солнечного света. Человек может иметь сезонную депрессию вроде бы при нормальном световом дне, просто потому, что он живет в помещении. Большую часть дня он живет в помещении. В питании что может способствовать развитию депрессии? Во-первых, если у человека в питании преобладают животные продукты. Дело в том, что преобладание вот этих вот продуктов, оно приводит к очень высокому употреблению.

0: потреблению холестерина. И, как следствие, это может приводить к микроинсультам лобных долей головного мозга. В итоге клетки гибнут, хотя их там очень много, и это бывает для нас незаметно. Химически обработанная и рафинированная пища, она предрасполагает к тому, что человек легче приходит в состояние депрессии. Дело в том, что в рафинированной пище отсутствуют очень многие вещества, необходимые для работы головного мозга. И если человек не получает эти вещества, мозг не получает, то, естественно, его работа, она страдает. Большое количество сахара в пище, оно приводит, предрасполагает, фон такой создает в дальнейшем для развития депрессии. Сахар – это вещество, которое практически не требует переваривания. И когда оно поступает, оно всасывается очень быстро, так знаете, резко вверх идет его количество в крови. А потом выделяется инсулин, который должен снижать уровень сахара в крови. Инсулин, под действием которого сахар резко падает. И очень часто вот эти вот падения, они происходят ниже нормального уровня, ниже такого стабильного уровня сахара. И вот эти вот колебания, они ощущаются мозгом как, не просто как вот мы чувствуем голод там, хотя это тоже есть. Но эти колебания сахара, они часто воспринимаются нами как такие колебания внутреннего состояния, настроения. Как-то вот грустно жить, и хочется чего-нибудь такого хорошего, да. Если у человека изначально много сахара присутствует в питании, то он как бы себя приучает к таким вот колебаниям. Вредные привычки – это еще один фактор нездорового образа жизни, который способствует развитию депрессии. Алкоголь, кофеин, курение, малоподвижность и недостаток отдыха. У человека могут быть определенные болезни, которые могут его приводить к развитию депрессии. Что это такое? Инсульт, инфаркт миокарда, низкая функция щитовидной железы, гипотиреоз, так называемый, тоже может приводить к повышению риска. Дальше, сахарный диабет, ожирение, онкологические заболевания, предменструальный синдром и послеродовая депрессия. То есть, видите, депрессия и внутренние заболевания, они часто взаимосвязаны. Депрессия вызывает болезни, и наоборот, многие заболевания, в свою очередь, приводят к депрессии. То есть, это такое взаимное влияние. Поэтому, чтобы разорвать этот круг, порочный круг, так скажем, нам обязательно нужно посмотреть, что мы можем сделать. Что мы можем сделать для того, чтобы что-то изменить в своей жизни.
1: Кто-то сказал, что депрессия подобна турбулентности. Стоит только задержаться в опасной зоне, она безжалостно закружит вас в вихре болезней и неудач. Если вы чувствуете, что вас начинают порабощать печальные мысли, немедленно принимайте меры. Первый шаг в победе над депрессией – начать заботиться о своем здоровье. И первым делом удалите из своей жизни то, что делает вас слабее. Это такие тихие убийцы, как никотин, кофеин, алкоголь, избыточные сладости и, кроме того, продукты, пользу которых перечеркивает изобилие химических добавок.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Рассматривая пищевые добавки с индексом Е, обратите внимание на те, которые начинаются с тройки. Все троечные номера – это антиоксиданты. Что они из себя представляют и зачем их добавляют в продукты? Дело в том, что продукты в процессе переработки и хранения подвергаются окислению кислородом из воздуха. При этом в них накапливаются вредные вещества, ухудшается цвет, появляется кислый запах. Это естественный процесс. Именно поэтому мы употребляем пищу свежеприготовленной, а молоко сегодняшнее или максимум вчерашнее. Никто не желает есть что-либо прокисшее. Склонность пищевых продуктов и напитков к окислению приводит к уменьшению сроков их хранения. Как быть производителем, которым за короткие сроки нужно не только изготовить свою продукцию,

продукцию, но и довести ее до прилавка и продать не скисшей. Для замедления окисления и применяются пищевые антиоксиданты. Одним из самых известных природных антиокислителей является аскорбиновая кислота. Человечество же изобрело другую кислоту – лимонную, которая, несмотря на название, ничего общего с лимонами не имеет. Она содержится в лимонадах и шипучих напитках под кодом Е330. Кроме раздражения слизистой оболочки желудка, Е330 способствует возникновению гнилостных процессов во рту. Е311 и Е312 могут вызвать проблемы с пищеварением. Результат – нарушение стула, чувство тяжести в животе. Они содержатся в йогуртах, кисломолочных продуктах, колбасных изделиях, в масле, шоколаде. Для тех, кто следит за своим здоровьем, полезно знать, что антиоксидант Е320 резко и надолго повышает уровень холестерина в крови. Содержится этот компонент в жирах, маслах, маргаринах. Особенно опасайтесь тех, что продаются в виде мягких бутербродных смесей, не застывающих даже в холодильнике. Еще один очень распространенный антиокислитель – ортофосфорная кислота. Ее код Е338. Чаще всего на упаковках с газировкой, чтобы не пугать потребителей, ее называют регулятором кислотности. Ортофосфорная кислота считается более едкой, чем серная. Самое большое количество сладкой газированной воды употребляют, как известно, подростки. Но именно в подростковом возрасте закладывается от 40 до 60% всей костной ткани. Ортофосфорная кислота нарушает кислотно-щелочной баланс в организме в сторону повышения кислотности. Чтобы ее нейтрализовать, организму приходится вытеснять кальций из костей и зубов. Отсюда кариес. Эта же причина приводит к все более раннему возникновению остеопороза. Вполне возможно, что это заболевание в ближайшее время существенно помолодеет, как это уже произошло с сахарным диабетом второго типа. Также ее можно обнаружить в сыре, безалкогольных напитках, желе, сладостях. К сожалению, многие производители в целях продления сроков хранения продуктов считают целесообразным использовать несколько антиоксидантов одновременно. Это усиливает их воздействие на сам продукт, а впоследствии и на организм человека, употребившего его в пищу. Особенно насыщены антиокислителями сухие супы и бульонные кубики, картофельные чипсы, сухие завтраки, растительные масла – в прозрачной таре мучные кондитерские изделия, замороженные продукты и, как ни покажется странным, специи. Кто-то, услышав этот список, ужаснется. Но выход прост. Супы можно готовить не из пресловутых кубиков, а на натуральных овощных бульонах. Чипсы заменят обычный жареный картофель. Мучные кондитерские изделия берите те, которые имеют малый срок хранения и простой рецепт, а не кексы и рулеты с привлекательной начинкой. Специи покупайте те, которые состоят из самих трав и кореньев, что хорошо видно сквозь прозрачную тару. А приправа, упакованная в плотные пакетики, содержит больше соли, чем трав. Пусть они не искусят вас яркими букетами нарисованной зелени. Относительно растительного масла совет обратный. Хорошо, если оно хранилось в непрозрачной таре и продают вам разлив. Если же нет такой возможности, то из всего ряда бутылок с маслом выбирайте наиболее темные. И последнее. Рекордсмены по содержанию синтетических антиоксидантов – банки и бутылки с пивом. Живое, так называемое натуральное пиво в герметически упакованной таре – такая же фантастика, как живущий в вакууме человек.

0: Антиокислители и консерванты делают свое дело. Останавливают всякие процессы. Так что читайте этикетки, будьте внимательны и здоровы.
1: Волны самоубийств богатых людей протекают по развитым странам с приходом каждого финансового кризиса. Но это показывает не величину их потерь, а мелочность их души, которая была жива только количеством денег. Хочется вспомнить на этом фоне пример жизненной стойкости Александра Меньшикова, любимца Петра I. Меньшиков поднялся из нищеты до второго лица в государстве, накопил огромное состояние, приобрел знатность. Одно произнесение его титула занимало несколько минут. А потом в один момент лишился всего. И на простой крестьянской телеге в Рогоже был увезен в ссылку в глухой Березов. Из-за лишений умерли его любимая жена и дочь. И при этом он не потерял ни капли жизненных сил, ни природного добродушия. Сам построил вместе с детьми церковь, в которую ходил молиться. Его полюбили местные мужики, с которыми он часто сидел вечерами, рассказывая о себе и рассуждая так: «Бог дал, Бог и взял. Значит, так и нужно». Оба его сына выросли, не затаив обиды, и уже после его смерти добились значительных постов и верно служили Отечеству. Самый лучший антидепрессант – это здоровье тела и здоровый дух. О последнем поговорим немного позже. А вот что касается здорового тела, то сохранить его помогут простые природные средства, которые легко найти в обычном продуктовом магазине.

названиях блюд с ней часто присутствуют слова «монастырский» или «постный». Но этот продукт стоит попробовать, не дожидаясь черного дня. Ведь чечевица – незаслуженно забытый у нас, но замечательный во всех отношениях продукт. Сейчас в магазинах можно найти чечевицу нескольких сортов. Это разноцветные приплюснутые бобы от черного до серо-зеленого и ярко-оранжевого цвета. Несмотря на разнообразие расцветки, все они одинаково полезны. Любой сорт содержит витамины группы В и А. Кроме того, чечевица имеет богатый минеральный состав. Она делится с нашим организмом железом, цинком и фосфором. Огромный плюс чечевицы – это рекордное содержание белка и фолиевой кислоты, что делает ее настоящим сокровищем для вегетарианцев. Культура эта пришла к нам из Юго-Восточной Азии и покорила мир. В Египте из нее пекли хлеб, а в Германии чечевица стала традиционным блюдом на новогоднем столе. Популярна она была и в России. Более того, до революции 17 года наша страна была лидером по ее производству. Чечевица, благодаря своему полноценному составу, может составить хорошую конкуренцию белку животного происхождения. Растительный белок свободен от вредного холестерина, который попадает в организм вместе с мясными и молочными продуктами. Поэтому чечевица очень важна в питании людей, которые следят за уровнем холестерина. Бобы чечевицы богаты лецитином и метионином, которые снижают уровень плохого холестерина. А содержащиеся в бобах изофлавоны полезны для сердца. Поэтому, съедая блюдо из чечевицы, вы заботитесь о том, чтобы занятость кардиологов вашего города была меньше. Изофлавоны называют гормонами растительного происхождения. Они схожи с эстрогенами. Благодаря изофлавонам чечевица нормализует гормональный фон женщин. А приведенные в порядок гормоны – это защита организма от некоторых опухолей. Во-вторых, изофлавоны помогают сгладить неприятные симптомы менопаузы и предменструального синдрома. В маленьких бобах чечевицы хранится больше веществ, нужных для

0: для кроветворения, чем в других продуктах. И в первую очередь это хороший источник железа. Чтобы этот необходимый микроэлемент был полностью усвоен, вместе с чечевицей съедайте какой-нибудь продукт, богатый витамином С. Чтобы в полной степени насладиться полезными свойствами чечевицы, ее надо правильно приготовить. Клетчатка наиболее доступна, когда бобы сильно разварены, а вот витамины группы В теряются при варке. Поэтому отваривайте чечевицу в небольшом количестве воды и не выливайте отвар. Лучше используйте его для приготовления супов или добавьте в соус. Чечевица порадует вас тем, что по сравнению с другими бобовыми она варится гораздо быстрее. Особенно красная чечевица, которая варится всего 10-15 минут. Фантазия поваров по всему миру создала необъятное наследие рецептов кушаний, в которых чечевица выступает на первых ролях. Вы можете воспользоваться их опытом или приготовить свое фирменное блюдо. Главное, чтобы блюда из чечевицы приносили вам как пользу, так и удовольствие.
1: Несмотря на признаваемую диетологами пользу, все-таки не все любят вкус чечевицы. А заставлять себя есть то, что тебе совсем не нравится, не лучший путь для здоровья. Хорошо, что есть настолько удачные рецепты, которые нравятся почти всем. Приготовлению одного из таких блюд посвящена следующая рубрика.
2: Здравствуйте! Наверняка в каждой семье есть свои рецепты приготовления блинов с различными начинками. В нашей семье мы готовим блины с чечевицей. Для приготовления этой начинки мы используем чечевицу, морковь, лук и немного соли. Чечевица отваривается до готовности, лук и морковь пассируются. Затем пассировка смешивается с чечевицей, получается такая начинка. Начинку мы кладем в блин, в самую середину, и заворачиваем блин конвертиком. Также мы поступаем со всеми остальными блинами. Можно есть сразу или обжарить их и подавать к столу вместе со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

На свете есть много способов утихомирить выходящие из-под контроля чувства. Но депрессия – это всего лишь симптомы настоящей проблемы, которую и надо лечить. Она может быть вызвана какой-то проблемой с физическим здоровьем, но чаще корень депрессии лежит в духовной плоскости, в страхе, одиночестве и ощущении бессмысленности жизни. Все эти проблемы решает настоящая, непоказная вера. Для примера хочу познакомить вас с жизнью Ника Вуйчича. Он родился, не имея ни рук, ни ног. Когда ему было 10 лет, он решил покончить с собой. Он обращался к Богу с криками душевной боли. «Почему? Почему я родился таким? Я не понимаю, как ты можешь говорить, что любишь меня, когда ты позволяешь мне оставаться в этой боли?» Однажды Ник читал одно место в Евангелии. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Ник описал свои чувства после прочтения этих стихов. «У меня мурашки побежали по телу, и у меня появилась вера, потому что я кое-что понял. Я поверил, что Бог знал, что и

почему он делал со мной. Ник Вуйчич стал пастором. Его мотивационные проповеди имеют огромную силу, потому что они помогают людям научиться доверять Богу. Его история уже помогла тысячам других людей научиться ценить свою жизнь, а сам он живет полноценной жизнью. Он объездил более 24 стран, выступая в школах, университетах и других организациях. Участвует в телешоу и пишет книги. Он принимал участие в съемках фильма, а в 2012 году Бог подарил ему спутницу жизни. Вот цитата с его сайта. «Конечно, у меня остается желание, чтобы Бог дал мне руки и ноги. Но если мне суждено до конца жизни оставаться таким, я знаю, что обниму своих друзей в Божьем Царстве. А это дорогого стоит. А сейчас я нашел цель в своем существовании. Если Бог может использовать человека без рук и ног, тогда он, конечно же, может использовать любое расположенное сердце». На этих словах мне хотелось бы закончить нашу программу. Желаю вам, чтобы вы нашли покой и мир в осознании, что вашу жизнь контролирует любящий Отец, который рядом с вами в любых обстоятельствах. Потому что для Бога вы самый лучший, самый нужный человек на свете. Здоровья вам и счастья на все 100%!

Я рад поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто сегодня нашли время и возможность, чтобы открыть Слово Божье вместе со мной и углубиться в библейское повествование, потому что сегодня мы будем говорить на очень популярную или как бы, ну, вроде бы известную тему, но не думаю, что до конца раскрытую. Вы наверняка видели значок «рыбка» на багажнике у многих автомобилей, и иногда задаются вопросом, а что означает вот эта рыбка, знак, и почему там написано «ихтис», что это может означать для нас, и какое это вообще играет роль и значение. Я хочу сказать, что действительно, если взять историю, то мы находим следующее, что Новый Завет, он связывает символику рыбы с проповедью учеников и ученика.

еще времен Христа, потому что многие из них были рыбаками, именно рыболовами, и Христос называет своих учеников ловцами человеков. Я хочу как раз вот с этого текста начать. Это 4 глава Евангелия от Матфея. И здесь он говорит с 17 стиха интересную мысль. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». То же самое мы найдем в Марка 1:17, где он говорит, и сказал Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. Как бы он из рыбаков сделал апостолов, но сделал это очень интересным образом. Как бы он позволил им прожить некую переквалификацию. И вот эта идея ловли, как бы вообще все, что связано с рыбой, с рыбалкой, она достаточно, как бы, идея интересная, потому что, во-первых, всегда на рыбалке много курьезов происходит. Ну и вот я недавно прочитал одну интересную такую историю, когда девушка пишет, мой дед заядлый рыбак. И когда мне было 5 лет, он взял меня на рыбалку с ночевкой. Вечером он расставил сети, а утром я упросила его взять меня с собой, чтобы снимать эти сети. Мы сели в лодку и поплыли. Дед складывал рыбу прямо в лодку, и пока он не видел, потому что сидел спиной ко мне, я очень добрая и сердобольная девочка. Всю рыбу из лодки выпускала обратно в реку. Уж очень мне показалась печальная участь рыб, поэтому я решила поступить по совести. А вот выражение лица деда на берегу не забуду никогда». Ну, конечно, рыба на суше, она выглядит печально, да, вот этот опущенный уголки рта, как-то такое скромное, плачевное зрелище. Но курьезы на рыбалке еще из-за чего очень часто? Из-за того, что там собираются и идет распитие, как бы так называемый отдых, да, ну и, соответственно, когда человек начинает употреблять спиртное, он теряет адекватность, теряет много чего, теряет и в буквальном и в переносном смысле, и начинается то, что наполнено всевозможными, скажем, сегодня YouTube пестрит этими историями на рыбалке. Но, вы знаете, не просто так и это есть, потому что сатана всегда все доброе хочет испортить. Так вот, новоапостольская эра в Новом Завете, когда уже на арену служения вышел Иисус и призывал учеников, заметьте, первых, кого он находит, это были рыбаки. Это были простые люди, они фактически были труженики, потому что не такая уж и простая ловля была, ну, скажем, рыбы в то время. Это не современные средства, это именно тяжелый физический труд. Так вот эти люди, они как раз таки очень хорошо были подготовлены, что для того, чтобы поймать рыбу, нужно обладать определенными знаниями, умениями и навыком. Так вот, почему Христос именно с этой категорией нашел себе учеников? Потому что им было потом проще объяснить, а как же ведет себя сатана? Ведь он тоже ловец, он тоже ловит души человеческие в свои сети, в свою волю. И вы знаете, я поражаюсь, сколько сегодня, казалось бы, уже в 21 веке идет все-таки на эту тему разного рода, ну, недомолвок. И вообще сатана продолжает убеждать людей в каких-то магических вещах. Там, если хочешь, чтобы у кого-то не было денег, надо занять, не отдавать, сказать какое-то заклинание. И люди в это верят, и люди это делают. И вы знаете, оно действительно работает, потому что сатана еще есть на этой земле. Но Христос называет его князем мира сего, в который во Христе не имеет ничего, и он изгнан будет вон, и в итоге он погибнет, потому что сатана обязан погибнуть, как зачинщик всякого рода греха. Все грехи людей, они будут сняты с человека, с любого из людей, они будут Христом перенесены с них, как бы сняты по пророчеству, по как раз-таки прямой евангельской идее, которую Бог открыл людям, что грех с человека должен быть снят. И сделать это может только Иисус, благодаря тому, что человек принимает его как спасителя в свое сердце. И перенесен на дьявола, на сатану, который потом будет раз и навсегда убит, повержен и больше никогда во всей вселенной не будет
подниматься эта идея греха и вообще обсуждаться. И даже, как написано, и вспоминаемы не будут, пророк Исаия об этом пишет. Но что хочу сказать. Вы знаете, мне недавно в комментариях кто-то написал, по-моему, женщина одна написала, что как я могу не верить сегодня в бессмертие души или да, вот в эти вечные муки в аду, которые как бы вроде бы есть в Писании. Но вы знаете, друзья, я понимаю, что этому нужно уделить отдельную тему, почему мы не можем сегодня...

каких-то склонностей к тому, чтобы не дать человеку умереть. Ибо что может быть хуже для человека потерять то, что ты мог бы иметь? Эти муки, почему они не придут на память больше? Потому что там, где все красиво, да, даже неприлично говорить, вот как мы говорим часто, за столом, неприлично о чем-то говорить за столом. Почему? Потому что вот эти мысли, даже мы просто поговорим, они навевают, возбуждают воображение, и мы начинаем о чем-то неприятном думать. А когда мы кушаем, у нас должны быть самые лучшие ощущения, вкусные. Почему еда должна быть красивая, вкусная и полезная? То есть это тоже очень важно для здоровья человека. И поэтому, говоря на эту тему сегодня, хочу сказать, что действительно Бог не будет больше напоминать о грехе, ни о поступках греховных, ни о каком огне, ни о каких там других вопросах, связанных с тем, что нам может вызвать очень неприятные ощущения. Но обратите внимание на то, что Он, когда нашел учеников, говорит им: «Идите за Мною». Вот эта идея 19 стиха: «Следуй за Мною». «Наступай туда, куда я наступаю, иди по моим следам, следуй за мною, и что? И я сделаю вас ловцами человеков». Вы заметите, что эта идея, она евангельская, она принадлежит Иисусу, о том, что человек, который проповедует Иисуса Христа, проповедует спасение, он является ловцом, как и рыбак. Так же, как сатана ловит, скажем, свою добычу. Вот сегодня мы говорим, парень связался с плохой компанией. В результате, вот свежие новости, да, две девочки, вожатые, ну, естественно, выпивали, хотя это неестественно, но я имею в виду последствия, которые произошли, это в результате пьянства, которое я лично терпеть не могу и, ну, не переношу, потому что в нашей семье никто никогда не пил, но когда я пришел в армию, я увидел пьянство во всей ее красе, вот этой, скажем, злой судьбы такой, да, ведьмы дьявольской, то понятно, это страшно. И две молоденькие девочки, да, они там выпили, к сожалению, это плохо, но начали спорить, какая из них лучше вожата, и одна убила другую. Прервалась жизнь в расцвете лет, еще, скажем, как многие бы сказали, еще не жили, еще только начали. Вопрос, почему? Потому что есть вот эта беда, грех. И поэтому он здесь интересную вещь говорит: я сделаю вас ловцами. Сатана своих ловит, да, в свои сети, а Господь своих детей, своих людей спасает, именно вырывая их из сетей сатаны. И поэтому интересно то, что вот этот знак рыба, или ихтис, или ихтус, там по-разному, скажем, можно говорить, оно означает следующее. Вот. Оно означает, это как бы такая первые буквы, акроним или монограмма, которая, скажем, имеет очень важное значение. Почему? Потому что, сейчас я скажу подробнее, почему и как это выглядит, но дело в том, что ученики 1-2 века, они, конечно, были преследуемы Иродом, они прятались, никакого возможности засвидетельствовать, нарисовать или что-то об Иисусе не было. И тогда был придуман вот этот, как бы, такой скрытый логотип, назовем его, да? И что мы здесь находим? Первая буква, йота, она означает Иисус по-гречески, да? Вторая, хи, что означает Христос по-гречески, помазанник. Получается, Иисус помазанник, вот это слово ихтис, да? И третья, тета, она означает Тео или Теос, родительный падеж, то есть Бог. Следующая, Ипсилон, эта буква тоже означает Иос, это Сын. И Сигма, буква от Сатер, отсюда слово сотериология, наука о спасении. Получается, Иисус, помазанный Бог, да, или скажем Бог, Сын, Божий Сын, который является Спасителем. Это очень интересно, да, они в нем увидели все, и Иисус для них, как бы вот в этом значке, Он был для них надеждой, потому что Он не просто так, а Он помазанный для чего? Для того, чтобы спасать. Главное слово «спасать». Поэтому, когда мы смотрим на вот эти слова, что «я сделаю вас ловцами человеков», ключевое понятие – спасать, а не куда-то втягивать. К великому сожалению, сатана сумел добиться своего, что он все доброе он испортил, понимаете? И когда он это сделал, что мы в итоге находим? Мы находим то, что любое доброе превращено в злое. Брак, например, хорошая семья. Сегодня есть люди, которые вообще не считают, что нужен брак.
Ну и

Почему? Потому что люди плохо живут в браке. Но ведь и то, что люди плохо живут в браке, это тоже результат греха. Это равносильно, как, знаете, девочка убила девочку. Вот плохая девочка. Нет, алкоголь сделал ее такой. Алкоголь, когда она не понимала, что она делает, а когда она пила, она думала, что все будет хорошо, все было как бы ради, ну, по приколу, как говорит молодежь, так, ради, ну, веселья какого-то, да, конечно, никакого приличия там и близко не было. Так вот, что обидно, что когда мы начинаем видеть, что Христос говорит, вы будете все идти в погибель, люди, если не обратитесь, вот это слово «обратитесь», и когда мы читаем здесь, что он начал проповедовать слово «покайтесь», вот 17 стих 4 главы от Матфея, оно и означает «развернитесь на 180 градусов». То есть получается, что земля идет к своему завершению, земля идет к погибели. Люди, которые не обратятся, не повернутся спиной к погибели и лицом к Спасителю, они погибнут. И поэтому он говорит, я сделаю вас ловцами человека, вы будете им рассказывать обо мне, о том, что я сделал для человека, о том, как я прощаю, и вы будете их спасать, то есть как головню из огня, да, выхватывать. Но что интересно еще вот как раз-таки на эту тему, это то, что когда мы смотрим о истории вообще, где, если так, знаете, сделать бы маленький, ну, я не знаю, викторину, да, давайте вспомним, где мы вообще в Библии находим сказанное о рыбе. Ну, вот так, навскидку. Давайте, вы вот там, там, где вы находитесь, по ту сторону экрана, я здесь. Давайте попробуем вместе вспомнить, где же мы находим рыбу. Ну, во-первых, первое, да, наверное, если по порядку хронологически идти, в книге Бытие написано, Бог говорит уже тогда Адаму, что ты будешь владычествовать над рыбами морскими. Да, тоже верно. Что еще мы находим? В другом месте написано, Христос говорит, сейчас мы, кстати, подойдем, что Царство Небесное подобно неводу, которое вытаскивает рыб всякого рода, а потом на берегу идет сортировка, то есть... Это тоже, кстати, очень интересная, важная истина вообще о спасении, что Христос не просто какую-то рыбу ловит специальную, а он всех рыбы как бы, да, вытаскивает, а потом идет сортировка. О чем это говорит? Это говорит о том, что спасение доступно абсолютно для всех людей. Но что такое сортировка? Сортировка это как раз таки, как написано самим Христом, что это ангелы будут отделять злых из среды добрых. То есть это получается очень интересная вещь, да, что человек сам несет ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за то, что он считает хорошо и плохо, сверяет ли он это с тем компасом, который Бог оставил, или не сверяет. Но что еще мы можем вспомнить? Ну, например, в Новом Завете Христос накормил большое количество людей благодаря тому, что мальчик поделился, и у него было 5 хлебов и 2 рыбки. Я помню, как-то рассказывал детский рассказ, и там были 2 девочки, двойняшки, по-моему, такие красивенькие. Я как раз, я не, ну, как бы не знал, ну, я просто готовил детскую историю перед проповедью. И когда рассказывал, как раз так получилось, что у нас сидело 5 мальчиков и 2 вот эти девочки, худенькие такие, маленькие. И так и получилось. 5 хлебов и 2 рыбки. Вот, они еще так запомнили эту историю, что так вот бывает символично совпадение. Но так вот, что интересно, что когда вот Христос умножил это, да, люди насытились. Еще что мы находим? Например, в Евангелии от Матфея, в 17 главе. Петру когда-то Христос тоже позволил пережить очередное чудо. Кстати, между прочим, у Петра много было с ним связанных чудес. И получается, что один из них, опять же, одно из них, из чудес, связано с несдержанностью Петра с одной стороны и с милосердием Христа с другой стороны. Это история о том, что Петр погорячился, когда отвечал на вопрос людей, которые были достаточно хитрыми, и они сказали, учитель ваш не даст ли дидрахмы, то есть двойной драхмы, а он говорит, да. И когда вошел в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир», что означает, кстати, 4 драхмы, да, возьми его и

воздай им за меня и за себя». То есть, почему Христу не надо было платить вот эту подать на храм? Потому что это и есть Его. Понимаете, что важно понимать? Не просто чье-то, и Он там что-то в чьем-то пытается выяснить, а это и есть Его. Поэтому Он говорит, ты сам себе налоги не платишь, поэтому, Петр, ты погорячился, ты не понимаешь истинной сущности моего предназначения. Но я не хочу их соблазнять, не хочу тебя оставить в неловкое положение, я буду очень мудрым в этом вопросе. Но посмотрите, что Петр переживает. Он не просто говорит, ну, возьмешь свои там такие монетки и пожертвуешь. Как бы монеты появились, Петр не платил, Иисус не платил. Как это произошло? Благодаря чуду. Я могу себе представить, Петр, бывалый рыбак, идет рыбачить, и вдруг он обнаруживает, что у рыбы во рту деньги, которых достаточно для того, чтобы можно было заплатить вот согласно его быстро выскочившему из уст слову. Так вот, что интересно, когда мы начинаем вот больше вникать, что действительно рыба – это символ плодовитости, и поэтому он говорит, вы как бы будете питаться, и многие вот библейские сюжеты там, где рыбу кушали. Ну и плюс ко всему, она дает огромное потомство, что тоже символично, потому что ученики, они распространяли Евангелие очень сильно. Из 12 человек, из которых один был предатель, 11, один отрекся, уже, да, скажем, из таких прям верных, Фома засомневался, те двое боролись за первенство. Если внимательно, как сказать, придраться к ученикам Иисуса, ну, там не было на кого опереться, чтобы, вот знаете, интернета нет, своего канала нет, чтобы сказать, СМИ, первый канал, там он наш, и Христос начал вещать. Ничего подобного нет. Плюс все говорят на разных языках, нет никаких тебе там школ и прочего, чтобы можно было там уже как бы, как сегодня, налажено. Им надо было разнести весть Евангелия. Конечно, вот этот символ рыбы очень сильно подходил под это событие. И поэтому, когда мы смотрим на христианство сегодня, да, оно разрослось, более 2 миллиарда человек по земле. И вы знаете, этим людям не надо, в принципе, объяснять, что есть Бог. Хотя, кстати, вот этот символ, да, рыбки, он дарвинистами или людьми, которые исповедуют теорию эволюции все-таки, они тоже вот одни лепят рыбку, приклеивают на багажник, а те тоже придумали такой же знак, только сделали маленькие ножки и написали внутри не Ихтис, а Дарвин. То есть как бы рыбка, которая пошла, потом у нее что-то там отпало или выросло наоборот и так далее. Но, конечно, это тоже, ну как, не очень хорошо, когда идет вот такое противостояние, но оно неизбежно, потому что сатана еще на этой земле, и у него время ограничено, и поверьте, он его не тратит, он его ворует у нас. Вот что нужно понять. Поэтому, когда мы слышим, что нужно убить где-то 2 часа, друзья, у нас у всех есть в руках телефончики или еще что-то, да, мы всегда можем туда поместить что-то полезное, что-то важное, что-то интересное. И любое высвободившееся время никогда нельзя убивать. Его нужно как-то использовать. Поэтому в конце вот я хочу все-таки к одной еще интересной истории обратиться. Это 21 глава Евангелия от Иоанна. Это последняя глава уже этого короткого достаточно евангелиста, Евангелия, который евангелист Иоанн записал. Так вот, тут тоже речь идет о рыбе, и вот какая интересная история. Она, кстати, очень перекликается с историей с 5 главы Евангелия от Луки. Только там в начале служения, а здесь в конце служения. И вот интересно написано так. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидеевы и двое других из учеников его». Обратите внимание, какие были люди. Симон Петр, это тот самый горячий Петр, который часто, даже разочаровывал Иисуса, то сомневался, то он просит, чтобы Христос не страдал, то он идет по воде, то он на вечере просит, чтобы его скупали там целиком, а не только ноги, или вообще его не трогали, не умывали ему ног, ну и так далее. Фома, да, называемый близнец. Нафанаил, помните, да, когда он еще был под смоковницей, и так далее. Сыновья Завидеева. Это те, которые спорят между собой, кто больше. То есть, посмотрите, какая аудитория вокруг Иисуса, а это горячие люди. И Симон Петр

говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, это Иоанн, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, на земле лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. И вот интересно, да, как Иисус вот ведет учеников своих к убеждению, к очень твердому убеждению в истине настоящей, чтобы они не колебались умом. Поэтому вот это очень важно как бы для нас. Иисус Христос – Божий Сын Спаситель. Ихтис. Давайте это запомним, что для нас нет другого Спасителя. Просто не существует. Своими делами мы никогда не спасемся, потому что, во-первых, не предусмотрена такая модель спасения. Во-вторых, это физически невозможно. Мы спасаемся только благодаря милости и любви Иисуса. Поэтому сегодня, когда есть, вот мы смотрим на учеников, они и рыбаки, они и рыба. Точно так же и мы сегодня, мы можем быть и рыбой, и рыбаками. Либо нас кто-то поймает, либо мы можем кого-то спасти, поймав, да, скажем, в сети Евангелия, что очень символично, потому что кажется, что, ох, Евангелие это накладывает сеть на человека. Но на самом-то деле совершенно по-другому. Оно освобождает от тех сетей, которые сатана сегодня, которыми он опутывает людей. Посмотрите на Иисуса. Он и священник, он и жертва. То есть он тот, кто приносит жертву, и он тот, кто кого приносит жертву. Ну и так далее. То есть у нас очень много. Поэтому хочу вам сказать, дорогие друзья, давайте продолжать учиться у Иисуса. У нас постоянно будут в жизни происходить чудеса. Мы, возможно, не будем замечать этого, потому что мы хотим какого-то сверхчуда. А на самом деле, когда мы встаем с молитвой и заканчиваем день молитвой, Бог не перестает для нас делать чудеса. Так же, как это было для Петра. Так же, как это было в конце их служения, да, его, когда он уже воскрес. И они боялись даже спросить, ты ли это, Господи, потому что они помнили, как Иоанн однажды разочаровался, да, засомневался даже в темнице, что, опять же, почему, у меня есть проповедь, посмотрите, если кто-то не смотрел, не так давно я ее как раз таки говорил о том, что ученики Иоанна поселили в него это сомнение, что почему Иисус тебя не спасает. Но мы видите, что происходит. Иисус один раз Петру говорит: закинь, и ты не будешь в неловкой ситуации. Закинь удочку, поймаешь рыбу. Здесь говорит: у вас нет рыбы? Они говорят: нет ничего. У вас нечего кушать? Нет. Тогда бросьте по правую сторону. И они поймали так много рыб, что они начали их считать. Представьте, 153 большие рыбы. Даже если вот такую рыбу считать большой, я уже не буду говорить вот такие, вот она, допустим, вот такая. Ну, 153 рыбы, это тоже хороший улов. И опять же чудо, сеть не прорывается. И опять же, утром, днем, да, ну не ловится рыба так обильно днем. Всю ночь люди ничего не поймали. Христос показывает: я над законами вот этой природы. Если вы будете со мной, меня слушаться, законы природы будут работать на вас, даже если это будет казаться невозможным. Это было во дни Авраама, когда он родился. Это было во дни Ионы, когда его поймал кит и спас ему жизнь в той пучине бушующего моря. Это было много-много раз. Это было Даниил, когда, вы помните, не поклонились его друзья во дни Даниила на поле Дыры и брошены были в огненную печь. Это был Даниил во рву, когда львы и тигры не позволили, да, скажем, прикоснуться к Божьему человеку. Богу нетрудно для нас делать чудо, поэтому Он его обязательно для вас делает. Поэтому пусть Господь нас благословит.

0: благословит, чтобы мы вот научились у Иисуса тому, чему Он учил, чтобы мы были покорными, именно спокойными, принимающими настоящую библейскую истину. Поэтому пусть Господь нас благословит. И если у вас что-то не получается, друзья, ну не расстраивайтесь от этого, доверяйте Богу, более горячо молитесь, скажите: «Господи, я не знаю, ну не ладится, ну не получается, помоги мне, дай мне силы, дай мне мудрости». И Господь непременно ответит на такую молитву. Я в это верю. Я много видел опытов и случаев того, когда это происходило с людьми, и это работало. Пусть Господь и вас благословит такими же особыми благословениями. Хочу помолиться вместе с вами. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты представил такую интересную для нас сегодня мысль из Евангелия о том, что каждый человек Тебе дорог, и сатана хочет сделать так, чтобы весь мир погиб. Но только благодаря покаянию, благодаря обращению можно повернуться лицом к Спасителю и не погибнуть в этом мире. Благодарим Тебя, Господи, за учеников Твоих, которые сделались вот теми самыми ловцами человеков, которые спасали людей, обреченных на погибель, потому что сатана уловил их в свою волю. Помоги же нам никогда не бояться того, что мы сегодня являемся Твоими детьми, мы пойманы в эти евангельские сети доброй вести о том, что грешник не будет мучиться вечно, о том, что грешник не будет страдать вечно, а ему, покаявшемуся грешнику, будут прощены все грехи. Благодарим Тебя за это Евангелие и прошу, Боже, благослови тех, у кого проблемы. Сегодня это так часто, опять пандемия, начинает какие-то сильные заболевания набирать силу. Мы, Господи, в Твои руки себя доверяем и молим: защити и благослови нас. А Тебе да будет слава вечному Богу. Аминь. Итак, друзья, напомню вам, что те, кто не подписались, подпишитесь, вы не пожалеете, потому что каждую неделю вы будете иметь возможность увидеть новое видео. Есть очень хороший наш канал «Адвентисты Юга России». Там очень разнообразный контент, и музыкальный, и для детей. Вы не пожалеете, поэтому делитесь тем добрым, что у вас есть, что вам понравилось, отсылайте своим друзьям и близким, и пусть это будет тоже добрым вкладом в чью-то изменившуюся жизнь к лучшему. Пусть Господь вас благословит, чтобы каждый из нас всегда мог, проживая день, за все в конце сказать: слава Богу.
1: Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
3: распятого за нас при Понтии Пилате,
4: воскресшего в третий день,
5: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
6: и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
7: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую», и у нас вновь в гостях замечательный собеседник, священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
9: Здравствуйте.
8: Одной из любимых книг моих в новом

0: Завете является послание к евреям. Но когда я делюсь, например, с людьми информацией об этой книге, то для многих людей, только начинающих читать Священное Писание, для них преградой, может быть, или каким-то камнем преткновения является то, что оно названо так, послание к евреям. И многие говорят, а мы не евреи, мы русские, например, да, украинцы, белорусы. Почему мы должны читать то, что адресовано не нам? Скажите, действительно ли послание к евреям написано только для евреев?
1: Конечно же, нет, поскольку послание к евреям является частью Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа, и весь Новый Завет, он адресован всем верующим. И можно сказать, что многие тексты Нового Завета, они изначально были написаны для
0: определенной аудитории.
1: То есть, допустим, Евангелие от Матфея, оно тоже обращалось к аудитории в основном иудейской.
0: То есть, по идее, его можно было бы тоже в скобочках написать Евангелие от Матфея к евреям.
1: К евреям, mm-hmm. да. И это не говорит о том, что если тот или иной текст был адресован к определенной аудитории, то он не подходит к другой аудитории. Mm-hmm. Потому что мы же с вами читаем послание к галатам, к римлянам, к фессалоникийцам.
0: Не будучи при этом ни галатами, ни римлянами, ни коринфянами.
1: Да, совершенно верно. И мы понимаем, что эти тексты, они вдохновлены Господом, поэтому они являются вечными. Они говорят о вечном Евангелии. И более того, сам текст, он не называет себя так. То есть, если мы с вами открываем послание к евреям, то мы видим, что нет никакого вступления, никакого
0: обращения к какой-то аудитории.
1: Да.
0: То есть вот это название, оно изначально автором было прописано, что это вот я пишу евреям, или это послание к евреям, или нет?
1: Нет, этого не было. То есть, само название к евреям, оно, ну, скажем так, приписывается традицией, и оно находится даже в самых древних рукописях. Но почему именно оно так было названо, и было ли это название дано самим автором, или же оно появилось позже, мы с вами не знаем. Само это послание, оно, ну, по сути дела, является анонимным, оно никем не подписано. Традиция его относит к Павлу, потому что послание имеет очень много пересечений с учением
0: трудами
1: Павла. Да, и оно никак не противоречит учению Павла.
0: И, наверное, из тех людей, которые могли его тогда в то время написать, апостол Павел первый претендент
1: да,
0: на авторство.
1: Да, верно. И есть, конечно, разные по этому поводу вопросы, в основном связанные со стилем послания к евреям. Но что интересно, послание к евреям считается самым грамотным, самым красивым, самым, с точки зрения языка, выверенным да, текстом. То есть греческий язык послания к евреям, он считается самым лучшим в Новом Завете. Послание, оно содержит очень много риторических структур, которые призваны были убедить слушателя. То есть предполагается, что этот текст, он должен был читаться. Некоторые даже называют его не посланием, а проповедью.
0: То есть он читаться должен был где-то вслух перед аудиторией?
1: Вслух перед аудиторией, да. И некоторые даже предполагают, что, может быть, это и есть записанная проповедь. Послание к евреям, оно благодаря вот этой вот структуре становится уникальным в Новом Завете.
0: В плане жанра, да?
1: В плане жанра.
0: То есть это и не Евангелие, и вроде как и не письмо.
1: И не письмо, да. И эта структура, она также очень много нам говорит вообще о замысле автора и о том, для чего оно было написано. Мы можем достаточно с большой уверенностью говорить, что текст послания обращен к конкретной аудитории, у которой были конкретные духовные нужды. То есть это не просто абстрактный какой-то теологический трактат. Он обращен к тем людям, которые имели проблемы с пониманием закона, имели проблемы с осознанием того, как им вести себя во время преследований, гонений, которые испытывали определенный дискомфорт, вызванный тем, что Христос все еще не приходит. И в этом смысле, мне кажется, что послание к евреям, оно очень актуально для многих и сегодняшних верующих,

0: ожидающих пришествия Господня.
1: Ожидающих пришествия Господне, потому что время идет, да, и Христос не приходит, и многие разочаровываются, теряют веру, и думают, что, ну, раз он до сих пор не пришел, вроде бы уже все признаки позади, а Христа все нет. А правда ли вообще это? И, может быть, он вообще не придет, или через 1000 лет придет?
0: То есть тем, кто задается этими вопросами, им очень полезно читать послание
1: к евреям. Очень полезно читать послание к евреям, потому что оно как раз призвано утвердить веру людей в незыблемость слов Христа, в то, что второе пришествие, оно обязательно произойдет. И также послание к евреям открывает более полно, более красочно, более верно понимание закона. То есть то, как именно верующему в новозаветный период, то есть уже в эпоху христианскую, после Голгофы, нужно относиться к храмовому служению, к жертвоприношениям, к закону в целом.
0: Потому что, наверное, многие не сразу поняли, что храмовое служение ветхозаветнее, оно лишь образом было служение Христа, и что оно завершено, и теперь Христос совершает служение в небесной скине. И автор послания к евреям уделяет достаточно большое место в своем вот этом тексте именно этим вопросам.
1: Да, конечно. И мы с вами из книги «Деяния апостолов», например, даже видим, что первые христиане, они продолжали приходить в храм.
0: Собирались в храме и по домам, и в храме они проповедовали.
1: Они проповедовали в храме, они продолжали приносить жертвы. И даже были такие случаи, когда христиане, обращенные из иудеев, они призывали всех остальных тоже обрезываться, тоже приносить жертвы в храме.
0: И то есть проблема
1: Павел
0: существовала.
1: Числе.
0: Он и в послании Галатам поднимает
1: совершенно
0: эту тему,
1: верно,
0: и вот
1: да.
0: Здесь тоже.
1: Здесь не говорится про обрезание, но здесь говорится про жертвоприношение и про понимание скинии. Поэтому, вероятно, одной из проблем вот этих первых получателей послания была какая-то попытка или желание вернуться к
0: Моисеевым обрядам.
1: И поэтому послание, оно об этом говорит, что служение Христа, то, что он совершил, оно универсально. Оно отвечает на все духовные нужды человека, и оно отменяет. То есть послание к евреям, наверное, единственное, которое прямо заявляет о том, что действие Моисеева закона, касающееся жертвоприношений, то, что касается скинии, оно отменено.
0: Точнее, может быть, сказать, не отменено, а нашло свое воплощение в служении Христа. То есть оно исполнилось в том, ради чего оно и было предназначено.
1: Но автор послания к евреям, он использует прямо термин «отменяет». То есть, да, оно заменено, скажем так, служением Христа, которое является совершенным, чем-то совершенным, а то, что было до этого, это тень, это образ. И в послании к евреям уникальным образом также используется Ветхий Завет. Можно сказать, что в этом тексте больше всего цитат из Ветхого Завета, чем в любом другом тексте новозаветном. Практически все послание, оно построено на цитатах из Ветхого Завета. И с самого начала, то есть буквально с первого стиха, мы видим то, что послание, оно апеллирует к прошлому, на нем строит свою аргументацию, показывает, что именно тексты вот этого Писания Ветхого Завета, они подготовили уже почву для принятия Христа как Спасителя.
0: Справедливо ли сказать, что без понимания Ветхого Завета, без должного его изучения и понимания невозможно понять учение Христа?
1: Именно это и показывает послание к евреям. То есть оно полностью строится на Ветхом Завете и самим собой демонстрирует, что без знания, глубокого знания, без понимания, без анализа Ветхого Завета понять служение Христа невозможно.
0: Почему я это подчеркнул? Потому что, к сожалению, сегодня, как мы уже говорили в одной из наших предыдущих программ, проникло вот в христианство, особенно вот в евангельские направления христианства, такое заблуждение ужасное, что Новый Завет — это достаточно. для понимания спасения. Что

0: Ветхий Завет не нужен. И я слышал мнение одного очень посвященного, любящего Господа человека о том, что Ветхий Завет дьявол поместил с Новым Заветом под одну обложку. Представляете? То есть он говорит, он настолько не нужен людей, настолько он их отвлекает, христиан, от Евангелия, которые его читают, что это просто умысел дьявола, что христиане некоторые читают Ветхий Завет. А оказывается, в самом послании к евреям и вот в Новом Завете сказано, что невозможно понять, правильно понять Евангелие, не зная Ветхого Завета. И, возможно, согласитесь вы со мной или нет, я не знаю, но, возможно, это одна из причин, что сегодня в христианстве существует так много различных конфессий, потому что немногие из них основывают свое толкование Евангелия и учения Христа и Нового Завета на правильном фундаменте, на Ветхом Завете. Так это?
1: Да, верно. Без Ветхого Завета мы не можем, в принципе, понять Новый Завет. То есть Новый Завет, он как бы является таким вот завершением Ветхого Завета. И Писание, оно едино, оно так было задумано Господом. И мы видим, что евангельская весть, она уже присутствует в Ветхом Завете, и она раскрывается в Новом Завете. И автор послания к евреям, он дает нам определенный ключ к пониманию текстов Ветхого Завета. То есть, если мы читаем сам Ветхий Завет, те же псалмы, того же пророка Иеремию, на которого ссылается текст, мы определенные истины увидим, мы многое поймем, но какие-то вещи, чтобы понять в Ветхом Завете, нужно разобраться в том, как послание к евреям, как послание к галатам, оно помогает нам вот это увидеть. То есть оно предоставляет определенные, скажем так, механизмы прочтения Ветхого Завета с точки зрения христианства. Это не единственное возможное прочтение Ветхого Завета, но это богодухновенное прочтение Ветхого Завета. И, кроме того, стоит отметить, что в послании к евреям затрагиваются некоторые темы, которые являются для Библии уникальными. Мы много где в других текстах можем увидеть намеки, какие-то такие вот отсылки к некоторым истинам, но послание к евреям очень четко о них заявляет. И в частности, это истина о Христе как первосвященнике, который совершает служение в небесном святилище. Это послание к евреям говорит очень четко, очень ясно. И можно сказать, что идея первосвященства Христа, она является пронизывающей, потому что, начиная буквально с первой главы, где Христос показан сначала как царь, затем говорится о нем как о том, что он стал первосвященником, показано, какой он первосвященник, сравнивается его первосвященство с первосвященством левитов, говорится о его жертве, и одно из центральных, таких важных слов в послании к евреям – слово «лучше». То есть Христос, он показан во всех отношениях как тот, кто является лучшим. Он лучше ангелов, он лучше священников, его жертва лучше жертв козлов и тельцов. Скиния, в которой он совершает служение, святилище, оно лучше скинии, святилище земного и так далее. То есть Христос показан тот, кто лучший, и тот, кто совершенный. И Христос, будучи совершенным первосвященником, он совершает совершенное служение в совершенной скинии, придя туда с совершенной кровью.
0: Нигде мы в других местах Нового Завета не находим вот такой аргументации, да, последовательной аргументации, доказывающей и как мессианство, Христа, так и его право совершать это служение как первосвященник.
1: И более того, послание к евреям достаточно серьезный делает акцент на том, что первосвященство Христа, оно не какое-то такое, может быть, абстрактное или далекое от нас, а первосвященство Христа – это такое первосвященство,

0: Священство, которое как раз помогает нам стать Христу ближе. Угу. То есть в 4 главе известные достаточно стихи, вот можно прочитать с 14 по 16 стихи в 4 главе.
1: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам немощих наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
0: Эти стихи показывают, что то, что Христос является первосвященником, то, что Он совершает свое служение в небесном святилище, является фундаментом для нас. Оно является основой для нашего упования и уверенности в том, что Христос действительно скоро придет.
1: Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Я думаю, что наши телезрители заинтересовались, те, кто еще ни разу не читали «Послание к евреям» или читали его не столь внимательно, они заинтересовались этой удивительной новозаветной книгой и обязательно прочитают в ближайшее время «Послание апостола Павла к евреям». Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Мы ждем с вами новых встреч. Всего вам доброго. До свидания.

0: страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Пять хлебов и две рыбки против голода огромной толпы. Буря на море против хрупкой лодки. Две ситуации, где человеческих сил и ресурсов категорически не хватает. Куда смотрит Бог, когда у нас кончаются силы и возможности? И почему Бог иногда посылает нас в бурю? На эти и другие вопросы у нас сегодня в гостях отвечает священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем разбираться в Евангелии от Иоанна, уже подобрались к 6 главе, да, и сегодня у нас отрывок с 1 по 21 текст, где рассматриваются две интересных ситуации. А вот какие они конкретно, давайте, пожалуйста, зачитаем.
1: «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: „Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?“ Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: „Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу“. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: „Здесь есть у одного мальчика

0: мешка 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
1: Угу. Спасибо большое. Да, такой интересный отрывок, в котором рассматриваются две истории. Да, и в самом начале мы видим, да, что пришли, да, в окрестности Тивериады. Да. Зачем Иисус туда идет? Да? Мы рассматривали в прошлых программах о том, что они приходили. Иисус шел, да, в Иудею, в Иерусалим, да, в Галилею он творил чудеса. Да, и, а здесь что его привело вот именно в эту окрестность?
0: А здесь мы видим о том, что Иисус возвращается в Галилею. И о галилейском служении Иисуса мы знаем совершенно немного на самом деле. И он фактически обходит многие эпизоды служения в Галилее. Мы с вами знаем только историю в Кане, чудо с вином. Мы знаем о царедворце. Да? Мы с вами знаем эту историю, которую сейчас будем читать. И всего еще один эпизод будет в 21 главе. И все. То есть Иоанн обходит эти эпизоды. Как мы говорили, у него есть свой умысел, он не дает хронологию, всего не описывает, но он показывает очень важные вещи. И здесь мы с вами находимся как раз-таки в преддверии, так скажем, предстоящей Пасхи иудейской, да, которая будет у нас дальше. И сегодня мы не дойдем, по своей сути, до конца этой Пасхи, да, то есть до самого празднества, но то, что здесь сегодня мы изучаем, оно готовит читателя к тому, что Иисус будет делать на самой Пасхе. Да. И мы вот видели с вами, что в 5 главе от Иисуса уже отвернулись иудейские власти. И в этой главе мы с вами увидим, как от Него отвернутся и последователи Его, и останутся только 12. Но об этом мы поговорим уже позже. И вот как раз-таки здесь мы с вами находим, да, историю о насыщении 5000. Это довольно-таки интересная история. И когда Иисус видит, что люди начинают собираться, когда Он видит этих голодных, то Он задает вопрос Филиппу.
1: Да, вот здесь почему спрашивают Филиппа о хлебах?
0: Вот, это очень интересно, потому что, как мы помним, Филипп был родом из Вифсаиды. И здесь как раз-таки это вот его район. Он был парнем с этого района. И он тот, кто мог сказать, где здесь ближайший магазин, куда сбегать, да, так скажем. Но на самом деле суть не в этом. Суть вопроса Иисуса Филиппу в том, что он дает ему возможность оценить, насколько реально насыщение этих людей. Потому что он хочет поднять уровень веры Филиппа. И с этой целью он задает ему этот вопрос. Да, он местный житель, и вопрос ему – это понятный вопрос. Но за счет этого вопроса Христос преследует цель не того, чтобы он ему дал ответ и решение. Потому что, как мы читаем, у Иисуса уже было решение этого вопроса.
1: Да.
0: Но он желает, чтобы Филипп сам оценил ситуацию, чтобы другие его ученики дали свою оценку, а Филипп свою, чтобы, когда Христос сотворит это чудо,

0: Филипп сказал: «Ого». Потому что, когда ты сам не провел этой оценки, чудо не настолько будет, знаете, вызывать эмоций. Но когда ты определил, что это невозможно, то тогда для тебя это уже «ого», а не просто «а, понятно». То есть, понимаете, да, эту разницу? И мы видим, что Иисус, Он смог вот посредством чуда оказать большее воздействие на Филиппа, на его веру, чем каким-либо иным образом.
1: Здесь мы видим, как взращивается вера одного из последователей Христа. И если мы продолжаем читать и рассматривать, да, эту историю, то видим, что, как вы сказали, да, ученики, они видели проблему, а Христос уже видел решение. Почему ученики не видели этого решения? Они же там вот только что с чудесами-то вообще-то пришли.
0: Да, видите, как мы здесь с вами читаем о том, что Иисус знал, что хотел делать. Это говорит о том, что Он уже понимал, что Он обратится к Своему Отцу, но речь идет об их уравновешенных таких отношениях, в которых Иисус имел ту веру, что если Он попросит, Отец даст. И он не переживал об этом. И вот суть этой веры, она заключается как раз-таки в том, что у них были постоянные тесные взаимоотношения. Иисус каждое утро, каждый вечер, каждое свободное время проводил наедине со своим отцом. И за счет вот этих самых тесных взаимоотношений, да, Иисус имел совершенную веру. И это является примером для нас с вами. О том, что если мы хотим иметь совершенную веру, нам нужно научиться проводить с Иисусом, с нашим Господом ежедневно особое время. Это особое время, когда мы посвящаем Ему, когда мы оставляем всякую суету, все свои заботы. Это, как знаете, есть книга одного известного автора, называется «Я слишком занят, чтобы не молиться». То есть мы обычно говорим, я слишком занят, чтобы молиться. Мне нужно уже куда-то бежать. А автор в этой книге развеивает эту теорию. Я думаю, некоторые из наших слушателей, и, вероятно, вы, как и я, переживали те моменты, когда вы действительно понимали человеческим умом, чтобы решить задачу, необходимо 6 часов.
1: Ну да.
0: Но вы, у вас вот времени было 5 часов всего. Вы вставали на колени, молились. Вроде бы еще время тратите, но вы молитесь, обращаетесь к своему Господу в искренней молитве, после чего встаете, и Господь так благословляет, что вы решаете задачу за 2 часа, и у вас еще время на передохнуть остается. И вот как раз-таки автор этой книги, да, показывает это, и это для нас пример, вот пример того, что говорит Христос о том, что как раз-таки не то, что Он говорит, а то, что Он делает, да, вот этой Его веры. Это для нас пример, что мы должны всегда находиться в отношениях с Отцом и иметь вот эту уравновешенную веру, не переживая. Потому что очень часто мы на любые ситуации панически реагируем, как будто мир пропал. Закончилась соль, нет нужного ингредиента на кухне, куда-то не успели. Поезд там задерживается. У нас уже все паника, переживания. Но когда мы имеем вот эти живые отношения с Господом, мы четко знаем, что все, что должно быть по Его воле, оно будет.
1: Здесь такой вопрос, если мы смотрим на 10 текст, что Иисус сказал: «Велите им возлечь». Это зачем вообще нужно было? Ну, то есть, это к чему?
0: Ну, вот видите, как бы раньше, в принципе, была такая культура, когда люди ели возлежав. И то есть Иисус призывает, чтобы народ приготовился к приему пищи.
1: А, ну то есть это был какой-то важный момент, да, для трапезы. Почему это здесь так описывается? То есть велите им возлежать. Почему нельзя было просто сказать, что вот раздайте им еды?
0: Ну хорошо, давайте представим, что у вас есть задача накормить 1000 человек. Ну, даже мы упростим задачу до 500. Это вот как на каждого ученика, да, там около 400 человек приходилось.

0: Чтобы их накормить, вот мы наполним помещение, они будут все, кто куда ходить, кто чем хочет заниматься, и вам необходимо каждого накормить. Вам будет это удобно?
1: Ну, если им сказать о том, что сейчас будет еда, да, и подойдите вот к этому столу.

0: чтобы ученики послужили их нуждам.
1: А,
0: и угу. он организовывает таким образом, чтобы не было суматохи, не было угу. спешки, чтобы ученики могли свободно подойти, дать еды, и они могли приступить сразу к трапезе.
1: Угу.
0: То есть мы видим, что Господь утоляет их нужду не так. Ну, тебе же это надо, ты хотя бы до сюда дойди, да?
1: Угу.
0: Нет. Он говорит, я даю, и я даю так, что уже все готовенькое на блюдечке. Угу. Здесь, когда мы с вами читаем вообще на самом деле, что они ели, вот эти вот пять хлебов и две рыбки, то здесь речь идет о хлебе, таком ячменном хлебе, который считался второсортной едой на самом деле.
1: Угу.
0: То есть достаточно скромной едой. И когда речь идет об этих рыбках, мы, наверное, себе представляем там сразу, ну, хотя бы карасика зажаренного, да, что-то такое вроде бы.
1: Ну да.
0: Но если переводить с языка оригинала, то здесь речь идет о мелкой рыбке, которая была закуской.
1: Это килька, что ли?
0: Ну, я не скажу, что это килька, но вот примерно что-то.
1: Uh-huh.
0: Это мелкая рыбка, которой они закусывали. И то есть основным блюдом была не рыба, а сами ячменные лепешки. И то есть по своей сути это был очень скромный прием пищи. Но во всей этой скромности мы видим, что Иисус кормит их достаточно. Uh-huh. То есть в каком плане? Кто сколько хотел, тот столько брал и ел, пока uh-huh. не насытится. То есть Иисус не ограничивал их в количестве еды.
1: Угу.
0: И эта скромность, она достаточно, знаете, поучительная для каждого из нас.
1: Да, вот чему нас учит эта история. И еще один маленький вопрос. Скажите, пять хлебов и две рыбки, это какой-то символизм или просто так история сложилась?
0: Ну, смотрите, пять хлебов, две рыбки. Я не сказал бы, что здесь есть некий символизм,
1: угу.
0: но здесь есть очень важный символизм в ином. Смотрите, когда он говорит «возлечь им», он говорит 5000 человек. Из других Евангелий мы узнаем, что они возлегают рядами по 50 и 100 человек. То есть это либо было 50 рядов и в них по 100 человек, либо 100 рядов по 50 человек в ряду.
1: Mm-hmm.
0: Примерно представили.
1: Тут-то.
0: А если вы уже опытный исследователь Библии, то вы можете вспомнить о том, что когда строилась скиния во времена Моисея,
1: угу.
0: то она имела как раз-таки размеры 100 на 50 локтей, двор скинии.
1: Так.
0: Вот, это уже интересней. И таким образом мы видим о том, что это отсылка тому, что происходило в пустыне. Потому что здесь как раз-таки, как я вам ранее говорил, эта история нас готовит к тому, что будет на празднике Пасхи.
1: Угу.
0: И Иисус кормит людей хлебом. Откуда? Ну, почти с неба. Почти. Не совсем он с неба не падал,
1: ага.
0: но из ничего он происходил. И Иисус кормит людей как раз-таки вот этим вот хлебом, подобно кому? Пустыня. Народ израильский.
1: А, то, что там была Моисей. Манна небесная?
0: Да, подобно Моисею, который кормил манной небесной. И это вот прямая отсылка туда.
1: Угу.
0: То, что Иисус подобно Моисею, второй Моисей, можно так сказать, да?
1: Угу. Уже не первый раз приводится эта параллель. Вообще,
0: да.
1: мы видим Евангелие от Иоанна.
0: Здесь
1: да,
0: очень много этих параллелей. И очень важный еще здесь, ну, мы чуть-чуть оставим Моисея ненадолго. Важно сказать, что Иисус возблагодарил, преломив, uh-huh. да? Если мы с вами читаем и другие Евангелия о вечере Господней, например, Евангелие от Матфея,
1: uh-huh.
0: то Христос там, преломив, возблагодарил, uh-huh. когда раздает символы вечери Господней, хлеб.
1: То есть на вечере?
0: Да, uh-huh. на вечере. Когда он раздает опресноки, да, он преломляет, возблагодарил, говорит, сие есть тело мое, за вас ломимое.
1: Хлеб, то есть. Uh-huh.
0: Да. И здесь мы что находим? В том, что вот это слово «возблагодарил», оно на греческом звучит как «эухаристос», uh-huh. от которого происходит наше современное слово «эвхаристия».
1: Uh-huh.
0: То есть как раз-таки вот хлебопреломление, вечеря Господня. Да, и мы видим, что Иоанн, он хоть и не, как сказать, не, в отличие от синоптиков, не пишет нам о вечере Господней, ее не описывает, но при этом он говорит, каждый раз дает напоминание, Я знаю об этом событии, не переживайте. И вот помните, мы как говорили, он все время...

0: Хочет, чтобы мы ожидали, что будет дальше, держит в этом напряжении нас. Он все время делает отсылки на самую кульминацию, на крест Иисуса Христа. И это вот является очень тоже важным таким моментом для нас. И когда Иисус накормил весь народ, здесь важно уточнить, что народа было не 5000, написано 5000 человек. Но на языке оригинала написано 5000 мужчин. А теперь добавьте к ним женщин, детей, да? То есть народа было куда намного больше. И Иисус их всех накормил. И это единственное Евангелие, где рассказывается эта история и завершается тем, что Иисус дает повеление собрать хлебы обратно. То есть мы здесь видим о том, что Иисус, несмотря на то чудо, которое Он творит для людей, Он насыщает их с преизбытком, Он дает каждому наесться столько, сколько ему необходимо, но при этом Он их учит. Он их учит тому, что нам нужно бережливо относиться к тому, что нам дает Господь в использовании божественных благословений. И вот нам нужно в этом всем быть бережливыми. Вот это урок, который здесь нам преподает Иисус Христос.
1: Но мы читаем еще и вторую историю, которая с ними была. Здесь Иоанн их объединил, да, эти два события, да, в своем Евангелии, в этой главе. Да, чему другая история нас учит, вот этому хождению по воде?
0: Я вот прошу прощения,
1: да,
0: мы чуть-чуть все-таки вернемся к Моисею. Я обещал к нему вернуться. Почему? Потому что, когда Иисус это делает, то народ в нем видит того воителя, того мессию, который может исцелять воинов, который может кормить целую армию. И они, как мы читаем, хотят сделать его царем, хотят воцарить. И Иисус знал, что в сердце их, и потому не дал им этого сделать, да, как мы с вами читаем. И почему я на этом акцентирую внимание? Потому что как раз-таки эта история, вот эти нюансы подводят нас к тому, что будет дальше. И таким образом мы здесь с вами видим о том, что они видят того Мессию, о котором им предрекал Моисей, которого Господь пошлет после него, да, как бы. И он им давал очень важный наказ о том, что они должны слушаться его, слушать его слово, когда он придет. И когда Иисус приходит, то народ не обращает внимания на его слова, а только на знамения. То есть вот этот вот парадокс о том, что они вроде видят того пророка, но его слова им не важны. Им важны только чудеса, которые он делает. Вот. И дальше, когда мы идем, мы с вами видим о том, что Иисус отпускает учеников, о том, что он видит, что и ученики хотят его воцарить, не всего они понимают. И он их отсылает, сам удаляется. И когда ученики переплывали море, которое волновалось, да, это море очень часто волновалось, потому что оно на 230 метров ниже уровня моря, и туда в теплых гор теплый ветер спускается вниз, и это очень одно из таких непредсказуемых морей, и находиться на его середине – это очень опасно. То есть рыбаки обычно всегда плавали и плавают вдоль берега. И здесь мы видим, что еще одна отсылка, которая нам отсылает к Пасхе, празднику, к этому всему, что в Библии Бог описывается как Бог, успокаивающий бурю, как Бог, ходящий по морю, да, который на волнах. Ну, как в Псалме, к примеру, 76:16-20 описывается исход языком Божьего присутствия среди бурного моря. А если мы читаем Иова, то Бог описан как тот, кто ходит по высотам моря, по волнам вот этим вот. И таким образом здесь опять же показывается, что Иисус Христос есть Бог. Он тот, кто ходит по морю. Он тот, кто находится во всей этой буре и успокаивает ее. Да? И как мы с вами говорили о том, что хоть ученики испытывают очень сильный страх во всей этой истории, но они не готовы принять его помощи. Они не ищут помощи от него. Вот в чем заключается суть. И мы вот читаем, да, о том, что они вроде бы хотят его встретить, но принять

0: Вы не готовы, и помощь от Него. И вот мы понимаем, что вера – это осознание того, что Бог, Он присутствует во всех наших сферах жизни, даже в самых малейших.
1: Угу.
0: Вот это есть вера, что Бог не только вот здесь, а даже во всех наших сферах жизни, когда мы готовы принять Его в любой ситуации, Его помощь.
1: Угу.
0: И также мы здесь можем увидеть, знаете, такие параллели о том, что... Потому что это как притча вообще, вот эта история на море.
1: Mm-hmm.
0: Она связана с тем, что мы, Церковь, да, Христова, подобно лодке, которая качает по волнам, в буре. И очень часто мы чувствуем себя одиноко, как Церковь. О том, что мы оставлены, мы своим из последних сил что-то пытаемся сами сделать. И вот подобно вот этой лодочке.
1: Угу.
0: И не всегда Иисус приходит, когда Он нам так нужен, как мы считаем.
1: Да.
0: Но важный урок в том, что Он всегда приходит, и Он всегда держит все под контролем. И любые штормы под Его контролем. Это также касается и каждого из нас лично, не в плане даже церкви. У нас есть очень много переживаний в жизни.
1: Да.
0: У нас есть очень много страданий, непониманий, да, которые мы имеем. И мы в этом всем должны уяснить одну вещь. Какую бы мы ошибку ни совершили,
1: угу,
0: что бы ни происходило в нашей жизни, Господь способен помочь нам. Если мы будем открыты Его помощи, если мы Его призовем,
1: угу,
0: Он всегда готов помочь и даже самую глупую ошибку сделать для нас важнейшим уроком жизни.
1: Угу.
0: То есть Господь может все худшее перевернуть в лучшее, в нашу сторону, в нашу пользу. И нам важно это сегодня как раз-таки осознавать, что Он всегда рядом, что нам ничего не страшно. И Он готов подарить нам очень много радости в нашей жизни. И здесь мы касаемся вот последнего, что мы видим в этих текстах, когда Иисус откликается своим ученикам «Я есть».
1: Mm-hmm.
0: То есть эта фраза, она используется в нескольких уровнях в Евангелии от Иоанна. Когда Иисус просто идентифицирует себя, ну то, что «да, это я».
1: Угу.
0: Когда Иисус показывает свою самоидентификацию на божественном уровне, и когда Он говорит, что «да, я абсолютный Бог». То есть эту фразу Он может просто использовать как «да, это я», а может использовать, говорить, «Я есим тот, который предстал с этим же именем Аврааму». Позже он, Моисею.
1: Моисей.
0: Позже он будет говорить о том, что «Я есим иудеям уже им прямо в лицо». И они за это захотят побить его камнями. Потому что «Я есим» — это Иегова. «Я есим» — это Сущий. «Я есим» — это Яхве. И здесь Господь заявляет о своей божественности. Ну, у человека может возникнуть вопрос, а как определить, когда он просто говорит «я тут», а когда именно так? Это определяется по реакции людей на его фразу. Потому что, как мы видим в этой истории, ученики Иисуса реагируют «истинно ты Сын Божий». Ну, если бы он просто не сказал «я здесь», зачем такая реакция, да?
1: Да?
0: А он заявляет о своей божественности, и на него так реагируют. Когда мы с вами читаем о том, что в саду Гефсиманском он говорит «я есим», они отступают назад и падают, потому что они представляют, пред кем предстали. И таким образом мы понимаем, да, о том, что люди очень часто ставят под сомнение божественность Иисуса Христа, но есть неопровержимые доказательства о том, что Иисус Христос есть Бог. И эти доказательства заключаются в том, что все Евангелие показывает, что Иисус совершал именно те действия, которые присущи, которые совершал только Бог в Ветхом Завете.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за участие в этой беседе. Когда мы в страхе и не видим выхода, Господь приходит к нам самым неожиданным образом, говоря «это я». Не бойтесь. Его присутствие не всегда предотвращает бури, но гарантирует, что мы обязательно достигнем цели – это вечной жизни.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! День только начался, я работаю всего 2 часа, а уже столько заказов. Надеюсь, что и вам будет что делать. Оставайтесь с нами, я уверен, будет интересно.

0: Установлено ограничение связи. Пожалуйста, пополните ваш счет. Установлено ограничение связи. Пожалуйста, пополните ваш счет.
1: Здрасте. Вам ботиночки не подмести?
2: Стойте. Что подходите ко мне. Я сегодня невезучий.
1: Почему?

0: Одни беды у меня. Кроссовок потерял, упал, подавился, обанкротился.
1: Ты что, думаешь, это заразно?
0: Да нет, а то вдруг сейчас на меня дом упадет и вас заденет.
1: Так. Слушай, а у меня есть одна штука.
0: Что за штука?
1: Она удачу приносит.
0: Носок?
1: Да. Представляешь, счастливый носок. Однажды я в нем выиграла очень важные соревнования.
0: Да вы что?
1: И с тех пор всегда ношу его с собой. И как только невезение наступает, я его надеваю, и все как рукой снимает.
0: Правда?
1: Ты попробуй.
0: Угу.
1: На-ка. Да не бойся, не бойся, он стирный. Надевай. Давай попробуем. Так. Надевай, надевай прям, конечно, на этот. Вот. Расправь его как следует. Да, давай, давай. Вот. А, ну теперь совсем другое дело.
0: Ну и что?
1: А теперь сделай ему что-нибудь эдакое.
0: Ну что, например?
1: Ой, ну я не знаю. Ну давай, ну колесо попробуем. Вот давай, вот попробуй. Да, кепку снимай, давай вот отсюда, вот давай. Ну-ка, ура!
0: Получилось!
1: Ну, видишь, мой счастливый носок хранит себя.
2: Можешь жить спокойно.
0: Точно, хранит. Ура!

0: Вот это да! А упасть не боится?
1: Ой, да не волнуйтесь, Афанась Филиппович. Я дала ему сегодня с утра счастливый носок. Ему в нем море по колено.
0: Марья Ивановна, таких носков не бывает.
1: Да знаю я. Он просто утром обрек себя на невезучую жизнь. Вот я и придумала с этим счастливым носком.
0: Марья Ивановна, вы удивительная женщина.
1: Да, я удивительная женщина. Только это я не сама придумала, по телеку видала. Эй, Виталик, носок не жмет?
2: Да нет, я в нем такие выкрутасы делал.
1: А? Когда?
0: Ну, Марья Ивановна, так он же может упасть и повредиться. Он просто убежден в своей неуязвимости.
1: Я это что-то не учла. Что делать-то будем,
0: Ну, смотрите, смотрите. Приведите его ко мне в мастерскую.
1: Эй, каскадер, айда к Афанасию Филипповичу.
2: Да я еще погуляю.
1: Да пора подкрепиться уже, пошли.
2: Ну, вообще-то я проголодался.
1: Пошли.
2: Что? А где еда?
0: А какая еда?
2: Марья Ивановна сказала, что мы есть будем.
1: Да я ж имел в виду подкрепиться-то дружеским общением.
0: Духовно, духовно.
1: Да-да, да.
0: Нет, хотя, ну, хотя кое-что у меня есть. Вот, пожалуйста, угощайтесь. Виталь, а тебе не страшно вот эти вертуля отписывать на велосипеде?
2: Нет, мне Марья Ивановна счастливый носок дала.
1: Это несчастливый носок.
2: Что?
1: Это... Несчастливый носок.
2: Как? Я ведь мог разбиться.
1: Ну откуда ж я знала, что ты в каскадёр подашься? Слушайте, а ведь носок ты вправду помог. Афанась Филиппович, а можно еще печеньца?
0: Пожалуйста, пожалуйста, угощайтесь. Виталь, а как ты думаешь, почему тебе помог твой этот носок?
2: Почему?
0: Да потому, что ты перестал себя настраивать на невезение. Вот почему.
1: Так что, все дело в настрой, что ли?
0: Конечно! Как вы думаете, почему людям помогают все эти счастливые талисманчики? Или как их еще называют, вы знаете?
2: Как?
0: Идолами. Да-да, люди обращаются к ним за помощью и думают, что они им помогают. Но... А Всевышнем Боге при этом они, конечно же, забывают.
1: Я об этом даже не подумала.

0: хотите, я вам расскажу одну историю, где сам Бог положил на лопатки одного такого идола.
1: Да, расскажите, конечно.
0: С удовольствием расскажу. В далекие библейские времена в израильском народе жил сам Бог. Никто его, конечно, воочию не видел. Но был такой ковчег Завета, символ присутствия могущественного Бога в своем народе. Однажды этот ковчег попал в плен к языческому народу. И те поместили его в храме, который был посвящен их лжебогу Дагону. Люди верили, что их статуя может принести им успех и процветание, и поставили ковчег Божий рядом с Дагоном. На следующее утро жрецы увидели, что их божок лежит лицом вниз перед ковчегом. Они поставили его на место. На следующее утро история повторилась, только вдобавок у статуи были отсечены руки и ноги. Тогда испугался народ и выслал ковчег Божий из своих пределов. К сожалению, они так и не поняли, какой Бог истинный, и продолжили поклоняться своим лжебогам. И вам я советую не верить этим талисманам и не поклоняться ложным богам, ведь Господь у нас единственный, и другого нет.
2: Так что, Мария Ивановна, забирайте свой счастливый носок.
1: Спасибо.
0: Я очень рад, что вам пригодилась моя история. Надеюсь, ребята, что и вам она тоже понравилась. Ну а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока!
1: Пока!
3: Пока!

0: плохого настроения. Получилось! Все у нас!
1: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Она нам необходима, чтобы сердце наше лучше работало и чтобы мышцы получили больше кислорода. Сегодня мы разучим новый комплекс. Делайте его вместе с нами. Ну что, друзья, давайте начнем. Марина, не зевай, сейчас ты обязательно проснешься. Итак, первое упражнение. Мы отставляем правую ногу назад, а руки поднимаем вверх и делаем вдох, прогибаемся. Вдохнули, опустили, выдох. Другая нога. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы!

0: Следующее упражнение. Сова крутит головой. Руки на поясе. Пожалуйста, вправо, влево. Вправо, влево. Медленно делаем упражнение. Пожалуйста. Раз, два. Не забываем про дыхание. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение – мячик. Мы помним его, как оно делается. Голову положили на правое плечо и перекатываем к левому. И назад. Перекатываем голову. Марина, положили и перекатываем к левому. А теперь назад. Вот так. Угу. Еще, еще, еще, еще. Аккуратно. Плечи не поднимаем. Плечи не поднимаем. Вот так. Молодцы. Хорошо. Угу. Закончили. Теперь упражнение для рук. Необычное упражнение. Сцепили руки перед собой. И теперь выворачиваем их. Вот так, посмотрите. А теперь сюда. И еще раз. Марина, ну-ка попробуем. Старайтесь не расцеплять пальцы. Угу. Это упражнение полезно для наших суставов. Хорошо. А теперь немножко усложним это упражнение. Смотрите, мы сцепляем руки также перед собой, но накрест. Но одна рука на другой. Вот так. И выворачиваем в одну сторону и в другую. Трудно? Марина?
1: Трудно.
0: Перецепляем руки. То есть у нас была правая, теперь у нас левая сверху. И тоже попытаемся вывернуть. Вот так. И еще, Марина, как у тебя получается?
1: У меня не получается до конца.
0: Ничего страшного, это сложное упражнение. Если вы раньше его не делали, и у вас плохая растяжка, то постепенно оно у вас получится. Делайте до тех пор, насколько вы можете. Вот, хорошо. Посмотрите, Олега получается, у Юли тоже. Марина, и у тебя в следующий раз тоже обязательно получится. Еще одно упражнение для рук. Руки в стороны, мы знаем уже его. Обними меня. Вот так руки расставили и обнимаем себя. Вот так. Хорошо. Энергично делаем это упражнение. Хорошо, разводим руки. Да. Можно хлопать себя по спине. Тогда это еще будет и массаж. Вот так. Закончили. И потрясли немного руками, расслабились. Ну что же, ребята, продолжаем зарядку и делаем упражнение для ног. Сгибаем, разгибаем пальцы ног. Вот так. Мы когда-то уже его делали. Пожалуйста. Хорошо. Энергично. Разминаем пальцы. Так. Молодцы. Следующее упражнение для ног – лягушонок. Поставили ноги как можно шире, носками от себя, носками в стороны. Руки на поясе. Вдох. Присели. Выдох. Колени в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Присели, Марина. Выдох. Спина прямая. Не наклоняемся вперед. Вдох. Выдох. Марина, не наклоняемся вперед. Смотрим прямо, приседаем. Вот так. Вдох, выдох. Еще. Вдох, выдох. Пониже приседаем. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение – вытягивание рук и ног. Смотрите, это немного сложное упражнение, но оно получится у вас. Мы захватываем правой рукой правую ногу, а левую вытягиваем вверх и вперед. И вот так прогибаемся. Можно побольше поднять ногу. И другая нога, и другая рука. Хорошо. Еще сделаем по-разному. Вот так. Если вы теряете равновесие, можно подержать друг друга. Хорошо. Еще одно упражнение – махи ногами. Только осмотритесь, чтобы вокруг не было мебели. Начинаем с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять,

6, 7, 8. Другой ногой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Стряхнули ноги. Следующее упражнение – насос. Стоим ноги на ширине плеч и наклоняемся вправо и влево, качаем воду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение называется «Медведь». Мы будем ходить на прямых руках и ногах. Опускаемся и касаемся пола ладонями. И пошли прямые ноги и руки. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Чуть-чуть согнись еще, Юля. Юля, Юля, Юля, Юля, согнись. Вот так, наклон и пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Идем. Так, поднимаемся. Хорошо. Следующее упражнение, мы будем прыгать с лобками над головой. Пожалуйста, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Расслабились немножко, повисели. Переходим к упражнениям на полу. Становимся на колени. Упражнение называется «Пружинка». Отклоняемся назад и касаемся руками пяток или пола. Но при этом, смотрите, чтобы сохранялась прямая линия от коленей до головы. Вот так, допустим, мы касаемся либо пяток, поднимаемся, спина прямая. Или можно коснуться пола, у кого как получается. Поднимаемся, да, это сложное упражнение, оно для тренировки мышц бедер. Пожалуйста, можете для начала пяток касаться в исходное положение. Так, молодцы. Еще. Сохраняем прямую линию. Если вам сложно, касайтесь пяток, не пола. Постепенно перейдем к полу. Так, Марина, не заваливаемся. Прямая линия, вот старайся сохранять ее. Молодец. Следующее упражнение. Махи ногами. Становимся на четвереньки. И поочередно правую и левую ногу поднимаем назад. И раз, два, три, четыре. Прямая нога, Марина, прямая нога. Старайся не сгибать ногу. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. И еще по разу. Закончили. Следующее упражнение – лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем сзади, за голень руками. Прогибаемся. Вот так выгибаемся. Считаем до 10. Прогнулись, Марина. Вот так больше прогнулись, прогнулись. Опустились, полежали чуть-чуть. И повторим упражнение. Пожалуйста. Прогнулись. Смотрим прямо перед собой. Голову подняли. Марина, ножки поднимаем, бедра. Молодцы. Опустились. Следующее упражнение. Кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках. Вот она обрадовалась, она прогнулась. И вот рассердилась, выгнулась. И еще. Это упражнение на позвоночник. Пожалуйста, делаем несколько раз. Вдох, прогнулись и выгнулись, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Хорошенько прогибаемся и выгибаемся. Полностью позвоночник у нас работает. Вот так. Хорошо. Еще раз. Закончили. Следующее упражнение. На пресс. Ложимся на спину. Упражнение «Велосипед». И крутим педали велосипеда. Хорошо. Можно при этом сосчитать до

0: вывести и закончить на этом упражнение. Хорошо. Мы можем ехать с разной скоростью.
1: Но лучше, если мы будем ехать быстро.
0: Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – плуг. Лежим на спине, поднимаем прямые ноги медленно и пытаемся их завести за голову и коснуться носками пола. Посмотрите, как оно выполняется. Может быть, оно вам покажется сложным, но постепенно оно у вас получится. Вот так. Старайтесь, чтобы ноги были прямые и задерживаться в таком положении некоторое время. Это очень полезное упражнение для позвоночника. Полежим. Если вы чувствуете себя дискомфортно, то можете опуститься на спину. И медленно возвращаемся в исходное положение. Остаемся на спине. Следующее упражнение. Подтягиваем правую ногу и прижимаем колено к груди. Вот так, с помощью рук. Теперь другую ногу. Хорошенько прижимаем колено к груди. И носочек оттягиваем. Еще раз. Так. Молодцы. Левая нога. Еще раз правая. Хорошо. Еще левая. Задержались. Исходное положение. Следующее упражнение. Мы поднимаем правую ногу, сгибаем в колени и с помощью рук выпрямляем и немножко надавливаем на себя, вот растягивая это место. Пожалуйста,
1: слегка-слегка. Старайтесь ногу не сгибать, нога прямая. Опускаем ногу, другая нога, согнули,
0: выпрямили и потянули на себя. Стараемся ногу не сгибать. Хорошо, опустили.
1: И последнее упражнение – качели. Обхватили колени руками, раскачиваемся.
0: Раз, два и три. Молодцы. Ну вот, ребята, мы с вами закончили зарядку. И мы хотим встретиться с вами завтра. Потому что ее нужно делать каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Пока!

Духовное и материальное. В религии эти два понятия часто противопоставляются. Уместно ли выражение «божьи деньги» при такой разности этих понятий? Если Господня земля и все, что наполняет ее, то как человеку распоряжаться деньгами, которые у него оказались? Как проявляется благородство Бога в том, что человек должен вернуть ему десятую часть? Как чтить Бога имением своим?

Дорогие друзья, предлагаю поразмышлять на тему «Божьи деньги». Наверное, это выражение неуместно, потому что Господь не в материальном мире находится и как бы не зависит ни от финансов. Или все-таки Господь желает в этой сфере явить свою волю? Будем разбираться. У нас есть много сюжетов из Священного Писания, которые рассказывают и дают ответ для нас, как благоразумно служить Всевышнему. Вспомним один важный сюжет, который произошел с нашим Господом Иисусом Христом в Его земном служении. Он приходил в одно место, которое являлось духовным таким составляющим, местом, объединяющим людей. Иерусалимский храм. Там совершалось священодействие, там приносились жертвы. И, конечно же, место, ну, очень намоленное, место очень духовное. Однако проблема, с которой столкнулся наш Господь, это то, что дом молитвы превратился в какое-то другое место. Стояло ли там много идолов? Нет.

совершалось ли там какое-то преступление, ну, казни какие-то. Нет, там всего лишь все было пропитано духом наживы. Вот так вот интересно сложилось в Иерусалимском храме. Торговля, обмен, установка особого статуса храмовых денег, ну, ценность их большая и так далее, и так далее. Иисус дважды приходил в храм в начале своего служения и в конце и совершил своеобразный погром. Он перевернул столы миновщиков, разогнал животных, которых там продавали именно для жертв, и, сделав бич из веревок, выгнал всех из храма. А почему так? Почему бы не сказать, так знаете, отрешенно, по-философски, это все суета, деньги – это мусор, деньги – это неважно, надо больше молиться, пусть эти суетятся, они недалекие, давайте мы больше время посвятим молитве. Нет, Господь обращает внимание на финансовую составляющую, и для Него это насущный вопрос, потому что не Он, Господь, зависит от денег, но люди зависят от денег. Для людей финансы, деньги, золото, серебро имеют большое значение. И если вот это значение искажено или направлено в неверное русло, тогда люди неправильно и все остальное будут воспринимать. Как это работает в деталях, мы посмотрим на конкретных рассуждениях. Мы задаемся таким вопросом. Кому принадлежит наша земля и все, что на ней? И нам отвечает псалмопевец в псалме 23-м. «Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Ну, как бы мы согласны. Да, Господь создал этот мир, все ему принадлежит. Господь поясняет дальше уже в 49-м псалме. «Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор». Ну, Бог, если Он создал животных, да, они Его, всякие дикие животные, это, да, действительно Божие. Мы как бы согласимся. Но в книге пророка Агея Бог говорит свою весть. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». Интересно. К сожалению, люди почему-то не хотят воспринимать эти слова из Священного Писания. Люди считают, что Господу принадлежит небо, космос, звезды, солнце и луна, облака, ну, он же там на них живет, ходит, все там в небесах, ну, на земле. Да, земля тоже Божья. Как дело доходит до кошелька в моем кармане? Ну, это же мое серебро, ну, это же мое золото. Господь нас отрезвляет, и Он говорит через своего пророка, мое серебро и мое золото. Более того, в книге Псалтирь, 99 главе, сказано, «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, овцы паствы Его». Очень важное замечание. Мы сами, друзья, не можем в этом мире сказать, ну, это Божье, и, ну, ладно, серебро и золото тоже Его, а я сам себе хозяин. Даже так мы не можем сказать. Бог говорит, вы мои, вы мои. И поэтому Бог заявляет, что Он владыка всего, а мы должны выработать подчинение. Теперь, если раньше я считал, что кошелечек, мои накопления – это все мое, Библия меня перенастраивает. Я сам не свой, я Божий. Все, что у меня, тоже Божье. И что, мне теперь нужно все отдать и самому умереть? Нет. Если я умру, я перестану быть Божьим, потому что Бог есть Бог живых. Зачем мертвый? Ты должен жить. Зачем Богу кидать в небо серебро или золото? Оно должно здесь, на земле, функционировать. Серебро и золото имеет ценность где? На земле. В небе зачем серебро и золото? Бог не материален, Он не зависит от серебра и золота. От денег, от банкнот наших Он не зависит. Но Он хочет, чтобы здесь, на земле, Его золото и серебро как-то действовало, приносило плод. Ну, не буквальный плод, конечно, а вот движение, развитие, финансовый успех и так далее. Вот эту идею мы усваиваем. Кстати,
То, что Бог владыка всего, мы можем еще вывод сделать из двух очень важных утверждений Священного Писания. Во-первых, в Законе Божьем сказано, что этот мир Бог создал, подскажите мне, за сколько дней? За 6 дней, а в день 7-й почил. Бог творил этот мир. Если Он сам его создал, кто хозяин этого мира? Господь. Вот эта принадлежность мира Богу прописана в Законе Божьем. Поэтому всякий, кто соблюдает 7-й день, субботу, как день покоя, тем самым признает Бога хозяином всей вселенной. Это очень важный момент, друзья. Но еще очень важное замечание дает апостол Павел. Если бы наш мир был без греха, ну, мы бы принадлежали бы Господу, жили по его сценарию, все было бы хорошо. Но мы-то от Бога отвернулись, мы совершили грех, мы восстали против Бога. И Господь не смирился с этим восстанием, Он его преодолел. Чем? Подавлением восстания. Он нас всех поработил, захватил. Нет, Господь искупил нас. Господь пришел в этот мир, заплатил дорогую цену, кровь свою. Об этом пишет Павел такими словами. Вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. То есть даже нечто нематериальное, душа, ну, это совокупность жизни в человеке, это тоже принадлежит Богу. И задача, когда мы принадлежим Богу, не в том, чтобы просто Ему отдать и потеряться. Нет, прославлять Бога. То есть продолжать жить, пользоваться тем, что есть, но так пользоваться, чтобы Господь, глядя на все это, сказал, а, ну, я, в принципе, так и задумал, мне нравится, ты молодец, хорошо все делаешь, вот я придумал тебе на добрые дела делать, и ты все делаешь, я придумал, чтобы ты был жертвенным, и ты молодец, ты это все делаешь, я придумал, чтобы ты был креативным, как я, креатор, творец, и ты молодец, ты креативишь, себя реализуешь, что-то выдумываешь, Богу это нравится». Запомните, друзья, когда мы ведем рассуждение о финансах, это не вопрос в том, чтобы лишиться чего-то. Ну, было бы глупо. Все Божье, и все Он у нас забрал. Так если бы так можно было, Он бы это и сделал. Взял бы и забрал. Что с нами мучаться? Терпеть нас зачем? Взять и забрать. Не делает это Господь. Он хочет, прославьте Бога, в телах ваших и в душах ваших. И когда вы Бога прославляете, а какой Бог? Бог любви, добра, милости. Вам-то от этого только хорошо будет. Вы будете купаться в любви, вы будете творить милость, будете получать милость. Но это же здорово. Никогда не думайте о том, что отдавать Богу – это значит лишаться чего-то. Отдавать Богу – это значит пользовать по Его сценарию. В книге Второзакония есть такое повеление, это прям закон. «Чтобы помнил Господа Бога твоего, что Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим». Бог тебе еще и силу дает для твоих трудов. Еще одно повеление и иллюстрация из Евангелия от Луки. Господь говорит о том, что есть верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба. А какой это человек? Который так и поступает. И написано, блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Напомню, как? Управлять, распределять хлеб другим, менее значимым слугам. Кстати, это простой пример относительно заботы об окружающем нас мире, о животных, о природе. Мы должны не эксплуатировать природу, выжимать из нее все и оставлять после себя разоренную пустыню. Ни в коей мере. Бог оставил нам природу. Некоторые говорят, братьев наших меньших, но животные нам не братья. Мы братья друг другу и все. А животные – это творение природное. Так вот, над ними просто надо правильно распоряжаться. Кормить животных, не мучить, не издеваться над ними. Это все логично. А что еще просит Господь? Да, действительно, Он желает, чтобы то, что у нас есть, мы этим распоряжались и делали это хорошо. И видели результат, и успех, и так далее. Но Господь говорит, есть одно место, в которое вы можете принести

и как знак особого почтения и уважения меня десятину. Я напомню этот текст из книги пророка Малахии, главы 3. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли для вас благословения?»

ему десятую часть, а он говорит, а я буду вас благословлять. Но из-за того, что у людей часто не хватает веры Божьим словам, а это сплошь и рядом еще со времен Адама и Евы, тогда происходит то, что люди не начинают своего действия, то есть они не приносят десятину, но ждут, когда же Бог меня благословит. Ну, нелогично. Ты не показал веру, ты не принес десятину в дом хранилища, в дом Божий, но ждешь, когда же Бог тебя благословит. Ты начинаешь задавать вопрос, а как я принесу десятину? Ведь у меня и так мало. Ты же не принес, поэтому у тебя мало, тебя Бог никак не может благословить. Ты сначала принеси десятину, не все, не 100%, не половину, не две десятины. Принеси одну десятую часть от прибытков твоих, вот когда ты зарабатываешь, десятую часть Господу, и Бог будет тебя благословлять. Как это работает? Господь сказал через свой закон, это книга Левит, глава 27, «Всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». И этот важный принцип, что то, что является святыней, соответственно, оно освящено. Но есть еще очень важные слова в Священном Писании о том, что все, что соприкасается со святыней, тоже освящено. Найдите эти тексты. Освящение от десятины, от святыни. Получается, когда вы отдали Богу десятую часть, вы десятую часть отдали, но из-за того, что десятая часть является частью других, ну, другого объема, да, 100%, вот те 90%, которые у вас остались, они тоже освящены, просто для других целей. Десятую часть вы отдали Богу, а 90% – это ваши. И вы сами ими распоряжаетесь. Но мы вначале сказали, а как ими распоряжаться? Так, чтобы прославить Господа в телах ваших, в душах ваших, в кошельках ваших. Вы же не хотите, чтобы вас обманули, чтобы потратить деньги глупо. От глупости надо спасать свой кошелек. Еще как. Бог преодолевает глупость, Бог дает мудрость. И вы те денежки, оставшиеся 90%, так эффективно используете, что они будут больше, чем 100, и 120, и чем 130%. Это важно. Ну, представьте себе, у вас есть замечательная сумма, солидная, там, допустим, в миллион. И этот миллион вы даете человеку, какому маленькому человеку, ребенку своему. На, ребеночек, трать. Как вы думаете, как потратит? В магазине будут очень рады, потому что ребенок скупит весь неликвид или все сладости, все, что лежит на кассе, на прилавках, близких к выходу. Потому что ребенок, он этот миллион потратит безрассудно. Все яркое, все шуршащее будет куплено. Либо этот миллион вы дадите человеку умному, умеющему считать, финансово грамотному. Человеку, который знает, что такое хорошо, что такое плохо. Как будет потрачен этот миллион? Так вот, чтобы не быть безрассудными людьми, Бог говорит, если хотя бы понимаете, что я есть Бог, я источник всего, вы меня первым делом чтите, ну, это уже хорошее начало. Такой человек, имеющий страх Божий, во всем остальном тоже будет действовать со страхом Божьим. Ты не будешь покупать глупые вещи, брендовые, модные, ну, потому что они только модные, и переплачивать десятки тысяч рублей или других единиц, ну, просто так, по глупости. Ты не будешь это делать. Почему? То как я могу потратить, если я отвечаю пред Господом за каждую копейку? Как я в глаза Богу посмотрю? Господи, я купил себе всякие бренды, тренды, чтобы пыль в глаза людям пустить. Как ты будешь молиться Богу после этого? То есть страх Божий тебя сдерживает. Ты будешь так сдержанно относиться и подумаешь, так, надо покупать одежду, должна быть функциональная, качественная, обязательно качественная, не дешевить, мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи, эффективную одежду, скромную, чтобы она не была вычурной, вульгарной, какой-то вызывающей. И нормально, ведь это же хорошая ценность. Не надо для этого быть монахом, ханжой, пуританином.

0: Это может любой светский человек даже подтвердить, что такие вещи и надежнее, и лучше, и качественнее. И не надо переплачивать. Вот такие принципы действительно уже работают, но это надо испытать. То есть можно сколько угодно теоретически рассказывать, как замечательно что-то делать, но надо просто начать делать по уму и с молитвой. Мы сможем вдохновиться примером одного из героев веры, а это Авраам. Более того, это отец всех верующих. Но если мы хотим быть похожими на Авраама, так давайте быть похожими во многих других вещах, не только там, в молитве и в жертвоприношениях. У Авраама однажды был прибыток. Он пошел на войну не ради добычи, а чтобы спасти своего племянника Лота. Он победил целых четыре царя, пришедших с севера, с вавилонских земель. Победил, освободил Лота и освободил все имущество, которое захватили эти четыре царя. Представьте себе, какую добычу имел Авраам. Идет он навстречу к царю Содомскому, и царь говорит: вот ты можешь взять всю добычу, мне только людей отдай, ты их освободил, а вот все имение пусть тебе будет. Что говорит Авраам? Я вообще ничего не возьму, даже ремешка от сандалин. Не возьму, мне это не нужно. Единственное, что пусть мои коллеги, которые помогали Аврааму, Анер, Эшкол и Мамри, возьмут свою долю, потому что они не были евреями, они имели право. То есть Авраам не хотел принадлежать и зависеть от царя Содомского. Но до этого, когда Авраам шел, он встретился с царем Салима, с Мелхиседеком, и отдал ему десятую часть. То есть у Авраама есть добыча, он отдает десятую часть, у него остается 90%, и чтобы сделать с этими 90%, сказать: ну, Господь, ты же меня благословил, это твоя победа. Авраам говорит: а зачем? Если я возьму эти 90%, я буду зависим от царя Содомского. Аврааму это не нужно. Он поступает благоразумно. Он не привязывается к Содому. А вот Лот привязывается к Содому. Живет дальше в Содоме. Ну, историю с Содомом вы знаете. Лот потом спасался оттуда вообще без всего. И даже без жены. И дочери были испорчены содомским грехом. Посему нам стоит задача повторить поведение Авраама. Когда у нас есть достаток, прибыток, от этого мы отдаем десятую часть священнику Бога живого. Книга притчи, это мудрость Соломона, говорит о том, чтобы мы чтили Господа от имения своего, от начатков всех прибытков наших. И что будет? Опять обетование. Наполнятся житницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином. Подобные наставления, конечно же, исполнялись и в Новом Завете. Современники Иисуса Христа, книжники, фарисеи, они были трепетны в соблюдении заповеди о десятине. Это разные вещи. То есть главное, ты денежку посчитал, десятую часть принес, вопрос исчерпан. Иисус говорит: нет, есть проблема. Проблема состоит в том...
1: Ну, я так сейчас не хочу никому рекламу делать, ну просто на слуху, там, Мерседес. Спроси ребенка, какая машина хорошая? Мерседес, да? Почему? Потому что туда вложили качество, инструмент, там, Макита или еще какой-то. Ну, спроси мастера, он тебе скажет: ну, вот это очень хороший инструмент. Люди потрудились над этим качеством. И вот христианство, а это так. Нет, Христос задал вот этот эталон качества, качество пожертвования твоего. Почему написано в Библии: доброохотно дающего любит Бог. Качество любви. Не просто на отвяжись вот так, знаете, ладно, на тебе. Нет, качество, не знаю, там, поступка, качество благотворительности. Да всего, Бог задает хороший стандарт. И какой это стандарт? Либо как себе хочешь, либо как для Господа.
2: Истинное покаяние подразумевает под собой изменение не только поступков или слов, но изменение мышления, изменение сердца. По сути дела, покаяние – это момент, когда происходит смена мировоззрения человека, у человека. Он до этого понимал себя, окружающий мир или Бога в одном свете. Происходит что-то

0: какие-то драматические события, и у человека меняется картина мира. То есть, другими словами, как мы говорим, меняется мировоззрение. И он понимает, кто он перед Богом, да, и кто Бог по отношению к нему, каким величием, какой любовью он обладает к человеку.
1: Ложное покаяние, оно не приносит пользы ни тебе, ни тому близкому окружению, в котором ты участвуешь, где вот это вот качество необходимо, чтобы реализовалось. Не будет никому пользы от этого. Это не работает. Но когда истинное покаяние, то вмешивается Бог, и Он кого-то останавливает, чтобы ему однажды за этот совершенный проступок не пришлось каяться. И Он останавливает тебя, и Он выстраивает все по-другому. То есть, понимаете, рождается жизнь.
0: Если нету этого осознания своей греховности, своего недостоинства, и нету правильного понимания или осознания Божьей любви, Божьего характера, такое покаяние может быть недостойным или неугодным Богу.
2: Человек должен четко понимать, за что он кается. Вот тогда покаяние становится искренним и не таким общим. Знаете, иногда люди так молятся, кто уже давно даже верующий, они: «Господи, прости нам все наши грехи, и ведомые, и неведомые». Но оно вроде красиво прозвучало, человек покаялся, а рядом сидит человек, с которым он не разговаривает, а рядом сидит с другой стороны человек, которого он вообще мстит даже. То покаяние, оно очень конкретно, оно фигурально, оно как бы, его можно пощупать, условно говоря, можно понять предмет покаяния. Вот тогда оно будет искренним.
3: Дух Святой стучится в каждое сердце. Очень тихонечко. Он так это нежно делает. Я поражаюсь, когда он начинает обличать, и ты останавливаешься и начинаешь плакать. Ну, или реагировать как-то внутри. Это тебе не человек говорит. Это тебя не обличают где-то. А это вот Дух тебе стучится и говорит: ты куда?
2: Есть православный батюшка Андрей Ткачев. Вот он сказал такую фразу, что можно всю жизнь исповедоваться, но ни разу не покаяться. Ну, потому что практика исповедания имеет место быть, и замечена и вот эта сторона. И поэтому Бог призывает к истинному покаянию, а не к ложному. И не просто к сожалению о последствиях греха, что вот я курил, у меня теперь рак легких, вот как плохо, да? А именно сожаление о самой сути, почему ты к этому пришел. Бог к этому нас ведет.
4: Истинное покаяние, когда у человека есть, он должен идти и одерживать победы словами: так написано. Если написано, что Господь простил все наши грехи, значит, Он простил.
1: В истинном покаянии человек никогда уже не посмотрит на ту ситуацию и не приведет в каких-то обстоятельствах жизни как негативный пример. Потому что это прощено, это стерто, оно растворилось в морской глади. Ничего нету. Ложное покаяние, оно опять тебя вернет на эту стезю. Ты вспомнишь и преподнесешь это на блюдце и скажешь, как упрек. И вот этому процессу нет конца.
5: Грехов, соделанных прежде, не укрепляй в душе твоей размышлением о них, чтобы они не возобновились в тебе. Будь уверен, что они прощены тебе с того времени, как ты предал себя покаянию. В том не сомневайся. Антоний Великий.
0: Покаяние – это условие восстановления отношений с Богом. То есть я должен признать свою неправоту. И я должен приложить какие-то усилия, чтобы исправить то, что я могу исправить. Ведь готовность, может быть, даже понести какое-то наказание вот, за свои поступки, за свои решения, за свои действия, за свои мысли.
3: И поэтому верующие люди для мира, для этого, они являются, они ну, задуманы были, как сказать, быть отражением характера Бога. И поэтому весь мир, когда смотрит на верующих, он размышляет о Боге. Это большая ответственность.
6: Иногда люди, не желающие покаяться, указывают на тех, кто называет себя христианами, и говорят: «Я не хуже их. У них не больше самоотверженности, рассудительности и благородства, чем у меня. Они так же, как и я, предаются удовольствиям и самоугождению». Таким образом,

Они используют недостатки людей для оправдания своей собственной беспечности. Но грех и недостатки других не могут быть извинением для нас, потому что Господь дал нам в образец для подражания не ошибающегося смертного человека, а незапятнанного Сына Божьего. Те, кто жалуется на недостойное поведение христиан, должны были бы сами показать своей жизнью лучший пример.

Услышь, Господи, молитву мою, внемли моления моим и ответь мне по верности и по праведности своей. Ослабел во мне дух мой и сердце мое в смятении. Вспоминаю я дни древние, размышляю обо всех деяниях твоих, думаю о том, что сотворили руки твои. К тебе в молитве руки свои простираю, как земля иссохшая. Хочу жажду свою в тебе утолить. Не замедли с ответом, Господи, я духом падаю. Не отворачивайся от меня, дабы не уподобился я сходящим могил. Пусть рассвет принесет мне весть о любви твоей неизменной, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, которым нужно идти. К тебе возносится моя душа.

«Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Причина, по которой многие боятся и в глубине души не любят Бога, состоит в том, что люди представляют Его в виде бесчувственного механизма. И не осознают, что у него тоже есть сердце.

Однажды женщина услышала проповедь. Пастор проповедовал на текст, записанный в Евангелии от Матфея, 17 главе. Иисус же сказал им: «Но по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Женщина вдохновилась этой проповедью, вернулась домой, зашла в свой большой огород, и вдруг перед глазами она увидела большую кучу навоза, которую уже многое время она никак не может переложить в другое место. Вспомнив эту проповедь, этот текст, она поняла, что ее проблема может быть решена. Она стала настраиваться и стала стараться укрепить свою веру. Она стала каждую неделю ходить на богослужение, читать Библию, молиться, для того, чтобы однажды в определенный день выйти в огород и проявить чудеса веры. И вот когда тот день настал, когда она почувствовала, что ее вера уже достаточно крепкая, она вышла в огород и сказала куче: «Тебе, говорю, куча, перейди в другое место». Как вы думаете, ничего не произошло. Куча осталась лежать там, где она лежала. Тогда эта женщина махнула рукой и сказала: «Я так и думала». Библия говорит о вере следующее: «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Евреям 11:6. Сегодня мы с вами поговорим вместе о вере, а именно о том, что такое маловерие. В одной книге «Христос. Надежда мира» христианская писательница Елена Уайт написала: «Порой сам Спаситель не мог сотворить великих чудес из-за неверия людей. И сегодня неверие отдаляет церковь от ее божественного помощника. Вечными ценностями пренебрегают. Маловерие огорчает Бога и бесславит Его». Огорчает ли маловерие Бога? Сегодня мы об этом поговорим на примере трех эпизодов из Священного Писания. Потому что в Библии есть только три места, где Христос говорит о маловерии людей. И вот давайте первое мы откроем Евангелие.

Матфея, 6 главу. Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, 6 глава, 24 текст. Я зачитаю в современном переводе, звучит он следующим образом. «Никто не может служить двум господам. Полюбив одного, он не сможет любить другого. Будучи предан одному, станет пренебрегать другим. Не можете разом служить вы Мамоне и Богу». В 25 тексте написано: «Вот почему говорю вам, не тревожьтесь или не заботьтесь о том, что для жизни нужно вам есть и пить, а телу нужна одежда. Ведь жизнь – это больше, чем пища, и тело ли не больше ли, чем одежда?» Христос говорит: не тревожьтесь или не заботьтесь. Чтобы был понятен контекст этой истории, вокруг Христа было огромное количество людей, которые пришли насладиться Его мудростью, послушать Его проповедь. И вот в рамках этой Нагорной проповеди Он, обращаясь к огромному количеству людей, говорит: не тревожьтесь или не заботьтесь о том, что для жизни нужно вам есть или пить, или нужна одежда. Конечно же, Христос здесь не говорит о том, что мы должны ничего не делать и вообще абсолютно не думать о пище и еде, и об одежде. Здесь используется слово, которое можно иначе перевести как «не будьте озабочены этими вещами». Я думаю, что вы прекрасно понимаете разницу, и, может быть, вам в жизни приходилось сталкиваться с людьми, которые чем-то озабочены. Говорит еще про них: ну, он озабоченный. То есть этот человек постоянно думает на эту тему, он постоянно об этом говорит. Христос говорит: не заботьтесь только о пище или либо об одежде. Мы видим, что в наше время, время огромных гипермаркетов, магазинов, торговых центров, многие люди озабочены и постоянно тревожатся о том, чтобы у них было много вкусной еды, дорогая красивая одежда. Конечно, есть и нечто другое. Это дорогие гаджеты, различные другие технические какие-то средства, телевизоры, компьютеры, новые модные часы. Люди живут, постоянно думая об этом. Конечно, кто-то озабочен модой, кто-то проводит огромное количество времени, может быть, в компьютерных играх, либо просматривая телевизор. Я бы хотел вам зачитать слова Стива Джобса. Это известный человек, который умер в 2011 году, но создал, можно сказать, целую индустрию. Это человек, на которого многие хотели быть похожи, равняются. И вот что он написал в конце своей жизни. «Я пришел к вершине успеха в бизнесе. В глазах других моя жизнь была символом успеха. Однако помимо работы у меня было мало радости в жизни. Наконец, мое богатство. Это не больше, чем факт, к которому я уже привык. На данный момент лежу в кровати в больнице и вспоминаю всю мою жизнь и понимаю, что все похвалы и богатства, от которых я был так горд, стали чем-то незначительным в неминуемой смерти». Дальше он продолжает. «В темноте, когда я смотрю на зеленый свет, на оборудование для искусственного дыхания, слышу все звуки механики и чувствую дыхание близости смерти, тогда, теперь я понимаю, после того, как имею достаточно денег, что остаток своей жизни, чтобы остаток своей жизни только наслаждаться им, я понимаю, что это не самое важное. Постоянная гонка за наживой превращает человека в марионетку. Это случилось и со мной. Все, что я унесу с собой, это лишь воспоминания, связанные с любовью. Вы – настоящее богатство, которое должно следовать за вами». Еще раз повторю его слова. «Я пришел к вершине успеха в бизнесе. В глазах моих моя жизнь была символом успеха. Но человек понимал, что этого недостаточно. Сегодня многие люди посвящают свою жизнь тому, чтобы удовлетворить свои потребности в еде и в одежде. Люди действительно озабочены этим. Христос говорит: не заботьтесь об этом.
Продолжая свою мысль, уже в 30 тексте 6 главы он говорит: «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас мало веры». Первый эпизод, когда мы встречаемся с этим словом «мало веры», когда Бог обращается к людям, которые озабочены и думают только о том, чтобы было что вкусно поесть и была бы красивая, хорошая, дорогая одежда. Он говорит: «Итак, не тревожьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что нам одеться. Это ведь для язычников главная забота. Что же до ваших нужд, знает о них Отец ваш Небесный». И здесь же, в 6 главе, в 33 тексте, он говорит: «Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны вы стремиться прежде всего. Остальное все будет дано вам в придачу». Маловерие огорчает Бога. И возникает вопрос: «Господи, нету ли в моей жизни маловерия?» И вот первый признак, первое, на что обращает Христос внимание, обращает внимание на тех людей, которые озабочены и постоянно думают о том, как бы одеться, как бы поесть. Все их чаяния, все их желания, они сконцентрированы на том, чтобы хорошо упаковаться здесь, в этой жизни. Они с этими мыслями встают, они с этими мыслями ложатся. Но Христос расставляет все на свои места. Он говорит: приоритеты следующие. На первом месте Царство Божие. Вот к чему вы должны стремиться прежде всего остального. Прежде карьеры, работы, других каких-то успехов. Прежде Царство Небесное. Остальное вам все будет дано в придачу. Вопрос, который сегодня кто-то должен задать себе: «Господи, а не сконцентрировалась ли моя жизнь только на моих бытовых нуждах и потребностях? Не озабочен ли я постоянно тем, что только хожу и думаю: Господи, у меня нет этого, или Господи, у меня нет этого, или как я буду жить без того?» Сегодня нужно проявить веру. Сегодня нужно довериться Богу и сказать: «Господи, первое, что я буду искать в своей жизни, с сегодняшнего дня, это Царствие Твое, праведности Твоей. Я верю, Господь, что все остальное приложится, все остальное Ты дашь мне в нужное время». Давайте с вами перейдем к следующему библейскому отрывку, потому что в следующий раз, когда мы встречаемся с этим словом Иисус Христа «мало веры», происходит уже при других обстоятельствах. Евангелие от Матфея, 8 глава, повествует нам о том, что ученики Иисуса плыли в лодке. Разразилась буря, они были страшно напуганы, затем они увидели Христа. Евангелие от Матфея, 8 глава, 23-25 стих. «Иисус вошел в лодку, ученики Его последовали за Ним. Внезапно на море поднялась такая буря, что лодку захлестывала волнами, а Иисус в это время спал. Приблизившись к Нему, ученики разбудили Его: Господи, — кричали они, — спаси, погибаем!» В 26 тексте Иисус отвечает и говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Второй раз мы встречаемся с этим словом, когда Христос как бы упрекает и говорит: «Почему вы такие маловерные? Почему у вас так мало веры?» И Он обращается сейчас не к огромному количеству людей, не к большинству, которые заняты как язычники. Он говорит, это участь язычников — постоянно думать об этом. Они как язычники постоянно думают, во что одеться и что поесть. Нет, Он обращается уже к более узкому кругу людей. Это Его ученики, которые находятся в лодке. Они в тяжелых, трудных обстоятельствах. И, возможно, сегодня в твоей жизни непростые обстоятельства. И ты считаешь себя учеником Христа. И ты ищешь Царствие Божие. Ты не озабочен постоянно только едой и одеждой. В твоей жизни трудные обстоятельства. Серьезные испытания. Возможно, это вопрос жизни и смерти. И что ты будешь делать?

Бежать в панике, бегать, или ты доверишься Христу, потому что Он с тобою, Он в твоей лодке. Христос говорит, что вы так боязливы? Вот этот страх,

И как написано, сделалась великая тишина. Такая тишина, что автор пишет «великая». То есть раньше так тихо никогда не было. Поэтому вторая истина, которую сегодня нам следует понять, связанная с нашей верой, это истина о том, что у Бога все под контролем. И твоя вера может проявиться в том, что ты доверяешь своему Богу. Ты доверяешь Ему в любых обстоятельствах твоей жизни. Давайте посмотрим далее, что Писание говорит о маловерии. Следующий эпизод, он тоже связан с морем, тоже связан с учениками. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 23 текста. «Отпустив же людей, он зашел на гору, чтобы в уединении помолиться, и долго оставался там один, и после наступления вечера. А лодка в это время далеко от суши боролась с волнами, которые гнал встречный ветер. Уже на исходе ночи Иисус догнал лодку, идя прямо по воде». Об этом говорит Евангелист Матфей в 14 главе. Дальше мы читаем. «Увидев, как он идет по морю, ученики его сильно испугались. Это призрак, решили они, и в ужасе закричали. Тогда Иисус заговорил с ними: успокойтесь, это я, не бойтесь. Господи, сказал ему Петр, если ты это, вели мне пойти к тебе по воде». Мы знаем продолжение этой истории, и дальше написано: «Иди», — ответил он. Тогда Петр вышел из лодки и прямо по воде направился к Иисусу. Но, почувствовав, как силен ветер, он испугался, начал тонуть. «Господи!» — закричал он. «Спаси меня!» Иисус протянул ему тотчас руку, поддержал его и сказал: «Зачем же ты усомнился, маловерный?» Когда вошли они в лодку, ветер утих. Третья история, где Христос говорит о маловерии. И здесь мы уже видим, что каждая последующая история, она, так скажем, говорит о совершенно разных эпизодах, которые могут быть в жизни человека. Напомню, что вначале мы говорили об огромном количестве людей, которые подобны язычникам, думают и озабочены только едой, одеждой, своими какими-то нуждами материальными. Дальше мы говорили о группе учеников, которые выше этого уровня. Они не озабочены только материальным, но в трудных обстоятельствах они вдруг начинают паниковать и бояться. И Христос говорит: боязливые, маловерные. Но здесь есть третья группа людей. Их не так много. Это те люди, которые, подобно Петру, решаются делать что-то, что никогда до них никто не делал. Это те люди, которые выходят из зоны комфорта, они преодолевают свой страх. Это люди, которые, подобно Петру, идут по воде. Это довольно-таки непросто — ходить по воде. В моей жизни был один эпизод, когда я ходил по воде. Это было на Волге, в городе Самара. Я помню, как я вышел на берег Волги и подумал: я же верующий. И поэтому я должен суметь пойти по воде. Где моя вера? Я серьезно настроился. И я помню, как я сделал первый неуверенный шаг для того, чтобы ступить на воду. Я сделал шаг и почувствовал, что я стою на воде, не проваливаюсь. Я сделал второй шаг, третий шаг и понял, что я могу спокойно ходить по воде. Конечно, некоторые в недоумении, как такое может быть. Но я забыл упомянуть некий факт. Это было в феврале, и ходил я по льду. С Петром мы видим совершенно иную ситуацию. Петр действительно решился на то, что до него никто не делал. По сути, он единственный человек, который ходил именно по воде. Израильский народ шел рядом с водой, или под водой, можно сказать. Но никто еще не ходил, кроме Христа, по воде. И вот Петр
решается сделать что-то

выходящее за рамки принятого. Он делает этот шаг веры. Он начинает идти. Но дальше написано, он усомнился. Он где-то отвлекся. Возможно, он посмотрел назад для того, чтобы увидеть изумленные, удивленные лица других учеников, чтобы они увидели, какой он молодец. Он отвел взгляд от Христа. Он потерял фокус и начал тонуть. И это серьезное предостережение тем, кто идет путем веры, кто, подобно Петру, делает что-то невообразимое, что-то великое. Держи фокус на Христе. Рассказывает одну историю. Одну историю про земледельца и его сына. Однажды, когда у земледельца подрос сын, и он понял, что уже пора его приобщать к этому труду, он взял его с собой на поле, где с помощью валов вспахивал землю. Когда они пришли, то он сказал: «Сынок, теперь ты должен будешь все сделать сам. Вот есть валы, плуг, и ты должен сделать ровные борозды». Сын спросил: «Папа, ну а как их сделать, чтобы они были такими же параллельными, как у тебя?» Он говорит: «Очень просто. Ты должен выбрать какую-то цель впереди и должен всегда валов направлять к конкретной вот выбранной тобой точке». Хорошо, сын все понял, он не раз видел, как это отец сделал, и поэтому отец ушел, а сын остался вспахивать это поле. Вечером отец вернулся, чтобы посмотреть на результат трудов своего сына, и что же он увидел? Все борозды были кривыми. «Как же так, сын? Как получилось? Я же тебе сказал, как нужно, я тебе дал совет». Он сказал: «Папа, я все выполнил в точности, как ты сказал. Я выбрал точку и всегда направлял валов точно к ней. Вот эта точка была моим фокусом». Тогда отец удивился и спросил: «А что же это была за точка?» И он говорит: «А видишь, пап, там пасется стадо коров. Вот я выбрал одну корову и всегда на нее ориентировался». Смещение с фокуса может привести к трагедии. И мы видим, что Петр отвернулся, потерял взгляд Христа, усомнился, серьезные проблемы, волны, и он начал тонуть. Христос протягивает ему руку и говорит: «Зачем ты усомнился, маловерный?» Сегодня мы должны наполниться этой верой. Сегодня мы должны понять, что для Бога нет ничего невозможного. И это, наверное, третий урок, который следует нам извлечь из этой истории. Для Бога нет ничего невозможного. Не сомневайся в этом. Не будь маловерным. Дорогие друзья, анализируя эти три истории, мы можем задаться вопросом: «Господи, а какой категории сегодня принадлежу я? К первой категории маловерных, которая постоянно тревожится и заботится о том, чтобы только удовлетворить свои материальные потребности? Или, Господь, возможно, я уже вырос, и я являюсь Твоим учеником, который следует за Тобой по Твоим стопам, но стоит в моей жизни разразиться каким-то проблемам, я начинаю кричать и паниковать? Или, Господь, возможно, я из третьей категории, которая не паникует и не кричит по различным трудным обстоятельствам и поводам? И сегодня я делаю что-то, что многим кажется невозможным. Ты доверил какое-то особое служение мне, Господи, но даже в этом я могу огорчить Тебя. Могу огорчить Тебя, если усомнюсь, если не буду взирать на Тебя, если потеряю этот фокус, если начну тонуть. Боже, укрепи в нас нашу веру. Ибо Ты знаешь все наши нужды, и мы призваны к тому, чтобы искать Царствие Твоего. Потому что, Господи, Ты контролируешь все обстоятельства нашей жизни. И потому что для Тебя нет ничего невозможного. Поделюсь небольшим опытом. Однажды, когда я только уверовал, пришел к Господу, у меня было огромное желание служить бездомным.

людям. Я думал, что я мог бы для них сделать. Я нашел еще одного молодого человека, моего друга, и мы решили вместе с ним организовать кормление бездомных. Мы приготовили еду, наварили большую кастрюлю гречки, купили хлеба, одноразовые посуды. Заранее, за несколько дней, мы наклеили объявления в местах, где такие люди находились. С кем-то лично пообщались и пригласили. И вот в определенный день мы пришли и начали раздавать еду. Среди пришедших были разные люди. Я помню, был один мужчина, которого звали Петр, и он попросил помощи. И мы решили оказать ему помощь, мы отвезли его в больницу, в дальнейшем помогли ему попасть в специальный центр, где ему могли бы оказать помощь, где он мог бы пожить, восстановить документы и так далее. Но также был еще один человек, мужчина, выглядел очень невзрачно, в каком-то старом костюмчике спортивном, подошел, попросил о помощи, и мы его направили точно туда же. И на какое-то время мы забыли об этом и продолжали дальше служить. Прошли годы. Мы уже не занимались кормлением бездомных, но однажды в ту церковь, где я был, пришел бездомный и попросил помощи. Я решил его отвезти в тот самый центр, где когда-то помогали людям. Мы приехали туда вместе с ним. Вышел служитель этого центра. Мы с ним долгое время общались, беседовали, пытались понять, как нам поступить с этим человеком. И в конце уже нашего разговора, когда мы решили, куда его можно отправить, этот служитель, мужчина, статный, который стоял, беседовал со мной, спросил меня: «Антон, а ты меня не узнаешь?» Я внимательно посмотрел на него, но он был мне абсолютно не знаком, кто это. Я его спросил: «Мы с вами знакомы, мы где-то с вами виделись?» И тогда он говорит: «Это я. Тот, кого вы взяли в первый раз и забрали с улицы». И я вдруг осознал, я вспомнил, что это был тот человек, которого я особо-то практически и не запомнил. Но сейчас передо мной стоял статный мужчина, который уже оказывал помощь другим людям, жизнь которого изменилась. Мы тогда, конечно, обнялись, у нас потекли слезы, радости. И я удивлялся и думал: вот это да, слава Господу. Для Бога нет ничего невозможного. Бог может творить чудеса. Он может взять человека и изменить его жизнь. Спустя какое-то время мы вновь встретились с ним. И он уже порадовал меня тем, что сам открывает новое место, новый центр, где бы он хотел помогать таким людям, каким он был сам когда-то. А спустя еще некоторое время он позвонил мне и сказал: «Антон, я хочу пригласить тебя на свою свадьбу». Он встретил женщину, и теперь они вместе хотели служить людям, вместе помогать другим нуждающимся. Это один из опытов. Такие опыты показывают о том, что Бог может все. Мы можем ему доверить наши бытовые нужды. Мы можем ему довериться в трудных, сложных обстоятельствах нашей жизни. И мы можем быть уверены в нем даже тогда, когда мы делаем что-то, что никогда никто до нас не делал. Самое главное — взирать на Христа, не сводить с него наш взгляд. Поэтому пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы могли быть людьми веры, чтобы как можно реже про нас можно было бы сказать: «Мало веры». Это непростая задача. В Библии написано: «Придя на землю, найду ли веру на земле?» Но это возможно. Давайте научимся во всем доверять нашему Господу.

сошел на гору помолиться и провел в молитве к Богу всю ночь. Когда наступил день, он созвал своих учеников и выбрал из них 12, которых назвал апостолами. Это были Симон, которого он назвал Петром, его брат Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, сын Алфея, Симон, называемый Зелотом, Иуда, сын Иакова, и Иуда Искариот, который стал потом предателем. Сойдя с ними с горы, Иисус остановился там, где было ровное место и где их ожидала большая толпа его учеников и других людей со всей Иудеи, Иерусалима, из побережья, из окрестностей Тира и Сидона. Люди пришли послушать его и получить исцеление от своих болезней. Исцеление получили и те, кого мучили нечистые духи. И все, кто там был, стремились прикоснуться к Иисусу, потому что от него исходила сила, которая всех исцеляла.

0: Люди склонны заводить себе домашних питомцев. Кошки, собаки, крысы, попугаи. Что это? Прихоть? Дань моде? Или нормальное желание о ком-то заботиться? Сегодня мы говорим о домашних питомцах. И у нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Ну, нужды заводить домашних питомцев, особенно в городе, сейчас нет. То есть получается, что человек заводит себе такую модную игрушку.
1: Ну, если это модная игрушка, это одно. Если игрушки заводятся ради моды, не знаю, есть от них польза или нет, может быть, иногда и бывает, если это не только из-за моды. Но игрушки бывают развивающие игрушки, которые способны ребенка чему-то научить. Ребенок, играя с игрушками, готовится к взрослой жизни. Девочка играет с куклами в дочке-матери и учится быть мамой. Вот здесь происходит нечто подобное. Человек, заботясь о других животных, решает примерно те же проблемы, какие творец решает в отношении человека и всех других творений. То есть получается, что он лучше начинает понимать Творца, готовиться к жизни с Господом, к жизни в вечности. Вот это, в этом смысле игрушки оказываются очень даже полезны. Но важно только, чтобы это было не только игрушкой, чтобы домашнее животное было еще и другом, компаньоном.
0: Но это большая ответственность, ведь за животным нужно ухаживать правильно, иначе оно будет просто, я не знаю, мучиться.
1: Ну, совершенно справедливо. Вот это тоже своего рода школа ответственности. Есть животные разные. Какие-то животные нас активно учат ответственности. Может быть, при этом не настолько эффективно у них получается, потому что очень сложно утром, проснувшись от кошачьего мяуканья, не покормить кошку. Кошка напомнит о себе, она хочет есть.
0: Вы знаете, честно сказать, проснувшись утром от кошачьего мяуканья, трудно удержаться от того, чтобы не запустить в нее чем-нибудь.
1: Ну, смотря, конечно, как мяукает кошка. Вот, как говорится, сытый голодного не разумеет. Господь ко мне, может быть, милостив, поэтому нам удивительно везло на кошек. Да, мурашка, она могла с утра поднять своим мяуканьем, но она при этом еще и очень благозвучно мурчала. И, в общем-то, запускать в нее не хотелось, хотя не всегда хотелось ее вставать и кормить. Наши другие кошки, которые были позже и которые сейчас есть,

0: Вот они терпеливо ждали, когда мы проснемся. Все равно своего и кошка, и собака своего добиваться умеют. И, в общем, тоже своего рода школа терпения.
1: А вот мы в одной программе затрагивали такую тему о том, что потребление людей и земли увеличивается в последнее время. Заводить животных в таком случае – это становится уже какой-то роскошью. То есть их нужно кормить, за ними нужно ухаживать, в случае болезни лечить, что-то им покупать, как-то обеспечивать им, не знаю, досуг. А одежда для животных стоит больше, чем одежда для детей. То есть вообще разумно ли тратить столько денег на животных?
0: Смотря сколько, смотря на что. Как говорил один старый мудрый еврей, любое приобретение – это зорги, то есть забота. В общем-то, это неизбежно. И приходится, наверное, рассчитывать заранее. Важно, прежде чем кого-то завести, подумать, во что это обойдется. Потянем, сможем ли. Но это тоже шаг, который требует определенной ответственности. Без этого вот никак нельзя. Если человек постоянно уезжает или работает с утра допоздна, то держать дома собаку, которую важно выгуливать вовремя, это проблематично, оказывается.
1: Не, ну человек тоже все не предусмотрит заранее. У меня есть знакомый, который не знал, ну и, наверное, никто не знал, что вылечить домашнюю крыску стоит очень дорого, и мало того, что дорого, еще и нету специалистов, оказывается, которые способны лечить вот таких именно животных.
0: Да, к сожалению, все предвидеть невозможно. Так вот у нас и бывает.
1: Вы знаете, некоторые ведь не заводят животных, потому что считают, что животное, в принципе, оно должно быть свободно. На него нельзя как-то там давить, влиять, воспитывать. А собаку нужно дрессировать. А многие настаивают на том, что во время дрессировки с собакой нужно обращаться очень жестко, наказывать ее. И человек считает, что он просто, заведя животное, будет его мучить.
0: С одной стороны, действительно, звучит очень гуманистично. Такие рассуждения звучат очень гуманистично. Но на самом деле важно учитывать, что мы ответственны за тех, кого приручили. И можно собаку отправить на улицу, и будет уличная собака бегать, и будет и не диким животным, и не домашним животным, будет страдать от разных болезней, попадать под машину.
1: Угу. Драться с другими собаками.
0: Да, это жизнь, в общем, дикого животного, но в городе, который будет еще причинять неудобства и жителям города. Если животное живет рядом с человеком, то оно должно и жить по-человечески в определенном смысле слова. То есть нечто подобное происходит и с нами. Если мы хотим достичь более высокого нравственного уровня, если мы хотим жить богоугодной жизнью, то нам надо быть готовыми к тому, что и Господь нас в определенном смысле, простите за выражение, дрессирует. Тоже заставляет определенным образом поступать, не спускает какое-то ослушание, которое, может быть, человек, который не становится на путь праведности, делает, что хочет, и ему все сходит с рук. Мы иногда это замечаем и переживаем, об этом нам завидно. Вспомним 72-й псалом Асафа. «Я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых». Но просто те, с кем Господь работает, подвергаются действительно определенным мерам воздействия, не всегда приятным.
1: Ну, то есть собака может думать, что человек ее мучает, а человек ее на самом деле делает лучше, сильнее, здоровее, да?
0: Да.
1: И тоже так же с человеком, да? Мы жалуемся на то, что с нами жизнь сурова, а на самом деле это просто показывает о том, что Бог нас любит и хочет нас
0: изменить. Да, и хочет нас поднять на более высокий уровень. Вот нечто подобное делает и человек с прирученным животным. Про это, кстати, Клайв Льюис писал в своей книге «Страдания».
1: Насколько важно, если уж ты завел домашнее животное, ну, как бы сказать, идти до конца. То есть, если кошка, например, не ходит на лоток, она гадит, увы, такое бывает, по углам, дерет мебель, кто-то считает вполне возможным ее выбросить или, там, не знаю, в приют отдать. Ну, чаще, конечно, просто выбрасывают. Вот. А кто-то считает, что нет, все, раз уж ты завел, то теперь это твой крест, ты его приручил, ты в ответе.
0: Священное Писание дает некий принцип. А вот как применить принцип, тут действительно многое зависит от нашего решения.

0: Принцип такой. Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Это книга притчи, 12 глава, 10 текст. Тут печется о жизни скота, но под скотом подразумеваются самые разные животные в Библии.
1: Я думала, что это вот чисто о домашнем скоте, от которого твое благополучие зависит. Там мясо, шкуры и так далее.
0: Но благополучие, подобно тому, как благополучие патриарха Авраама зависело от овец, Иаков приобрел себе богатство, измеряемое в овцах. У Иова были овцы, верблюды, козлы. Это были основные домашние животные, и они давали благополучие. Но благополучие бывает не только материальное. Благополучие бывает и духовное. И горожанину, который оторван от природы, домашние питомцы, кошки, собаки, вот такие вот замечательные попугаи.
1: Да, гость нашей студии.
0: Гость нашей студии. Нимфовый попугайчик или карела Маруся, так ее зовут. Они все горожанинам, все эти животные горожанам приносят благополучие или, по крайней мере, делают вклад в общее благополучие тем, что помогают преодолеть вот этот разрыв между человеком и природой. Оказываются еще каким-то существом, непохожим, отличным другим, и при этом об этом другом хозяин должен заботиться. И с этим другим хозяин должен считаться. И это тоже некий вклад в психологическое благополучие, в духовное благополучие.
1: Ну, может быть, они где-то приносят благополучие, но они же вот болеют. И иногда эти болезни передаются человеку. Или там паразиты у них бывают. Тут уже подумаешь, какое благополучие, если ты заразился.
0: Да, есть такое воззрение, что домашних животных быть вообще не должно.
1: Сокращается
0: кошка
1: срок
0: болен,
1: жизни.
0: Да, сокращается срок жизни. Но на самом деле опыт показывает зачастую обратное. Выводы о неминуемом заражении паразитами не научны. Поэтому здесь,
1: что
0: в общем-то, да, здесь скорее больше заинтересованы распространители глистогонных средств. Хотя глистогонные средства, если у вас есть собаки и кошки, полезны периодически и им давать, и самим принимать.
1: Ну, то есть, если соблюдать какие-то правила,
0: да,
1: то, в принципе...
0: Да, просто соблюдать некие правила, которые накладывает наша вот реальная жизнь.
1: Существует такая точка зрения, что лучше потратить свое время с пользой, например, с пользой для общества, для близких. Верующие считают, что они могут потратить свое время на служение Богу. Зачем тратить свои ресурсы, в том числе вот время, которого всегда не хватает, на животных?
0: Очень хороший вопрос на самом деле. Как нам использовать время? Куда нам употребить ресурсы? Но что такое служение Богу? Богу нужно наше служение? Бог нуждается в чем-то. Мы можем Бога одеть? Можем ли мы Бога накормить? Можем мы Богу дать приют? Помните, как Иисус сказал?
1: Кто сделал это одному из братьев моих меньших, тот сделал мне.
0: Да. И вот кто эти братья меньшие? Прежде всего, конечно, он имел в виду людей. Но другие живые существа, которых человек приручил, которых человек сделал зависимыми от себя, тоже попадают в это число. И тоже оказываются такими братьями меньшими. Да,
1: может, это...
0: приоритетность другая. Конечно, люди – это прежде всего. Но одно не исключает другое. Кто-то должен позаботиться о животных.
1: Ну, это, знаете, тоже так очень хитро получается. То есть я сначала себе беру какое-то животное, а потом говорю, это мой меньший брат, я должен о нем заботиться. Так не надо было, может быть, брать, и не надо было бы заботиться.
0: Ну, это если в ущерб там семье, то члены семьи имеют право сказать, я больший брат. И здесь очень важно, что на самом деле для Господа нет мелочей, больших и меньших. И вот если мы вспомним, чем заканчивается книга пророка Ионы, когда жители города Ниневии покаялись от проповеди пророка Ионы. Иона возмущен, что Господь не навел обещанного бедствия на город. Но что Бог ему отвечает? Перед этим, кстати, Иона переживает интересный опыт. Солнце палит, вырастает растение, Иона радуется растению, потому что он дает тень. Растение засыхает, и он переживает о растении. Он любит растения. Нет, на самом деле он больше любит тень от растения.

0: Потому что если бы просто это был бы какой-нибудь навес деревянный, неживой, он бы радовался не меньше. Но и он оскорбит о растении. И вот что ему Господь отвечает. «И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал, «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь, «Ты сожалеешь растение, над которым ты не трудился, и которого не растил, и которое в одну ночь выросло, и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Очень важно, что здесь добавляется множество скота. Господь жалеет не только людей, которых более 120 тысяч, но жалеет еще и скот этих людей. То есть получается, что многие животные, вообще не только животные, вообще мир природы тесно связан с человеком. Мы уже говорили, что человек – это определенная геологическая сила, от которой зависит существование всего живого на планете. Но к домашним животным это относится в наибольшей мере. То, что неотделимо от человека, то, что уже тесно связано в одной лодке с человеком, оказалось. И получается так, что Господь жалеет животных. Ранее людям грозила гибель, и животные бы погибли вместе с ними, и Господь жалеет и тех, и других. И получается, что животные – сонаследники Божьих благословений.
1: Угу. А вот вы сейчас сказали, что люди и животные бывают настолько неразрывно связаны, что становятся очень близки друг к другу. Ну, практически каждый хозяин собаки считает ее членом семьи. А потом это животное умирает, а человек верующий начинает задаваться вопросом. Вот если я надеюсь попасть в Царство Небесное, и моя надежда сбудется, а увижу ли я там свое домашнее животное?
0: Однозначного ответа, конечно, нет. Но в Писании есть интересный намек. Потому что то, что животные страдают, и то, что животные не виноваты, люди замечали давно.
1: Угу.
0: Вот как раз это и отражено, например, в книге пророка Ионы. А вот апостол Павел это просто подчеркивает в 8 главе послания к римлянам. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Имеется в виду верующие люди, которые поверили в Господа. Сейчас они обычные люди, но придет время, когда эти люди будут выделены, будут показаны, что вот они принадлежат Господу. Мертвые воскреснут, живые преобразятся.
1: А тварь – это кто?
0: А тварь – это остальной тварный мир.
1: Ага. То есть животные в первую
0: очередь. Да. И вот потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее. То есть человек покорил животных. Они, собственно говоря, и были даны человеку. Но человек согрешил. И человек покорился суете. И вместе с человеком в суете, пустому, нерациональности покорился и животный мир. И вообще все живое на планете, но домашние животные в первую очередь. У них не было выбора, да. И вот тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Человек в этом мире, на самом деле, я часто слышу такой вопрос, а нужна ли вечная жизнь, если есть болезни, страдания? Он не хочет так жить. С болезнями, страданиями он мучается, ожидая, когда, наконец, вот это вот усыновление будет усыновлением явным, понятным, когда человек будет без страдания. Конечно, это возможно только, когда этот мир преобразится. Ожидает этого преображения не только человек, но и творение. Благословение, которое распространяется на человека, распространяется и на животных. Подобно тому, как и человек, согрешив, подвергся проклятию, и земля оказалась проклята за человека. Вот точно так же и только в обратном порядке.
1: Но это же может говорить просто о том, что животные как в раю были, так и снова будут в Царстве Небесном. Не говорится же о том, что человек узнает свою собаку, а собака узнает

0: своего хозяина.
1: А вот этого мы не знаем. Может быть, и не узнает. Поэтому вот посмотрим как. Поживем, увидим. Так что мы не знаем, будут ли в вечности именно наши животные, именно наши конкретные, вот кошка Мурка, собачка Найда, мы не можем про это сказать. Но мы можем здесь, живя на земле, учиться законам Царства Божьего с помощью домашних питомцев. И зачастую они нам преподносят иногда неожиданные интересные уроки. Однажды я собирался на дачу, с утра помолившись, чтобы Господь меня и через Писание наставил, и через какие-то опыты, не зная совершенно какие и что, собирался на дачу. Как-то вот мне очень хотелось, дождик накрапывал, но думаю, ладно, поеду. Взял свою кошку Мурашку. Приехали мы на дачу. Пока доехали, дождик вроде бы прекратился. Я выпустил кошку, запер бытовку. У нас была только бытовка такая на бетонных блоках. И пошел в лес погулять. Но дождь, оказывается, прекратился ненадолго. Я ушел на несколько километров, а он полил со страшной силой, такой вот настоящий ливень. Через несколько минут на мне уже не было сухой нитки, я повернул назад, подскальзываясь в лужах, стуча зубами от холода. Я пришел, наконец, вернулся на свой участок, а пока шел, вот думал, вот я приду, переоденусь, я попью горячего чая. Я возьму в охапку свою кошку-мурашку. Она будет на мне сидеть, будет мурчать и меня греть. Я буду ее теплую шерсть, мягкую, сухую, дальше греться.
0: Идиллия.
1: Такая вот идиллия. И когда я пришел, почти все исполнилось. Сухая одежда была, я переоделся. Я попил горячего чая, я согрелся. Но не хватало одного, не было мурашки. Куда-то она исчезла, спряталась. Я думал, он сидит под бытовкой. Я приду, она вылезет и придет, а ее нет. И тут вечереет, темнеет уже, я начинаю беспокоиться. Я выхожу, зову, ее нет. А она пропала куда-то. Но я оставил дверь открытой, прилег почитать. И так вот сам не заметил, как заснул. И вдруг среди ночи я проснулся от того, что кушетка сотряслась. Кошка была такая вещественная. Открываю глаза и смотрю, на меня идет что-то такое, похожее на швабру, только глаза светятся. Такая мокрая, как вот щетка такая, которой пол мыли. Вот. Но я тут же стал ее вытирать, расчесывать расческой, накормил, конечно. И она замурчала. И я ее мокрой сушу, расчесываю слипшуюся шерсть, она мурчит. И это гораздо лучше, чем она была бы сухой и аккуратной, приятной. Потому что я понял, что, как написано в Писании, как сказал апостол Павел, блажение давать, нежели принимать. Вот я это ощутил просто вот физически, благодаря вот этой вот мокрой кошке, которая вернулась именно в таком состоянии, в такое время, чтобы я это понял. Если бы она бы ждала бы меня под бытовкой и вышла сухая, я бы не оценил этого. Я бы брал бы от нее. Я бы любил бы не кошку, а ее тепло. А так Господь меня учил любить кошку, какая она есть. Животные могут послужить даже к спасению человека. Вспомним недавнюю историю Джеймса Бойна и его кота Боба. Это книги «Уличный кот по имени Боб», «Боб – необычный кот», и фильм на эту тему снят. История эта недавняя, как вполне реальный молодой человек, был зависим от наркотиков, но стал заботиться о коте, об уличном коте, которого просто подобрал, который его выбрал, можно сказать, и победил эту зависимость, и зажил нормальной жизнью. И вот кот стал популярен и стал известен на весь мир. Вот этот вот просто кот был в качестве домашнего питомца. Так что бывают и такие истории.
0: Да. Сергей Феликсович, спасибо вам большое за беседу, за ваш опыт. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Вы можете делиться своими историями, в комментариях писать вопросы. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго. До свидания.

Какой из живущих в воде организмов обладает наибольшей степенью эффективности? Я не имею в виду самых быстрых пловцов или гигантов, обладающих наибольшей массой. Речь идет о том, кто затратит наименьшее количество энергии в соотношении с наибольшим по дальности расстоянием. Вот вам подсказка. Животное, которое мы ищем, не имеет ни мозга, ни костей, ни крови, ни даже сердца. Ладно, время вышло. Итак, объявляем победителя. Самый эффективный в мире пловец – это медуза. Да, хотите верьте, хотите нет, но эти анатомически простые создания устроены так, чтобы затрачивать наименьшее количество энергии при перемещении, чем любое другое существо на планете. Их биоинженерия настолько уникальна, что сейчас является предметом исследования передовых научных лабораторий. Как же это работает? Существует более 2000 видов медуз. Тело каждой из них состоит на 95% из воды. Эта удивительная особенность является ключевым фактором двигателя, который обеспечивает медузам непрерывное движение. Он представляет из себя большую зонтикообразную структуру, называемую колоколом. Внутренняя часть мембраны колокола покрыта тонким слоем мышц и нервных окончаний. При ее сжатии создается давление, которое выталкивает воду, и за счет этого медуза двигается. В зависимости от вида этот цикл сжатия и расширения может повторяться до 50 раз в минуту. Так звучит упрощенное объяснение того, как передвигается медуза. Чтобы оценить настоящую гениальность этого процесса, нам нужно поглубже взглянуть на его физику и биологию. В университете Южной Флориды исследователи изучали медуз с помощью лазеров и высокоскоростных камер. Они выявили тонко настроенную систему, которая дает возможность двигаться, затрачивая при этом минимальное количество энергии. Такая эффективность обусловлена скоординированным взаимодействием двух естественных явлений, называемых вихрями. Остановочный вихрь представляет собой кольцо вихревой жидкости, которое образуется вокруг внешней мембраны колокола, а его спутник стартовый вихрь окружает обод колокола. Вода в этих вихревых кольцах вращается в противоположных направлениях. Давайте посмотрим, как действует эта система. Во время каждого цикла оба вихря опускаются под колокол, где они на мгновение тесно прилегают друг к другу. Затем движение в противоположных направлениях создает некую стену повышенного давления, которую медуза использует как стартовую площадку. И когда колокол сжимается, медуза как будто отталкивается от неподвижной платформы. Метод создания тяги у медузы можно сравнить с техникой пловца, что при каждом грибке отталкивается ногами от стенки бассейна, которая перемещается вслед за ним. При этом у медузы нет никакой твердой поверхности. Это единственное существо на Земле, которое создает подобие такой поверхности, используя воду. И это только часть ее удивительной технологии. Дальше, после каждого сокращения, остановочный вихрь всасывает воду, которая быстро заполняет и расширяет эластичный колокол. В результате медуза получает второй импульс тяги, не затрачивая мышечной энергии.

Ученые подсчитали, что эффективность такого передвижения в воде примерно в 10 раз больше, чем у любого другого существа. Для наглядности, если сравнить это с эффективностью энергозатрат автомобилей, то на одном литре бензина можно было бы проехать несколько сотен километров. Вдохновленные этой удивительной технологией, исследовательские группы по всему миру разрабатывают прототипы роботов, которых можно было бы использовать для исследования хрупких морских экосистем, помощи в ликвидации разливов нефти и улучшении характеристик подводных аппаратов. Нет ничего удивительного в том, что ученые и инженеры, и дизайнеры постоянно обращаются к миру природы в поисках вдохновения и технологий. Каждый уголок нашей планеты изобилует образцами элегантности, дизайна и эффективности. Эта реальность становится еще более очевидной, если посмотреть на нее через призму организма настолько простого, что иногда его можно принять за мусорный пластиковый пакет, бесцельно плавающий в море. Однако, благодаря пониманию того, насколько изящно его движение, мы вспоминаем вечную истину, что наш мир сотворен Богом, а Бог не творит мусора.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с Виталием Олейником наши беседы о святилище. День добрый, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Сегодняшний вопрос будет касаться вот как раз того, что мы здесь видим, херувимов на крышке ковчега. В святилище земном, которое было устроено, были вот такие вот, сказать, статуэтки, изображения. Я знаю, мы уже беседовали на тему изображений в храме, но сейчас я хотел бы коснуться конкретно вот этих вот херувимов. Что это, кого конкретно они изображают и зачем они нужны, зачем их сюда поместили?
1: Вспоминая о том, что земное святилище было своеобразной моделью и образом небесного, и помня, что ковчег Завета представлял собой Божий престол, то, соответственно, эти херувимы представляли собой тех херувимов, которые в небесном святилище около Божьего престола находятся. И в книге пророка Иезекииля, который, напомним, сам был священником, и прекрасно разбирался и в терминологии, и в устройстве святилища и храма, есть вот такое откровение. Я читаю из первой главы. «Было слово Господне к Иезекиилю, 3 стих, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской при реке Хаварии, была на нем там рука Господня». И вот он пишет: «Я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени, и из середины огня, и из середины его видно было подобие 4 животных, и таков был вид их». Облик их был, как у человека, и у каждого 4 лица, и у каждого из них 4 крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги

0: тельца и сверкали, как блестящая медь. Дальше описываются руки, сказано, как человеческие, лица. И вот лица, 10 стих, подобие лиц их, лицо человека, лицо льва, дальше лицо тельца и лицо орла. И вот вначале не говорится, что это за существа.
1: Экий Франкенштейн получается вообще. Тут и телец, и да. человек, и копыта, и все вот это вот.
0: И крылья, и крылья, то есть как бы и ангел, и животное, и человек. Но вот эти существа чуть позже названы херувимами. И в 10 главе книги Иезекииля есть даже и указание того, что является типичным внешним видом для херувимов. В 10 главе 20 стих говорит: «Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаваре». Он ссылается на первое видение. «И я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих». И так далее. То есть мы находим, что это живые существа. Они названы, к сожалению, в синодальном переводе животными.
1: Ну, да, да.
0: Но в подлиннике термин используется, описывающий живое существо.
1: То есть подразумевается даже не столько животное, сколько разумное существо.
0: Они, безусловно, разумные, исходя из того, как они описаны, что они делают и так далее. Угу. То есть именно живое существо, причем, скажем так, высшей категории, потому что это существа, которые непосредственно у Божьего престола. Если мы вернемся к первой главе, то мы найдем, что там вот они и снизу Божьего престола, и вокруг Божьего престола, то есть они полностью окружают вот Божье присутствие. Но если закончить тему внешнего вида херувимов, то вот здесь в 10 главе книги пророка Иезекииля в 14 стихе написано: «И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо херувимова».
1: О как!
0: Второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое лицо – орлиное. То есть, если сравнить описание лиц по первой главе, то, напоминаю, там было сказано так, что льва лицо есть, тельца, орла и человека.
1: То есть, лицо херувимова, получается, это лицо тельца.
0: Верно, верно.
1: Очень интересно. То есть у нас есть четыре живых существа, четыре названных херувима. У каждого из них есть свое лицо и еще три дополнительных. Угу. Есть вот крылья, копыта, руки человеческие. И вот они вокруг этого престола. Четыре херувима одновременно и сверху, и снизу, и вокруг престола.
0: И колеса в колесе.
1: Да, и как...
0: И они, когда идут, не оборачиваются, и тем не менее движутся в разные стороны. То есть человеку представить...
1: И одновременно в одну сторону.
0: Да. Человеку представить это во всей полноте невозможно, потому что это видение непосредственной божественной реальности. Мы понятия не имеем, сколько измерений там, угу. понятия не имеем, как это в действительности на практике все осуществляется. Потому вот Иезекииль сообщает нам в категориях того языка, который мы можем понять. Угу. Но что совершенно определенно, и главная мысль, нам абсолютно ясна, херувимы потому были изображены у Ковчега Завета, или даже были они вмонтированы, они были mm-hmm. частью крышки Ковчега Завета, потому что они в непосредственной близости к Богу, и вот эта непосредственная близость к Богу, когда Он восседает на своем троне, она четко продемонстрирована в книге пророка Иезекииля. В первой главе я хочу прочитать 26 стих. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем, и видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, и от вида чресл его». От пояса и выше, и от вида чресл его, и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. И говорится о том, что это видение славы Господней. То есть Божий престол был показан.
1: Итак, херувимы находятся в непосредственной близости от Божьего престола. и в непосредственной близости

0: от его сияния, от его славы.
1: Да, они представлены как божьи служители.
0: Есть ли что общее между вот этим? Потому что вот когда смотрим на образы, которые мы видим, сразу вспоминаются какие-то ассоциации совершенно другие, там, минотавры или какие-то другие крылатые быки там, из вавилонской какой-то мифологии. Да. Что-то общее между ними есть или это совершенно разные, ну, просто случайные совпадения, скажем так?
1: Безусловно, есть, потому что Божье откровение изначально было достоянием всех землян. Адам и Ева, наши прародители, они херувимов знали лично. Два херувима были поставлены у входа в Эдемский сад. Там осуществлялось служение Господу, жертвоприношение и так далее. То есть у человечества было непосредственное знание этих существ. И когда их потомки продолжали жить, и когда после потопа все расселились в разные места по языкам своим, по народам своим, то, естественно, они унесли с собою и сохранили вот ту сердцевину знания об истинной природе, в том числе и ангельских существ разных чинов. Но, к сожалению, в каждой культуре появились и искажения, и приспособления под свой менталитет, под свою практику, под политические, экономические иные нужды. Вместе с тем вот общее зерно остается. И при сравнении описания Иезекииля и ассирийских вот херувимов, или вавилонских, и в некоторых других культурах мы видим много схожего. В Торе написано: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». Они обратились сердцами своими к Египту.
0: Зачем же тогда царя Тирского обозвали херувимом?
1: Про Каина написано, что он сын дьявола. Становится известно, что царю новая идея не нравится.
0: Интересно, вы сказали, что лицо херувимова, то есть вот у нас есть четыре лица, получается. Да. У херувима было свое лицо и еще три других. Вот лицо херувима, получается, лицо тельца.
1: Здесь важно уточнить только, что сказано «подобно». То есть Иезекииль постоянно говорит «подобие», «подобие», «как бы» и так далее.
0: Я думаю, он просто понимает, что он не в силах передать то, что он видит.
1: Конечно.
0: Поэтому ему приходится использовать это слово. Потому что...
1: Ну, я, знаете, что хотел вспомнить бы здесь, что распространена точка зрения, по которой хозяин и собака похоже становится. Уж в силу чего не знаю, и каково влияние, и взаимно ли оно, но, может быть, вам доводилось видеть в интернете фотографию хозяина и фотографию собаки, которую он выбирает. То есть внешнее сходство есть, но сказать, что у хозяина лицо собаки, мы не можем. Может быть, здесь приблизительно что-то такое.
0: Просто вспоминается, допустим, тот же самый золотой телец, которого построили прямо под горой, где Моисей давал заповеди.
1: Так.
0: Вот. Не является ли это каким-то таким вот тоже очередным херувимом или видоизмененной версией его?
1: В данном случае, согласно речи Стефана в 7 главе книги «Деяния апостолов», когда телец был построен, сказано, они обратились сердцами своими к Египту. В Египте телец считался воплощением души бога Осириса. Это было священное животное, которая жила в храме, когда жизнь его заканчивалась, точнее, подходил срок определенный, его топили и затем мумифицировали. То есть найдены саркофаги гранитные с мумиями бычьими. То есть считалось, что когда вот тело старело, то душа Осириса переселялась в другое тело, в тело другого быка. Его ходили там, отыскивали, находили, и он жил в храме, там, украшенный золотом и такое. То есть вот это возврат к египетскому культу.
0: То есть, может, и имеет что-то общее, но немножко из другой серии.
1: Скорее всего.
0: Хорошо. У нас есть еще одно, коль скоро мы читаем из пророка Иезекииля. Он, говоря о царе Тирском, говорит о нем как о помазанном херувиме. Можно ли мы сказать, что херувимы могут принимать вид людей или быть царями, потому что там такое прямое соотношение, это вот в 28 главе Иезекииля.
1: Давайте посмотрим вместе. Начиная с 11 стиха написано: «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог: ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Первые слова воспринимаются как повествование о

0: повествование о человеке.
1: Да,
0: но начиная вполне. С 13-го появляются некоторые странности. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Если даже предположить, что Эдем как-то вот сохранился, пережил потоп, угу. во время которого лицо всей земли было деформировано, вот, то географическое расположение Тира –

0: в саду Божьем не находился. Но Едем, о котором тут идет речь, это даже не земной Едем. Если мы продолжим чтение, написано: «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топазы, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего».
1: Напоминает немножко камни первосвященнические.
0: Обязательно, нам нужно будет вернуться к этому. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Несколько моментов. Это существо было сотворено. Существо, которое описывается здесь, было сотворено. Соответственно, царь Тирский был рожден. И из всех существ на земле только двое были сотворены – Адам и Ева. Более того, прямо говорится о том, что речь идет о херувиме. И всякий, кто, дочитав до 28 главы, еще помнит первую, никак не сможет сказать, что это, что человек и херувим – это одно и то же. То есть это существа духовные, это существа небесные, существа, которые у Божьего престола могут находиться. А в Торе написано: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых».
1: Зачем же тогда царя Тирского обозвали херувимом?
0: Вот это вопрос, который связан с тем, как дьявол действует. В Священном Писании говорится о том, что ангелы, все чины, все девять ангельских чинов, как традиционно учит христианская церковь, все они духи. И дух по природе может принимать любое обличье. А главное, он невиден, невидим. И задача дьявола и всех бесов заключается в том, чтобы действовать за кулисами. Что он делает? Он влияет на мысли. Если удается дальше, он поселяется в человека. Священное Писание, к сожалению, описывает такое явление, как одержимость, бесноватость, при котором человек остается человеком, но внутри этого человека живет другое существо, духовное существо, невидимое, демон, бес, злой, нечистый дух. И задача дьявола через людей осуществлять свои цели, свое правление. Так вот, в Библии это названо так. Скажем, про Каина написано, что он сын дьявола, дитя дьявола. В том смысле, что он похоти дьявольские и цели дьявольские осуществлял.
1: Ну да, не назвать же Адама теперь дьяволом из-за этого.
0: Естественно, потому что Каин родился от Адама и Евы. Да, то есть задача дьявола заключается именно в том, чтобы действовать через известные структуры, уже на земле созданные. Можно вспомнить быстренько хотя бы книгу Откровения, 16 главу, 14 стих, где написано, что это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.
1: То есть манипулировать ими до такой степени, чтобы они начали воевать друг с другом, ну и так далее.
0: То есть... да, дьявол, он управляет царями, он вселяется в них, и когда человек в своих поступках, мыслях, целях отождествляется с похотями дьявола, то тогда, когда его описываешь, ты не знаешь, кого ты описываешь. Эпизод даже из жизни святого апостола Петра. «Отойди от меня, сатана», — сказал ему Иисус Христос однажды, когда он на тот момент, думая не о том, что Божье, а что человеческое, стал орудием дьявола. То есть причина, по которой соединяются две проекции, первое — описание царя Тирского, второе — описание помазанного херувима, в том, что духовное существо проявляло себя через плотское существо, и их цели и устремления слились.
1: И таким образом Бог описывает, по большому счету, того, кто управляет этим царем Тирским.
0: Да.
1: Ну вот сказано здесь, что он был совершен, доколе не нашлось беззакония. И это херувим. А херувимы, мы только что читали, они находятся пред престолом Божьим.
0: Да.
1: Неужели в ком-то из тех, кто настолько близко был к Богу, могло появиться что-то, какое-то несовершенство? Да и как Бог это допустил?
0: Да, это один из самых сложных вопросов происхождения зла. Но я думаю, чтобы нашему изумлению позволить еще более углубиться, важно отметить следующий момент. Это не простой херувим, это помазанный херувим. Помазание в Священном Писании – это выделение и посвящение на

0: особое служение. И вот служение, которое мы вкратце, вскользь упомянули, это служение священника, если точнее, служение первосвященника. На груди у первосвященника были как раз драгоценные камни, и здесь и золото упоминается. Угу. То есть они были вот вставлены
1: в золотых ячейках. Золотых ячейках.
0: И дальше здесь упоминается позже святилища.
1: Угу.
0: Вот. То есть, безусловно, налицо контекст храмового служения. То есть у нас, если мы сравним вот терминологию 28 главы книги Иезекииля, мы найдем ее только лишь в книге «Исход», где описывается деяние священника. И затем мы найдем в книге «Откровение», где показана система, узурпирующая служение Божьего священника и обманывающая людей. А здесь 28 глава описывает начало этого процесса. То есть получается, что вот этот вот херувим, который служил в храме небесном, который осуществлял священнические функции, он, когда допустил беззаконие, когда он возгордился, когда в сердце его нашлось беззаконие, когда тщеславие и прочее-прочее, вот все это он не удержал, он начал теперь сквернить. Он начал, здесь уже святилище у нас во множественном числе, святилище твои, он стал свои святилища создавать. То есть, получается, вместо Божьей системы правления, вместо того, чтобы вот туда вот к Богу направлять тех, кто был ему подчинен. Если он помазанный херувим, значит, в его подчинении все остальные херувимы, все остальные ангелы. Да. Он теперь сконцентрировал внимание на себе и теперь стал приглашать поклоняться в его святилищах.
1: Вот вы сказали, что он стал свои святилища еще делать. Там написано в этом 18 стихе, что «ты осквернил святилища твои». Но если свои святилища сделал, то как ты еще и их осквернил? То есть, если это твое святилище, ты как бы его в нем и хозяйничаешь, и это по-своему все устраиваешь.
0: Да, но проблема-то в чем, что, как говорит Иисус Христос, служа, делая то-то и то-то, люди будут думать, что этим Богу служат.
1: Угу.
0: Проблема вся заключается в том, что язычники, поклоняющиеся во всевозможных храмах, они искренне верят, что их поклонение истинное. То есть они-то полагают, что они поклоняются истинному Богу. В любой языческой системе, как правило, есть главный Бог, главное божество. Есть там помощники и так далее. Но в любом случае люди полагают, что их поклонение истинное. А вот на самом деле это осквернение того изначального замысла, который Господь установил, и осквернение того служения, которое в действительности в небе происходит, и которое было отражено в истинном служении святилища на земле.
1: Но другой вопрос. Хорошо, раз он начал так действовать, так своевольно и незаконно, и начал осквернять по большому счету и престол Божий, раз он к нему был представлен, то почему Бог не положил этому конец? Или положил, и мы просто не знаем об этом, вот нами такая история рассказана.
0: В Библии, в этой 28 главе книги пророка Иезекииля, конец пророческий предвозвещен. Написано в этом же 18 стихе: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». То есть, победа будет одержана, зло будет уничтожено. Вот этот помазанный херувим, который позже превратился в того, кого называют дьявол, клеветник, лжец и сатана, противник, оппозиционер, скажем так. То есть тот, кто с Богом во вражде. Вот о полной победе над ним и об уничтожении его Библия совершенно определенно говорит. Однако вопрос, который у нас уже встал, как это могло вообще произойти и почему Бог не отреагировал сразу, это в действительности один из ключевых и, пожалуй, самых сложных вопросов. Я думаю, здесь...
1: Усложняется, я думаю, еще и тем, что если бы он положил этому конец раньше, можно было бы избежать очень многих страданий, которые мы видим сейчас здесь.
0: Давайте попытаемся как-то это проиллюстрировать. Потому что божественную реальность, духовную реальность мы можем постигать только лишь как-то сопрягая со своим опытом. По-другому невозможно. Так вот, представим себе, что в каком-то

0: царстве, в каком-то государстве, в идеальных условиях, где нет зла, греха, где все, как говорится, блаженно, есть царь и есть премьер-министр, который от имени царя говорит, который, соответственно, поставлен над всеми остальными, и под его непосредственным, скажем, правлением или организацией и так далее, все чинно и благодатно. Тишь да гладь. Да? Вот. И, естественно, у тех, кто находится в подчинении, у тех, кто знает эту систему, у них абсолютное доверие этому существу, потому что он осуществляет, скажем так, непосредственный менеджмент и управление кабинетом министров.
1: Тем более, что доверие уже годами выработано.
0: Да. И вот вдруг это существо говорит, а у меня есть возможность предложить вам еще лучшее нечто. Вот я предлагаю вам программу, которая вашу жизнь, которая и так хороша, еще качественнее сделает, еще более, так сказать, ну, больше горизонта вам даст. Естественная реакция – это доверие. Конечно же, давай послушаем. И вот теперь представьте, что становится известно, что царю новая идея не нравится. А идея такая перспективная, такая хорошая, так? И известно, что конфликт пошел, что вот закон царя эта идея нарушает. И вдруг, неожиданно, это существо либо исчезает, либо, более того, публичную экзекуцию устраивают, и, скажем, там, смертная казнь и так далее. То есть, что в сознании появляется у подданных?
1: Если еще учесть то, что они этого министра видели чаще, чем царя,
0: да, если при такой, да, при такой раскладке событий этот фактор добавить, то есть еще драматичнее картина.
1: Да, потому что там либо бунт будет, либо просто в страхе будут все жить, и все, и на этом все.
0: Да, конечно, то есть тогда однозначный вывод, его убрали, он не угоден власти, он вот предложил что-то, что тому не нравится, и в целях вот сохранения своего престижа ли там, да, своего статуса, статус, гордости, власти, да, власти и так далее, его убрали. То есть, если бы остановить зло тогда, когда оно еще не раскрылось, то тогда был бы второй помазанный херувим, и третий, и пятый, и десятый. То есть не было бы возможности у Вселенной, у ангелов и остальных небожителей понять и осознать и познать, что в действительности то, что предлагалось, это был обман.
1: И причем с каждым следующим доверие к правителю терялось бы, да, еще больше.
0: То есть в Божьей мудрости, и это очень хорошо объяснено в 13 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос рассказывает притчу о добрых семенах и о плевелах, Бог говорит, оставьте расти то и другое до жатвы, потому что только с течением времени зло себя проявляет и добро себя проявляет. И вот Вселенная теперь уже по итогам 6000 лет приблизительно истории греха на земле, она прекрасно понимает, кто прав и какова расстановка силы. В книге Откровения, 12 главе, где продолжается эта история, где описывается, что была война на земле, потом ангелы пошли, одна треть пошла за ним и так далее. Говорится, что наступил момент, когда вот пришел Сын Божий на землю, стал Агнцем Божьим. После того, как кровь Агнца Божия была пролита, сказано, что небеса веселятся. Небеса и обитающие на них веселятся, и горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени. То есть этот вопрос теперь в масштабах всей Вселенной решен, и по-другому было невозможно.
1: Ну, если теперь вся Вселенная уже, в принципе, это осознает, то, я думаю, осталось немного для того, чтобы положить уже этому конец, и положить этому конец действительно законно, без опасений, что это повторится в будущем.
0: Поскольку теперь вся Вселенная понимает, и история на Земле продолжается для того, чтобы все люди узнали, то тогда вот предреченный конец злу скоро осуществится.
1: Спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что внимательно следили за нашей беседой о херувимах и о родоначальнике зла. Вы видите, что действительно этой земле не так много осталось для того, чтобы Господь пришел и установил свой порядок и, естественно, уничтожил полностью то зло и те страдания, которые мы имеем. Будем надеяться и вместе с апостолом Иоанном восклицать «Ей гряди, Господи Иисусе!»

0: можно ли через время мне дослужиться до первосвященника? Это вроде бы как более престижная должность.
1: Он не мог проявить какую-то креативность в своем служении.
0: И священники же тоже жили в разных городах. С книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

Приветствую вас, дорогие друзья! Мы вновь на наших видеоуроках под названием «Бог слышит меня». Всегда ли Бог слышит наши молитвы? Многие люди сомневаются в том, что Бог действительно слышит молитвы. Наверняка с вами такое случалось, или вы встречали кого-то с такими сомнениями, которые люди говорили: «Бог в своем величии и многогранности даже не думает о таких слабых и грешных существах, как я, поэтому я не могу молиться». Однажды кто-то сказал пастору: «Я чувствую себя настолько слабым, что мои молитвы, кажется, не поднимаются выше потолка. Кажется, они не доходят до Бога». Пастор ответил: «А кто сказал, что Бог находится над потолком?» Когда речь идет о молитве, мы можем быть уверены, что Бог слышит наши молитвы. Сама Библия дает нам эту уверенность и не оставляет сомнения в том, что Бог действительно слышит наши мольбы. Согласно книге Притчам, 15 глава, 8 стих, Бог радуется, когда мы говорим с Ним. И там написано: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведников благоугодна Ему». Я не знаю, как вы понимаете этот стих, но мне кажется, что очень ясно сказано, что Богу доставляет удовольствие и радость то, что мы молимся Ему. Наши молитвы драгоценны в глазах Бога, потому что именно через молитву мы поддерживаем общение с Ним и получаем все благословения, которые небеса хранят для нас. Очень хорошо знать, что мы можем молиться, потому что Бог слышит наши молитвы. Чудесно открывать, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на наши просьбы. Есть много библейских текстов, которые дают нам эту уверенность, и мы хотим выделить лишь один из них в качестве примера. Это записано в книге Луки, 1 глава, 13 стих, где написано: «Но ангел сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Да, Бог слышит наши молитвы, но Он не слышит все молитвы. Библия также говорит о некоторых случаях, когда Бог не услышит наши просьбы, наши молитвы. Проанализировав причины, мы обнаруживаем, что проблема не в Боге, а проблема всегда в нас –

Согласно книге Притчи, 28 глава, 9 стих, где написано, когда человек не обращает внимания на закон Божий, его молитва становится неприемлемой для Бога. И там сказано, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. У Бога особая ревность к своему закону. Он не услышит молитву и не благословит непослушного человека, ибо существует очень тесная связь между благословением и послушанием закону Божьему. То есть благословение – это прямой результат соблюдения закона Божьего, и он не может благословлять тех, кто нарушает его законы и не принимает в расчет последствия неправильного выбора. Пророк Исаия был уверен в этой истине, когда объявил в своей книге в 59 главе 2 стих: «Но грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и беззакония ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». Много раз в своей истории народ Израиля восставал против Бога, отступив от его путей, служа другим богам. Поэтому Исаия сказал, что грех народа вызвал разделение между ним и Богом, не давая услышать их молитвы. Очень похожее послание мы находим в книге Иеремии. Странный приказ Бога Иеремии был не молиться за народ. В 11 главе, в 14 стихе мы читаем: «Ты же не молись о сём народе и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Иисус указал на такой тип молитвы, который его ученики не должны были следовать, заявив: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него». Это записано в книге Матфея, 6 глава, 7 и 8 стихи. Язычники полагали, что их молитвы обладают собственной заслугой, поэтому рассуждали, что чем больше молиться и просить, тем больше заслуг накопится перед своими богами. Иисус ясно давал понять, что нет никакой заслуги в самой молитве. Неоднократно Иисус предупреждал своих учеников об опасности поверхностных отношений с Богом. Иисус осуждает слова без смысла, зазубренные фразы, отсутствие искренности, а также повторяющиеся формулировки без связи с реальностью, которую человек переживает в момент молитвы. Бог знает наши нужды и желает, чтобы наша молитва выражала реально сердце. Как мы увидели в этом исследовании, Бог не слышит наши молитвы просто потому, что мы молимся. Есть правила, которым надо следовать ради нашего блага. Условия установлены Богом, чтобы наши молитвы были приемлемы. В следующих уроках мы обнаружим, каковы эти условия. Но сначала я хочу пригласить вас принять решение молиться чаще, молиться каждый день, умолять о прощении ваших грехов и об искреннем сердце присутствия Бога. И сейчас мы подкрепим все, что мы сказали нашей молитвой. Я приглашаю вас к молитве.

Дорогой наш Творец и дорогой наш любящий Искупитель, мы благодарны Тебе, что сегодня мы узнали, что молитва должна исходить из чистоты сердца, из праведных действий, из любви почитать, принимать истину, равняться на закон, который Ты оставил в Священном Писании. Благослови нас быть не просто говорящими молитву, а благослови нас быть примером в наших действиях, в наших глаголах, в наших словах, в наших мыслях, в наших поступках, Господи, чтобы наши поступки вместе с нашими словами прошения в молитвах были сходны, имели один корень, чтобы желание служить Тебе, желание нести Твой крест, и в молитвах мы были услышаны, Господи, чтобы мы всегда желали исполнить те заветы, которые Ты оставил нам в Священном Писании. А за это Ты будешь благословлять наши молитвы и слышать нас. И наши молитвы будут для Тебя приятными. Спасибо Тебе за это, Господи. Спасибо за сегодняшний урок и за сегодняшние мысли, которые Ты открыл нам. Мы благодарны. Благодарим именем Иисуса, нашего Господа. Аминь. Всего хорошего, увидимся в следующих уроках.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.

Если Бога нет, то нет и будущего. Но дело в том, что Бог есть.

Говорят, милые ссорятся, только тешатся. Но вряд ли после изрядной перепалки можно сказать, что это была всего лишь забава. Сегодня мы будем говорить о семейных ссорах.

0: Девчонки, а с чем бы вот вы лично сравнили ссору?
1: Но для меня ссора – это взрыв, это извержение вулкана, буря эмоций.
0: Вот почему люди ссорятся, это понятно. А вот если бы мы задали вопрос, для чего люди ссорятся, как бы вы на него ответили?
2: Я думаю, для того, чтобы доказать свою правоту.
3: Ну, может быть, просто от незнания, для чего. Выплеснуть свои эмоции, не знают, как по-другому решить конфликты или вопросы, которые у них вот стали.
1: Просто от какой-то безысходности, что ничего не меняется.
3: Ну да, что ничего не меняется.
1: И других вариантов уже каких-то не остается. И здесь превозобладают эмоции от человека.
0: Для того, чтобы, наверное, что-то изменить. То есть, в принципе, да, в принципе, для меня вот ссора, она имеет свою цель, какой-то такой позитив.
4: Наверное, для того, чтобы преодолеть какой-то кризис. То есть, если есть ссора, значит, есть какая-то проблема. И ссора выявляет, что не так, и потом люди думают, что делать с этим дальше.
0: Ну, вот, к сожалению, да, все, наверное, мы знаем, что, решая таким образом проблему, мы на самом деле загоняем себя в еще более худшее состояние, да, и уходим еще дальше от своей цели.
4: Есть такое.
0: Вот сегодня среди нас Татьяна, потому что она поделилась со мной, что у нее есть секреты, как правильно ссориться, как на самом деле можно решать какие-то проблемы и выходить из конфликтов. Чуть позже мы дадим ей слово. А пока у нас с вами есть еще очень интересное блюдо, которое нам будет готовить сегодня Нара.
5: Сегодня я буду готовить хачапури. В Тбилиси, когда я ехала к родственникам, там много разновидностей хачапури вкусных я ела. Там есть аджарские, есть хачапури ачма. Сегодня буду я готовить одну из разновидностей хачапури. Хачапури, оно готовится

из теста и начинки. В тесто входит как ингредиенты: яйцо, масло, сметана, соль, мука, сода. А начинка состоит из творога, сыра брынза, а лучше, если еще и сыр сулугуни. Так, приступаем к тесту. Берем два яйца.

Добавляем масло. Масло уже должно быть не очень замороженное, растаявшее. Затем сметану. После сметаны мы соль, так по вкусу добавляем. Потом добавляем и муки. Тесто должно быть очень мягким и липким. Затем уже продолжаем его смешивать. Добавляем муку.

Ссоры сравнили с взрывом вулкана. Как его утихомирить и направить в мирное русло, сегодня мы попытаемся разобраться. Эмоции изменчивы. Думаю, каждый, кто хоть раз в жизни ссорился, заметил. Момент разгара конфликта, гнев, обида, раздражительность достигает своего пика. Но стоит немного остыть, побыть наедине, и эти сильные эмоции сменяются другими. Сожалением, чувством вины или совершенно исчезают. Пройдет всего лишь пару часов, я об этом даже не вспомню. Так говорил друг нашей семьи. И это здорово помогает нам в семье по сей день. Помните, придется мириться, потому что любой конфликт имеет жизненные циклы. Возникновение напряжения. Потом стороны озвучивают свои претензии, аргументируют свои позиции. И завершается конфликт, как правило, когда разрешаются противоречия и восстанавливаются отношения. Словом, для зрелых людей, потому что незрелые личности конфликт воспринимают несколько по-другому. Для них важно не столько конструктивное решение, а скорее, кто скажет последнее слово. Во время ссоры так хочется доказать свою правоту, что порой люди не гнушаются ничем, даже унижая мужа или жену. Унижение рождает в человеке очень мощные эмоции, агрессию, обиду, и возникает желание отомстить за оскорбление, причем с еще большей силой. Унизить посильнее, чем был унижен сам. И унижая другого, мы на самом деле только отдаляем решение проблемы. Намного лучше для решения конфликта не возбуждать лишних эмоций. Они и без того на пределе. Как бы то ни было, никогда не оскорбляйте, не унижайте достоинство того, с кем получился конфликт. Разрешайте вопрос, который является проблемным сейчас, не переходя на личности. Еще одна распространенная ошибка конфликтующих сторон – фразы наподобие «Ты уже 100 раз так делал, а помнишь, вчера то же самое было?» «Ты, как всегда, в своем репертуаре. Я так и знала». Или еще хуже. «Ты еще на нашей свадьбе так поступил. Я все помню». Даже если прошли десятки лет. Эти фразы на самом деле очень сильно имеют колоссальное воздействие на человека. Они порождают агрессию, так как никому неприятно вспоминать прошлые ошибки. И такими словами мы подрываем веру человека в то, что он сможет справиться с этой проблемой. Вспоминая старые обиды, мы как бы программируем конфликт на долгие годы. Но это если, конечно, вас терпеть будут столько лет. Муж с женой, ну или парень с девушкой, имеют определенные знания о сильных и слабых сторонах друг друга. В силу того, что много времени проводят вместе и знают так называемые точки болевые. Это могут быть недостатки или слабости, на которые ваш спутник или спутница остро реагирует. Например, если вы скажете творческой натуре, что он или она бездарность, вы тем самым сделаете очень больно. На другую колкость человек мог бы не отреагировать, но только не на эту. Категорически не советуется бить по таким местам, это запрещенный прием. И это очень глубоко ранит вашего мужа или жену и сводит всякий шанс на разрешение конфликта практически к нулю. Себя, любимого, трудно заставить думать, что ты можешь ошибаться. Но зрелые люди понимают, что ситуации, когда ты на 100% уверен в своей правоте, а потом оказывается, что ты не прав, случаются нередко. Просто когда ссоришься и помнишь об этом, то ссоришься уже не так рьяно, а значит, разум открыт для адекватной оценки ситуации и ведения конструктивного диалога. Детская психология воспринимает конфликт между папой и мамой как трагедию и катастрофу. Ребенок думает, что родители перестанут жить вместе. Более того, часто дети винят самих себя в том, что родители ссорятся. И еще один нюанс. Когда ребенок видит, как ссорятся родители, он впитывает эту модель поведения в конфликтных ситуациях. И таким образом мы проецируем модель поведения на следующее поколение. Вопрос. Вы хотите, чтобы ваши дети ссорились так же, как и вы? Нет? Тогда решайте спорные вопросы так, чтобы дети этого не видели и не слышали. Все спорные вопросы нужно решать один на один с супругом или супругой. Конечно, хочется пожелать, чтобы любимые никогда не ссорились. Но конфликты – это неотъемлемая часть отношений. Все дело в том, как именно конфликтовать и как ссориться без последствий.

0: Обратите внимание на особенность этого теста. Когда я все вместе смешала, кроме соды, затем ее распределяешь на поверхность чистую и толщиной 1 сантиметр. И добавляем чайную ложку соды, чтобы она по всей поверхности распространилась. Затем все это вместе мы собираем и опять ту же посуду мы распределяем, закрываем ее, и она должна простоять 2 часа. Теперь мы эту сейчас убираем на 2 часа. Затем переходим мы к начинке. Так, значит, у нас 0,5 килограмма творога. Добавляем в одну миску творог, смешиваем его. Так, сыр мы через терку его проводим, измельчаем теркой крупной стороной. Можно потом начинку добавлять. Некоторые добавляют одно яйцо, немножко масла. После того, как мы теркой провели вот сыр, мы смешиваем его с творогом. И вот на вкус чувствуем соленость, какая нравится вам, нет, кому как нравится. Как только вы почувствовали, что уже соленость нормальная, уже не надо, сыр уже добавлять не надо.
1: Люди, когда вместе живут, они же не планируют ссориться заранее, что вот сейчас я с тобой поссорюсь.
2: И вспомни все правила.
1: Бывает так, что это происходит, ну, и при детях даже, то есть спонтанно. Как быть?
3: Мне кажется, здесь самое главное понять, как не перейти грань, как не оскорбить друг друга, когда вовремя остановиться.
2: Ну, смотрите, даже если ссора произошла при детях, да, ну, так действительно не планировали, и так получилось, нужно, значит, и мириться при детях, и детям после объяснить, что вообще было.
4: А как им объяснить? Что им сказать?
2: Если,
4: какие,
2: допустим,
4: слова?
2: Ну, кто-то сорвался, да, вот, говорит...
4: Кричал.
2: Да, доченька или там, да, сыночек, я сорвалась, вот было плохое настроение, или, может быть, устала, сорвалась. Я, как бы, очень сожалею, не должна была так поступать. Ты извини, что мы с папой вот при тебе вот, ну, поссорились.
4: То есть мы с папой
2: помирились, мы все выяснили, и у нас все хорошо.
3: Мне кажется, здесь важно сакцентировать момент о том, что ребенок здесь ни при чем.
2: Да.
3: То есть, исходя из своего личного опыта, если вдруг происходят какие-то конфликты, я вижу, что ребенок уже почувствовал, что что-то происходит, я обязательно ей объясняю, говорю, что, доченька, понимаешь, ты никак не имеешь к этому отношения, ты совершенно ни при чем.
4: Мне кажется, вот на самом деле, не то, что объяснять, ты понимаешь, там, типа, там папа был.

0: такой плохой, секой, там меня не поняли. А на самом деле, что я бываю, да, что я вот извини, я тоже человек, я тоже бываю иногда не права.
1: И в идеале, если оба скажут, допустим, один скажет, я был прав, не прав в этом, да, может, я был в этом. Там.
2: Каждый как бы свою вину подчеркнет.
1: Конечно, не то, что, допустим, мама сказала, а папа вроде был там, ну, белый, пушистый, или наоборот, да, то есть, чтобы поняли, что в конфликте оба всегда виноваты.

0: в таком настроении, что ты не пойдешь разговаривать ни с ребенком, ни тем более обоим пойти разговаривать с ним. Тоже невозможно.
1: Какое-то время должно пройти даже.
2: Может быть, и должно пройти. Ну, вот я не знаю, мы в своей семье такое правило, вот, и в Библии, да, есть, чтобы день не заканчивался ссора, да, то есть в тот же день,
1: чем быстрее, максимум, тем лучше,
2: да, чтобы разрешили, потому что чем дольше тянется конфликт, тем сложнее разобраться, и к этому конфликту еще вспоминается, что было тогда-то, а что сейчас, а вот еще в прошлом году, ну, и он обрастает таким комом. То есть не только эта ситуация, а еще дополнительные появляются.
3: Да, у меня есть опыт моей семейной жизни, когда мы с мужем дошли до предела, когда уже страсти накалены и уже посуда полетит друг в друга, то у нас есть такая кодовая фраза «чайник вскипел». То есть тот человек, который более находится в адекватном состоянии, он говорит эту фразу. И тут моментально становится как-то смешно, обстановка разряжается, и мы понимаем, что к чему это все, к чему это может привести. Мы улыбаемся, и уже примирение не за горами.
2: Мы когда только поженились, такое для себя тоже, ну, забавное такое, ситуацию выбрали, а нас, ну, такое... перед дверью, да, в прихожей коврик, и кто первый до него добежит, тот и извиняется.
0: И что, Таня, ты хочешь сказать, что когда вы, например, начинаете сейчас ссориться, то вы делаете это по правилам, галантно раскланиваясь друг перед другом, соблюдая все правила.
2: В любом случае, люди остаются людьми. Даже когда ты все знаешь, ты максимально стараешься, но срабатывают факторы.
1: Эмоции.
2: Очень устал, да? Может быть, плохо себя чувствуешь. Ну, что-то накапливается, и ты не выдерживаешь. И это, ну, нормально. А просто с годами они сводятся, ну, к минимуму. То есть меньше, меньше. Человек ощущает, когда он вскипает, может сказать: слушай, давай мы сейчас не будем это обсуждать, да? Я что-то чувствую, ну, накаляюсь, да, через некоторое время. И все. То есть прошло время, мы успокоились, все, я могу это пообщаться.
4: Потом, мне кажется, очень важно для того, чтобы не перейти какую-то грань, знать эту грань. Что точно нельзя говорить,
0: да,
4: своему,
0: да,
4: супругу.
0: Вот, например, болевые точки.
4: Когда ты,
0: да,
4: эти точки уже знаешь, и заранее как бы они проговорены, ты знаешь то, что этого точно не стоит делать, ты сможешь себя сдержать от этого. То есть когда ты уже знаешь об этом.
1: Мы, например, когда поженились, то договорились, что определенные слова вот мы не употребляем. Просто мы их не говорим, и все, дабы не раздражать друг друга, да, и не вызывать еще большее негодование. Вот, ну, работает.
0: А я, знаете, что понимаю, что надо тоже как-то вот понимать уже свой темперамент и темперамент того человека, да, который находится рядом с тобой. Да. Вот, например, бывает так, что человек как бы ведет себя определенным образом, и ему кажется, он совершенно адекватный на данный момент, а окружающие воспринимают его как конфликтного человека, который просто нарывается на ссоры. Вот, и здесь вот как вот действительно... Он нарывается на ссоры или просто его никто не понимает?
2: Ну, этот человек может, ну, в такой простой, спокойной обстановке, когда не конфликт, да, объяснить, что вот когда я говорю вот так-то или делаю вот это, это не значит, что я конфликтую или хочу, да, вот нарваться на проблемы, а просто у меня, не знаю, там, такой темперамент, так я выражаю, чтобы было понятнее. Это с одной стороны. А с другой... И этому человеку все равно нужно учитывать.
0: Работать,
2: что, а другие-то не понимают, да, что повышенный тон – это нормально, ты просто так общаешься. Это сразу ощущение ссоры.
1: У меня, например, в семье вот мужа, у него всегда, ну, мама разговаривала так более спокойно. Поэтому если я просто очень бурно выражаю свои эмоции, то он мне говорит: ты что кричишь?
2: Ну, конечно.
1: А мне как бы не кажется,
0: да,
1: это
0: у меня вот, тоже так. Поэтому возникает. Я теперь понимаю, что надо дома разговаривать тихо, даже если я выражаю положительные эмоции.
1: Да.
4: У меня вот тоже очень эмоциональный такой темперамент. Я очень эмоциональная и вспыльчивая. Иногда мне супруг говорит о том, что мне кажется, что ты как будто бы тебе необходимы эти ссоры. Я, конечно, работаю над собой, но я также стараюсь донести до него, что, понимаешь, я стараюсь работать над собой, стараюсь исправлять какие-то свои нюансы, но... Темперамент никуда не деть. И если я эмоционально о чем-то говорю, не воспринимай, пожалуйста, это как какую-то агрессию с моей стороны. То есть будь, пожалуйста, ко мне снисходителен. И на самом деле это работает. Если об этом говорить, ну и, конечно же, работать над собой,
1: конечно,
4: то есть все это вместе делать, то он какие-то вот моменты, он уже по-другому реагирует. Он уже понимает, что это просто может быть, мой характер, и не обязательно это какая-то...
1: Предупрежден, значит, вооружен.
0: Таня, ну а вот ситуация. Все-таки смотри, если какая-то есть такая проблема в семье, что ты никак ее донести вот не можешь.

0: можешь. Там вот когда ты ведешь себя, ну, может быть, адекватно, скажем так. То есть делаешь свой голос более тихим, там руками не машь, посуду не бьешь, и тебя никто никак понять не может. А тебе вот это важно и нужно донести до человека. Как вот, ну, вот достучаться здесь вот?
1: Ну, наверное, как минимум мне стоит стараться достучаться за один раз. Вот мы, допустим,
0: То есть ты считаешь, что пока, можно это поделить?
1: Пока не повтори, пока как бы человек не поймет, мы не ляжем спать. Ну вот была знакома с такой семьей. То есть пока ты меня не поймешь, мы не ляжем спать. Этот конфликт мог длиться 2, 3, 5 часов ночи, и уже все вымотаны, все устали, и уже тем более никто не понимает, ну что вообще происходит. То есть, ну, не понял тебя человек, может быть, он в таком эмоциональном состоянии или устал. Через время можно повторить, тем более себя поставить на место человека. Все ли мы понимаем вот так вот с первого раза, другого, как
2: бы хотелось бы нам? Была похожая ситуация, когда я не могла никак мужу объяснить, чего я хочу, в чем вообще проблема. И я как ни старалась, ничего не получилось. В итоге я просто замолчала и пошла помолилась. И как? Потом, когда я вышла уже после молитвы, вдруг вот сердце его смягчилось, и ситуация разрешилась очень быстро. Мы пришли к пониманию.
1: Молитва вообще очень помогает, когда в конфликтной ситуации вообще. Чтобы нам не переделывать человека, а Бог просто воздействует.
0: Действительно, мы же не можем его переделать и вложить.
1: Не должны.
0: Да, не должны.
1: Миссия.
0: А Бог может.
3: Иногда человек не готов к 7-минутному разрешению конфликта. Так, например, происходит в наших отношениях с мужем. Часто ссоры бывают ближе к вечеру, и если требовать от него прям вот 7-минутного удовлетворения моих потребностей, чтобы он меня понял, чтобы он извинился передо мной, и так ничего не выйдет. Он уже устал, он тоже обижен, я начинаю понимать его. И я оставляю это все до завтрашнего утра. То есть на утро он уже просыпается со свежими силами, он уже в другом настроении, он переосмыслил это. И мы обязательно примиряемся на следующий день. Если это доводить, то есть мне стоять на своем, криками доводить вот, до такой патовой ситуации, это в нашем случае может плохо просто кончиться.
0: Слушай, а ты что, ночью вот спокойно спишь, и в твоем сознании вот это вот не раздувается в еще большую проблему?
4: Ах, я так не понимаю. Точно не так.
1: Как правило, так и получается.
3: Я уже выработана определенная тактика, и я понимаю, что вся моя проблема решится на следующий день. Мы все равно мы любим друг друга. Я же вижу, что он меня любит. Просто он у меня такой обидчивый человек. Вот он обижается, и он закрывается. То есть невозможно с ним говорить.
2: То есть надо дать ему время. Да, просто есть люди разные. Кто-то вот... кому-то нужно сразу разрешение. Кто-то не сможет просто спать всю ночь. Да? Кому-то надо непременно сегодня, не оставлять до завтра.
4: Я не смогу уснуть, если будет такая проблема.
2: Кто-то, наоборот, берет передышку.
4: Я стараюсь, конечно, не дожимать от конфликта, а стараюсь ему объяснить. Даже если тебе кажется, это неважно. И если тебе кажется, что это ерунда. Для меня это важно. Да. Я важна для тебя. Если это так, то, пожалуйста, выслушай меня. Просто хотя бы выслушай, дай мне договорить. И он уже реагирует по-другому. То есть, когда мы акцентируем не на то, что вот это правильно, что я говорю, послушай. А даже если ты считаешь, что это не так, просто выслушай меня, потому что для меня это важно. Да. Пойми, что я сейчас как бы не усну. И...
3: Взаимное уважение.
4: Да. И вот это работает. То есть, действительно.
0: То есть, конфликт, может, не разрешился до конца, но, по крайней мере, ты высказалась.
4: Да, я высказалась, я успокоилась. Да, то есть...
1: И важно быть гибкими, потому что в каждой семье какие-то свои особенности. Да. Но главное, не допустить, чтобы конфликт, знаете, он так как бы тлел. Вроде вы немножечко замолчали, на следующий день не так интересно ссориться, да? Но вчера там было это горячо, а сегодня вроде как пассивно.
0: А потом
1: и оставили, да?
0: Сильнее.
1: А через некоторое время какая-то конфликтная ситуация, вы вспомните и то, что было до этого, да? И
2: как настоящее. Мне мужчина скажет, лучше... вот так вот поссориться, да, вот так поговорить, чем холодная война, когда ты ходишь и молчишь, и делаешь вид, что все в порядке.
0: Конечно. Спасибо, девочки, мне было лично сегодня очень интересно, и я запомнила ваши рекомендации, ваши советы. Думаю, что теперь нам будет легче ссориться и более мирно. Я думаю, что Нара уже готова заканчивать хачапури.

Наше хачапури уже готово. Мы можем его положить в духовку. Его надо печь на 180 градусов приблизительно 20-30 минут. Как только оно станет румяным, мы его снимаем. А я заранее уже приготовила для вас хачапури. Хочу вас угостить. Надеюсь, оно вам понравится.

0: Я поняла, что лучше не припоминать друг другу прошлые ошибки, а порадовать любимого свежей выпечкой, например, как этот замечательный хачапури.
1: Я не только пекла хачапури, но и слушала разговоры, которые дали мне возможность переосмыслить мои отношения в браке.
2: Я раньше знала, что после любой ссоры необходимо просить прощения друг у друга. Но после сегодняшней встречи у меня появилось желание делать это первой.
3: Мне всегда хотелось быстрее выходить из ссоры. И эти правила мне помогут.
4: Во время конфликта лучше не бросать друг друга упреки, а использовать «я-послание». Мне не нравится, я расстроен, я счастлива. И тогда ваши семейные ссоры сойдут на нет, и ваша семья будет счастливой.
3: В одной известной песне есть такие слова. «Дом – это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь. Пусть именно такими будут наши семьи для нас самих и наших детей. Мир вашему дому и благословений».

0: осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильный, буду я слабый, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная».
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо.

0: чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
1: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Мы продолжаем тему конфликты, и сегодня в нашей студии специалист, клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: В прошлой программе мы говорили о конфликтах, о возможных вариантах, как предотвратить конфликты, как решать, как себя вести. Но вот, тем не менее, мы продолжаем тему о том, что делать, чтобы конфликты возникали как можно реже. Есть ли какой-то рецепт от специалиста?
1: Да, конечно, есть. Для начала я хочу сказать вообще, почему возникают конфликты. Ну, мы уже говорили о некоторых причинах в прошлой программе, но есть еще другие причины. Вообще конфликты возникают почему? Потому что, во-первых, люди не умеют общаться. Просто не владеют элементарными навыками общения. Не умеют, не осознают свои чувства. Соответственно, не умеют их проговаривать партнеру. Не осознают свои глубинные потребности и ценности. Соответственно, не умеют доносить их до партнера. И также не умеют правильно формировать запросы или пожелания. Либо еще возникает такая вещь, когда человек слишком зацикливается на своем запросе, и когда запрос путается именно с глубинной потребностью. Вот тогда это очень большая почва, ну, большое поле для развития конфликтной ситуации. И возникает у людей такое ошибочное мнение, что как будто бы ну, мы не сходимся с характерами, мы вообще совсем разные люди, у нас якобы совсем разные интересы, но это на самом деле иллюзия. Потому что если дойти до глубины, ну, если бы люди дошли бы, ну, позадавали бы себе правильный вопрос, осознали бы свои потребности, они поняли бы, что на самом деле потребности у них, ну, мало чем различаются. Они нашли бы точки соприкосновения. Возможно, то, что я сейчас говорю, немножко непонятно. Я хочу привести пример, который очень хорошо вот это вот иллюстрирует. И для начала я хочу сказать, что вот есть какая-то ситуация, допустим. Ну, мы сейчас берем не нейтральные ситуации и не радостные ситуации. Мы сейчас берем какие-то, ну,
0: негативные,
1: ситуации,
0: конфликтные, да?
1: Ну да, которые вызывают не очень хорошие чувства. То есть ситуация вызывает какие-то чувства. И очень важно человеку осознать именно эти чувства, которые вызывает ситуация. Но за чувствами, почему ситуация вызывает чувства, есть еще как бы уровень глубже. За чувствами обязательно стоят потребности. То есть почему вызывают ситуации какие-то гневные чувства или грустные чувства, там обиду, печаль? Потому что идет неудовлетворение какой-то очень базовой потребности. И вот эту вот потребность человеку важно осознать. И осознав эту потребность, человек уже может внятный запрос сделать другому человеку, чего же ему хочется-то на самом деле. Вот возьмем такую ситуацию, что вот муж и жена, у них трое детей. Ну и понятно, что у них быт, очень много занятости, люди устают в этом быте. И на выходные детей, всех троих детей забирают родственники. И вроде как у них освобождается время. И отработав пятидневную неделю, муж приходит, ну, с работы к жене и говорит: «Пойдем в ресторан. Ну, слушай, я так устал. Давай вот сходим в ресторан». А жена, значит, она тоже в такой же ситуации находится. То есть она тоже отработала 5 дней в неделю, плюс еще дети у нее были, она тоже уставшая. И она говорит: «Нет, не хочу в ресторан, давай лучше вот мы останемся дома, закажем там еду из ресторана, посмотрим фильм». И вот, и у них произошла ссора. То есть мужу уже наскучило дома быть, одна и та же обстановка, ему хочется вроде как развеяться. Жене, наоборот, хочется отдохнуть, никуда не хочется выходить.
0: Ну, вот. По большому счету, желание и у него, у нее хорошее такое, доброе.
1: Конечно.
0: Провести время вместе.
1: Конечно, да. И вот они в этом конфликте приходят, ну, к психологу и говорят: у нас такие разные потребности. Вот. Но на самом деле в этом случае речь идет не о потребности, а о запросе. То есть когда стали задавать вот вопросы мужу, то есть что он чувствовал, что он хотел, то есть что хотел муж? Он хотел расслабиться и провести время с женой.

0: и переключиться как-то с рутины, с обычной. Что хотела жена? Она то же самое хотела. Она хотела, на самом деле, провести время с мужем, и хотела то же самое расслабиться. То есть она не хотела готовить, она хотела... Ну, в одном случае муж предлагал просто пойти в ресторан, жена предлагала заказать, наоборот, еду на дом. То есть, в принципе, потребность-то у них была именно в каком-то разнообразии, именно в каком-то отдыхе, именно в какой-то близости, в каком-то времени вместе. Потребность у них была одинакова. Но вот они как раз споткнулись на запросе, что они как бы перепутали свой запрос друг к другу именно с потребностью. И поэтому у них случился конфликт. Это возникает достаточно часто. На самом деле, ну вот ситуации в жизни, ну, в жизни супругов. И когда они вот осознали свою глубинную потребность и поняли, что на самом деле они хотели то же самое, они, ну, как бы им был задан вопрос, а как еще это можно было бы решить? То есть когда люди понимают, что знаменатель-то у них один и тот же, угу, сразу же открывается возможность для творчества. То есть уже человек не стоит так очень жестко на своем запросе, что вот хочу именно так и не иначе. И в итоге они оба признались, что да, был очень хороший третий вариант, например, там, взять с собой еду на пикник и пойти на озеро прогуляться. Uh-huh. Это было бы очень здорово, устроило бы и мужа, и жену. То есть этот вот пример, он очень наглядно демонстрирует то, как люди вообще, им сложно понимать свои чувства, им сложно понимать свои потребности. И они запрос путают с потребностями. Когда человек начинает настаивать на своем запросе и как бы требовать это от другого человека, а у другого человека другой запрос, вот и получается, пожалуйста, конфликт.
1: Ольга, ну вот вы сказали сейчас о паре, о мужчине и женщине, которые пришли к специалисту, и специалист помог им осознать причины, помог им действовать, помог им находить ответы на вопросы. А что делать, когда в семье конфликт происходит, и хотелось бы вот здесь сразу на месте каким-то образом его решить? Вот здесь какие бы советы дали нашим зрителям?
0: Элементарный совет – научиться решать конфликт. Обрести навыки разрешения конфликтов именно в мирное время. Ну вот все, что я об этом говорила. То есть человеку очень важно понимать свои чувства, осознавать, что с ним происходит. Потому что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, я бы даже сказала 99%, человек не осознает свои чувства. И если спросить, если задавать взрослому человеку вопрос, допустим, что вы сейчас чувствуете, обычный ответ, который человек говорит, это нормально. Нормально либо хорошо. Но дело в том, что ненормально, нехорошо чувствами не является. Угу. Вот. Человек очень много знает всего о внешнем мире, ну, хорошо разбирается, знает, как называются вещи во внешнем мире. Но очень часто человек не разбирается, что творится у него в душе. И даже название элементарных своих чувств, элементарных своих состояний не знает. Если человек не знает сам свои чувства, как он может свои чувства донести до другого человека? Получается, что никак.
1: А все-таки что первостепеннее? Донести свои чувства до партнера, либо быть чувствительным, чтобы понимать, что чувствует партнер?
0: И то, и то. Это в равной степени. Абсолютно в равной степени. То есть очень важно как свои чувства осознавать, также очень важно осознавать, что чувствует другой человек. И очень важно тоже проговаривать чувства другого человека. Когда возникает какая-то конфликтная ситуация, если мы начинаем проговаривать чувства другого человека, то обычно напряжение, оно очень сильно снижается, градус напряжения снижается. Потому что есть даже такой закон, названо «потеряло силу». Как только мы называем чувство другого человека, либо свое собственное чувство, оно тут же теряет силу. Ну, речь идет, конечно, о негативных чувствах, о негативных эмоциях.
1: А есть люди, которые конфликты, разные конфликтные ситуации используют для того, чтобы каким-то образом воспитать. Особенно жены часто воспитывают своих мужей, и конфликт используют как механизм какой-то. Это приемлемо?
0: Ну, здесь мне совсем не нравится слово «воспитать». Здесь сразу речь идет не о равных партнерах. То есть мы говорили вот в предыдущих программах о том, как важно находиться обоим в позиции взрослого. Позиция взрослого, она характеризуется прежде всего уважением к другому человеку. Если я пытаюсь кого-то воспитывать, мужа, например, воспитывать, я занимаю не ту позицию. То есть я становлюсь уже не равным партнером, я становлюсь мамой. Я становлюсь строгим, наказывающим родителем. То есть я занимаю как бы более верхнюю позицию, а его, получается, принижаю. Это уже как бы перекос в отношениях. И я бы, конечно, так не советовала делать. Это не задача, не дело взрослого человека воспитывать другого взрослого человека, воспитывать своего партнера. Вообще это слово «воспитать» к партнеру, оно абсолютно неприемлемо.
1: Ну вот многие

0: И женщины считают, что есть недостатки у мужей. И мужья тоже понимают, что есть недостатки. Там не прикрученный плинтус, что-то недоделано. И он бы сам бы и хотел бы что-то попробовать в себе изменить. И супруга видит, что у него есть такое желание. И она использует вот некоторые моменты для того, чтобы его, хорошо, не воспитать, стимулировать.
1: Стимулировать чем? Конфликтом?
0: Конфликтом, или да, обидой? Он знает, что если... Он придет поздно или не вовремя, или еще что-то подобное. Будет конфликт, и после этого конфликта будет затяжная обида. А она использует это как
1: вариант. У меня сразу возникает вопрос, а это работает? Это вообще эффект имеет хороший?
0: Хороший вопрос. Некоторые женщины считают, что, наверное, да. Ну, если они это делают, значит, рассчитывают на что-то.
1: Но здесь вот смотрите, опять, если мы пойдем вот по этой схеме, которую я рассказала, ситуация, чувство, потребность и запрос. То есть вот, пожалуйста, ситуация. Не прикручен плинтус? Допустим, я сейчас с позиции женщины буду говорить. Какие чувства это вызывает у женщины? Возможно, раздражение. Почему? Какая потребность за этим стоит? Может быть, у нее потребность в красоте в какой-то. Может быть, это потребность чисто в каком-то, практическом.
0: Эстетика, порядок.
1: Эстетика, порядок, да. И если она вот осознает вот это вот все и на основе этого сформулирует свой запрос к мужу, но в уважительном ключе. То есть можно сказать вот буквально пару фраз очень, очень просто. Вот, например, дорогой, когда я смотрю на этот неприкрученный плинтус, у меня возникает чувство раздражения. Потому что я очень хочу, чтобы здесь был порядок. Я хочу вот любоваться, допустим, вот красивой кухней. Пожалуйста, мне бы очень хотелось, чтобы ты его прекратил, когда у тебя будет время. Ну, то есть каким-то образом, то есть можно сказать вот таким вот образом, вместо того, чтобы кого-то там воспитывать, перевоспитывать, ссориться, конфликтовать. И это будет намного эффективнее. И вот еще тоже, когда мы говорим запрос человеку, очень важно сказать это в форме пожеланий своих, не в форме требований, а в форме пожеланий. И сделать шаг назад, отойти. То есть таким образом дать свободу человеку, дать ему пространство. То есть мне бы очень хотелось, чтобы это было сделано. И здесь как бы такой посылается сигнал, что сделай, когда будет у тебя время. Либо я верю, что когда у тебя будет возможность и время, и силы, когда ты захочешь, ты это сделаешь. То есть если вот доносить свои запросы именно таким вот пожеланием и отступать, давать человеку свободу. Иначе иногда запросы бывают такие, что сделай это прямо сейчас. А это уже как бы нарушение границ другого человека, это посягательство на его свободу. Да? Вдруг он в это время, например, пришел уставший и хочет отдохнуть, расслабиться, телевизор посмотреть, или свои планы какие-то у него есть. И вот это тоже как бы почва для возникновения конфликта.
0: Но... А если запрос повторяется слишком часто?
1: Слишком часто делать не надо это. Важно давать человеку какой-то временной период. Ведь и важно понимать, неделю, две, не знаю, ведь... Но все зависит от того, как женщина будет это доносить до мужчины. Если она доносит это мне в уважительном ключе, мне кажется, здесь мужчина пойдет навстречу. Обычно, когда хорошие отношения, люди склонны к сотрудничеству, они склонны идти навстречу друг другу.
0: Ольга, я хочу еще задать один вопрос. Интересно, на мой взгляд, мне встречались такие семейные пары, которые получают удовольствие от примирения. Мы понимаем, что после конфликта всегда рано или поздно наступит такое время, когда муж и жена помирятся. Есть семьи, которые после таких сильных, ярких конфликтов очень ярко и мирятся. И появляется такое внутреннее, глубинное желание. Или сначала это умозаключение. Как приятно мы помирились. И это после конфликта. И шутят друг с другом. А может быть, еще поругаемся. Давай, ты помнишь, как мы в прошлый раз помирились? Это возможно, такая форма взаимоотношений?
1: Вполне. Если это устраивает людей... то это вполне возможно. И, скорее всего, что глубина у них потребность в каком-то разнообразии, в каком-то драйве, в каких-то таких сильных эмоциях ярких, в каких-то приключениях, может быть. И когда у них какая-то скука, рутина, им уже, может быть, это надоедает, они специально провоцируют такую ситуацию, во время которой можно испытать какие-то яркие очень эмоции, после которой можно испытать какую-то невероятную близость. То есть, если люди живут и им так нравится, то пожалуйста.

0: пожалуйста, то есть пусть они это делают.
1: Но это не может привести к каким-то фатальным последствиям?
0: Я думаю, что нет. Ну, конкретно в этой ситуации, если им нравится ссориться, и нравится потом мириться, и что они даже ссорятся, возможно, из-за того, чтобы потом примириться, испытать какую-то, ну, невероятную сильную близость друг с другом, то в этом случае это абсолютно безопасно.
1: Угу. Мы говорили с вами об обидах после конфликтов. Вообще, может быть такое, что конфликт был, а обиды нет?
0: Угу. Вполне возможно.
1: Ведь как к этому прийти?
0: Что такое обида? Обида – это затаённая злоба. Обида – это затаённый гнев. Что эти чувства не были пережиты, что ситуация до конца не разрешилась примирением каким-то. И тогда человек носит вот этот вот груз с собой. Но если был конфликт, и ситуация как-то разрешилась, и чувства вышли наружу, все друг другу высказали, помирились, то вполне может быть конфликт, но без обиды потом.
1: Угу. Конфликтная ситуация предполагает выход, определенный выход, конкретное решение. Либо можно остаться при своем.
0: Я думаю, что бывают такие ситуации, когда оба человека, ну, как остаются на своих позициях, на своих собственных позициях.
1: Но это можно назвать решением конфликта?
0: Бывают зависшие конфликтные ситуации. Бывают какие-то ситуации, когда люди не могут прийти к консенсусу пока. Но здесь очень важно тоже уважать мнение другого человека. Опять, даже если у нас разные мнения, ну вот у меня такое мнение, у тебя такое, ты имеешь право испытывать другие чувства, другие мысли по этой ситуации. Я уважаю твое мнение. Но люди могут остаться на своих позициях.
1: Да, действительно, тема конфликтов очень большая, обширная, и, наверное, можно было бы еще много и долго об этом говорить. Мы благодарим вас, Ольга, за хорошие советы. Наша тема – конфликты, и мы желаем вам, дорогие зрители, чтобы конфликтов было поменьше. Время наше подходит к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными.

увлекательными историями. Новая земля – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Вы когда-нибудь замечали, как хаос в расписании приносит проблемы? Мы ставим будильники на работу, мы записываем встречи, мы планируем ужин, но вдруг понимаем, что самое важное – это отношения с Богом остаются без времени. Не потому, что его нет в списке приоритетов, а потому, что мы не смогли защитить это время от каких-то других второстепенных вещей, просто какой-то суеты. Представьте, Иисус исцелял тысячи, проповедовал перед толпами, менял историю, но его жизнь не превращалась в бесконечный аврал. Он не бежал за временем, да, а время подчинялось ему. И как? Ответ может шокировать своей простотой. Он намеренно оставлял пустые клетки в своем расписании для тишины, молитвы и уединения с Отцом. Сегодня мы поговорим о том, почему ваш ежедневник может быть главным препятствием для близости с Богом. Поговорим о том, что тишина не роскошь, а оружие для христианина. И хаос во внешнем всегда является следствием хаоса во внутреннем мире. Готовы ли вы перестать выкраивать минуты для Бога? Если да, то тогда поехали. Рад вас приветствовать снова на нашей теме цикла передач, посвященных личным отношениям с Богом, онлайн с Богом. Поэтому, надеюсь, вы услышали все предыдущие темы. Поэтому оставайтесь до конца, прослушайте все 30 тем, которые должны помочь каждому из нас быть в близких отношениях с нашим Господом. Сегодня поговорим о самоорганизации и личных отношениях с Богом. Вообще, как у вас с вашей личной самоорганизацией? Многие верующие, несмотря на искреннее желание близости с Богом, так и не переживают ее глубины. И в чем причина? Часто, не говорю, что всегда, но часто корень проблемы кроется в отсутствии дисциплины и какой-то четкой организации духовной жизни. То есть эти христиане могут годами ходить в церковь, верить в Бога, даже служить, но их отношения с Ним остаются такими поверхностными, больше похожими на формальность, чем на какую-то живую связь. И парадокс в том, что все мы прекрасно понимаем важность молитвы, изучение Писания и богослужения. Нас не нужно в этом убеждать верующих людей, да, потому что это вещи очевидные, они понятные. Мы все понимаем, что нужно каждый день читать Библию, нужно общаться с Богом, нужно ходить на богослужение. Но мы понимаем при этом, что есть большая разница между просто знанием этого факта и действием. То есть между ними, между знанием и действием лежит огромная пропасть. И мы находим сотни причин отложить духовные практики на потом. Потому что у нас сейчас срочно работа, семья, мы устали, у нас неотложные дела, да, и у меня просто нет времени. Самое простое такое оправдание. У меня просто нет времени, говорим мы, хотя на самом деле проблема не во времени, а в приоритетах. И глубже этого лежит еще более неприятная правда. Часто мы просто не хотим прилагать усилий. А духовная жизнь, она требует той же дисциплины, что и, не знаю, физические тренировки, например, или какой-то профессиональный рост. Вот в этом, кстати, парадокс, да, когда в жизни христианина у него не хватает времени на духовный рост, но при этом он профессионально старается развиваться, да, он еще в чем-то развивается, он находит время на многие-многие вопросы в жизни. Но вот духовное как-то остается не в приоритете. Хотя словами может озвучиваться, что, конечно, ищите прежде Царство Небесное, и Бог у меня на первом месте. И вот парадокс в том, что во всех сферах мы готовы к систематической работе. Но в отношениях с Богом почему-то ждем, что эта близость, она возникнет сама собой, без каких-то наших сознательных усилий. Ну, это так же, как верить в то, что можно стать хирургом, просто мечтая об этом. Да, или инженером, просто вот приходя к дверям университета. Нет. При этом внутренний голос постоянно напоминает,

напоминает нам правду. Мы знаем, что могли бы молиться больше, глубже изучать Библию, более осознанно подходить к богослужению. Но вместо того, чтобы признать проблему и начать работать над собой, мы предпочитаем какие-то удобные оправдания, создавая иллюзию, что вроде бы все в порядке в моей духовной жизни. И разрыв между нашими духовными устремлениями и реальностью, он болезнен. Мы хотим близости с Богом, но со своей стороны не готовы заплатить за нее цену в виде самоорганизованности, самодисциплины. И пока мы не осознаем, что проблема не во внешних обстоятельствах, а в нашей воле и выборе, мы будем продолжать жить, довольствуясь поверхностным отношением с Творцом. Тогда как Он предлагает нам нечто гораздо большее. По себе я заметил, что когда моя жизнь теряет вот эту организацию, то от этого страдает не только моя духовная жизнь, но и другие сферы моей жизни. Это неизбежно отражается на всех отношениях. Допустим, я начинаю замечать, что постепенно разрушаются какие-то самые важные для меня связи. Дни они могут проходить в какой-то суете, а глубокие содержательные беседы с детьми, они просто становятся редким таким исключением. А наше общение может сводиться просто к формальным фразам и к бытовым вопросам. Ну, типа, как дела в школе, что задали, пора спать. И это результат отсутствия самодисциплины. То же самое проявляется в нашем обучении, например. Потому что отсутствие самодисциплины приводит к тому, что мы, например, в какой-то момент решаем, что можно ложиться спать после 12 на ночь, смотря долго что-то. А на следующий день нам очень сложно сосредоточиться, собрать свои мысли. Да, мы не способны к обучению, к воспринятию какой-то информации. Наверное, сегодня кто-то скажет, погода неподходящая. Или, какой-то день сегодня не такой. Причина очень проста. Поэтому дезорганизация в жизни человека, отсутствие такой банальной самодисциплины, порядка, приводит к проблемам. Да, в каких-то таких сферах, бытовых сферах и в отношениях, как я уже сказал. Кроме детей, жена, например, с женой ты начинаешь разговаривать, но эти диалоги, они теряют свою глубину и искренность. Вместо того, чтобы делиться переживаниями, поддерживать друг друга, вместе искать решение каких-то проблем, люди просто ограничиваются обсуждением каких-то бытовых мелочей. И постепенно между ними вырастает невидимая стена. То есть люди начинают избегать откровенных разговоров, боятся обременять друг друга своими трудностями. И в результате человек не получает необходимой поддержки, не могут рассчитывать на понимание и так далее. В таком состоянии человек, и я в том числе, не исключение, становлюсь раздражительным, нетерпеливым. И любая попытка с чьей-то стороны обратить мое внимание на какие-то невыполненные мои обязательства, забытые обещания, либо кто-то вдруг говорит, что ты слишком много времени что-то проводишь за каким-то занятием, которое отвлекает тебя от важных дел. Это вызывает у человека резкую и часто несправедливую реакцию. То есть вместо того, чтобы признать то, что действительно я сбился с пути, я потерял вот эту организацию своей жизни, у меня жизнь не организованная, не спланировано ничего, а человек начинает искать оправдания, либо обвинять другую сторону. Главная проблема заключается в том, что потеря контроля над временем ведет к серьезным последствиям, более серьезным, чем нам кажется на первый взгляд. Мы не просто перестаем успевать делать запланированное, мы постепенно теряем вообще вкус жизни. Работа, которая раньше приносила удовлетворение, начинает казаться бессмысленной какой-то рутиной. Даже отдых не приносит радости, потому что постоянно сопровождается чувством вины за несделанные какие-то дела. И хуже всего то, что вот эта модель поведения быстро она закрепляется и превращается в устойчивую привычку. То есть каждый новый день повторяет предыдущий. Хаос порождает новый хаос. Стресс усиливает стресс. И мы попадаем в этот замкнутый круг, из которого с каждым днем становится все труднее и труднее выбраться. И если не остановить этот процесс, да, не разорвать этот порочный круг, то это приводит нас к таким падениям серьезным, к таким разочарованиям, или может привести человека к такой депрессии в жизни, к разладу в повседневных делах и, конечно, самое главное, в нашем внутреннем мире. Потому что человек теряет ясность мышления,

способность радоваться простым вещам, мотивацию к развитию. Наша жизнь, она превращается в просто бессмысленную гонку, где нет места ни глубоким отношениям, ни личностному росту, ни духовному развитию. И разорвать этот порочный круг можно только одним способом. Сознательным решением взять свою жизнь под контроль, взять свое время под контроль. И это потребует мужества признать проблему, силы воли для первых шагов и терпения, чтобы не свернуть с выбранного пути при первых каких-то трудностях. Но альтернатива – продолжать жить в состоянии постоянного стресса и неудовлетворенности. Это альтернатива. И она, конечно, гораздо страшнее. И вот то, что я сказал, думаю, кто-то, может быть, услышал, очень многие знакомые для себя вещи, вот это то же самое все проявляется в нашей духовной жизни и влияет на нашу духовную жизнь. Иисус, он жил и испытывал те же самые посягательства и требования, которые знакомы нам. Не следует думать, что Иисус жил в какой-то другой реальности. Да, не следует предполагать, что время как-то шло по-другому, часов в сутках было больше, или Иисус как-то пользовался своей божественной силой здесь для того, чтобы растягивать свой день и успевать все делать. Не стоит предполагать, что у него было очень много свободного времени, и он так изредка творил какое-то чудо или где-то говорил какую-то одну проповедь. Нет. Исследуя Священное Писание, мы видим, что жизнь Иисуса Христа была насыщена событиями постоянно. Вы нигде при этом не увидите, что он когда-нибудь куда-то спешил, или когда-то куда-то опоздал, или когда-нибудь был захвачен врасплох. Он распоряжался правильно своим общественным временем, то есть без помощи секретарей, искусственного интеллекта, как у нас сейчас, да, и так далее, которые планировали бы его встречи и планы ему составляли на жизнь. Нет. Вот он сам справлялся с этим. И он умел выделять необходимое количество времени для уединенной молитвы и размышлений. И для того, чтобы проводить, да, также время со своими учениками. Повторяю, все это было возможно, потому что он взял свое время под контроль. Поэтому стоит приложить усилия, чтобы выяснить, как управлял своим временем наш Господь, что побуждало его быть таким организованным человеком. Хотел бы привести цитату, слова матери Терезы, так ее называют, да, матери Терезы из Калькутты, слова, которые подчеркивают важность в нашей жизни так называемое время для тишины. То есть того времени, когда мы можем запланировать в нашем расписании какой-то отрезок, когда все повседневные дела, заботы, задачи, совещания, встречи, они будут отложены, будут даже забыты, если так можно сказать. И чтобы вот этот промежуток времени мы могли бы остаться в тишине для того, чтобы встретиться с Господом. И вот что она написала. Нам необходимо найти Бога, а его нельзя найти в шуме и беспокойстве. Бог – друг тишины. Посмотрите, как природа, деревья, цветы, трава растет в тишине. Посмотрите на звезды, луну и солнце, как они движутся в безмолвии. Чем больше мы получаем в тихой молитве, тем больше мы можем отдать в нашей активной жизни. Нам нужна тишина, чтобы можно было прикасаться к душам. Важно не то, что говорим мы, а то, что Бог говорит нам и через нас. Все наши слова будут бесполезными, если они не исходят из души. Слова, которые не дают света Христову, чтобы рассеять темноту. Мы живем в мире, который наполнен огромным количеством звуков. Все вокруг нас, оно вот издает звуки. Да, радио, в машине, в маршрутке, в торговых центрах играет музыка, мы приходим на работу, играет музыка, дома мы, приходя, включаем музыку или какой-то фон, телевизор работает, какое-то видео, да, в телефоне. То есть постоянно вокруг огромное количество шума и звуков, рекламы, все это врывается в нашу жизнь и в том числе в наш внутренний мир. Бесконечно вот эти звуки, звуки, звуки. И при таком количестве звуков, как мы можем уединиться и вот этот уловить спокойный тихий голос Бога. Потому что мы настолько привыкли к шуму, что мы чувствуем беспокойство, если вокруг нас вдруг становится тихо. Вот замечали вы с собой такое, что если вдруг тишина абсолютно, ты начинаешь переживать. Так, почему так тихо? То есть это происходит

Нет, на более 1-2 минут. Они сразу, если вдруг, то есть они либо общаются с кем-то, либо вдруг, если заминка какая-то, они сразу начинают предполагать, что, наверное, что-то случилось. Кто-то что-то забыл, свою роль, да, они начинают оглядываться по сторонам, да, и думать, так, что произошло? Почему есть какой-то перерыв, тишина? Большинство из нас с трудом могут провести всего лишь час, да, не говоря ничего и не слыша ни слова от кого-нибудь. Сегодня проводят даже эксперименты. Проводили такие эксперименты, когда брали группу людей и помещали их в абсолютную тишину. И скажу, они долго не могли выдержать. То есть невозможно находиться в тишине. То есть люди начинают сходить просто с ума. Вот эта трудность побыть в тишине, момент уединения с Богом. Это большая проблема для верующего человека сегодня, в наше время. Потому что мы часто не только скучаем в тишине, но, как я говорил, мы чувствуем дискомфорт в одиночестве. А время для периодического удаления от суеты, оно просто необходимо. То есть должны быть такие моменты, когда мы отрываемся от повседневности, от взаимоотношений, от требований общества, чтобы встретиться с нашим Господом. Нужно время, когда не будет никаких сигналов, оповещений. Да, никто в этот момент не задаст нам вопроса. Время, когда будем только мы и Бог. И вот этого нельзя, вот этой встречи, этой тишины, необходимой нам в общении с Богом, нельзя пережить во время больших собраний или каких-то эффектных церемоний. Давайте вспомним, опять же, пример возьмем из жизни Христа. Известный отрывок, я его приводил несколько раз в этом цикле, Марка, 1 глава, где говорится о молитвенной жизни нашего Господа. И вот с 35 по 37 текст, там написано следующее. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симоны же, бывшие с ним, пошли за ним, и нашедшие его, говорят ему, все ищут тебя». Вот так начинался день нашего Господа. Утром, встав весьма рано, он удалялся, чтобы молиться. Я думаю, что многие никогда глубоко и серьезно не размышляли над этим текстом. Прочитывали как должно, ну понятно, что и мы тоже утром встаем, молимся там и так далее. Но поразмышляйте, подумайте над глубиной этого текста. Как свой день начинал наш Господь, свой трудовой день. Он вставал утром, как можно раньше. Да, он шел куда-то в уединенное место, для того, чтобы не было этого шума, никто не говорил бы с ним, он мог бы побыть один, один с Богом. Евангелие от Луки в 5 главе тоже подчеркивается важная мысль. Там говорится, но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. То есть мы видим, что Христос не только, ну, в ранней утренней молитве запасался этой силой свыше для своего служения, но он и среди дня искал возможности обновить силы в общении с Отцом. Он уходил в пустынные места и молился. Мы должны понять, что пустынные места – это, и в одной из тем мы более подробно об этом говорили, пустынные места – это, конечно, не пустыня, вот, но это, и, может быть, даже пустынное место – это не просто место. Да? Слово «пустынное» означает, что это что-то такое, что избавляет тебя от движения, от лишних, да, вот от лишней суеты. То есть есть только ты и Бог. То есть для обновления наших сил нам нужно или достаточно любого тихого уголка, где мы можем направить сердце Господу и спросить у него новых сил для служения или сил для жизненной борьбы. А достичь сосредоточенности даже в тишине бывает очень трудно. Я по себе скажу, из своего опыта, что мне надо подготовиться к тому, чтобы вот отключиться от всех мыслей, да, которые, проснувшись с утра, начинают тебя одолевать. Поэтому у меня есть определенный план борьбы с этим. Моя духовная самодисциплина. То есть, просыпаясь утром в кровати, есть несколько действий, которые я стараюсь совершить. Это мой план дисциплины. Первое. Первые мысли я стараюсь сразу же обращать к Господу.
Ну так, я только проснулся, я

открыл глаза, еще лежа, я сразу говорю что-то ему, что, Господь, спасибо тебе за то, что ты пробудил, я хочу быть с тобой, я хочу начать день с тобой, Господь, и так далее. Я проговорю. Следующий момент, я стараюсь преодолеть искушение протянуть руку, да, к телефону, который лежит где-то рядышком. Почему рядышком лежит? Ну, потому что, чтобы выключить утром будильник, например, да, либо, ну, просто рядышком. Чтобы вот преодолеть искушение увлечься сейчас, в данный момент, прочитывая сообщения, потому что они дадут повод, да, к мыслям, которые начнут разбегаться и пытаться лишить тебя возможности пережить вот это уединение, спокойствие с Богом. Поэтому мне нужно примерно 15 минут, чтобы мой ум настроить, потому что первые 15 минут после пробуждения он будет делать все возможное, чтобы противостоять этому уединению. Не знаю, так у вас или нет, у меня так. Особенно если вечером были какие-то серьезные переживания, может быть, ты что-то посмотрел или ты захвачен какой-то мыслью. То есть утром ты встаешь уже с какими-то мыслями. По себе лично я предполагаю, что, возможно, мне всю жизнь придется бороться с этим, да, преодолевая вот, вот эту попытку с утра подумать о чем угодно и заняться чем угодно. Возможно, я думаю, что это участь очень многих людей, особенно если они деятельные люди, то у них много задач, целей, они вот постоянно думают о каких-то своих идеях. Поэтому, наверное, мне нужно будет всегда бороться за уединение и тишину. Однако хочу сказать, что когда ты находишь это уединение, когда получается отвергнуть всю эту суету, побыть в общении с Богом, то ты начинаешь пожинать плоды этого тихого времени. Появляется это желание, растущее желание иметь все больше и больше вот этой тишины с Богом. Но все-таки, опять же, приходится преодолевать это первичное сопротивление. Когда человек, как я говорю, активен по натуре, уединиться с Богом для него весьма нелегко. Но это важно, это необходимый труд. И здесь без самодисциплины, без самоорганизации, ну, никак невозможно. Потому что тебя постоянно будет что-то увлекать, и ты будешь ходить не туда. Для меня легче всего обрести тишину и уединение в утренние часы. Поэтому время в моем расписании для этой цели определяется раньше, чем кто-то предложит использовать его, или даже я, для каких-то других целей. Может быть, для кого-то это поздний вечер, возможно. Да? Но каждый, кто хочет внести порядок в свою духовную жизнь, должен найти для этого время и место в соответствии со своим характером. Сегодня я призываю вас укрепиться в вашем желании с этого момента и до конца вашей жизни ежедневно общаться с Богом и искать лица Его. Сражаться, если нужно, за это время. Если надо, проявлять удивительную самоорганизацию вопросов личных отношений с Богом. Потому что, когда перед нами есть какая-то существенная цель, например, мы хотим каждый день там, заниматься спортом либо учить английский, мы стараемся применять, да, вот различные способы к тому, чтобы иметь постоянство в этом. Мы самоорганизуем себя, мы определяем конкретное время, мы рисуем себе графики, мы ставим себе плюсики, мы устанавливаем себе какие-то специальные приложения, мы делаем все для этого. Поэтому вот есть самая важная сфера – это ваши отношения с Господом. И поверьте, если вы расставите приоритеты свои, главное – поставите на первое место. Если вы научитесь быть самоорганизованным в ваших личных отношениях с Богом, то вы увидите, как эта практика, этот опыт будет распространяться и на другие сферы вашей жизни. Как вы станете более организованными на занятии спортом, в изучении языков, в чтении литературы, да, в развитии своего канала и так далее. Дорогие друзья, мы очень нуждаемся в общении с Богом. Завершу еще одной историей, известной историей, может быть, вы ее слышали, о двух друзьях. Шли как-то два друга по оживленной улице большого мегаполиса. Один жил в этом городе, а второй приехал к нему из деревни. И вот они идут по этой шумной улице, мимо проносятся автомобили, толпы людей ходят по тротуару, звучат где-то сирены, сигналы. В общем, стоит вот такой звуковой шум. И вдруг один из друзей, тот, который приехал из деревни, останавливается и говорит: а ты слышишь, как в том сквере напротив улицы красиво поет сверчок, стрекочет сверчок? Этот, конечно, друг городской очень сильно удивился, говорит: да быть такого не может. Это невозможно. Как ты можешь услышать?

как там, ты послушай, какой шум вокруг. Он говорит, нет, я точно знаю, что там поет сверчок. И он переходит улицу и возвращается к своему другу, и держит в руках действительно сверчка. Городской друг, конечно, в шоке, он удивлен, говорит, ну это какой-то у тебя сверхъестественный слух, это какая-то феноменальная способность. Он говорит, да нет, обычный слух. Потому что на самом деле, говорит, важно, на что слух настроен. Вот, говорит, я тебе сейчас докажу. И он достает горсть монет, и среди этого городского шума он бросает эту горсть монет на тротуар. И его друг наблюдает, как десятки людей, услышав звон монет, начинают глазами искать, где же упавшие монеты. И он говорит, видишь, если звук людей настроен на... Если слух людей настроен на звук монет, то они услышат этот звук даже, если вокруг будет все... Вокруг будет очень шумно. Мой слух настроен на слух природы, и поэтому я даже в этом шуме смог услышать, как поет, да, этот сверчок. Эта история – хорошая иллюстрация того, как нам нужно настроить наш духовный слух, на что настроена наша жизнь. И если наша жизнь настроена на Бога и на отношения с Ним, то даже в этой земной суете, в постоянном потоке дел, мы будем слышать этот голос и этот призыв от Святого Духа. «Придите ко мне. Я хочу общаться с тобой. Я хочу быть близко с тобой вообще. Я хочу открываться тебе». Поэтому пусть наш слух будет настроен на общение с Господом. Пусть наша удивительная самоорганизация, на которую мы можем быть способны, проявится в первую очередь в наших отношениях с Богом. Научимся находить это время для уединения и тишины с нашим Господом. Спасибо вам за то, что вы прослушали эту тему. Я надеюсь, она была полезна и вдохновила вас. И в завершение я бы хотел совершить за вас молитву. Господь, я прошу Тебя за каждого, кто сегодня испытывает серьезные проблемы самоорганизации в своей жизни и видит, что это также сказывается на духовной сфере. Потому что нет этого постоянства в изучении Слова Твоего, в чтении Библии. Духовная жизнь строится на каких-то импульсах, на каких-то единичных вдохновляющих историях, но не на регулярном общении с Тобой. Помоги, Господь, им так наладить свою жизнь, чтобы в духовной жизни, в духовной сфере они могли бы быть очень организованными. Потому что именно в постоянстве организации, да, есть тот результат, к которому мы все стремимся. Поддержи, Господь, каждого из нас в этом. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша тема подошла к концу. Но присоединяйтесь к нам. И обязательно не пропустите следующие темы. Пусть Бог вас благословит, имейте близкие отношения с Богом и будьте очень самоорганизованными христианами.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». Приветствуем нашего гостя Джабира Исмаиловича. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Приветствую.
0: Много предыдущих программ, во многих предыдущих программах речь шла о пророках, которые упоминаются и в Библии, и в Коране. Но в Новом Завете, в Инжиле, в Евангелии также упоминаются пророки. Например, Иисус Христос называет величайшим из пророков Иоанна.
1: Да.
0: В христианстве назван Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча.
1: Яхья.
0: Яхья, да, по-арабски.
1: Яхья.
0: То есть в Коране тоже эта личность историческая, Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, упоминается.
1: Да, но там больше упоминается его отец, Захария.
0: Который был, согласно Евангелию, священником
1: да.
0: в храме в Иерусалимском.
1: Да. да?
0: Да. Авиевые череды, священник Авиевые череды.
1: Ну, в Коране не упоминаются эти. Тут в Коране написано, что он был в молельне. И это записано в 19 главе Марьям Сури. Угу. Там она начинается с 7 стиха.
0: А Марьям Сури это какая по счету?
1: Она 19. 19 сура Марьям. Там рассказывается вот об этом старце, который обратился к Богу в молитве. Mm-hmm. То есть он и был служителем молельни. И в одной из служений он обратился к Богу. Я обратился ему, мол, я уже пожилой, старый. Mm-hmm. Некому оставить все, что у меня есть. Наследника нету.
0: Детей не было.
1: Детей нет. Хочу, чтобы ты меня одарил сыном. И тут ему является ангел, это все записано вот в 19 главе суры Марьям.
0: А ангел тоже Джабриил, Гавриил?
1: Там не указано, там написано просто, ангел явился ему и сказал, о, Захария, мы возрадуем тебя новостью о том, что у тебя будет сын, и ты назовешь его Яхья. И там, что интересно, там написано, что такого имени доселе не было.
0: То же самое и в евангельском повествовании говорится, что назовешь Иоанн. И все удивлялись, когда он пришел, да, и был нем определенное время, и написал на табличке на глиняной имя ему Иоанн. И он говорит, не было у тебя никого в роду Иоаннов.
1: В коранической истории он 3 дня молчал, в 3 дня не мог говорить. Почему? И самое интересное, что в Коране Захария просит какого-то знака, что ангел говорит ему
0: что
1: правду,
0: это да,
1: что это действительно будет так, потому что вроде просил, а когда ему пришла весть, он говорит, как так, жена моя стара,
0: да.
1: жена, да, моя стара, она в летах уже, и как же это может быть? Он говорит, ты будешь знаками общаться.
0: Напоминает Ибрагима историю, тоже сомневался он, да?
1: Жена сомневалась,
0: жена
1: в данном случае
0: да,
1: она заулыбалась, там тоже не поверила. И здесь то же самое, есть какой-то период. Но самое интересное, там в Коране вот написано, что такого имени не будет не носить никакой мальчик. И он будет богобоязнен, он будет почтителен к родителям, почитаем среди своих сверстников. Но не написано в Коране, что они были родственниками Иисуса.
0: Но Яхья – это Иоанн.
1: Яхья – это сын Захарии, это Иоанн, который был родственником Христа.
0: Ну да, потому что Мария, мать Исы, и Елизавета, она должна быть и в Коране, наверное, женой, да, Захария, не упоминается.
1: Имя не написано, просто жена написана, жена Захария.
0: Ну, Елизавета, они были родственницами.
1: Они были сестрами.
0: Сестрами.
1: Да. Они были сестрами. И что самое интересное, ведь рождение Иоанна в Священном Писании, в Библии, в Инджиле имеет некую, знаете, пророческую силу, некую пророческую весть, потому что перед рождением Иисуса должен был прийти тот, кто приготовит ему путь. Понимаете? Поэтому это очень важно. В Коране не указано, просто написано в Коране, что Иоанн будет великим пророком, великим человеком, будет почтителен, будет богобоязнен. Но мне бы хотелось поговорить о том, что многие, может быть, не знают, те люди, которые читают Коран,

0: обращаясь к Инжилу, они получат больше информации. Почему? Потому что именно служение уже вот на должности пророка, который жил в пустыне, не жил в городе, жил в пустыне, общался с людьми на языке, знаете, покайтесь, примите Царство Небесное, приготовьте сердца свои. Да. Он обличал их, и поэтому как бы держался в стороне от людей, чтобы не быть зависимым от них. Вот. И самое, надо интересно сказать, что у них небольшая разница была с Иисусом.
1: Полгода.
0: Полгода. Почему? Потому что в Священном Писании мы знаем точную историю, когда две эти беременные женщины встретились, Елизавета аж возрадовалась, потому что, говорит, увидев тебя, мой младенец заиграл в утробе. Да. И они были почти ровесники. Mm-hmm. Почти ровесники. Это тоже очень важный факт. И еще один важный факт, когда Иисус в Священном Писании называет Иоанна Крестителя самым великим пророком. Потому что он пришел очистить путь мне, приготовить путь мне, приготовить людей к тому, что будет рождено скоро. Видите?
1: Это же идея прямого пути, наверное, да?
0: Вот когда, на самом деле, здесь же ведь двояко, есть прямой путь, который, когда, как Иоанн Креститель говорил, все выровняйтесь, да, и долы, и горы, все выровняйтесь и сделайте прямым пути. И здесь ситуация того, что прямой путь как путь правды, путь каких-то принципов, путь чистоты, путь честности, понимаете? Вот такая передача идет. И, конечно же, в Священном Писании есть самые великие слова, которые произнес Иоанн Креститель, когда встретились первый раз с Иисусом.
1: Это перекликается, если я вас правильно понял, о чем вы говорите, с тем, что мы говорили, что есть жертва и великая жертва.
0: Именно.
1: И когда Иоанн Креститель увидел идущего,
0: он назвал Иисуса, он сказал: «Вот Агнец Божий».
1: Который
0: берет на себя грех мира сего. Вот для чего Бог все это время говорил с людьми на языке жертвоприношения.
1: Призывает ли Коран обращаться не только к Него тексту, но, например, к тексту Инжила, Евангелия? Да?
0: В то время, вот когда Коран писался, уже существовал народ книги.
1: Как бы уже открою все карты, получается, что Иса или Иисус Христос родился в середине осени.
0: Рождество, оно должно отмечаться, конечно, но мне кажется, Рождество не как день, а как само явление. Конечно, когда люди увидели в Исе этого Агнца, конечно, у них сразу открылось...
1: Они вспомнили все жертвенные служения, они поняли, кто еще не понимал, что указывало все это.
0: Того, который еще Авраам хотел принести своего сына. И Бог ему тогда обещал, он сказал: «Я дам тебе жертву величественнее, чем ту, которую ты сейчас произносишь». И поэтому, когда смотрят на Ису как на Агнца, тогда становится понятно, вот для чего Бог все это время говорил с людьми на языке жертвоприношения. Он готов был принести эту самую великую жертву. И когда Иоанн Креститель, сын Закарии, этот Яхья, увидел Иису, он сказал: «Вот Агнец». И, как говорится, имеющие уши слышат, они тогда поняли, что это и есть вот та жертва, обещанная даже еще и не только Ибрагиму, а Адаму с Евой, который при них был принесен в жертву ягненок.
1: Указывал на...
0: Кожей этого ягненка они прикрыли свои места. И это вот было указание на то, что в свое время, когда исполнится это время, когда оно придет, придет в мир этот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира.
1: Но вы так смело обращаете тех, кто основывает свои верования на Коране, к Инжилу, что у меня возникает вопрос, а справедливо ли это? Призывает ли Коран мусульман, да, покорных Богу, обращаться не только к Его тексту, но, например, к тексту Инжила, Евангелия, да, к тому, что написали евангелисты?
0: Видите, есть много в Коране мест, где написано, что сия книга,

0: Книга, которую мы тебе даем, Мухаммеду говорится, что она идет как подтверждение того, что было раньше. Это и в третьей суре, в третьем аяте записано, и еще в других местах написано, что эта книга дана как подтверждение тебе тех истин, которые были раньше. Это раз. То есть нельзя отбрасывать ни Тору, ни Евангелие. Это
1: а почему?
0: Раз.
1: Ну, хорошо, тех истин, которые были раньше. А почему мы считаем, что именно вот те, которые записаны в Евангелии, в Торе, разве упоминаются и Евангелие, и Тора в Коране?
0: Конечно.
1: А давайте такое место найдем, прочитаем.
0: Ну, смотрите, Евангелие и Тора, это вот, ну, как я сказал только что, третья сура, третий аят. Третья сура, третий аят, ну вот... И вот посмотрите, что написано. И еще я вот сейчас, когда прочитаю, потом расскажу еще об одном народе, который называется народом книги. Угу. Вот посмотрите, что написано. Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него. Он ниспослал Таурат и Инджил.
1: Кто ниспослал, о ком идет речь?
0: Ну, конечно, речь идет о Боге, потому что Бог сейчас говорит с Мухаммедом. Вот мы ниспосылаем тебе эту книгу как подтверждение свершившегося факта истины, которая была до нее.
1: Позвольте, то есть в Коране сказано, да, что и Тору, и Евангелие Аллах дал людям?
0: Послал Бог. В другом месте он говорит, Тору мы послали через Моисея, а Инджил мы передали через Ису. И это повторяется, что истина уже звучала. Истина уже была. Коран является только подтверждением истины.
1: То есть для мусульманина не просто как бы позволительно, а наоборот, это даже полезно и нужно обращаться к истине, которая была уже дана раньше, потому что Коран говорит, что мы подтверждаем этой книгой предыдущей. То есть а большую, как бы подробнейшую информацию, может быть, более широко описанную о тех же событиях, которые мы читаем в Коране, можно найти в Евангелии.
0: Все правильно. Даже о жизни тех пророков, которые написаны в Коране, но они, скажем, написаны не так, может быть, обширно, не так, может быть, досконально.
1: Ну, раз сказано, что до этого посылалось, ну, действительно,
0: все
1: читайте
0: правильно,
1: там,
0: все правильно,
1: подробно.
0: Абсолютно. Вот теперь смотрите, еще есть понятие люди книги или народ книги. Угу. Народ книги. В то время, вот когда Коран писался, уже существовал народ книги.
1: И в Евангелии книжники названы.
0: Книжники.
1: Там, да, и так далее.
0: Но... Видите, народ книги, потому что это был уже 7 век, угу, когда писался Коран, народ книги, это были те люди, которые исследовали Писание, угу, которые жили согласно Писанию, не согласно людским каким-то традициям или людским каким-то научениям, понимаете. Это были люди, которые всецело посвящали себе книге. И вы знаете, даже есть в Коране, в 10 суре, в 94 аяте, там написано, если ты где-то имеешь какой-то спор, обратись к людям книги, они тебе объяснят.
1: Угу. И кто это люди книги? Иудеи?
0: Опять же, вот кого мы можем сегодня назвать людьми книги? Вот, Алексей, это те люди, которые читают и исследуют Писание, потому что они были всегда. То есть они были во времена вот Мухаммеда, угу, они и сейчас есть. Это те люди, которые исследуют Писание и называют эту книгу единственной книгой, которая считается как мерилом истины.
1: То есть и основывают свои взгляды не на традициях, не на каких-то преданиях, а именно на Священном Писании.
0: Именно на Священном Писании. И живут по Священному Писанию. Знаете, они придерживаются закона, который был передан через Моисея, 10 заповедей, и ожидают пришествия Иисуса.
1: Ну, поэтому и о пророке Захарии, да, и о пророке Ихье Иоанне мы в Евангелии, в Инджиле читаем более подробную информацию. Еще вы упомянули в нашем разговоре сейчас, что разница полгода была между Иоанном и Исой, да,
0: да.
1: Ихье и Исой.
0: Да.
1: И вот вы знаете, сейчас мы беседуем с вами в зимнее время. Наши зрители, возможно, нас будут смотреть в другое время года. Но мы с вами в зимнее время, в преддверии Нового года и Рождества. И Священное Писание, Евангелие, позволяет, благодаря тому, что мы знаем, что разница между рождением Христа и Иоанном полгода, позволяет понять, в какое время родился Христос, родился Иисус Христос, родился Иса на земле. Потому что, как мы сказали,

0: пророк Иоанн, креститель, был отцом, сыном Захарии, а тот был священник Авиевой череды.
1: Ага.
0: А это точно известно, в какое время Авиева череда служила в молельне, как в Коране сказано, или в храме, как сказано, жили, в какое это было время. Если прибавить к этому времени необходимые 9 месяцев перед рождением Иоанна и еще полгода,
1: да,
0: которая разница между ним и Христом, мы приходим к тому времени, когда, согласно Евангелию, родился Иисус Христос. Это так просто небольшая справка для наших зрителей. Возможно, им будет это интересно.
1: Очень интересный факт, да. Ну, просто почему я говорю полгода? Почему? Потому что трехмесячный ребенок, и тут они должны быть какие-то, знаете, чтобы она чувствовала, и тут две женщины. Поэтому полгода я, ну да, навскидку полгода.
0: Так и есть, там написано полгода. И понятно. Было сказано, что 6 месяцев было действительно тогда...
1: Я думаю, Авиева череда. Может быть, надо объяснить, что такое Авиева череда?
0: Ну, Авиева череда – это последовательность служения в храме священников.
1: Ага.
0: Да, 12 колен, 24 череды, то есть каждое колено служило по 2 недели в месяц.
1: Вот так.
0: Вот. Соответственно, Авиева череда была по счету 8-й, середина 4-го месяца.
1: Вот теперь, да, вот теперь, да, наверное, будет понятно для, да, для зрителей.
0: И получается, как бы уже открою все карты, получается, что... Иса, или Иисус Христос, родился в середине осени, примерно под праздник Кущей, где-то вот к этому времени.
1: Ага. Вот.
0: Потому что тогда Иосиф и Мария пришли в свой город, и тогда была не только перепись, да, описывается, а еще и овцы были на...
1: Выпасе.
0: То есть это была еще не зима, да, это было вот такое осеннее время. Записывались обычно тогда, когда можно было еще и пошлины все заплатить.
1: Ага.
0: А налоги лучше осенью собирать. Вот, поэтому все там, если вот знать эти факты, очень понятно становится, в какое время родился Иисус Христос.
1: Ну, это да, это очень интересно.
0: Многие исследователи говорят, либо зимой, либо осенью, либо весной. Но если мы понимаем, что разница между рождением Иисуса Христа и Иоанна Крестителя полгода,
1: так,
0: то никак не весной.
1: Понятно.
0: Только осенью.
1: Очень родится. Интересный факт, потому что я думаю, здесь тоже играет, знаете, очень важную вещь, когда рождение. Почему? Потому что Рождество, оно отмечается во многих христианских деноминациях, во многих христианских религиозных объединениях. Оно, ну, я думаю, что Рождество, оно должно отмечаться, конечно, но мне кажется, Рождество не как день, а как само явление.
0: Ну да, само явление.
1: Как сам факт того, что Иисус пришел на землю, и Он пришел на землю в виде агнца. Яхья его так и назвал. Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира.
0: Да, спасибо большое, Джабир Исмаилович, за эту интересную беседу.
1: Вам спасибо тоже за информацию.
0: Дорогие друзья, мы узнали сегодня о том, что и два новозаветних персонажа, которые в Евангелии, в Инжиле названы Захарией и его сын Иоанн, Иоанн Креститель, также упоминаются в Коране. И история эта очень схожа с библейской. И Джабир Исмаилович помог нам еще раз убедиться сегодня, что мусульмане, те, кто основывают свои взгляды на Коране, также призываются Кораном к тому, чтобы читать Инжил, читать Тору, потому что Коран подтверждает истинность этих книг. Всего вам доброго. До свидания.
1: Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Что мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
0: Как
1: и что сделал
0: вообще,
1: Бог,
0: да,
1: для нас?
0: Как
1: спасти?
0: Вечной жизни, да, достичь? Да.
1: Вот именно, что книги у нас не изменены. Люди сегодня не читают Священное Писание, видите?
0: Ни Коран, ни Библию.

0: Мы обычные люди, живем в обычном мире. Как нам научиться думать о духовном и жить духовной жизнью в единении с Богом? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы изучаем с вами Евангелие от Иоанна, и у нас уже с вами 6 глава. Давайте, наверное, прочитаем в синодальном переводе. Сегодня мы читаем с 22 по 59 текст. Прошу вас, прочитайте, пожалуйста.
1: На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» И Иисус сказал им в ответ: «Истина, истина говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец, Бог. Итак, сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь хлеб, шедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: я шел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истина, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывают во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме.
0: Угу. Вот

0: если мы возвращаемся, да, к началу этого отрывка, мы видим здесь, что, да, и вспоминаем, если предыдущий, да, отрывок, который мы читали в предыдущей программе, да, Иисус накормил бесплатно 5000 человек, ну, кроме женщин и детей. И на другой день народ пешком побежал за ним аж на другой берег озера. Вот почему народ, что народ так заставляет стремиться за Богом? Это чудеса или какой-то уже осмысленный подход? Вот можно ли как-то посмотреть на это, узнать это?
1: Видите, здесь интересная ситуация. Мы сегодня изучаем всего лишь отрывок главы, да? И эта глава началась у нас в прошлый раз. И это одно цельное повествование. Если до этого мы видим, что Иисус физически насыщает людей, и от физического он переходит к духовному, как раз-таки мы вот в сегодняшнем будем говорить о духовной пище, да, размышлять, что Господь нам об этом говорит. Это как в истории с самарянкой, когда Иисус от реальной жажды переходит к жажде духовной. И то есть таким же образом Иисус действует и здесь. Только если там это было все в рамках одного диалога, то здесь это уже у нас в рамках нескольких дней. И мы видим о том, что народ был накормлен, народ хотел воцарить Иисуса. Иисус, зная, что внутри их сердец, оставляет их, учеников отправляет. То есть всех, кто мог сообщаться, он разъединяет и уходит. И, естественно, народ, как мы говорили в прошлый раз, сначала в нем увидел того самого Мессию-воителя, и они на него возлагали надежды. Но тут они успевают разочароваться, так как он не берет на себя ту власть, которую ему хотели дать. Он ее избегает. И мы с вами видим о том, что в принципе, то, что здесь происходит, это тоже очень знаменательно было для народа израильского. Мы с вами говорили о том, что это было преддверие Пасхи. Мы знаем из исторических сведений о том, что народ израильский связывал манну небесную с Пасхой. Хотя вроде бы ничего общего, как может показаться, но исходя из того, что народ израильский вышел из Египта и совершил Пасху в первый месяц, 15 числа. А манна пошла во второй месяц, 15 числа, начала с неба падать. То они все равно проводят эту взаимосвязь. Каким образом? Те, кто не мог совершить Пасху 15.01, так скажем, да, то они должны были совершить ее 15.02. Ну, то есть на этом могло сказываться то, что человек в пути, человек болеет и не имеет права совершать ее, да, то есть ритуальная нечистота. И вот, вот эта запасная дата приходилась как раз-таки на 15.02. И получается, что когда весь Израиль совершил Пасху, именно тогда и начинает падать манна небесная. И когда народ израильский приходит к земле обетованной, то Пасха заканчивается как раз-таки, точнее, манна заканчивается как раз-таки на Пасху. И таким образом иудеи, они связали вот эти две вещи, манну, Пасху, и они верили, что Мессия, подобный Моисею, должен прийти как раз-таки на Пасху, и с его приходом вновь должна начать падать манна небесная.
0: Манна небесная, да.
1: И когда Иисус начинает кормить людей хлебом, да, но они явно были свидетелями этого чуда, то они начинают видеть в нем Мессию, именно поэтому они хотят его воцарить. И Иисус этого не дает. Он уходит. У них происходит некоторое разочарование. Но, тем не менее, они следуют за ним дальше. Но, как нам показывает сам евангелист, они все-таки следуют за чудесами. Они хотят еще больших чудес, и, как мы это увидим дальше, они требуют от него подтверждения того, что ты Мессия, чудо, да? Он говорит, хлеб, шедший с небес. Они говорят, докажи, что ты Мессия, соверши знамение. А он говорит, ну, я и есть то самое знамение. Я есть тот хлеб, а вы просите чего-то большего. И то есть, если бы они уверовали во Христа, то они бы получили то самое заверение о том, что он есть Мессия. И, как мы увидим дальше, здесь будет подниматься как раз-таки

0: в речи Иисуса к ним вопрос веры.
1: Вот здесь такой интересный момент, почему все-таки людям нужны были тогда чудеса. Мы же сейчас, если мы переходим, да, на наш век, у нас нет каких-то таких явных чудес. Да? Понятно, что у многих людей как бы в жизни совершаются чудеса. Вот, какие-то своего какого-то рода, да, своего понимания. Но тогда людям нужно было какое-то знамение. Почему? У них не было нужды во Христе или что? Они же были больные, хромые, косые. Ну вот, если мы читаем из предыдущего отрывка. Почему так им это было важно, чтобы вот у них там манна с небес падала? Да, вот что здесь важно?
0: Хорошо, Мария, давайте представим, что вы завтра утром просыпаетесь, собираетесь на работу, и вдруг стук в двери, к вам заходит, ну не заходит, да, а пришел человек, который говорит: «Я пророк, и у меня есть пророчество для тебя». Какова ваша реакция?
1: За вас искренне рады, но мне на работу пора.
0: Неужели у вас нет нужды в Боге, во Христе?
1: Так у меня же есть Бог, я же в Него верю. Зачем мне какой-то там пророк? Я знаю, что то просто так пророк не придет. Это все за лжеучитель какой-то.
0: Вы не верите о том, что Бог будет посылать пророков? Сказано в Писании о том, что будут пророчествовать и старцы, и молодые.
1: В это я верю. Но что человек придет ко мне рано утром с каким-то там
0: посылом. У вас есть собственное мнение, как это должно быть. Собственное предубеждение уже.
1: Да, у меня есть воля, у меня есть, как бы, так скажем, источник. Вот. Ну, то есть, как бы, зачем мне посредник?
0: Но при этом же Писание не отменяет дар пророчества, будем честны.
1: Ну, да, конечно.
0: Или вы, как Моисей, общаетесь с Богом каждый день?
1: Через горящий куст.
0: Так скажем, лицом к лицу, да? Ну, понятное дело, что речь идет о тесном взаимоотношении, где его слышите, он вам отвечает, вы ему, да? Такой диалог, как у нас с вами сейчас. Мы понимаем, что Бог и в наше время действует через пророков. Но первое, что вы захотите сделать, вы ему скажете: а ты докажи, что ты не лжепророк.
1: Да,
0: о том, что ты действительно от Бога. Понимаете? У вас же есть нужда? Есть. Но вы почему-то сразу не верите человеку сходу, что он действительно тот самый. То же самое происходит и у народа Израилева. Потому что, в принципе, если мы будем смотреть более трезво на всю ситуацию, мы, да, с позиции христианства современного говорим: вот, иудеи не приняли Христа, вот, как они могли, это же было явно. Но когда они все это проживали, они не имели Евангелий, они не имели посланий, да, и многого другого. То есть мы сейчас уже смотрим намного шире, панорамно, и можем делать, знаете, как бывает, вот вы сначала как-то сделали, а потом спустя время обдумывали, рассматривали и поняли, что совершенно иначе все выглядело. Мы вот имеем эту возможность посмотреть на ту историю. Древний Израиль не умаляет того, что они не приняли Христа, я не пытаюсь их защитить.
1: Так.
0: Но сама суть заключается в том, что у них уже были проблемы, как мы говорили, с тем, что язычество входит в их религию. И они пытались защитить свою чистоту веры, они пытались защитить свой народ. И, как мы говорим, пришел Иоанн Креститель, который собирает толпы вокруг себя. Они идут и, естественно, задают вопрос: на каком праве ты это делаешь? То есть здесь, знаете, вопрос же не стоит: ты нам платишь, не платишь, там, мы тебя ставили, не ставили, а вопрос стоит: на каком праве? Божественное ли это право? Действительно ли ты от Бога? То есть они как аудит некоторые, который проверяет. И когда приходит Иисус, то к нему те же требования, как и ко всем другим, потому что в то время было достаточно лжемессий, которые погубили очень много иудеев. И одним из таких, да, как нам известно, все благодаря одному из таких лжемессий закончил существование сам храм в 70-х годах. И таким вот образом мы видим о том, что здесь народ, с одной стороны, он делает правильные действия, он просит знамения. Но проблема в том, что Иисус уже дает им эти знамения, но они не видят и не слышат этого. О том, что они требуют еще и еще. И как Христос сказал, помните, Он говорит: вы идете за Мною, потому что Я вас хлебом накормил.
1: Да.
0: И, вот, то есть им вот хочется просто вот это.

0: Это чтобы были одни благословения рядом, и все, но они не пытаются углубиться в суть куда-то.
1: Зрить в корень. Да. Вот здесь такой вопрос. Он в стихах, да, 30-х говорит: «Я есть хлеб жизни». Вот понятно, что речь не об обычной пище, понятно, что речь о Христе. Но если вот им постоянно нужны были какие-то знамения, он здесь говорит достаточно, как я понимаю, духовную такую вещь, очень такую глубокомысленную.

0: говорить, если про духовный такой как бы хлеб?
1: Ну, видите, как бы Иисус чуть раньше им говорит о том, что вы должны печься в первую очередь не о земном, а о духовном, не о материальном, а о духовном. То есть он переносит их взор. Эта проблема была тогда, и эта проблема очень явно есть сейчас, когда мы вроде бы верующие, но мы всю свою жизнь кладем на то, чтобы обеспечить семью, будущность своей семьи, своих детей, но при этом мы забываем инвестировать в отношения с Богом и свою вечную жизнь. И вот здесь как раз-таки Иисус говорит о том, что, ну вот если мы с вами читаем, да, в 27 тексте он здесь говорит нам о том, что старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. То есть старайтесь, это говорит, прикладывайте усилия, да? И это очень важный урок для нас о том, что мы должны быть верными управляющими. То есть Писание, оно несет образ управителя на каждом верующем человеке. То, что мы должны мудро распоряжаться тем, что имеем. Время, финансы и все, что есть. И вот как раз-таки здесь вопрос того, что мы должны понимать приоритет духовного над физическим. Мы должны понимать о том, что Иисус не порицает труд и благополучие семьи, заботу об этом, но он порицает, когда это мешает служению, когда это мешает личным отношениям с ним, когда все уходит только туда, как будто у человека нет духовных нужд. А его самая большая нужда – это в Господе. И вот когда мы говорим, почему Иисус так предстает, «Я есть им хлеб жизни», то он сравнивает нужду физическую с нуждой духовной. Он говорит, вот как вы нуждаетесь ежедневно в хлебе, то также вы нуждаетесь и во мне. И я есть тот, кто может утолить вашу жажду, ваш голод. Мы с вами можем увидеть, что Иисус вот эти фразы, да, начиная с 35 текста, начинает говорить уже в первом лице единственного числа. То есть, к примеру, 33 текст, он говорит, тот, который сходит с небес, дает жизнь миру. Потом он говорит в 35 тексте «Я хлеб жизни». Потом в 41-м «Я хлеб жизни, который сходит с небес». Потом в 48-м «Я хлеб жизни». В 51-м «Я хлеб жизни, который сходит с небес». И в 58-м «Хлеб, который сходит с небес, дает жизнь миру». То есть мы видим здесь четкую структуру, и Христос уже прямо им говорит о том, кем он является. Он говорит прямо им о том, что только во мне вы можете найти утоление своей жажды. И я есть тот, кого вы ожидаете. Вы ожидаете пищу физическую, а надо ожидать духовную, потому что именно я тот хлеб с небес. И он это им много раз показывает. И мы здесь как бы и видим, да, о том, что очень важно не просто смотреть на чудеса, как мы говорили, чудеса могут ослепить нас и не показать Божьего откровения. Потому что как раз-таки здесь народ ослеплен чудесами и не видит подлинного откровения о том, кем является Иисус.
0: Ну, то есть получается, что там вот он говорит, да, говорит в стихах, что он хлеб жизни. Сейчас, вы сказали, если мы проводим параллельно наше время, да, что управлять своим временем, да, быть таким управленцем, наверное, своей жизни, но а где же здесь тогда Христос? Как мы можем сейчас вот именно взращивать духовный, так скажем, хлеб, да, и питаться духовным хлебом для нашей веры?
1: Но видите, мы не можем взращивать хлеб, потому что хлебом является Иисус.
0: Так.
1: И что мы можем делать, так это пребывать в Нем. Наша вера должна быть действенной. То есть мы здесь опять же находим о том, что Христос говорит, верующий не будет алкать. Да? Давайте вот прочтем. Это, по-моему, 35 текст. Иисус же сказал им, «Я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И вот верующий, мы опять возвращаемся к этой теме, Христос не один раз об этом говорит уже, да, о том, что продолжающий верить, не однажды поверивший, а тот, mm-hmm. который каждый день приходит ко Христу, тот, который каждый день имеет с Ним личные взаимоотношения, тот, который обращается к Нему, тот, который

0: изучает Его Слово к себе, потому что вот, Господь уже очень многое дал для нас, и мы порой приходим и говорим, ну я же молюсь, мне Бог ответит. Но возникает вопрос, если Бог уже дал нам много ответов, почему Он должен на все нам отвечать, если Он уже дал? А мы не хотим потрудиться и заглянуть в то, что Он уже нам сказал. Понимаете? То есть здесь тоже не должно быть какого-то перекоса. Я молюсь, и этого достаточно. Молитва – это наше к Богу обращение. Слово Божье – это Божье обращение к нам. И вот это тот самый диалог нашего общения. И вот если мы действительно каждый день приходим к Господу, то Он дает обетование, что тот, кто приходит с верою к Нему, не будет алкать, не будет жаждать, потому что Господь его будет каждый день насыщать.
1: И вот здесь тоже такой момент. Вы говорили в самом начале о том, что ученики, да, они приходят, и люди как бы они вот ждут каких-то знамений, чудес. Но мы видим, что в 41-м, да, стихе ученики начинают возмущаться и спорить между собой. Вроде бы, ну вот все уже способствует к принятию слов Христа. Что им мешает? Почему они начинают, почему у них возникает вот этот спор?
0: Ну, видите, мы читаем о том, что возроптали на него иудеи за то, что он сказал, «Я есмь хлеб, шедший с небес». И говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отец и мать мы знаем? Как же говорит он, я шел с небес. То есть их опять возмущает его притязание на божественность.
1: То есть их... Все, так скажем, ведет к тому, чтобы они его распяли, да, как я понимаю, ну, в дальнейшем.
0: Ну, вот, мы с вами видим как раз-таки с 50-го текста, с 51 по 59, когда эта агрессия действительно начинает все больше выливаться у народа. И в следующей программе мы с вами уже будем говорить о реакции народа и учеников на всю эту беседу.
1: Вот здесь последний, наверное, такой вопрос. Если мы также читаем вот тексты, да, последние, одни из последних, да, видим фразу «в последний день». Это ведь не о распятии идет речь, да? О каком вот здесь воскресении в последний день говорит вообще Иисус?
0: Но мы уже с вами говорили о том, что Христос говорил о том, что «я есмь воскресение и жизнь», да? О том, что будет первое воскресение и второе воскресение. Мы с вами это обсуждали в прошлых программах. И как раз-таки речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. То есть последний день – это день Божьего суда, так назовем, его пришествие. Но здесь есть очень важный момент, который мы не можем не обратить внимания с 51 по 59 текстах, где Христос уже начинает не просто говорить «я есть хлеб», а Он говорит «только тот, кто ест мою плоть, только тот, кто пьет мою кровь, может иметь жизнь». И эти слова, они потрясли слушателей Иисуса, потому что Он говорил о каннибализме. Они понимали все в буквальном смысле.
1: Ну, вообще да.
0: Но Он не говорил в буквальном смысле, потому что если бы они вспомнили, почему было запрещено есть им кровь, в пищу употреблять, да, то они бы поняли, о чем Иисус говорит, о каких близких отношениях Он говорит. Потому что сказано, кровь нельзя употреблять было им в пищу, потому что в ней жизнь. И когда Иисус говорит, вам нужно употреблять мою кровь, Он говорит, я должен быть подателем жизни для вас. И вот мы должны быть настолько близки с вами, насколько кровь близка к вам. Ну, то есть вот по венам, жилам течет, да? То есть вот как съесть и проглотить, то эта пища становится частью нас. И вот Иисус дает вот этот максимально глубокий пример. И опять же, это отсылка к вечере Господней, да?
1: Так.
0: И здесь мы понимаем, как один христианский автор пишет, «Вкушать плоть и пить кровь Христа означает принять Его как личного Спасителя». Верить, что Он простил наши грехи и что мы являемся совершенными в Нем. То есть Его жизнью мы живем, Его кровью мы можем жить, потому что Его кровь была заплачена за нас, Его кровь была пролита за наши грехи. И поэтому Он говорит, «Моею кровью ее вы должны пить и плоть мою есть». Ну, мы понимаем, что это не в прямом смысле. И на вечере мы не говорим, что это есть плоть Христа, что это кровь Его.

0: в буквальном смысле, а это символ его крови и это символ его плоти. Да? Mm-hmm. И также Христос опять же говорит «ядущий», что подразумевает постоянное действие. То есть не один раз, а что подразумевается, что как верующий, постоянно находящийся в этом процессе. И, естественно, здесь есть важная фраза «пребывает во мне». Вот кто да. пьет кровь и ест плоть, он пребывает во мне. А что это такое есть плоть, да? Что такое вот пить кровь?
1: Да, быть
0: вот
1: во
0: эти
1: мне.
0: Вот моменты. И Иоанн в своем послании первом, в 3:24 как раз-таки открывает, что такое пребывать во Христе, тоже uh-huh. интересно. Он говорит о том, что человек, соблюдающий заповеди Божии, пребывает в нем. То есть мы должны понимать о том, что когда мы говорим о плоти и крови Иисуса Христа, это не означает, что достаточно просто принимать вечерю.
1: Uh-huh.
0: Но важна искренняя вера, исходя из которой в нашей жизни следствием являются дела соблюдения Божьей заповеди, того, что для Бога является любить Его.
1: Угу. Илья Александрович, я благодарю вас за эту беседу. Помните, Господь ждет от нас живой веры, личных отношений с Ним изо дня в день. Тот, кто приходит с верой ко Христу, не будет алкать и жаждать вовек.

Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца».

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Привет, ребята! Сегодня мы поговорим о волшебных словах.
1: Здрасте, до свидания. Знаем мы эти волшебные слова. Одно надувательство.
2: Почему же надувательство?
1: А потому, сколько я не пробовала их говорить, все равно ничего не получается.
0: Может быть, ты не с той интонацией произносил?
1: Я со всякой интонацией произносил, все равно бесполезно.
0: А вот какая же польза, по-твоему, должна быть от волшебных слов?
1: Как какая? Ну, захотел, чтобы уроки

0: Я сказал слова, открыл тетрадку. И на тебе, пожалуйста, там же все написано.
1: Очень интересно. И какие же волшебные слова ты знаешь?
0: Разные.
1: Ну, например.
0: Там абра, швабра, кадабра и всякое такое.
1: Все понятно. Такие слова вряд ли помогут. Я имею в виду совсем другие волшебные слова.
0: Это какие другие?
1: Ну, например, здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста и еще много разных слов.
0: Какие же это волшебные слова? Самые обыкновенные слова?
1: А вот и нет.
0: Ну что, нужно сказать, уроки сделайте сами собой, пожалуйста.
1: Да, смешно. И все-таки эти слова не зря называют волшебными.
0: И в чем же их волшебность?
1: А это мы сейчас узнаем.

0: Добрый день, привет, пока, до свидания, извини. Пожалуйста, спасибо, здрасте.
1: Сейчас я научу тебя играть в одну игру. Мы будем бросать друг другу мяч и произносить при этом разные слова. Если слово волшебное, мяч надо поймать. Если нет, то сначала он должен удариться о пол, а потом его нужно только поймать.
2: Ну давай.
3: Гудбай.
1: До свидания.
3: Хрюшка.
1: Нет, хрюшки нам не надо. Добрый вечер.
4: Доброе утро. Добрый день.
1: Больше нет волшебных слов, да?
3: Карамба!
1: Такое слово я не знаю. Между прочим, у каждого волшебного слова есть свое значение. Ну, например, если ты говоришь другу «до свидания», то это значит, что ты желаешь с ним встретиться снова. «До свидания», то есть «до новой встречи». А если ты говоришь «здравствуйте», то это значит, что ты желаешь здоровья.
3: А еще можно сказать «будь здоров, когда человек чихнул».
1: Ну да.
3: Все-таки мне непонятно.
1: И что тебе непонятно?
3: Помнишь те волшебные слова, о которых я говорила в начале?
1: А, да, это абр, швабр, кадабр и всякое такое.
3: Ну да.
1: И в чем вопрос?
3: Что, чудес вообще не бывает?
1: Почему? Бывает. Вот смотри. Вот, у нас есть веревочка. Мы завязываем два узла. Один узел, второй. И сейчас я завяжу третий, и эти два узла развяжутся. Абра, швабра, кадабра.
3: Ух ты, как это у тебя получилось?
1: Все дело в волшебных словах.
3: Ну, я серьезно.
1: Вот видишь, ты и сам не веришь.
3: Надь, ну, пожалуйста, объясни, как ты это сделала.
1: Ну, ладно, смотри. Берем веревочку, завязываем два узла, но не затягиваем их. Далее, правый конец этой веревочки сначала продеваем в нижний узел, а потом в верхний. И тянем за концы.
3: Здорово! Обязательно покажу этот фокус друзьям.
1: Ты запомнила, как делать?
3: Да.
1: Так.
3: Абра, швабра, кадабра.
1: Надо будет немножко потренироваться сначала, прежде чем получится этот фокус.
3: Ну да. А если без фокусов чудеса бывают?
1: Конечно, бывают. Но совершить настоящее чудо может только Бог.

0: В древности многие люди верили в идолов.
1: Это такие статуи из камня или дерева.
0: Люди думали, что они могут управлять погодой, совершать всякие чудеса. Одного из главных идолов называли Ваал. Люди боялись его, приносили ему жертвы и молились как Богу.
1: Но есть только один Бог, который создал этот мир.
0: И вот однажды пришел пророк по имени Илия и обратился к народу с такими словами.
1: Хватит вам хромать на оба колена, ведь нельзя же верить и в Бога, и в идолов. Надо сделать выбор.
0: Илия предложил такое испытание. Пусть пророки Ваала построят каменный алтарь и возложат на него жертву и дрова. То же самое сделает и Илия.
1: Пророки Ваала будут молиться своему идолу, а Илия будет молиться Богу. На чьем алтаре дрова загорятся сами собой, тот и есть настоящий и живой Бог.
0: И вот пророки Ваала стали взывать к своему идолу. Проходил час, другой, третий, но огонь не загорался.
1: «Кричите громче!» – смеялся Илия. «Может, Ваал уснул, и его надо разбудить?»
0: Целый день пророки Ваала кричали. Каких только слов они не говорили, чего только они не делали. Все было бесполезно.
1: Но вот настала очередь Ильи, и он начал молиться. «Услышь меня, Господи, пусть весь народ сегодня узнает, что только Ты истинный Бог!»
0: Едва Илия произнес эту молитву, случилось чудо. С неба сошел огонь. Загорелись не только дрова, но и весь алтарь.
1: И после этого люди поняли, что есть только один настоящий Бог,
0: который управляет всем миром и может совершать любые чудеса.
1: Выходит, чтобы произошло чудо, нужно просто молиться Богу?
2: Ну, в общем, да.
1: Вот сегодня же и проверю.
2: И как интересно, ты собираешься это проверять?
1: Уроки-то я еще не сделал. Приду, молюсь, открою тетрадку.
2: Подожди, подожди, Бог не будет делать за тебя то, что ты и сам можешь сделать. Он дал тебе руки, глаза, голову, чтобы думать.
1: Да знаю, знаю. Приду, молюсь, открою тетрадку и начну решать задачу.
2: А о чем ты будешь молиться?
1: Ну, чтобы хорошо понять и усвоить уроки.
2: Ну, я вижу, по крайней мере, один урок ты уже усвоил. Ребята, сегодня мы говорили о том, зачем нужны волшебные слова, такие как «здравствуйте», «до свидания». Напишите, какие еще волшебные слова вы знаете и что они означают?
1: А еще мы узнали историю о том, как Бог ответил на молитву пророка Илии. Какие еще вы знаете истории, в которых Бог ответил на молитву человека?
2: Может быть, такие истории произошли лично с вами или вашими знакомыми?
1: Пишите нам, будем очень ждать.
2: До свидания.
1: Всего вам доброго.

0: Маш, ну ты чего? Пользуешься тем, что с девчонками нельзя драться? С тобой все в порядке? Ты не заболела?
1: Все нормально. Я просто с болезнями расправляюсь.
0: А при чем тут я, Сережа Сироткин?
1: Просто Маша Грачева оздоравливается. А чем сегодня наша программа?
0: О здоровье.
1: О здоровье! Вот! Знаешь, как в Африке болезни побеждают?
0: Народными средствами.
1: Смотри и учись.
2: Победить болезни с помощью бокса решили 70-летние южноафриканские бабушки. С недавних пор два раза в неделю они приходят в один из спортзалов Йоханнесбурга. Регулярные тренировки уже приносят пользу.
3: Много лет, когда я приходила в больницу, у меня было высокое давление. С тех пор, как я занялась боксом, врачи говорят, что у меня давление в норме. Я чувствую себя сильной, занимаясь в спортзале. Чувствую, как крепнут мышцы.
2: По мнению специалистов, такие упражнения очень полезны при некоторых заболеваниях. Между тем, бабушки лишь отрабатывают технику ударов, но никогда не вступают в бой.
0: Маш, ты чего не слышала? Они в бой никогда не вступают!
1: Почему-то я этого не запомнила. Извини, Сереж.
0: Как хорошо, что на твоем пути я попался. Выстоял. А все почему? Спортом занимаюсь. Футболом, бегом.
1: А я тоже бегаю. На физкультуре. И по утрам. Иногда. Когда в школу просплю.
0: Ну дела. Так ты еще и не высыпаешься. Так здесь не только памяти. Сил не будет. Даже поесть не успеешь.
1: Успеешь? Фастфуд на что? Залил бы пачку кипятком. Раз, два и готово. А по дороге можно пирожные купить. Или гамбургер.
0: Знаешь, что больше такой еды бывает?
1: Никуда не опоздаешь.
0: Двигать с трудом будешь. Это и ежу понятно. Вот, смотри.
4: Ёжик по кличке Шерман попал под опеку ветеринаров зоологического центра сафари в Рамат-Гане 2 месяца назад. Принес его сюда какой-то местный житель, увидевший, что животное едва ходит. Ветеринарам не пришлось делать длительное обследование, чтобы понять, ёжик страдает от ожирения.
3: Сейчас он на диете, потому что слишком толстый и не может вернуться в дикую природу. Пока он не сбросит лишний вес, мы будем заботиться о нем.
4: Растолстел ежик, потому что стал находить легкодоступную пищу.
3: Многие оставляют на улицах еду для бродячих котов, которым неравнодушны. Но проблема в том, что дикие животные поедают эту пищу, а в ней много белка и жира. Такое не годится для диких зверушек, в том числе и ежей, поэтому он располнел.
4: Избыточный вес таит большую опасность. Толстый ежик не может быстро бегать или сворачиваться в клубок, чтобы защититься от хищника. В клинику зооцентра принесли уже больше десятка располневших ежей. Ветеринары посадили их на строгую диету и постоянно следят за весом. Специалисты надеются, что он сможет вернуться в дикую природу к лету.
0: Ну дела.
1: Надо овощей побольше есть. Картошку, фри, чипсы.
0: А ты, похоже, ничего не могла придумать. Например, вместо воды кока-колу пить.
1: И что, тоже пользы нет?
0: Есть. Она ржавчину хорошо убирает. И здоровье у того, кто ее пьет.
1: Ты уверен?
0: Набери в интернете «вредная еда». Это всем известно.
1: А может и не всем. Попробуй разберись тут, что вредно, что полезно.
0: Вперед за микрофоном.
5: Какие продукты ты считаешь полезными для здоровья, а какие вредными?
6: Ну, вредные конфеты, чипсы, а полезные фрукты, ягоды, овощи.
7: Ну, полезные, я считаю, что это могут быть там бананы, груша, яблоко. А вредные – кока-кола, чипсы и всякие сухарики.
8: Я считаю полезными продуктами апельсин, яблоко, киви, мандарины и другие фрукты. А неполезными я считаю то, что производится в магазине, то, что выращивается на полях, на которых там разбрасывают химикаты.
6: Я считаю, яблоко это 100% полезное, арбуз и все остальные ягоды. Еще полезное то, что растет в земле, например, морковь и далее.
5: А вредные?
6: Сухарики, чипсы, бургеры, Макдональдс.

0: пальцы и все остальное. Это вредно.
1: Натуральные продукты полезные, а ненатуральные вредные.
2: А какие это натуральные и ненатуральные?
1: Натуральные – это которые растут. А ненатуральные – это которые из них получаются.
3: А ты ешь вредные продукты?
1: Да.
4: Я не ем. Когда вредные продукты, не ем. Не ем.
5: Иногда сладости.
6: Ну, ем только редко. Нет.
5: Ем.
3: А ты знаешь, чем опасны вредные продукты?
5: Чем?
6: Тем, что в них много сахара и жира.
4: Ну, то, что в них содержится микробы, которые разрушают клетки организма.
1: Из-за них могут начаться болезни.
3: А что нужно делать, чтобы быть здоровым?
1: Нужно правильно питаться.
5: Играть на свежем воздухе, бегать, прыгать.
6: Нужно есть меньше продуктов плохих и заниматься спортом.
7: Бегать, заниматься тренировками, есть полезные продукты.
5: Заниматься спортом и спать.
3: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сереж, а хорошо бы все секреты здоровья узнать, чтобы любые болезни побеждать. И чтоб это, как вы там, память хорошая была. Все, приду домой, сразу спать лягу. Вот там лимонаду попью.
8: Лимонаду? Ай, ладно. Пойдем к врачу, Маш, за помощью.
3: Да что сразу к врачу-то? Я же не договорила. Лимонад я сама сделала. Мне рецепт дали. Воду добавляю, сок лимона и мед.
8: О, и мне на пробу приноси. А сейчас пойдем в больницу.
3: Да зачем? Я не хочу туда.
8: По делу. Секреты здоровья узнавать будем.
9: О, секреты, секреты, секреты.
10: Здравствуйте, можно?
11: Здравствуйте, проходите, пожалуйста.
10: Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
9: Можете ли вы нам рассказать все секреты здоровья?
11: Конечно, их не так уж и много, этих секретов. И, наверное, кое-что вы уже знаете, так ведь?
9: Ну, мы знаем, что нельзя есть чипсы, фастфуды, пирожные.
11: Так и есть, все правильно ты говоришь, Маша. Дело в том, что не вся пища для нас полезна. Есть очень вредная пища, такая как сладости, пирожные, торты, конфеты, фастфуд, лимонад, майонез, кетчуп. Почему? Дело в том, что они очень много содержат жира и сахара. Самый первый секрет здоровья – это правильное питание. Но все мы знаем, да, что то, что мы едим, из этого строится наш с вами организм. Как из маленьких кирпичиков день за днем потребляемая нами пища строит наше тело. Поэтому нужно есть правильную и полезную пищу, которая, как крепкие кирпичики, построит весь ваш организм. А правильная пища – это что? Крупы. Все вы любите кашу по утрам есть?
9: Ну да.
11: Ну да, да. Но это очень полезно на самом деле. Кроме того, овощи и фрукты, да, это и супы, и запеканки, и варенье, да, и повидло. Да, это тоже полезно в ограниченном количестве. Кроме того, орехи, бобовые. Но, кстати, и правильные продукты тоже нельзя есть безгранично, да? То есть нужно когда-то заканчивать, не надо наедаться на ночь, и нужно есть ровно столько, чтобы почувствовать сытость. То есть не надо объедаться даже здоровой пищей.
10: А следующий секрет – занятие спортом?
11: Совершенно верно. И мы плавно перешли к занятиям спортом. Это тоже очень важно. Почему? Потому что наши с вами тела созданы для того, чтобы двигаться. Не для того, чтобы сидеть на стуле или на диване, или лежать в кровати целый день за телевизором, да, или еще там за чем-нибудь. На самом деле мы с вами должны двигаться. Но вот вы любите двигаться?
10: Конечно. Играть, есть... допустим, в футбол.
11: Да, у вас есть какие-то любимые виды спорта, может быть, танцы, плавание, бег, езда на велосипеде, лыжи, коньки, все что угодно. Лишь бы вы двигались, и особенно полезно двигаться на свежем воздухе.

0: А сколько раз в день нужно гулять?
1: На самом деле, чем больше, тем лучше. Если возможность позволяет гулять по 2-3 часа в день, это будет просто замечательно. Особенно полезны прогулки, когда на улице солнечно, потому что вы гуляете, вы дышите кислородом. Кроме того, вы получаете солнечную энергию от солнца. Она не просто так, да, у нас существует. Солнечная энергия способствует тому, что в нашем организме синтезируется витамин D. А витамин D очень для нас полезен тем, что укрепляет наши зубы и кости. Но зубы и кости – это то, с чем мы проживем всю нашу жизнь, поэтому хотелось бы, чтобы они были крепкими. Следующий закон здоровья – это отдых. И прежде всего это касается сна. Детям нужно спать около 9-10 часов каждый день. И при этом не ложиться за полночь, да, желательно отходить ко сну где-то в 8:30, в 9 часов вечера. Почему это так важно? Потому что среди ночи, примерно с 12 часов ночи и до 3 часов утра, у нас в организме выделяется особое вещество, которое помогает нам расти, а также защищает нас от многих болезней. Поэтому надо спать именно вот до полуночи, да, вот 2 или 3 часа, чтобы покрывать вот это время, чтобы в то время, когда вырабатывается это вещество, вы находились обязательно в спящем состоянии. Таким образом, вы растете именно во сне. Следующий секрет здоровья – это чистота. Ну, наверное, всем вам приятно, да, спать в чистой постели, носить чистую одежду, да, не грязную, какую-то в пятнах там страшную, да. Вам всем приятно, наверное, после дня, когда вы много занимались, бегали, прыгали, принять душ, например, да, или ванну принять. Очень приятно быть чистым на самом деле. Каждый раз, когда вы моете ваше тело, когда вы моете ваши руки, вы освобождаетесь от разных болезнетворных микробов, которые могут вызвать различные инфекционные заболевания. Поэтому мыть руки каждый раз после прогулки, после посещения туалета, перед едой – это очень и очень важно. Это спасет вас от очень многих инфекций. Но вода нам нужна не только наружно, но и внутрь. Все вы знаете, что воду нужно пить, естественно. Для чего мы это делаем? Дело в том, что наш организм нуждается в очищении, и не только снаружи, но и изнутри. У нас с вами есть такие органы, которые называются почки. И эти почки всю нашу кровь очищают от токсинов, которые в ней накапливаются за день. Вот чтобы почки хорошо работали, нужно пить очень много воды. Тогда они будут хорошо промываться и будут вымывать все токсины из нашего с вами тела. А теперь самый главный принцип здоровья.
0: Какой?
1: А это хорошее настроение. С кем вам приятнее общаться? С человеком, который угрюмый, весь погруженный в свои проблемы, который думает и говорит только о плохом? Или с человеком, который радуется, улыбается, который шутит, смеется, и с ним поэтому очень легко? С кем вам?
2: Ну, конечно же, с радостным.
1: Конечно, такие люди всегда притягивают к себе других людей. Вот и сами будьте такими людьми. Радуйтесь, улыбайтесь, будьте всегда в хорошем настроении, потому что в Библии сказано, что хорошее настроение способно вылечить любую болезнь. А плохое настроение и унылый дух истощает все наши с вами силы. Поэтому смейтесь на здоровье!
3: Спасибо!
0: Спасибо!
4: Маш, размотай сейчас же! Я еще и смешно!
5: Ты же сам слышал, что врач сказал, чтобы быть здоровым, нужно быть веселым!
4: Между прочим, ученые сделали открытие. Человек испытывает огромную радость, когда делает радостным другого.
5: Это что же? Наука говорит, что если я буду тебе помогать, угощать, то сама здоровее буду?
4: Но не только наука. В Библии давно уже написано, как надо поступать. Помнишь слова Божьи?
5: Ну да. Делать всем добро, прощать, быть довольными.
4: Точно. А еще благодарить Бога всегда. А Он сказал, мои слова – здоровье для тела. Никаких секретов.
5: Ну, дела!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: века, ведь само слово «Библия» означает «книги».
1: Вполне понятно, что Библия для кого-то – священное писание.
2: То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению священного писания.
3: В этой программе «Что такое Ветхий Завет?» История формирования канона Ветхого Завета. Принципы отбора книг для канона Ветхого Завета. Неканонические книги.
4: До II века по Рождеству Христову у христиан не было своего священного писания, не было Нового Завета как единой книги. Эта книга только формируется. Еще только отбираются те книги, те рукописи, которые потом войдут в этот сборник. Поэтому единственным священным писанием для христиан этого времени является Ветхий Завет.
1: Понятие канона появилось в IV веке, но окончательно сложилось не сразу, да. Не было такого момента, чтобы одномоментно вот канона не было, а вот кто-то пришел, сказал, это канон. Первый, это сказал Афанасий Александрийский в одном из своих посланий, что есть книги канонизомен, он писал, то есть канонизированные, есть все остальные, а есть некоторые на промежуточном таком положении, что они не канонизированные, но читаемые, значит, не входят в этот список, но читать их можно и даже очень нужно.
5: Библия писалась на протяжении 1600 лет, то есть это довольно-таки огромный период времени. Автором первых пяти книг считается Моисей, да, это «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Затем книга Иисуса Навина, потом идет книга Судей, первая, вторая, третья, четвертая книги царств, хотя на Западе они перечисляются как первая и вторая книги Самуила, у нас это первая и вторая царства, а потом третья и четвертая. На Западе это первая и вторая книги царства, а у нас третья и четвертая, да? Потому что идет как бы развитие. Потом появляются книги первая и вторая Паральпоменон, Руфи, Сфири, вот эти вот книги Иова и тому подобное. И потом пророческие книги, крупные книги пророков Иеремии, Иезекииле, Исаии, да? А книги малых, и Даниила, и малых пророков еще, их 12 книг. То есть вот в итоге... Вот если посмотреть на протяжении вот этого периода, эти книги формировались. По преданию, первым составителем ветхозаветнего канона был именно Ездра, книжник Ездра. Это как раз был период, когда израильский народ был в Вавилонском плену. Когда этот период закончился, он стал из плена потихонечку выходить, восстанавливать свой город, храм, соответственно, свою государственность и так далее.
3: Ездра – книжник, ветхозаветный священник из рода Аарона. Имя Ездра является, возможно, краткой формой имени Азария. Господь помогает. Ездра традиционно считается собирателем библейских книг. Первичный библейский канон был оформлен в V веке до Рождества Христова.
5: Словосочетание «Ветхий Завет» мы находим впервые у апостола Павла.
3: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом».
5: Вот здесь впервые апостол Павел употребляет вот это выражение «Ветхий Завет». И понятно, что из текста речь идет о законе, который дал Бог через Моисея Израилю. И Павел хочет сказать, что именно закон полнее будет пониматься через именно Христа. Но для некоторых это еще пока остается проблемой. Но далее, если посмотреть вот вообще в историю, то Ветхий Завет, выражение Ветхий Завет, он применяется уже потом не только к закону, а вообще к действительно книгам ветхозаветным. Например, был такой христианский писатель, его звали Мелитон Сардийский. И он пишет одному человеку, брату Анисиму.
3: «По усердию к нашей вере ты часто просил меня сделать тебе выборки из закона и пророков, относящиеся к Спасителю и ко всей нашей вере.

0: Ты хотел в точности узнать число ветхозаветных книг и порядок, в каком они расположены. Я постарался выполнить твое желание, зная твою ревность к вере и любознательность к ее учению. Ты считаешь это самым важным, любя Бога и трудясь для вечного спасения. Я отправился на восток и дошел до тех мест, где Писание было проповедано и исполнено, в точности разузнал о ветхозаветных книгах и послал тебе их список. Вот их названия: 5 книг Моисеевых, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судьи, Руфь, 4 книги Царств, 2 Паралипоменон, Псалмы Давида, Притчи Соломонова или Книга Премудрости, Екклесиаст, Песнь Песней, Иов, Пророки, Исаия, Иеремия и 12 в одной книге, Даниил, Иезекииль, Ездра. Из них я и сделал выборки, разделив их на 6 книг.
1: То есть вот мы видим, что он как бы перечисляет, по сути, книги Ветхого Завета. И вот это вот слово «Ветхий Завет», он стал потом уже постепенно применяться и в разделении. Почему вообще христиане как бы это стали разделять? Во-первых, когда уже сформировался канон Нового Завета, то в Евангелиях, когда Иисус говорит о себе в кругу 12 учеников,
0: «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая».
1: И вот важная деталь. То есть в древности Бог давал израильскому народу обетование, а поскольку они нарушили его завет, то Бог обещает, что он теперь уже создаст новый завет, когда напишет законы в их сердцах. Не просто на скрижалях, а именно в их сердцах напишет. То, соответственно, Иисус и его последователи восприняли Христа как создание нового завета, как такого новозаветнего движения, да, или возобновления нового Израиля. Так вот, церковь, соответственно, стала это разделять. С одной стороны, называть Ветхий Завет – это книги, которые повествуют нам о истории израильского народа до рождения Иисуса Христа. А Новым Заветом стали называться книги, которые говорят нам о земной жизни Иисуса Христа, о его последователях и о христианской жизни, христианских общинах.
2: Ветхий – это славянское слово, означает старый, то есть прежний. Вот. Но то, что по-английски Old Testament, то есть как бы Старый Завет. Нет, они все нужны, потому что, собственно, Новый Завет – это осуществление Ветхого. Ведь пророк Иеремия вот в 31 главе, значит, если вот как мы теперь считаем, даже и 31 стихе, говорит, что вот заключу я с Домом Иуды, с Домом Израиля Новый Завет, не тот, как прежний, и в чем он будет состоять, что все от мала и велика будут знать меня, говорит Господь. То есть вот знание Бога. И почему первые христиане благодарили Бога, вот совершая Евхаристию, благодарим тебя за познание, веру и бессмертие. То есть вот познание Бога – это вот осуществление Нового Завета. Вот. И вера в бессмертие. Собственно, вот чем первые христиане жили и что они нам завещали.
1: Конечно, само это слово «ветхий», к сожалению, в некоторых, у некоторых верующих оно стало приобретать негативный аспект. Что это устаревшее, что нам не нужно к этому обращаться. И, в принципе, эта полемика, она была в среде христианской церкви. Ну, в разные времена она возникала и затухала с разной силой. Например, Маркион, один из еретиков, который считал, что Ветхий Завет – это как раз то, от чего мы должны избавиться, потому что Бог Ветхого Завета – это Бог злой и жестокий, а Бог Нового Завета – это Бог милосердный и прощающий. Поэтому от книг Ветхого Завета нужно избавиться по этой причине. А книги Нового Завета нужно признать как истинные. И, в принципе, на протяжении истории христианской церкви не раз появлялись люди,

0: люди, которые так и говорили, что мы люди Нового Завета, что мы христиане, что для нас важной и ценным является только книги Нового Завета, что Ветхий Завет не нужен. Однако нужно сказать, что вообще сама христианская церковь, она все-таки признавала и признала канон Ветхого Завета как книги богодухновенные. А это означало, что эти книги церковь не отвергла, а признала наравне с Новым Заветом. И, к сожалению, фраза «Ветхий Завет» и «Новый Завет», оно просто исторически осталось, просто показывая о разных, скажем так, периодах. Ветхий – это то, что было до Иисуса Христа, новый – это то, что стало после Иисуса Христа. Но и то, и другое является равным и авторитетным по своей значимости.
1: Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа. И благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицем до земли. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное.
2: Формирование канона, оно происходило под действием Святого Духа. И то, что одни книги стали частью канона к определенному времени, а другие не стали, я считаю, в этом есть определенный замысел Божий. Есть ряд книг, которые называются второканонические или неканонические. Это книги, которые были в собрании иудейских религиозных текстов, так называемая септуагинта, или это греческий перевод Священного Писания, который включал, помимо, собственно, текстов Священного Писания, достаточно большой еще перечень текстов, которые не воспринимались как Писание, но отражали определенные взгляды, скажем так, религиозные общины вот, иудейской. И они все вошли, скажем так, под одну корочку, стали частью одного кодекса текстов. В Септуагинту его сохраняли христиане, они его читали. И про эти тексты говорилось, что они полезны для назидания, научения, изучения истории и так далее. Только где-то в районе 1548 года, уже после всей истории с Мартином Лютером, на Тридентском соборе католической церковью были включены ряд книг из этого списка, неканонических, в канон Священного Писания, как ответ на тезис Мартина Лютера «только Писание». То есть этим самым они показали, что тезис сам по себе бессмысленен, потому что церковь решает, что является частью Писания, а что нет. В православной церкви этот ряд текстов, он включен также в ряд изданий, но они подписываются неканонические. То есть в православной церкви эти тексты также считаются полезными, важными, но не равными каноническим текстам Священного Писания.
1: Неканонические книги. Вторая книга Ездры, книга

Авита, книга Иудифи, книга Премудрости Соломона, книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая книга Маковейская, вторая книга

0: Четверо Евангелия, это первое издание на русском языке 1860 года. Моя прабабушка ее получила как, значит, награду в гимназии за, так сказать, успешную учебу. И вот она у нас была как такая семейная святыня, а там текст параллельный, славянский и русский. И я учился читать, собственно, на обоих языках, ну, как вот читать научился, там, не знаю, в 5 лет. Вот. И так она вот у нас была, вот это первая моя была встреча. Вот, поэтому я уже был во всеоружии, когда я пошел в школу, и там в 5 классе, это был 64-й год, значит, был такой параграф в учебнике «История древнего» – миф о Христе. Причем миф там понимался как выдумка, то есть что не было такого вот Иисуса Христа. Но я думаю, ну что за это самое, за бред? Но, правда, надо сказать, что в это время выходили научные книги. Я с благодарностью вспоминаю, он был не христианин, он был еврей, более того, сионист и ортодоксальный иудаист. Иосиф Давидович Амусин, который писал книгу о кумранской общине. Вот у него «Находки в Мертвом море» книга была. Вот. И он всюду писал «Иисус Христос». Ему говорят, как так? Ну как? Вот этот человек вошел в историю с этим именем и с этим титулом. Вот я как историк обязан так писать. Так что в этом отношении у меня как раз мне очень повезло, хотя действительно условия для вот того, чтобы прийти к христианской вере, были непростые. Но вот с одной стороны семейное воспитание, с другой стороны вот то, что я заинтересовался, собственно говоря, Господом нашим Иисусом как исторической фигурой. Ну и вот теперь сейчас об этом пишу исследование. И вот как бы, по сути дела, мне сейчас удается осуществлять свою детскую мечту.
1: Итак, я решил внимательно заняться Священным Писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темные, здание, окутанное тайной с низким входом, оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за Писание. Оно показалось мне недостойным даже сравнения с достоинством цицеронского стиля. Моя кичливость не мирилась с его простотой. Мое остроумие не проникало в его сердцевину. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок-читатель. Но я презирал ребяческое состояние. И, надутый спесью, казался себе взрослым.

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.

0: Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»
1: Природа отреагировала на явление Бога-человека Иисуса Христа. На страницах Евангелий мы будем много раз встречать эти знаки божественного присутствия. Стихии и элементы мира подчиняются своему владыке. Лишь на краткий миг Иисус обнаруживал это в сторону своего существа. Но часто, вопреки желанию, побуждаемый скорее обстоятельствами, состраданием, милосердием. Сегодня мы обратимся

к изображению чудес, в которых проявляется власть Иисуса над стихиями мира. «Я не нашел во всем мироздании ничего великого, кроме человека и его Создателя. Эта мысль поражает меня», – писал известный французский живописец, романтик Эжен де Лакруа. Он обращался к теме усмирения Христом бури на море в нескольких своих картинах. Де Лакруа изображает Христа, плывущего с учениками на лодке. Началась сильная буря, нередкая на Геннесаретском озере. Волны заливают лодку, апостолы в ужасе. Они будят Христа и молят Его: «Господи, спаси нас, погибаем!» Художник прибегает к цвету, чтобы придать картине острое эмоциональное звучание. Именно цвет играет доминирующую роль в создании драматического эффекта. Краски, то бушующие, то затихающие, то приглушенные, создают напряженную атмосферу. В зелено-сером пространстве моря и неба вспыхивает тревожное звучание красного, синего, белого в одеждах учеников. Спокойствием дышит лишь фигура спящего Христа. Рембрандт в своей картине показывает самое напряженное время борьбы, почти трагической катастрофы, которая может разразиться из-за подъема могучих и случайных сил природы. Мощный порыв ветра, лучи света пронизывают темную грозовую тучу и тревожно освещают вспененные волны. В центре композиции лодка, принимающая на себя удары стихии. Фигуры Христа и учеников кажутся крошечными на фоне разыгравшейся стихии. Таким образом, Рембрандт воплощает еще одну идею – идею пути, идею человека, застигнутого бурей и продолжающего свой каждодневный путь от рождения до смерти. Но природа, окружающая его, настолько драматична, охвачена таким сильным движением и настолько фантастична и великолепна, что живописный пейзаж Рембрандта воспринимается как часть живого бесконечного космоса. Христос в лодке среди учеников оказывается втянутым в страстные события природы. Только Христос может усмирить неподвластные человеку могучие стихии. Художник книжной миниатюры в так называемом «Евангелии от Тона» изобразил Христа спящим на одной корме лодки и уже бодрствующим на другой. Он – господин стихий мира. Он приоткрыл свое божественное достоинство. Слева в лодке Христос встал, запретил ветрам и морю, изображенным в виде злых сил в углу иллюстрации. И сделалась великая тишина. Если мы вспомним, что лишь Бог, согласно ветхозаветным представлениям, мог повелевать стихиями, нам будут понятны ужас и изумление, которые охватили свидетели этого происшествия. Однако Христос не спешит поражать окружающих эффектным проявлением своего божественного достоинства. Божественное могущество Христа было им сокрыто, утаено от людей. Мы все время встречаем нежелание Спасителя совершать эффектные чудеса. Почему? Потому что вера, основанная на принуждении силой, могуществом, неподлинная вера. Сверхъестественное чудо принуждает верить, пугает, покоряет, но в такой вере нет любви. А Господь наш есть Бог любви, и Он хочет, чтобы человек не просто верил в Него и подчинялся Ему, а сам бы захотел избрать верить и любить. Христос никогда не совершает чудес, принуждающих к вере. Именно поэтому Он не совершил ни одного чуда перед гонителями и врагами. Он совершает чудеса и демонстративные действия, укрепляющие, поддерживающиеся, родившуюся веру. Он совершает чудеса для учеников. Когда ученики Христа переправились на лодке на другую сторону Галилеи,

Галилейского озера к Вифсаиде Галилейской, описывает Матфей. Они увидели Иисуса, идущего по воде, подумали, что это призрак, и от страха закричали. К этому сюжету обращались многие художники. Иисус Христос заговорил с ними. «Успокойтесь, это я, не бойтесь». Тогда апостол Петр воскликнул. «Господи, если это Ты, то повели мне прийти к Тебе по воде». Христос сказал: «Иди». Петр вышел из лодки и пошел по воде, но, испугавшись волн, усомнился, стал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня!» Христос протянул ему руку и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Когда Иисус вошел в лодку, ветер утих, и ученики подошли, поклонились ему и сказали: «Воистину, ты Сын Божий». Христос дарует сомневающемуся ученику спасительную опору. Именно на этом сосредоточился французский художник XVIII века Франсуа Буше. За этим эффектным усмирением бури и спасением Петра видится глубокий смысл. В евангельском рассказе узнаются ветхозаветные слова, слова 106-го псалма. «Воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их». Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Рука, протянутая сомневающемуся, вот главная идея Буше. В Евангелиях мы встречаемся, по крайней мере, с одним чудом, смысл которого кажется непонятным. Это чудо со статиром. Одно из самых необычайных и, как кажется, даже ироничных по отношению к собирателю храмовой пошлины чудес. Изобразил это чудо итальянский художник Томмазо Мазаччи в капелле, посвященной апостолу Петру. В картине живописное повествование начинается с фигуры сборщика податей, требующего оплаты. Продолжается жестом Христа, указывающим Петру, где найти деньги, и переходит к сцене, когда Петр поймал рыбу, вынул золотую монету изо рта рыбы и, наконец, отдает ее сборщику. Три эпизода в картине слиты воедино. Временные границы отмечаются пространственными. Мазаччи стремится не к последовательности событий, а к одновременности. Все события у него зависят от повелительного жеста Христа. Его воля становится побудительной причиной действий Петра, в точности повторяющего жест учителя. И вот этот дважды повторенный жест направляет нас к тому же Петру, который вдали вынимает статир изо рта рыбы. Чудо состоит в статире, но художник изображает его бегло на левом краю. Петр уже готов бежать обратно. Подлинный смысл фрески – в воле Христа, который разделяют апостолы, окружившие его плотным кольцом. Это нравственное единодушие учителя и учеников. Справа Петр изображен ближе к нам по времени и по пространству. Именно Петру, как главе церкви, предстоит иметь дело с миром, с мирской властью. Мазаччи очень серьезно подходит к разработке композиции, стремясь донести свою мысль. Одним из самых ярких чудес, совершенных Спасителем, является чудо умножения хлеба. Что произошло? Малым количеством хлеба, 5 хлебами, насыщается 5000 человек. Это чудо мы находим изображенным у многих художников, однако с разными подробностями и обстоятельствами. У Тинторетто чудо происходит на горе, как это описано у апостола Иоанна. Гора – возвышенная часть земли. Для библейского автора это место, где происходит встреча человека с Богом. У Джеймса Тиссо, французского художника XIX века, создавшего более 350 рисунков по Новому Завету, внимание акцентируется на том, что это было пустынное место –

это описано у других евангелистов. Если гора – место встречи человека с Богом, то пустыня – место тоски человека по Богу. Моисей выводит из плена людей в пустыню, и они 40 лет скитаются по пустыне, прежде чем войти в землю обетованную. Достоинство работ Тесов в том, что он детально изучал быт израильского народа. Нидерландский художник Ламберт Ламбарт в центре картины поместил Христа и изобразил момент, когда Христос, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим, а также и рыбы, сколько кто хотел. Мы не знаем, как на самом деле произошло это насыщение, каким образом умножились хлеб и рыба. Может быть, это было точно так же, как показывают художники. Ведь мастерам-художникам с помощью кисти и красок удается самим создавать настоящие чудеса. Из нагромождения линий и мазков появляется сюжет, который помогает раскрыть суть евангельского события, приближает к нам Христа, заставляет удивляться Ему и берет за душу. Это ли не настоящее чудо?

0: Мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась.
1: Беззаконие – совокупность действий, связанных с нарушением заповедей и повелений Божьих. Беззаконие рождается на уровне мыслей и чувств и проявляется в словах и делах. Оно может выражаться в противлении воле Бога, в нарушении Его ясных предписаний, возвращении правосудия и причинении вреда ближнему. В 3 главе 1 послания Иоанна беззаконием назван грех. Во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам апостол Павел использует выражение «тайна беззакония», описывая действия злых сил перед вторым пришествием Христа. Иисус Христос умер за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония.
0: Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше.

Дал ты мне молодость трудную, столько печали в пути. Как же мне душу скудную богатой тебе принести? Долгую песню льстивая о славе поет судьба. Господи, я нерадивая, твоя скупая раба. Ни розою, ни былинкой не буду в садах отца.

0: Я дрожу над каждой соринкою, над каждым словом глупца. В тот период, когда творила эта поэтесса, женские голоса звучали редко и очень робко. Считалось, чтобы быть наравне с мужчинами, женщинам нужно стать похожими на них. Казалось, что плотское естество не может иметь ничего общего с божественным замыслом. В своей поэзии она старалась примирить эти два начала, не деля женщин, как было всегда принято, на чистых и падших. В результате на многие годы прослыла полумонахиней и полублудницей. Она хотела выразить женский, неповторимый взгляд на мир. И ей это удалось. Анна Андреевна Ахматова родилась 23 июня 1889 года под Одессой в семье потомственного дворянина, инженера-механика флота в отставке Андрея Антоновича Горенко и Инны Эразмовны Стоговой. Своим предком по материнской линии Ахматова считала ордынского хана Ахмата, от имени которого впоследствии образовала свой псевдоним.
1: Годовалым ребенком я была перевезена на север, Царское село. Там я прожила до 16 лет. Каждое лето я проводила под Севастополем на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес, около которого мы жили. Читать я училась по азбуке Льва Толстого. Пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже научилась говорить по-французски.
0: Первое стихотворение Ахматова написала в 11 лет. Стихи начались для нее с Державина и Некрасова. Она всецело отдавалась своему главному предназначению – поэта. Поэзия была для нее единственным верным источником силы. В ней она нашла свое истинное воплощение. Она просто говорила о простых, казалось бы, вещах, но составляющих нравственную опору жизни, ее суть.
1: Наше священное ремесло существует тысячи лет. С ним и без света миру светло, но еще ни один не сказал поэт, что мудрости нет и старости нет, а может и смерти нет.
0: Анна Андреевна была совершенно лишена чувства собственности. Она не любила и не хранила вещей, расставалась с ними удивительно легко. Близкие друзья ее знали, что стоит подарить ей какую-нибудь, скажем, редкую гравюру или брошь, как через день или два она раздаст эти подарки другим. И чаще всего она расставалась с такими вещами, которые были нужны ей самой. Однажды в Ташкенте, когда она была там во время войны в эвакуации, кто-то принес ей в подарок несколько кусков драгоценного сахара. Анна Андреевна горячо поблагодарила дарителя, но через минуту, когда он ушел и в комнату вбежала пятилетняя дочь одного из соседей, она отдала ей весь подарок. Ахматова так пояснила этот поступок.
1: С ума я сошла, чтобы теперь самой есть сахар. Земной отрадой сердце не томи. Не пристращайся ни к жене, ни к дому. У своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому. И будь слугой смиреннейшим того, кто был твоим кромешным супостатом. И назови лесного зверя братом, и не проси у Бога ничего.
0: Ахматова была глубоко, по-настоящему верующим человеком. Вот как об этом говорит в мемуарах писатель Израиль Меттер.
2: Анна Андреевна была, безусловно, глубоко и сложно верующим человеком. Я говорю верующим, а не религиозным, ибо мне кажется, что между двумя этими понятиями есть некая разница. Вдаваться в различия не стану. Скажу лишь, что вера Ахматовой была тихой, чистой, интимной, никого не касаясь.

0: Развивающийся и ни для кого не обременительный. В то время, когда она еще не поднималась из кресла и провожала гостей в прихожую, то уже на пороге говорила моей жене: «Христос с вами», и быстро крестила ее на прощание. Еще помню, что от Анны Андреевны, от нее первой, я как-то услышал о кумранской находке, о кусках овечьих шкур, найденном пастухом в пещерах. Древние письмена на этих шкурах подтверждали будто бы истинность существования Христа. Анна Андреевна рассказывала мне об этом коротко, но глаза ее были озарены. Мне кажется, что личность Христа была как-то по-особому близка Ахматовой человеческой сутью и судьбой.
1: Воспоминания писателя об особых отношениях Ахматовой к Иисусу Христу подтверждают и известные строки.
2: «Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле? Кто был убит, и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди? Вкусили смерть свидетели Христова, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима – все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и запахом священных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово».
1: А вот что писал о ней Пастернак.
0: У нее, и в этом ее исключительность, не было эволюции в религиозных взглядах. Она не стала христианкой. Она ею неизменно была всю жизнь.
1: Ахматова редко говорит о предметах веры напрямую. Корней Чуковский отмечал:
0: «Церковные имена и предметы никогда не служат ей главными темами. Она лишь мимоходом упоминает о них, но они так пропитали всю ее духовную жизнь, что при их посредстве она лирически выражает самые разнообразные чувства».
1: В стихотворении «Песня о песне» евангельская цитата звучит в контексте, в общем контексте размышления о пути и предназначении поэта.
2: «Она сначала обожжет, как ветерок студеный, а после в сердце упадет одной слезой соленой. И злому сердцу станет жаль чего-то, грустно будет, но эту легкую печаль оно не позабудет. Я только сею, собирать придут другие. Что же? И жниц ликующую рать благослови, о Боже. А чтоб тебя благодарить, я смело совершенней, позволь мне миру подарить то, что любви нетленней».
1: В связи с ответственностью поэта можно вспомнить высказывание оптинского старца Нектария Тихонова, с которым Ахматова встречалась несколько раз уже после революции.
0: «Заниматься искусством можно, как и всяким делом, как столярничать или коров пасти. Но все это надо делать как бы перед взором Божьим. Есть и большое искусство, слово убивающее и воскрешающее. Псалмы Давида, например. Но путь к этому искусству лежит через личный подвиг художника. Это путь жертвенный, и один из многих тысяч доходит до цели».
1: В стихотворении «Я так молилась, утоли» отражено понимание поэзии как благословенного труда и поэта как Божьего раба, в том смысле избранничества, жертвенности, смиренного сознания, своей немощи и послушания, которая основана на полном доверии Творцу.
2: «Я так молилась, утоли, глухую жажду писать.

0: Песнопение. Но нет земному от земли, и не было освобождения. Как дым от жертвы, что не мог взлететь к престолу силы славы, а только стелется у ног, молитвенно целуя травы, так я, Господь, простерта ниц. Коснется ли огонь небесный моих сомкнувшихся ресниц и немоты моей чудесной?
1: Из стихотворения Ахматовой видно, что она любит жизнь во всех ее проявлениях, где все, что не грех, благословенно.
0: В то время я гостила на земле. Мне дали имя при крещении Анна, сладчайшая для губ людских и слуха. Так дивно знала я земную радость, и праздников считала не 12, а столько, сколько было дней в году. И если трудный путь мне предстоит, вот легкий груз, который мне под силу с собою взять, чтоб в старости, в болезни, быть может, в нищете, припоминать закат неистовый и полноту душевных сил и прелесть милой жизни.
1: Разнообразие чувств и красок точно передано Ахматовой в цикле «Библейские стихи», такие как Рахиль, Лотова жена, Мелхола. Именно библейское мироощущение позволяет невесте открыто, даже чувственно желать жениха, как будущего мужа и отца детей, а отцу идти на хитрость ради счастья неудачливой дочери. Библия оставляет человеку право на любовь, что сильнее смерти, даже к падшему и погибающему в грехах городу и миру, Содому в стихотворении Лотова жена. Мотив наказанной любви жалости к родному городу, преступнику, так болезненно ярко прозвучавший в Лотовой жене, проходит через все творчество Ахматовой.
0: И праведник шел за посланником Бога. Огромный и светлый по черной горе. Но громко жене говорила тревога. Не поздно, ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прила, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила. Взглянула, и скованы смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли. И сделалось тело прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд.
1: Ахматова жила в трудное для страны время, когда подавлялась всякая свобода. Ее поэзия была своего рода сопротивлением духовному насилию, лжи и бесчестию. Трое близких людей Ахматовой подверглись репрессиям в сталинские годы. Николай Гумилев, ее первый муж, расстрелян в 1921 году. Единственный сын Лев Гумилев провел в заключении более 10 лет. А Николай Пунин, другой спутник ее жизни, в 30-е годы трижды был арестован, а в 53-м году погиб в лагере. Горе вдовы и матери отражено в одном из наиболее известных произведений Ахматовой поэме «Реквием». Среди библейских образов реквиема главное место занимают образы распинаемого сына и присутствующей при казни матери.
0: Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери, о, не рыдай мне. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. А туда, где молча мать стояла, —

0: так никто взглянуть и не посмел.
1: Многие любовные стихи поэтессы также пронизаны религиозным чувством.
0: Из ребра твоего сотворенное, как могу тебя не любить? А в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней. Закрой эту черную рану покровом вечерней тьмы и вели голубому туману надо мною читать псалмы.
1: Любя, страдая, томясь одиночеством вдвоем или одиночеством в одиночку, теряя с таким трудом обретенное счастье и возвращая его себе, пусть другим, пусть на миг, Анна Андреевна Ахматова всегда помнит о вечных ценностях. Порой она как будто будет себя от сладкого, но тяжелого сна.
0: О, есть неповторимые слова! Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога.

Прекрасная осень пришла и в московские парки. Хотя трава остается зеленой, но деревья и кустарники начинают желтеть. И не только желтеть. Да, береза у нас желтая, американский клён просто золотой, а боярышник оранжевый, красный, такой вот яркий, красивый. Вот мы с вами находимся в Кусковском лесопарке. Как и во многих других лесопарках Москвы, здесь много деревьев широколиственных пород. Вот всем известный платановидный клен. Неравнобокие листья у вяза. Такие вот асимметричные. Не столько желтеют, сколько буреют листья дуба. Сердечками листья у липы. Это все широколиственные породы. И сейчас начинается их листопад. Но возникает вопрос. А как деревья узнают, когда им сбрасывать листья? В этом году в определенные сроки наступил листопад. В другой год, может быть, раньше или позже, но в целом примерно в одно и то же время. Чем определяются сроки пожелтения листвы и листопада? Вот перед нами куст боярышника. В целом листья еще зеленые. Но какие-то листья уже успели пожелтеть, а какие-то покраснели. Что происходит с листьями? Зеленые – это всем понятно. Зеленые листья, потому что в них есть хлоропласты, а в хлоропластах находится хлорофилл. Но осенью хлорофилл разрушается, превращается в другие пигменты, и хлоропласты заменяются хромопластами, иначе окрашенными пластидами, это такие части клеток, и лист постепенно меняет окраску. Происходит это довольно быстро, и уже в конец пожелтевшие листья потихонечку опадают. Интересно, что же служит сигналом к этим удивительным

превращениям, к изменениям пигментов, к изменению окраски листьев, к листопаду. Может быть холод, но сейчас довольно тепло. Может быть дожди задержались. Да и вообще, когда лето сухое, листопад происходит несколько раньше. Конечно, погода влияет на сроки листопада, но все-таки ключевой момент здесь в другом. Важнейший фактор – это изменение длины светового дня. В природе действует важная закономерность, которую ученые называют фотопериодизмом. Иными словами, жизнь организмов, их биологические ритмы зависят от длины светового дня. День становится длиннее, возвращаются птицы, распускаются почки. День становится короче, меняется пигментный состав, и листья опадают. Но в городе условия несколько иные. Есть уличное освещение с фонарями, идет свет из окон домов, и получается так, что вечер в городе светлее, чем в глубине лесопарка. И для деревьев возможность немножечко подождать. Да, они сбросят листья, но все-таки это произойдет несколько позже. Желтеть они начнут позже, они дольше постоят зелеными. Например, на улице Юности в Москве можно видеть такую картину. Ряд лиственниц высажен между улицей и границей Кусковского лесопарка. Но осенью листья, точнее хвоя, у лиственниц желтеет. Лиственница, хотя и хвойное дерево, но оно листопадное. Хвоинки желтеют, хвоинки должны опасть. Но между фонарями все уже пожелтело. Над фонарями хвоя тоже желтая. А под фонарями она еще какое-то время остается зеленой, потому что свет от фонарей продлевает для лиственницы день. В итоге длина светового дня – это действительно важнейший фактор. Когда деревьям распускаться, когда деревьям зеленеть, а когда напротив желтеть. То есть всем руководит свет. Итак, изменение длины светового дня служит сигналом к изменению в жизни и растений, и животных. Птицы ведь улетают и возвращаются тоже по сигналу изменения светового дня. То есть получается, что в природе жизнью многих организмов руководит свет. Жизнь человека тоже регулируется светом. Но свет этот особый. В Писании сказано: «Заповедь есть светильник, и наставление – свет».

Почему Христос выгнал торговцев из храма? Это очень интересный вопрос, но он непростой. Об этом мы читаем в Евангелиях. И важно, когда мы читаем эту историю изгнания торговцев из храма, важно обращаться к этой истории с позиции первого века. Не всегда Библия, она только для нашего времени. Важно понимать еще, что есть и обстоятельства, которые нам необходимо понять именно с позиции первого века. По словам Иисуса Христа, храм должен был быть местом молитвы. И он в этом случае цитирует как раз ветхозаветный текст. «Дом мой наречется домом молитвы для всех народов». Однако в храме что-то происходит, что самого Христа удручает. И, как мы видим, даже по евангельскому сюжету, приводит его вот в такой гнев, в состояние гнева. Что он делает бич из веревок, что он перевертывает столы миновщиков, да, что он перевертывает...

перевертывает монеты, отпускает животных, разгоняет их, хлещет, и они разбегаются в разные стороны. В первом веке, когда человек должен был принести жертву в храм, он не приносил свои жертвы. Жертва уже животное какое-то находилось именно там. Это либо были птицы-голуби, либо более крупные животные. И поэтому человек приносил деньги в храм, обменивал их на нужные жертвоприношения и потом мог его совершать. Соответственно, храм постепенно к первому веку превратился в банк, в обменный такой пункт, где происходило в какой-то степени, определенной степени, даже наживо именно священников. Археологические раскопки в Иерусалиме первого века, особенно квартал левитов, показывают, насколько богатыми были священники и насколько были бедными люди. Когда люди чувствуют вот этот контраст, что священники, служители культа, служители храма живут роскошно, а большая часть населения, которые идут в храм помолиться Богу, нищие и бедные, да еще и за это нужно приносить жертву, и идет определенный обмен, и, возможно, обмен мог происходить несправедливо, это вызывало в народах недовольство. Например, даже целое движение исеев поселилось в Кумране, и когда мы читаем именно их рукописи, то мы видим, что исеи, да, община кумранская, выступает против именно священников храма, обвиняя их в нечистоте, в предательстве религии, веры в Бога. Поэтому мне кажется, что когда мы видим вот именно этот исторический контекст, становится очевидным, что такая демонстрация Иисуса Христа в храме, как изгнание, да, перевертывание столов, разбрасывание монет, это своего рода вызов, который делает Христос священником. Он вызывает их своего рода на какой-то открытый диалог. И когда разговор этот состоялся, то мы видим, что между Христом и священством происходит еще большее разделение. Священники думают о том, как бы Иисуса убить. Именно это обостряет или показывает еще больше ситуацию, тот конфликт, который приводит именно Христа к распятию, к смерти. Конечно, это исторический контекст, конечно, это исторический фон, но он позволяет нам понять, что делает Христос и почему Он это делает. Если в понимании, представлении Иисуса Христа храм – это место встречи с Богом, храм – это место поклонения Богу, где мы слышим Бога, Его волю, где должен толковаться закон, то мы видим, что храм перестает быть таким местом. Там нету Бога, там нету места для Всевышнего. Его заняли люди коррумпированные, люди нечистые, нечистоплотные в религии, люди, может быть, корыстные. Соответственно, своими действиями они отводят людей только от Бога. Но это духовный лидер, это духовные вожди. И в этом понимании Христос делает вот такое как бы движение, такой акт, который показывает отношение Бога самого к тому, что происходит там. И в итоге мы можем вспомнить и слова Христа вообще о храме. Когда он на Елеонской горе сидит и смотрит на храм, он плачет о городе, плачет о храме и говорит такие слова: «Се оставляется дом ваш пуст». И в 70-м году мы знаем по истории, Иерусалимский храм и город Иерусалим был захвачен римлянами и был разрушен. Это был вот знак, такой пророческий жест Иисуса Христа о том, что то, что там совершается, не угодно Богу, и нужно исправить жизнь, исправить пути Божьи, нужно принять Иисуса, Мессию. Но, к сожалению, на тот момент Божий народ не готов был это сделать. Вот эта печальная история, она отразилась в евангельском тексте, который мы читаем именно об этом.

0: Новый перевод можно читать, использовать в разных форматах. Да? То есть мы можем его читать. Первый вопрос, когда можно будет прочитать его в цифровом виде? Где его в интернете можно найти? Да? Ну, помнишь, как эта фраза, да, что Пьер распечатал письмо, и мы понимаем, где Пьер Пезухов взял принтер. Да, мы понимаем, что фраза, речь идет о другой технологии. То есть, когда мы живем в другой эпохе, то здесь уже другие форматы. Люди сразу требуют, а где у вас цифровой вариант? Второй вопрос всегда возникает, а где можно услышать этот перевод? Можно, вот я буду ехать, что-то слушать. И естественно, что попытки записать звук возникали много раз. Мы, помните, мы делали это в подвале там внизу, мы записывали, да, по ролям записывали Новый Завет. Это была тоже такая наш вклад в это дело. Но вот Библия большая книга, нужно было найти человека, который, во-первых, голос которого не раздражает слушателя, потому что, вы знаете, аудиокниги сейчас озвучивают все, кому не лень, вплоть до того, что человек иногда просто по-русски плохо говорит. Вот. В этом смысле мы иногда, вот первое озвучивание русской Библии было Ярлом Пейсте, для которого русский язык уже слышно, что он говорит на нем как на иностранном. И вот этот акцент, может быть, даже кому-то мешает. Поэтому нужно было найти человека, у которого голос бы, во-первых, не раздражал, а во-вторых, чтобы он понимал, что он делает. То есть нужен был профессионал. Когда мы говорим, что Библия должна быть прочитана одним человеком, то технически это проще. Дело в том, что существуют как бы разные способы представления Библии. По ролям предполагает работу еще режиссера, в том числе, кроме актеров. Обязательно должен быть человек, который направляет и показывает, что нужно сделать в данном отрывке. Вот. И собрать несколько человек всегда сложнее, чем, например, попросить одного человека договориться с группой, которая его делает этот перевод, осуществляет технически, он может с ними договориться и встретиться. Поэтому режим у них был очень такой своеобразный. То есть они приходили в то время, в какое удобно актеру.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о нашем предназначении. Для начала мы откроем библейскую историю, записанную в Третьей книге Царств, в 19 главе, в 19 тексте. Пророк Илия бежит от гнева царицы Изавели. У него очень много вопросов к Богу. Он хочет получить ответ на то, что беспокоит и тревожит его. И Священное Писание говорит: «И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия?» «Что ты здесь, Илия?» Этот же вопрос можно переадресовать каждому из нас. «Что ты здесь, Владимир?» «Что ты здесь, Елена?» «Что ты здесь, Андрей?» «Что ты здесь, Светлана?» «Что ты здесь, Николай?» Почему мы с вами родились в 20 веке? Живем и трудимся в 21 веке. Почему мы не родились с вами во времена Французской революции или не стали современниками Первой мировой войны? Кто позаботился о том, чтобы мы пришли в этот мир и жили и трудились именно в это время истории человечества? Священное Писание в книге «Деяния апостолов» открывает нам об этом следующими словами. «От одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Наверное, немногие из нас задумывались, возможно, немногие из нас размышляли или уделяли время.

тому, чтобы подумать об уникальности нашего прихода в этот мир. Апостол Павел в послании к Галатам говорит удивительные слова: «Но когда пришла полнота времени». Уникальность нашего прихода в этот мир. Однажды Бог включил особый таймер твоего и моего прихода в этот мир. Сменялись века, созидались и разрушались города. Но время вело отчет, когда ты и я должны были прийти в этот мир. Бог создал условия, чтобы твои пра-пра-пра бабушка и дедушка встретились. Бог хранил и берег твоих бабушку и дедушку. Он позволил встретиться твоим родителям, и однажды твоим первым криком огласилась планета Земля. Кто позволил нам прийти в этот мир? Священное Писание очень красиво отвечает на это. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Бог позволил нам прийти в этот мир. Он хранил и берег нас многие годы. Он хранил нас в детстве. Он оберегал нас в юности. Он руководил нами в зрелом возрасте. Он берег, хранил и поддерживал нас. Возможно, мы считаем это само собой разумеющимся, но я хотел бы привести некоторую статистику. Несколько лет назад я прочитал в журнале о том, что с 2000 по 2005 годы в России от абортов погибло 150 миллионов жизней. Когда мы говорим об уникальности нашего прихода в этот мир, мы должны помнить о том, что миллионы умирают в утробе матери. Миллионы умирают во время родов. Миллионы умирают в первый год жизни. Кто позволил нам прийти в этот мир? Кто хранил? Кто берег? Кто поддерживал нас все эти годы? Священное Писание говорит о том, что Бог является причиной нашего прихода в этот мир. Зачем мы пришли в этот мир? Человечество веками бьется над этим философским камнем. Почему мы приходим в мир? Зачем мы приходим в этот мир? Какова цель прихода нашего в этот мир? В чем заключается наше предназначение? Эта удивительная, боговдохновенная книга, Библия, открывает нам секрет нашего прихода в этот мир. Книга пророка Исаии, 43 глава, 7 текст. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Я хотел бы проиллюстрировать этот текст следующим примером. Мне часто приходится путешествовать и посещать разные страны и города. И когда удается время для небольшой экскурсии, мне более всего нравится гулять по частному сектору, потому что каждый дом – это уникальное архитектурное строение. И когда гуляешь по частному сектору, иногда идешь и останавливаешься и смотришь. Стоит красивый дом. Но вот если бы немножко чуть повыше фундамент поднять, он был бы еще стройнее и гармоничней. Переходишь, идешь дальше, смотришь, стоит дом. Хороший фундамент, соразмерные стены. Ну вот добавить бы еще одно окошечко, и дом был бы более завершенней. Иногда идешь и встречаешь следующее строение, и фундамент на своем месте, и стены по высоте очень соразмерны, и окон достаточно. Но вот если бы крыша немножко была сделана по-другому, если бы крыша была бы сделана чуть симметричней и красивее, это было бы красивым дополнением для всего здания. Золотое сечение – это понятие встречается как в строительстве и в архитектуре, так и в музыке, когда мы слышим, когда слова и музыка гармонично сливаются друг с другом. Золотое сечение есть и в жизни каждого из живущих на планете Земля. Мы приходим в этот мир, мы идем по этой жизни,
И порой мы даже не задумываемся,

задумываемся, а зачем мы здесь? Кто позаботился о том, что мы пришли в этот мир? Какова цель нашего существования? В чем заключается наше предназначение? Наше предназначение и наша цель в этой жизни, независимо от возраста, в юности, в детские годы, в зрелые годы, встретиться с тем, кто подарил нам эту жизнь, встретиться с ним и идти так, чтобы его планы стали нашими планами. И наши планы могли впадать в его планы о каждом из нас. Пророк Иеремия пишет очень изумительные слова. «Ибо только я, — говорит Господь, — знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В этом заключается цель нашего пребывания на этой земле. Встретиться с тем, кто подарил нам жизнь, принять его в свое сердце, как Господа и Спасителя. Несколько лет назад мне предоставилась возможность быть на том месте в Армении, в городе Ереване, о котором я много читал как в статьях, так и в интернете. 16 сентября 1976 года в городе Ереване произошла величайшая транспортная трагедия, когда обычным утром троллейбус номер 15, следуя по своему маршруту, вдруг сбивает ограждение и падает в искусственный водоем на глубину 10 метров. 92 человека в троллейбусе, люди разного возраста. Люди спешат на работу, люди спешат в школу, люди спешат по своим делам. Мгновенно этот троллейбус превращается в склеп с живыми людьми. Где-то в конце троллейбуса создается небольшая воздушная пробка, и люди, давя, отталкивая друг друга, рвутся к этому глотку жизни. По милости Божией, по его великой любви, в это же время, по этому маршруту, по маршруту этого троллейбуса, вместе со своим братом Камо пробегал очередной 20-километровый кросс Шаварш Карапетян. В несколько мгновений, оценив эту ситуацию, он срывает на ходу одежду и бросается в ледяную осеннюю воду. Выбивает ногами заднее стекло троллейбуса, сильно поранившись, и начинает доставать одного за другим людей. Людей, обезумевших от страха, людей, обезумевших от недостатка кислорода, поднимает наверх одного за одним. На берегу собирается 40-тысячная толпа. Приезжают спасатели. 30 человек были вытащены им лично, 20 из которых остались живы. В один из моментов Шаварш вытаскивает дермантиновую подушку, потому что невозможно было увидеть в этой непроглядной тьме. И он рассказывает о том, что многие годы мне снилась эта подушка, потому что цена ей была спасенная жизнь. Когда мы говорим об этом величайшем подвиге, я не могу забыть слова этой статьи, где о Шаварше Карапетяне было сказано следующее. В этот день он шел на свой главный рекорд жизни. И когда журналисты потом брали у него интервью, один из них задал вопрос: «Почему вы это сделали? Зачем вы это сделали?» То он ответил следующее. «Должен же человек после себя хоть черточку, хоть запятую оставить». И когда журналисты задавали вопрос, о чем вы более всего жалеете, он сказал следующее. «Жалею только об одном. Мало сделал». 2000 лет тому назад в Палестине на Голгофском кресте Бог отдал Сына Своего ради

спасение человечества, своего единородного Сына, чтобы спасти тебя и меня. Он взошел на крест, чтобы принять все эти мучения, чтобы принять эту боль, чтобы принять смерть, для того, чтобы ты и я могли быть живы. Он взошел на Голгофский крест, чтобы подарить тебе и мне надежду, величайшую надежду, жизни с избытком здесь, на этой земле, и в вечности, которая скоро грядет со вторым пришествием Господа Иисуса Христа. И сегодня апостол Иоанн обращается ко всем живущим на планете Земля с этими удивительными словами надежды, с этими удивительными словами обетования. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 11-12 тексты. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Когда мы говорим об удивительном подвиге спасения, совершенным Господом нашим Иисусом Христом, о котором говорят все книги Священного Писания, мы находим в книге Псалмов этот изумительный текст. Всего два слова характеризуют жизнь и служение Господа Иисуса Христа на нашей земле. «Тогда я сказал, вот иду». Вот эти два слова «вот иду» характеризуют жизнь и служение нашего Господа на планете Земля. Когда в совете Отца, Сына и Святого Духа возник вопрос, кто пойдет, чтобы спасти человечество, Бог Сын ответил: «Вот иду». Когда Он спускался небесными коридорами на нашу землю, это были те же слова «вот иду». Когда Он был на руках Марии и глазами маленького младенца глядел в этот мир, это были те же слова «вот иду». Когда Он закрыл двери плотницкой мастерской, чтобы никогда в нее больше не возвратиться, это были те же слова «вот иду». Когда Господь Иисус Христос лег на Голгофский крест, чтобы спасти тебя и меня, это были те же слова «вот иду». Когда после своего Голгофского подвига и после воскресения Он явился своим ученикам, это были те же слова «вот иду». И когда Он расставался с ними, возвращаясь к Небесному Отцу, это были те же изумительные слова «иду». «Вот иду к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Дорогие друзья, Бог совершил для нас невозможное. Бог совершил для нас нечто потрясающее. Бог заплатил ради нашего спасения величайшую цену, чтобы ты и я могли иметь жизнь и надежду. Сегодня, дорогие друзья, я приглашаю вас, примите Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Примите в свое сердце. Пригласите Его войти в вашу жизнь. Сделайте Его вашим Господом и руководителем вашей жизни. Примите вместе с Ним предлагаемую вам надежду и жизнь. Дорогие друзья, я предлагаю сегодня вам сделать эту потрясающую, удивительную, богодухновенную книгу сокровищем вашей жизни, сокровищем вашей семьи. Книга, в которой сказано о том, что было, говорится о том, что есть, и открывается о том, что будет, пусть станет вашим путеводителем. Черпайте из нее духовные силы, черпайте из нее те принципы, которые сделают вас
поистине счастливыми в этой жизни.

Эта книга даст вам мудрость. Эта книга подарит вам силы. Эта книга научит вас лучшим взаимоотношениям с людьми. Эта книга подарит вам величайшую надежду, счастье, радость, жизнь и многие благословения.

«И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне в них удовольствия, доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: В Новом Завете есть истории о двух сестрах – Марфе и Марии, в доме которых часто гостил Иисус. Была ли Мария, сестра Марфы, блудницей, которая раскаялась благодаря Христу? В чем Христос однажды упрекнул Марфу? Говорит ли Евангелие о более чем дружеских отношениях Спасителя с этими сестрами? И что мы узнаем благодаря этим сестрам об отношении Бога к женщинам? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег.
6: Здравствуйте.
5: Юрьевич. Мы, в общем, продолжаем с вами беседу о новозаветных историях. И вот, в частности, история о Марфе и Марии. Где вообще мы о них можем прочитать?
6: Ну, о них пишут практически все евангелисты. Но вот мне нравится история, записанная, повествование, записанное в Евангелии от Луки, 10 главе, с 38 стиха мы можем прочитать. «В продолжении пути их пришел Он, то есть Христос, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большем угощении и, подойдя, сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа,

0: Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Угу. Здесь, в этом рассказе, мы читаем о том, что Христос пришел к ним в дом. Когда мы читаем историю о воскрешении Лазаря, Евангелие от Иоанна, записана эта история, 11 глава, с 1 по 44 стих. Мы, наверное, всю ее не будем читать, у нас нет возможности в нашей передаче. Но если вы ее внимательно прочитаете, то вы увидите, что Марфа и Мария, вот эти сестры, и их брат Лазарь, это не просто были люди, которые встретились с Иисусом на пути, а это были его друзья. Так же, как каждый из нас на земле, живя, имеет друзей, Христос тоже имел друзей. Ведь он был и Богом, и человеком. Угу. И он имел друзей, имел тот дом, в который он мог приходить, где он мог отдыхать, общаться со своими друзьями. Знаете, как у нас говорят, дом друзей – это тот дом, где ты можешь расслабиться. Ты можешь просто поговорить о чем-то, да? Вот, по душам, не боясь, что тебя там предадут, что твое слово как-то переиначат, да? Где тебя принимают таким, какой ты есть, да? Где тебя любят, где там тебя угощают чем-то, вот. То есть у каждого человека есть такие друзья. Ну, может быть, есть, конечно.
1: Кому-то не повезло.
0: Одиночки, да, но все равно даже человек, если одиночка, он стремится найти такого друга, да? Человек создан для общения. И вот Христос на этой земле имел такую дружбу с семьей Марфы, Марии и их братом Лазарем. Приходил к ним в дом, беседовал, общался. Конечно, как мы читаем из этой истории, он не просто общался, беседовал, он им что-то рассказывал о Царстве Божьем, да, как своим друзьям, и Мария его внимательно очень слушала. Марфа здесь хлопотала, да, и он говорит ей, что оставь свои хлопоты, тоже садись, послушай, да.
1: Ну, вот, кстати, интересная ситуация. Вот такая семья, у кого Иисус гостил, ну, с кем дружил, но это, в общем-то, не... Ну, о Лазаре ничего не сказано, что он там был одним из, ну, каких-то известных учеников Христа. То есть он не был в числе 12. Ну, неизвестно, был ли он там в числе 70 или там большего числа учеников. Вот. Но, тем не менее, сказано, что он был другом. О Марфе, ну, не очень много говорится. Хотя несколько раз она тоже упоминается.
0: Ну, говорится, вот в истории как раз с воскрешением Лазаря, она-то и подходит к Иисусу и задает ему вопрос, почему ты не пришел вовремя, он бы тогда не умер, да, если бы ты вовремя пришел. И вот, ну, она беседует со Христом, Марфа, то есть ей тоже уделяется определенное внимание.
1: Вот, а Мария, ну, вроде как она следует за Христом, ну, больше своей сестры и брата. Вот, ну, то есть как бы отношения, они более многогранны, чем просто вот Христос пришел, нашел друзей, последователей и так далее.
0: Ну да, но мне кажется, что, хотя Евангелие, конечно, не говорит об этом, в Евангелии не описаны, в четырех Евангелиях не описаны все детали жизни Христа. Угу. Ну, понятно, это же невозможно охватить, да, всю жизнь. Но, судя по тем текстам и историям, в которых упоминаются вот Марфа, Мария, Лазарь, мы можем предположить, что все-таки Иисус, наверное, познакомился через Марию с этим домом. Почему? Потому что Мария была блудницей, которой он простил грехи.
1: Ну, то есть, вот эта вот история с блудницей, которую привели к нему на суд, мы можем сказать, что она относится к Марии. Вот именно к той самой Марии.
0: Эта история записана в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, очень известная история. Кстати, на тему этой истории Василий Дмитриевич Поленов, русский художник, известный, написал свою картину, да, где Христос возле храма сидит, на песочке там чертит, да, что-то, и к нему приводят эти фарисеи, разъяренную блудницу. Вот, известная картина, которая, насколько мне память не изменяет, в Русском музее находится. Ее можно посмотреть. Так вот, в этой истории не сказано о том, что это была именно Мария. Мы можем предположить, угу, что это была она. Но в любом случае, мы знаем о том, что Мария была очень преданной ученицей именно потому, что Христос простил ей вот этот грех, за который побивали камнями. Это же смертный грех был по тем временам. Вот в этой как раз истории в Евангелии от Иоанна это открывается. Да, к нему уже привели блудницу, чтобы ее побить камнями, убить фактически. Да? То есть они сказали, она достойна смерти. И Христос фактически спасает эту женщину от смерти, когда он говорит, что пусть первый бросит в нее камень, кто не согрешил, да, и камни эти выпадают из рук. Таким образом, он спасает эту женщину от смерти, в буквальном смысле этого слова. И он ее прощает. И вот это прощение вызывает у блудницы желание следовать за Иисусом и быть верной ученицей Иисуса. И вполне вероятно, что эта история могла произойти с Марией. Хотя вот точного имени не упоминается в Священном Писании.
1: Ну, в общем, тогда понятно, почему она любую минуту использовала для того, чтобы просто сидеть и слушать.
0: Конечно. Конечно.
1: То есть вот в этой истории с Марфой, ну, с Марфой и Марией, ну, то есть тогда, когда Марфа старается угодить всеми способами, то Мария просто сидит и слушает.
0: Да, да. Потому что она ценит, больше ценит, чем, ну, прощение, да, Христа ценит больше, чем вот Марфа, наверное, может быть, даже и вначале, чем Лазарь, да? Угу. Может быть, после воскрешения из мертвых Лазарь тоже как бы стал таким же человеком. Кстати, интересная история, которая записана в Евангелии от Матфея, 26 главе, 6 стиха. Это был пир в доме Симона. Там, угу, тоже присутствовала женщина, блудница, которая сделала следующее. Она вылила драгоценное мира, то есть благовоние, на ноги Иисусу и волосами своими отерла его ноги. Угу. Вот. И вполне вероятно, что это тоже была Мария. Да? И вот в этой истории как раз Христос, ну, все удивились, фарисеи, Симон был фарисеем, он больше всех удивился и даже возмутился, потому что фарисеи считали, что женщина вообще не должна к мужчине прикасаться, а тем более блудница, да, это же вообще было невообразимо для праведного фарисея, да. А тут еще она и миром, и его полила и отирает волосами его ноги. И это был невообразимый, наверное, скандал. И вот тогда Иисус говорит в этой истории, что кому больше прощено, тот больше любит, он говорит. Кому больше прощено, тот больше любит. Вот интересная эта мысль. Действительно, почему Мария так любила Христа? Наверное, потому что она считала, что ей Христос простил самый большой грех по ее представлениям. Ну, для женщины, во всяком случае, это тогда так и было. Самый большой грех, да? Поэтому вот, мне кажется, что...
1: Отчасти мы можем даже сказать, что Мария – это некий такой вот собирательный образ. То есть мы точно не можем установить,
0: да,
1: что вот это вот...
0: Да.
1: Но, тем не менее, ну, предание определенное, так, наверное, можно,
0: да,
1: назвать. Вот,
0: да,
1: ей, именно с ней связывают такие разные события. Интересно, что, ну как, или неинтересно, но современная, я даже не знаю, как это назвать, ну, современная культура, она представляет, что у Христа был какой-то интерес к Марии, помимо, ну, чисто вот интереса как к человеку спасенному. То есть, ну, фильмы современные, мы, ну, кто-то смотрит, кто-то не смотрит по причине, ну, определенного отношения к этому, представляют Марию как, ну, в общем, внебрачную жену Христа. Вот как,
0: ну,
1: вообще,
0: да,
1: к этому относиться?
0: Вы знаете, вообще-то это не совсем как бы современный подход. Угу. Этот подход, он сформировался, в общем-то, в середине 19-го столетия, когда на первый план в европейской мысли –

0: вышел гуманизм. Вот, гуманизм – это, в общем-то, такое движение философское, которое в центр всего ставит человека, его эго, его желание. Да? И это рационалистическая философия рационализма. Эта философия пытается объяснить все, что происходило в Священном Писании, ну, какими-то разумными доводами, разумом объяснить. Что не поддается разуму, то выкидывается из Священного Писания. Вот с этого все началось. То есть появились писатели, Ренан, например, один из них, который представлял Иисуса Христа. Да, он писал, что он был, но он был простым человеком-философом. Вот. А если он был простым человеком, то, естественно, что он был достаточно молодым человеком, он мог иметь семью, да? Он мог иметь возлюбленную, даже любовницу, вот, если он был простым человеком. И вот, в общем-то, такое получается очеловечивание, да, Христа. Вот, то есть снимается все божественное со Христа, и он делается человеком обычным, одним из нас. Вот, и до сих пор, в общем-то, это все, эта мысль, она как бы, особенно в современном, как вы говорите, мире, она муссируется, что да, Христос был обычным человеком, вот у него были взаимоотношения, значит, там, любовные, да, с Марией. Вот. Но это, конечно же, не соответствует тому, о чем говорит Священное Писание, потому что Священное Писание говорит о том, что он был Бога-человеком. В нем не было греха в Иисусе Христе. А эти отношения Библия называет греховными однозначно. Да? Угу. Вот, если человек вступает в интимные отношения вне брака, да? Вот, это уже грех. Но Христос не мог согрешить. Так говорит Священное Писание. Он был без греха. То есть вот это все противоречит тому, что говорит Священное Писание. Вот такие вот, ну, как бы, воззрения, да?
1: Ну, то есть домыслы, они встали выше,
0: конечно,
1: ну, собственно, первоначальной мысли, которую евангелисты нам пытают,
0: да,
1: ну,
0: да,
1: не пытались, а, в общем-то,
0: то есть вот эти
1: они ее нам донесли.
0: Домыслы, о которых вы говорите, их невозможно примирить с Словом Божьим.
1: Угу.
0: Они вступают в противоречие Словом. То есть надо выбрать. Либо мы следуем Слову Божию, либо мы следуем вот этим человеческим домыслам и вымыслам. Но, конечно же, Христос любил Марию, любил ее, ну, как друга, да, вот, в этой жизни. Вот. Любил ее такой вот дружеской любовью, так же, как Марфу он любил, так же, как Лазарь, это его были друзья, да. И в этом нет ничего греховного, ничего плохого.
1: Ну вот, коль скоро мы историю с Лазарем, ну, уже несколько раз упомянули. Вот история с Марфой и Марией, то, как Мария сидит, слушает, а Марфа пытается услужить. Вот история с Лазарем, ну, то есть с воскрешением Лазаря, здесь же тоже, ну, определенные грани личности раскрываются, вот как Марфы, так и Марии. Вот давайте мы к ней обратимся, то есть...
0: Да, давайте. Ну, можем, наверное, открыть Евангелие от Иоанна, 11 главу.
1: 11 глава, да.
0: Да, вот сейчас я очки надену. И здесь в 11 главе говорится об этой истории. Иисус говорит ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если он уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». И вот он приходит, значит, в Вифанию, где был дом Лазаря, Марфы и Марии. Написано, что Марфа, 20 стих, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Интересно, Марфа бежит к Иисус,

0: а Мария остается дома. Почему? Здесь, наверное, проявляется характер Марфы. У нее такой был характер довольно-таки, ну, скажем, импульсивный, да? Вот. Она таким деятельным человеком, она все время стремилась что-то сделать, да? Она не могла сидеть на месте. Вот Мария там слушала Иисуса, на месте сидела, она хлопотала. И здесь она бежит к Иисусу с этим вопросом. Мария не пошла. Почему? Может быть, потому что она доверяла Иисусу. Вот. Или доверилась Иисусу. Может быть, по этой причине она не стала так вот бежать и спрашивать. Хотя здесь же вот в 24 стихе Марфа исповедует свою веру в Иисуса. Она говорит: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если умрет, и оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». То есть она тоже, как мы видим, исповедует Иисуса Христа своим Господом и проявляет свою веру в Него, так же, как и Мария. Угу. Просто у нее характер был другой, она на месте не могла сидеть.
1: То есть получается, что кто-то вот такой вот деятельный и, как это сказать, хочет как можно больше сделать, хочет угодить.
0: Да.
1: Вот. Кто-то, более...
0: спокойный,
1: что ли. Да, спокойный. Или, может,
0: равновешенный.
1: Как мы сейчас сказали, более интровертивный.
0: Да.
1: То есть он как-то вот больше в своих мыслях и так далее. Но, тем не менее, Христос и тех, и других, во всяком случае, и ту, и другую он принимает по-своему.
0: То есть она такая горячая была, человек Марфа, мы видим, да, вот. Не сидела она на месте, но она так же, как и Мария, уверовала в Иисуса, мы прочитали. Угу.
1: Про Лазаря мы почти ничего не знаем. То есть вот о нем упоминается, но никаких действий его, то есть как вот человека, каких-то вот проявлений его веры, там, по-моему, ничего ведь о нем нету.
0: Мало что о нем написано, о Лазаре, в Евангелиях и потом в последующих посланиях практически ничего не написано. Есть там какие-то легенды, предания, да, о том, что после своего воскресения он стал учеником, проповедником, он проповедовал, основывал церкви в различных частях Римской империи, Лазарь. То есть, это все как бы предание, так оно было на самом деле или нет, проверить нам трудно. Но вот интересно, кстати, о Лазаре сказано, Христос говорит ученикам: «Лазарь, друг наш». Угу. То есть он был не только другом Иисуса, выходит дело, а он был еще и другом его ученикам. То есть,
1: он же не мог принимать только Иисуса, а ученикам сказать: идите где-нибудь там.
0: Да, еще. То есть Иисус вместе с учениками приходил, да, к ним. То есть можно сказать, что это была очень гостеприимная семья, да? Представьте, да? Иисус, 12 учеников, попробуйте это все.
1: А когда-то и не 12.
0: Да, попробуйте это все организовать, да? Вот если 13 мужчин пришло, да, в ваш дом.
1: Вообще нетрадиционно все-таки для Священного Писания такое внимание уделять женщинам. Чаще... есть примеры, конечно, есть. То есть есть книга там Исфирь, есть книга Руфь, есть повествование, одно из повествований в книге Судей, там о Деворе пророчице, там еще о ком-то. Но в целом нетрадиционно для Священного Писания так много такое внимание уделять женщинам. А здесь мы видим, что, в общем-то, о Лазаре мало говорится, а вот о сестрах его говорится. Интересно, что когда ко гробу приходят, первыми, кто пришли ко гробу, пришли женщины. И одна из них, вероятнее всего...
0: Была та самая Мария.
1: Да,
0: в Евангелии от Матфея, 28 главе, в самом начале главы говорится, что Мария Магдалина была и другая Мария, там сказано. Вот эта другая Мария, это была

0: скорее всего, та самая Мария, о которой мы размышляем сейчас. И женщины всегда были вместе с Иисусом. Я вот сейчас вспомнил другую картину известного русского художника Александра Андреевича Иванова «Явление Христа народу». И если она в Третьяковке находится, эта картина, если вы посмотрите внимательно, то среди тех людей, которые пришли послушать Иоанна Крестителя, что он говорит о Христе, да, там были женщины в этой толпе, он изобразил. Почему? Потому что женщины, они сопровождали Иисуса на протяжении вот всего повествования в Евангелиях. Евангелисты все практически пишут об этом. И в той культуре это было необычно, потому что женщина тогда не обладала такими правами, которыми она обладает сегодня в обществе, в социуме. Скорее, можно сказать, что женщина в обществе тогда вообще никакими правами не обладала.
1: Ну, некий довесок к мужчине.
0: Да, то есть она была...
1: То есть она либо дочь, рода, либо жена.
0: Да, своего рода собственностью мужчина, да. Ну, такая была культура в то время, и эту культуру воспринял и народ Божий, к сожалению, да. Хотя нигде в Священном Писании об этом не говорится, о том, что женщина в Божьих глазах занимает какое-то более низкое положение, чем мужчина. Вообще, в самом начале говорится, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину. То есть Бог ставит мужчину и женщину на один уровень в своем статусе, в своих отношениях с ним, с Богом. Единственная разница между мужчиной и женщиной, которую полагает Бог в самом начале, это роли. Роли мужчины и женщины. Роль мужчины – это добытчик, тот, кто трудится в поте лица, добывает хлеб для своей семьи. А роль женщины – рождать детей, воспитывать детей. Да? Вот. И вот эти роли, они, конечно, отличаются, до сих пор эти отличия они есть. Да? И в физиологическом плане. Но это не умаляет женщину в Божьих глазах. Вот она,
1: то есть разные роли – это не разная ценность.
0: Конечно, безусловно.
1: То есть разные роли чисто, это... чисто культурно оно воспринимается вот именно так. Что, ну, то есть, вообще говоря, почему женщины борются за свои права? Да потому что они ущемлены были.
0: Ну, безусловно, конечно. Конечно, они были ущемлены. И в 19 столетии, опять же, вот развилось это движение, феминистское движение за права женщин. Ну, речь шла прежде всего о голосовании тогда, в 19 столетии. Вот. А сегодня, вы знаете, это как бы движение, оно трансформировалось уже немножко в другую сторону. Не просто говорят о равенстве мужчины и женщины в современном обществе, а сегодня...
1: Ну и о ролевом равенстве.
0: О ролевом равенстве. А вот это уже не соответствует Священному Писанию. Потому что все-таки, как ни крути, но мы созданы Богом даже в физиологическом плане разными. Вот. И женщина рождает детей, воспитывает. И естественно, что она будет больше внимания уделять детям, домашнему очагу, чем мужчина, который в этом мире вынужден добывать хлеб. Если вот поменять эти роли, то может произойти беда. Вот, большая беда как для общества, так и для семьи. Понимаете, когда женщина перестает рождать детей, воспитывать, да, начинает заниматься бизнесом, а мужчина наоборот, да, вместо того, чтобы трудиться в поте лица, ложится на диван, вот, то как бы, ну, тут, беда происходит
1: тут ведь для ситуация, семьи, для общества. Ситуация-то простая. Ложится на диван, но детей-то он не рождает,
0: и не воспитывает. А детей он не может родить, да, и все. И нету продолжения рода. Это, кстати говоря, в современных обществах ну, это очень большая, серьезная проблема. Вот. И здесь нам Священное Писание может помочь эту проблему решить. Ну, немножко мы отвлеклись, конечно.
1: Да, мы отвлеклись. На самом деле стоит вернуться. То есть мы остановились на том, что нам показана ценность,
0: да,
1: женщин. Ценность женщин в Священном Писании через отношение к ним Спасителя.
0: Совершенно верно, да. Мы видим, что Спаситель любит Марию, Марфу, Марию Магдалину, других женщин, которые ходили с ними, никак не меньше, чем своих учеников, чем каждого из нас. Он является спасителем как для мужчины, так и для женщины.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич.

Дорогие друзья, мы благодарны вам за то, что были с нами сегодня, и ждем новых встреч. Всего доброго, до свидания.

0: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о процедуре холодное растирание. Это отличная, простая, но очень эффективная процедура, которую можно легко сделать дома. И она имеет преимущество перед многими процедурами тем, что она делается быстро, но при этом она помогает быстро, очень хорошо взбодриться. И кроме того, ее можно использовать для лежачих больных дома, ее можно использовать для маленьких детей и для самого себя, например, если в вашем доме нет душа. Для этой процедуры нам потребуется полотенце, смоченное холодной водой. И это можно сделать или в тазике, налить туда холодной воды и им пользоваться, или просто смочить полотенце под краном. Полотенце может быть в обычной форме или в виде рукавицы, как вам удобно. Итак, холодное растирание мы делаем холодным полотенцем. Температура воды может быть, в принципе, разная. Можно просто налить воду из-под крана. Или, если человек плохо переносит холод, можно сделать воду немножечко теплее, чтобы она была такой прохладной комнатной температуры. Когда мы смачиваем полотенце, нам нужно его отжать перед растиранием. Это нужно сделать достаточно хорошо, чтобы полотенце не было таким мокрым, с которого течет вода. Растираем мы человека, начиная с конечностей, руки, ноги. И это можно сделать так, как вам удобно.

Можно растереть сначала одну руку, потом другую. Или, например, сначала руку, потом ногу с этой стороны, и затем другую сторону, руку и ногу. Это как вам удобно, это не принципиально. Растирать лучше всего, начиная от периферии к центру, то есть от пальцев руки или ноги к центру. Растирать нужно каждую конечность в течение 1 минуты спиралеобразными движениями. Насухо вытирать не нужно, то есть мы растираем каждую часть тела, например, руку мы вытаскиваем из-под одеяла, растираем и прячем обратно. И так делаем с каждой частью тела. Оздоравливающий эффект данной процедуры связан с воздействием самой холодной воды, которая очень хорошо стимулирует организм, а также с механическим растиранием кожного покрова. Мы получаем усиление тонуса нервной системы. Можно очень хорошо взбодриться путем такого растирания. Кроме того, эта процедура помогает нормализовать артериальное давление, особенно это актуально для людей, страдающих вегетососудистой дистонией с пониженным артериальным давлением. Эта процедура имеет очень хороший закаливающий эффект, и поэтому ее удобно использовать не только для себя, но и для маленьких детей, для часто болеющих особенно. Это можно использовать для пожилых людей, для слабых пациентов, в том числе для лежачих больных. Растирать нужно каждую руку, ногу, затем грудь, живот, спину. И время растирания каждой части тела составляет от 10 секунд до 1 минуты. Таким образом, общее время процедуры будет составлять несколько минут. Растираем грудь, живот и затем спину, немного поворачивая человека. Итак, холодное растирание – это отличная процедура, которую легко сделать дома, самостоятельно. Можно сделать своему близкому человеку, и она очень эффективна по своему результату. Помните, что вода – это Божий дар, поэтому пользуйтесь этим и будьте здоровы!

Сегодня у нас тренировка для людей, кому 65+. Какие особенности для тренировок в этом возрасте? Я хотел бы выделить 4 особенности, на которые нужно обратить внимание. Первое. Больше внимания уделяйте разминке. Большинство травм в пожилом возрасте происходит тогда, когда человек не подготовил свой опорно-двигательный аппарат и мышцы. Всегда делайте разминку. Второе. Сочетайте силовые упражнения с аэробными, потому что кардионагрузки также становятся важны, как и силовые нагрузки. Третий момент. Момент постоянства. Делайте упражнения с определенной периодичностью, ну то есть комплексы, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. Не делайте большие перерывы, потому что с возрастом большие перерывы приводят нас к риску заболеваний или травм. Тренажеры, эспандеры для того, чтобы все ваши движения были контролируемы, для того, чтобы нагрузка была постоянна. Перейдем к разминке. Я хотел бы посоветовать вам несколько упражнений для разминки. Они простые, их можно делать прямо дома. И для этого нам нужно лишь только нужен будет дверной косяк, дверной проем. Вы представляете дверной проем, и когда вы подходите к нему, вы можете облокотиться на дверной проем и наклониться вперед. Таким образом будет хороший прогиб, и очень хорошо разминается, растягивается грудная зона и зона плеч. Вы отжались и встали в исходное положение. Отжались, постояли 5-10 секунд. Вот можете подвигаться в разном направлении для того, чтобы дать еще большее растяжение и потом вернуться в исходное положение.

Используя тот же самый дверной проем, мы можем сделать и следующую растяжку. Мы подошли к дверному проему, но взяли с обратной стороны за этот дверной проем, поставили ноги в дверной проем, и наоборот, отводя тело, мы растягиваем спинной отдел. То есть мы отводим тело назад, вниз, выгибаясь, и таким образом и ноги, и задняя часть туловища замечательно получает замечательное растяжение. Следующее упражнение для растяжки. Когда мы говорим о задней поверхности бедра, очень часто есть такое упражнение, когда человек встает на колено и вытягивает ногу и наклоняясь, растягивает заднюю поверхность бедра. Но во взрослом возрасте встать на колено бывает тяжело. И поэтому, потому что болят колени, к примеру. Поэтому можно использовать стул. Можно поставить ногу на стул и делать то же самое. Вместо стула можно использовать любую поверхность, любую табуретку, любую небольшую возвышенность для того, чтобы можно было получить хорошее растяжение. Очень важно уделить внимание всему телу, но особое внимание нужно придать ногам. Есть такое выражение: человек стареет не годами, а ногами. Поэтому упражнения для растяжки голеностопного сустава, коленного и тазобедренного, всегда включайте в свои тренировки. Это могут быть такие простые упражнения, как вращение голеностопного сустава. Одна нога и другая нога. Это сгибание-разгибание коленных суставов с небольшим вращением, если это возможно, с небольшим вращением. Это вращение тазобедренного сустава с большой амплитудой, но с небольшой скоростью. Может быть, задерживаясь в определенных участках для того, чтобы сильнее растянуть свой тазобедренный сустав. Для того, чтобы подготовить опорно-двигательный аппарат к тренировке, можно попрыгать. Во взрослом возрасте прыжки даются тяжело, поэтому не надо делать глубокие прыжки. Просто небольшие такие подпрыгивания, не отрывая носки от пола, подделайте это полминуты, минуты, и таким образом вы приготовите опорно-двигательный аппарат к дальнейшим нагрузкам. Все, мы сделали разминку. Мы переходим к аэробным нагрузкам. Аэробная нагрузка заключается в нагрузки небольшой интенсивности, ну, например, ходьба. И, наверное, никто не придумал лучшей нагрузки аэробной, чем ходьба. И после силовой нагрузки, после упражнения силового, нужно сделать аэробное упражнение. Силовое упражнение, аэробное упражнение. Таким образом, сочетая, мы будем поддерживать свою мышцу в хорошем состоянии, сердечную мышцу, и не будет у нас перегрузки. Очень важно заметить, что после упражнения, силового упражнения, когда вы сделали упражнение, не нужно садиться на стул для того, чтобы отдохнуть. Лучше походить. Таким образом, тело быстрее восстанавливается, сердечно-сосудистая система быстрее восстанавливается. Обычная ходьба. Вы можете делать это стоя, даже не ходить по комнате. Вы можете минуту-две походить стоя. Как пел Владимир Семенович Высоцкий, бег на месте – самое лучшее упражнение. Если человеку сложно удерживать равновесие во время ходьбы, то кардионагрузку можно сделать, сидя на стуле. Мы можем сесть на стул и делать те же самые движения, то есть имитировать ходьбу. То есть, по сути, кардионагрузку мы получать можем, сидя на стуле. Чтобы немножко увеличить нагрузку, мы можем положить руки на ноги и делать то же самое. Человек чувствует себя спокойно, уверенно. Он понимает, что его не шатнет ни вправо, ни влево в данном упражнении. Следующее упражнение для кардионагрузки, сидя на стуле, это выпрямление ноги. 15-20 выпрямлений ноги дает небольшую нагрузку, задействует работу мышц бедра. И таким образом человек, его сердечно-сосудистая система приходит в норму, и мышцы укрепляются. Делается одной ногой и делается другой ногой. 10-15 повторений. Следующее упражнение: мы кладем руки под ягодицы и поднимаем одну ногу. И несколько секунд удерживая в таком положении, потом опускаем. Потом поднимаем другую ногу и тоже через несколько секунд опускаем. И так происходит несколько раз. Немножко удерживая ногу в таком положении, мы опускаем. Таким образом мы получаем хорошую

аэробную нагрузку для своего тела. Для силовых упражнений я сегодня предлагаю использовать резиновую петлю. Единственное, что ее нужно будет закрепить дома или за ножку дивана, или за ручку двери. Но таким образом мы получим замечательный тренажер, и мы сможем проработать многие мышцы, почти все мышцы своего тела, используя элементарную резинку. В наборе обычно идет несколько резинок, поэтому под каждое упражнение можно подобрать резинку, соответствующую вашим силам. Итак, упражнение следующее. Первое упражнение. Мы встаем лицом к резинке и подтягиваем ее к себе. Когда мы совершаем подтягивание, нам нужно выдыхать. На усилии всегда нужно выдыхать. В фазе нагрузки всегда нужно выдыхать. Движение делаем амплитудно. Рука идет до конца. То есть можно руку опустить вот так вот. А можно руку сделать вот так и до конца еще довести. В плечевом суставе вот это движение очень важно, потому что оно задействует определенные мышцы спины, которые редко используются. То есть, возвращая руку обратно, нужно сделать движение до конца. И когда мы ее подтягиваем к себе, мы тоже делаем до конца. Таким образом, трапециевидная мышца задействуется полностью. Во время этого мы еще и руку вращаем. Она сначала находится в таком положении, а в конечном счете она находится в таком положении, вертикальном. И мы делаем 10-15 повторений этого упражнения. Работают мышцы бицепса, руки, и работает задняя часть спины. Следующее упражнение. Мы встаем боком. Берем резинку в руку, в левую руку, и отводим резинку в сторону. Раз, два. Раз, два. Рука должна быть прямая или чуть-чуть согнутая. Но когда мы ее чуть-чуть согнули, в таком положении мы ее должны и зафиксировать. Не нужно делать это упражнение вот таким образом, распрямляя руку. Это неправильное упражнение, неправильное выполнение этого упражнения. Рука должна быть прямая, и мы прямую руку отводим назад. В этот момент задействуются все мышцы задней поверхности спины, то есть вся лопатка задействуется. И если мы сделаем упражнение 10-15 повторений, вы увидите, как сильно нагрузилась мышцы спины. Хорошо. Следующее упражнение. Мы встаем спиной к резинке и выполняем выпрямление руки. Раз, два. Раз, два. Тоже происходит ротация, то есть рука сначала находится вот в этом положении, но в завершающей фазе она разворачивается и находится уже в горизонтальном положении. Движение тоже амплитудное, то есть рука идет до конца назад и потом до конца вперед. Не делайте вот такие упражнения, которые не полностью амплитуду задействуют. Пусть это будет медленнее, но это будет с хорошей амплитудой. В этом упражнении основная часть ложится на наши трицепсы, на заднюю поверхность руки, трехглавую мышцу плеча. Что очень важно, особенно для женщин, которые особое внимание уделяют этой части своего тела. Следующее упражнение. Мы встаем также спиной к резинке, выпрямляем руку и приводим руку вперед. Прямая открытая рука остается на протяжении всего упражнения, и мы приводим руку вперед и назад, вперед и назад, вперед и назад. Это упражнение задействует мышцы грудной области, широчайшую мышцу груди, большую грудную мышцу. И таким образом человек прорабатывает и правой рукой, и левой хорошо грудные мышцы. Следующее упражнение. Мы встаем спиной также. Мы можем взять обе резинку обеими руками, можем остаться с одной рукой, сгибаем руку и выпрямляем ее. Раз, два. Локоть не движется, локоть находится в статическом положении, двигается только предплечье. Рука не двигается ни сюда, ни сюда, никаким образом. Локоть стоит около головы и выпрямляется только предплечье. Не забываем правильно дышать, на усилии выдыхаем. Выдох, выдох, выдох и еще раз выдох. Да. В этом упражнении также тренируется трицепс руки. Когда вы будете делать такие

упражнения вы для себя можете найти множество других форм под другим углом, снизу вверх, сверху вниз. И вы увидите, как разнообразно можно делать упражнения, как много можно делать упражнений с одной лишь только резинкой. Еще одно упражнение покажу вам. Мы встаем в позу лыжника, как будто бы мы едем на лыжах, а это у нас рука в руке палка, и мы начинаем как бы толкаться палкой.

двух резинок, нагружая сразу обе руки. Вы даже можете немножко как бы работать ногами, имитируя ходьбу на лыжах. Какие нюансы в этом упражнении? Рука должна идти до конца, не просто вот до сюда, до низа, а рука должна идти до конца, движение должно быть амплитудное. Таким образом мы прорабатываем заднюю поверхность спины, непосредственно широчайшие мышцы спины. И когда мы говорим о силовых упражнениях, мы никаким образом не должны пройти мимо самого главного и базового упражнения – это приседания. В пожилом возрасте бывает тяжело приседать, очень часто люди боятся приседать, и поэтому я предлагаю сегодня всем не отказаться от этого упражнения, а сделать себе взять какую-то опору, даже в виде стула, может быть, это будет какая-то полка или еще какой-то шест, все, что есть, подоконник тот же самый, для того, чтобы можно было, опираясь на подоконник или в данном случае на стул, делать упражнение это. И когда мы приседаем, мы используем стул для того, чтобы он был поддержкой в приседаниях. Таким образом, человек чувствует себя уверенно, раз. Во-вторых, руки двигаются. И когда человек встает, он помогает себе руками, и грудная клетка тоже помогает, мышцы грудной клетки помогают человеку подняться. В это время также укрепляется сердечная мышца намного лучше, чем при простых приседаниях. Поэтому приседание с опорой, держась за опору, является эффективным упражнением, особенно для людей пожилого возраста. Вы видите, что Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Выбирайте правильные упражнения для своих занятий. И помните, что движение – это жизнь.

Мы продолжаем наши программы про то, как можно расширить свой рацион. Мы будем показывать, как можно приготовить, казалось бы, обычное блюдо, но по-новому, по-другому, более богатое по своему составу и по своим витаминам и микроэлементам. Сегодня мы готовим необычную творожную запеканку. В нее мы добавили курагу. В нее мы добавили вместо обычного молока кокосовое молоко. Я думаю, когда вы попробуете это приготовить, вам это блюдо очень понравится. А сейчас учимся его делать. Это все как обычно. Буквально за 5 минут мы выкладываем творог или творог, кому как больше нравится. В моем детстве все говорили творог. Немного творога. Выливаем сюда кокосовое молоко. Добавляем сюда водички, потому что кокосовое молоко, оно очень густое, очень концентрированное, и поэтому нам нужно немножко его разбавить. Сюда же мы разбиваем яйцо. Можете прям засекать, сколько по времени это занимает, и вы убедитесь, что это очень быстро. Вместо сахара мы добавляем подсластитель. Это современный подсластитель, его нужно совсем чуть-чуть. Поэтому, чтобы не переборщить, мы его добавим буквально 1 грамм. Немного соли, потому что наши вкусовые рецепторы любят, когда есть разнообразие вкусов, да, чтобы было и кисленькое, и сладенькое, и солененькое. Тогда им кажется, что это вкусно. Кокосовое молоко мы выбрали не случайно, потому что кокос – это очень полезный продукт. Его обязательно нужно вводить в свой рацион. Я думаю, что вы не едите все время кокосовые орехи, поэтому хотя бы как минимум начните использовать кокосовое молоко в своих блюдах. Вот мы пробили нашу запеканку блендером. Она стала нежненькая, пышненькая, вот такой консистенции, как сметанка. И мы наливаем его в нашу форму. Пахнет уже сейчас очень вкусно, пахнет кокосовым молоком. Видите, она льется. Вот люди многие привыкли запеканку делать с такой твердой массы. Мне нравится вот такая. Она получается более пышная, более нежная. И добавляем нашу курагу.

0: Ее не обязательно предварительно замачивать, потому что если мы добавляем ее вначале в запеканку, то она там, в принципе, разойдется. Ее главное только промыть. Курага тоже даст нам немного сладости, а кроме этого она даст пользы. Да, сколько у нас цветов? Курага – это отличный оранжевый цвет. Значит, здесь что у нас будет содержаться в этой запеканке? Конечно, каротиноиды. Плюс в кураге очень много также полезных микроэлементов. Поэтому обязательно включайте это в свой рацион. Это будет ценным дополнением к тому, что вы едите. Ну что, наша запеканка готова для того, чтобы ее выпекать. Мы ее туда обязательно отправим. А вы попробуйте приготовить у себя нашу запеканку. Будем рады, если вы будете питаться вкуснее и здоровее.
1: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.

0: На протяжении истории человечество использовало самые разные средства, чтобы вернуть здоровье. Травы и масла, мед и вода из целебных источников, соль и плесень. Поиски не прекращались никогда. Сегодня наблюдается повышенный интерес к так называемым БАДам – биологически активным добавкам. Мнения о них совершенно полярные. Одни превозносят БАД, приписывая чудодейственные свойства исцеления и оздоровления всего организма. Другие, наоборот, считают обычной пустышкой. Где здесь истина? Что же нам поможет? БАД или обычное лекарство? Попробует ответить на все эти вопросы наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Пользу БАДов доказал еще Лайнус Полинг, дважды Нобелевский лауреат. А в 50-х годах мы знаем, что ученые-фармакологи смогли создать первые биологически активные добавки. Вот расскажите, пожалуйста, чем они отличаются? Есть ли между ними какая-то разница?
1: Ну, изначально биологически активная добавка к пище – это, по сути, был продукт питания. Которые вот у нас очень интересно здесь представлены, полезные фрукты. Так вот, биологически активная добавка к пище, она содержит питательные вещества, витамины, макро-микроэлементы, которые содержатся в различных продуктах питания. И ученые-фармакологи как раз доказали, что при среднестатистической диете у американцев не удается восполнить для организма весь спектр макро-микроэлементов, витаминных, витаминоподобных веществ и клетчатки. Поэтому и создавались в свое время биологически активные добавки, которые помогали обычному гражданину возместить весь необходимый спектр. И преимущества они состояли из натуральных компонентов, из экстрактов растений, части растений, продуктов животного происхождения. И все это было природного происхождения.
0: Так, а сейчас что-то изменилось?
1: Ну, сегодня наука развивается, и научились химически синтезировать большинство известных витаминов и других биологических активных соединений, и включать их в форму БАДов. Поэтому БАДы можно условно разделить на две большие группы. Это биологически активные добавки, которые являются биологически активные добавки природного происхождения.
0: То есть вот из фруктов,
1: из
0: трав.
1: Из природных, натуральных источников. И биологически активные добавки, которые содержат синтетические компоненты.
0: Понятно, такая разница. А чем БАДы отличаются от...

0: лекарств?
1: Угу. Ну, если мы говорим про принципиальное отличие, то лекарственный препарат подвергается в первую очередь всем видам контроля. У лекарственного препарата есть показания к применению, есть побочные эффекты, известен механизм его действия, который был изучен, доказан. И у лекарственного препарата его механизм, он обладает свойством воспроизводимости. То есть у каждого конкретного человека лекарственный препарат будет действовать по одному и тому же механизму.
0: Угу.
1: У биологически активных добавок механизма действия, как правило, нет какого-то конкретного, потому что это, по сути, продукт питания. Вот, например, питаясь хлебом, мы же не можем прописать, как именно витамины группы В, содержащиеся в хлебе, клетчатка, сахар, соль и дрожжи, вот какой эффект они окажут на организм, правильно ведь?
0: Угу.
1: Мы можем в целом сказать, что хлеб полезен. Также биологически активная добавка, ну, в хорошем смысле, она оказывает питание и поддержку организма, восполняя определенные необходимые звенья, так сказать, в питательной цепи. В этом и главное отличие.
0: Понятно.
1: То есть препараты лечат конкретные заболевания, биологически активные добавки позволяют эти заболевания не допустить или проводят их профилактику.
0: Очень хорошо, понятно. А вот вы говорили про контроль. БАДы подвергаются какому-либо контролю?
1: Конечно. При регистрации биологически активные добавки проходят соответствующую сертификацию на состав, который должен быть описан в соответствующей литературе, и компоненты БАДов должны указываться в литературных источниках как продукты питания, ну, это по закону. Затем готовая форма БАДа подвергается следующим видам контроля. Это отсутствие радионуклеидов, то есть компоненты БАДов не должны оказывать ионизирующее излучение. Далее БАДы подвергаются на эффект острой токсичности, то есть при приеме БАДа пациент не должен отравиться или умереть. Острая токсичность. То есть вот эти два основных контроля. А на составляющие компоненты, на их биологическую активность конкретную, исследование и контроль не проводится, поскольку по закону биологически активная добавка является, по сути, продуктом питания или частью рациона. То есть, ну, вот так вот.
0: Понятно. Можно ли сказать, что БАД лучше, чем лекарство?
1: Ну, здесь следует все-таки грамотно разделять БАДы и лекарственные препараты, поскольку, еще раз повторюсь, что лекарственные препараты, они лечат конкретные заболевания, существует перечень показаний и механизм действия. И врач, всегда зная этиологию заболевания, он лечит определенным лекарственным препаратом. Биологически активные добавки заменять лекарственные препараты не в состоянии в силу, так сказать, механизма действия. Это лишь вспомогательная терапия. Но при некоторых заболеваниях биологически активные добавки оказывают хорошее вспомогательное действие. То есть мы поняли, что БАДы – это все-таки биологически активная добавка к пище, продукт питания, часть рациона. А лекарство – это терапия.
0: Усвоили, хорошо. А мы знаем, что лекарства, как правило, имеют побочные какие-то эффекты, действия. А есть ли такие побочки, да, так назовем, у БАДов? И вообще, можно ли, или можно считать это безопасным препаратом?
1: Ну, хочу отметить, что по поводу побочных действий лекарств, если использовать их по инструкции строго, то, как правило, сводятся к минимуму все побочные эффекты. У биологически активных добавок, поскольку это часть продуктов питания, теоретически побочного действия быть не должно. Однако, поскольку многие компоненты БАДов являются биологически активными веществами, например, витаминные комплексы, мы знаем, что витамины, они активны в очень малых дозах, то некоторые пациенты при превышении рекомендуемых дозировок при злоупотреблении, при увеличении сроками потребления БАДов вызывают негативные эффекты. Известны случаи, когда некоторые пациенты получали отравление. Одна моя знакомая злоупотребляла БАДами, и у нее произошла измененная форма сознания. То есть помутнение рассудка. Трудно сказать, механизм мы не отследили, но она принимала очень большое количество биологически активных добавок продолжительное время. И в результате возник такой эффект.
0: Какой именно эффект? Что случилось?
1: Помутнение рассудка. Она немножко перестала адекватно принимать, воспринимать реальность, путать стало время и так далее.
0: Вот уже психические...
1: Отклонение, да. Мы все связываем это с применением биологически активных добавок. А также здесь следует помнить, что вот эта высокая концентрация витаминов, которые содержатся в БАДах, при ненадлежащем контроле, при длительном применении, без соответствующих показаний, может запустить дремлющую онкологию в организме.
0: Даже.
1: Да, известны такие факты. Поэтому даже к биологически активным добавкам следует относиться с осторожностью и все-таки применять их желательно после консультации.

0: консультации со специалистом.
1: Угу. Спасибо. Что эффективнее и что быстрее действует? БАД или лекарство? Вот снова мы об этом.
0: Мне прям провокационные вопросы задаете. Но если у лекарственного препарата время высвобождения, создание соответствующих пиков в системном кровотоке, и влияние на конкретно органы, механизмы, органы мишени известно, изучено и доказано, то у биологически активной добавки этого механизма не существует. Поскольку мы же не знаем, как виноград повлияет на организм, правильно, до конца, мы можем только предположить. И чаще всего эффект БАДов, он подтверждается не конкретными клиническими исследованиями, а лишь данными литературы. То есть ученые, занимающиеся созданием биологически активных добавок, они изучили литературные данные по теоретическому влиянию конкретных компонентов, витаминов и других веществ и создали этот набор в форме, удобной для применения, назвали ее БАДом, и рекомендуют к применению. Поэтому четкой связи между приемом БАДа и эффектов не существует.
1: Угу, понятно. Во многих странах употребление БАДов – это уже целая оздоровительная программа населения. Вот мы знаем, что в Японии такую программу приняли, и там уже 98% населения регулярно принимают БАДы, и значительно увеличилось качество и продолжительность жизни. Вот как вы можете это прокомментировать?
0: Совершенно правильно. Грамотный подход к назначению биологически активных добавок в рацион пациента действительно улучшает его самочувствие, настроение, повышает работоспособность. Я вам даже больше скажу, в Японии на заводах существуют специальные напитки, которые повышают работоспособность, содержат экстракты ульюрокока. Это очень известный факт, да. И рабочие прямо пьют, у них стоит автомат, они прямо пьют эти напитки и чувствуют себя хорошо. Поэтому в разумных пределах, после согласования со специалистом, БАДы допустимы к применению. Однако следует учитывать возможные их негативные влияния.
1: То есть это на самом деле оказывает положительный?
0: Конечно, в целом, да.
1: Какие БАДы нам лучше выбрать? Ну, например, таблетки или капсулы? В каком виде?
0: Ну, на самом деле форма не так важна. Важен ее состав таблетки или капсулы. Это очень важно. Поэтому идеальный вариант, когда в состав БАДа входят компоненты природного происхождения. Например, экстракты растений, части этих растений, продукты животного происхождения. Например, сейчас бум такой, омега-3. Да, омега-3 – это рыбий жир. Да, очень важно, полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Дальше прополис, водоросли и так далее. То есть компоненты, которые встречаются в природе и которые организм будет воспринимать как часть продуктов питания. Потому что известен такой фактор среди спортсменов, когда при приеме высоких доз витаминов организм перестает усваивать эти витамины из пищи. Синдром спортсмена так называемым. То есть организм наш достаточно умный, и он ленится. Получать эти витамины своим трудом, из продуктов питания еще надо переработать, измельчить, затратить энергию. А в готовой форме гораздо легче это все усвоить, и поэтому при длительном применении высоких доз витаминов организм перестает усваивать их из пищи, ну или, по крайней мере, снижается этот компонент. А часто мы можем такое наблюдать, так сказать, лень в кавычках организма при приеме лекарственных препаратов. Например, если злоупотреблять пищеварительными ферментами, да, которые у нас сегодня лидеры по продажам в аптечных сетях, то возникает такое явление, как торможение выработки панкреатического сока поджелудочной железой. То есть она, грубо говоря, отключается, и организм работает на вот этих таблетированных ферментах, что тоже негативно. Еще другой есть пример, так называемая фуросемид-зависимая почка. Когда пациентам, длительно получавшим фуросемид в качестве мочегонного средства, после определенного времени почки перестают выводить жидкость в отсутствие фуросемида в крови, представляете? То есть организм отключает какие-то свои функции при длительном применении бесконтрольном каких-то определенных лекарственных препаратов. Еще я вам даже больше скажу, да, есть синдром раздраженной толстой кишки, когда пациенты, часто применяющие слабительные средства, доводят себя до того, что процесс высвобождения прямой кишки, толстой прямой кишки тормозится без этих слабительных средств. То есть мы видим, что организм наш достаточно ленивый, и получая какие-то простые способы для, так сказать, своих функций, он выбирает именно их. И в данном случае не следует злоупотреблять.

0: употреблять вот этими синтетическими искусственными добавками.
1: Угу. То есть даже, на первый взгляд, безвредные, да,
0: могут изменить могут обмен веществ в организме, да, и вызвать какие-то
1: очень
0: определенные...
1: Очень легко нас сломать, оказывается.
0: Да, да, да, да, она тонкая структура, тонкая система.
1: А как вы считаете, здоровому человеку для профилактики нужно пить витамины?
0: Миновитамины или БАДы в целом?
1: БАДы.
0: Угу. Дело в том, что прием БАДов, он должен всегда быть чем-то обоснован. Угу. Например, если мы говорим про людей, которые живут в северных районах, где дефицит йода, мы знаем, да, у них угу. мало солнца, мало морского воздуха, мало морских солей и так далее, то тут, конечно, обоснован прием соответствующих биологически активных добавок, содержащих эти необходимые элементы. Если мы говорим про страны с жарким климатом, то, допустим, прием йода здесь уже будет даже опасен. Угу. Прием селена можно рекомендовать при рисках, интоксикациях, высоком уровне свободных радикалов в организме и так далее. Поэтому БАД в каждом случае необходимо обосновывать.
1: Нет, а в том случае, если человек ведет здоровый образ жизни, может ли он обойтись без БАДов?
0: Угу. Ну вот вам любой врач скажет, что вообще-то прием витаминов и БАДов в больших количествах вообще не нужен.
1: Угу.
0: И в этом смысле есть доля правды. Поскольку если в день съедать, например, 5 различных цветов, вот у нас, видите, здесь очень такая красивая инсталляция.
1: Да, давайте покрутим.
0: Да, покрутите, посмотрите. 5 разных цветов, то организм получит необходимое количество макро- и микроэлементов.
1: Угу. То есть у нас красный, желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый?
0: Фиолетовый или синий.
1: Синий.
0: Ну, как
1: угу.
0: вариант.
1: Угу.
0: Поскольку цвета, мы знаем, образуют соединение металлов, то есть мы получаем уже целые спектры. А в некоторых, кстати, растениях, в некоторых фруктах, овощах до 3000, вы только задумайтесь, до 3000 фитохимических веществ. Поэтому, конечно, безусловно, лучшим источником для нас макро-микроэлементов и полезных веществ являются непосредственно продукты питания.
1: Угу. То есть я правильно понимаю, что в день нужно употреблять вот, вот эти вот цвета?
0: 5 цветов массой клетчатки не меньше 400 грамм.
1: То есть разные фрукты вот, так, вот таких
0: да,
1: цветов?
0: Да, да, не меньше 400 грамм. И поэтому, если ведется здоровый образ жизни, соблюдается режим труда, отдыха, это очень важно, потому что организм, который не отдыхает, он в состоянии хронического стресса, и там целая серия заболеваний может развиваться.
1: Угу.
0: Если соблюдать здоровый образ жизни, правильно питаться полноценно, то прием биологически активных добавок, он сводится к минимуму, конечно
1: угу.
0: же.
1: Вы знаете, мы вот с мужем тут заметили такую ситуацию. Сколько бы мы ни спали, просыпаемся разбитые, весь день ходим без сил. И нам приходят мысли в голову, что, может быть, нам витаминчиков не хватает, нужно попить. Вот что бы вы посоветовали нам?
0: У меня встречный вопрос. Вы все 5 видов цветов применяете?
1: Нет, совсем нет.
0: На что вы тогда хотели? Организм это посылает вам сигналы, угу. нужно вовремя отреагировать, наладить питание, гулять, отдыхать. Сколько часов вы в день спите?
1: 8.
0: Прямо 8?
1: Да.
0: А пьете ли воду?
1: Да.
0: Делаете ли физические упражнения?
1: Не всегда.
0: Вот чтобы организм высыпался, его нужно утомлять, угу. нужно устать, тогда он хорошо отдохнет для следующих дел.
1: То есть нам не нужно прибегать к БАДам, а надо заняться... собой.
0: Я бы порекомендовал для начала попробовать наладить рацион питания, угу. ввести как можно больше полезных продуктов питания
1: угу.
0: и через месяц обратить на себя внимание. Вдруг
1: так.
0: организм вам ответит и скажет спасибо, и вы почувствуете себя значительно лучше. Зачем же тогда принимать БАДы, тратить на это деньги, если можно покупать эти прекрасные фрукты?
1: Здорово, это очень приятно слышать. Мы попробуем. А кому бы вы тогда посоветовали начать употреблять БАДы?
0: Угу. Именно рекомендовать прием БАДов можно следующим группам пациентов. В первую очередь, это часто болеющие дети. Известно, что у детей до 3 лет у них снижается работа и иммунная система, угу. они страдают различными аллергиями, поэтому у них нарушается обмен веществ. И детям можно рекомендовать определенные БАДы, содержащие, например, водоросли, спирулина, очень известный эффект, который позволяет усваиваться белка, макро-микроэлементам в очень естественной такой форме.
1: Угу.
0: И дети хорошо очень выздоравливают, укрепляется работа иммунной системы, чувствуют себя достаточно уверенно.
1: Угу.
0: Следующая категория пациентов – это испытывающих тяжелые умственные физические нагрузки. Когда пациент, ну не пациент, а
1: ребенок,
0: ну, ребенок или просто любой взрослый, угу. Когда пациент, ну или любой взрослый человек чувствует хроническую усталость, недомогание, испытывая тяжелые умственные физические

0: физические нагрузки. И, конечно, живет, например, территория с плохой климатической,
1: экологической,
0: да, обстановкой. В данном случае можно поднять вопрос о приеме БАДов, поскольку организм может и недополучать необходимые макро-микроэлементы, может получать высокую дозу токсических веществ. А известно, БАДы, содержащие клетчатку, они помогают выводить эти продукты распада, кислот из организма, улучшать состояние микрофлоры кишечника. То есть в данном случае, конечно, можно применять БАДы и даже нужно. Однако следует учитывать, что любое применение БАДов желательно проводить после консультации со специалистом, который поможет из этого огромного арсенала, если вы придете в аптеку, а кто у нас ездит, любит путешествовать, ездит в западные страны, они наверняка забредали в целые магазины БАДов, где разбегаются глаза от такого количества биологически активных добавок. Следует проводить прием после консультации со специалистом, который поможет как раз учесть эти факторы и подобрать наиболее приемлемые БАДы в данном случае.
1: Все, что вы сказали, очень важно, очень полезно. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До свидания.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Подытожим. Биологически активные добавки к пище были созданы в качестве дополнительного источника питательных веществ и, по сути, являются продуктами питания. Однако частым их приемом злоупотреблять не стоит. БАДы терапевтическим эффектом не обладают, поэтому не стоит ожидать от их приема лечебного действия. При выборе БАДов лучше всего подходят те, в состав которых входят компоненты природного происхождения. Будьте здоровы и до новых встреч!

0: Один берется, другой оставляется. Возможно, вы когда-то слышали эту библейскую фразу. И радости, прямо скажем, она не вызывает. Не все понимают, о чем здесь идет речь, но ясно одно – кого-то возьмут, а кого-то оставят. О чем на самом деле эта фраза? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот сразу в памяти возникает картина из детства, когда кому-то из детей говорят: «А тебя мы в следующий раз не возьмем с собой в магазин. Ты вести себя не умеешь, останешься дома сидеть один». Или: «А такого-то, такого-то мы с собой не возьмем, потому что он получил двойку. Пусть тут сидит и исправляет». Вот. И вот в этой библейской фразе, записанной в Евангелии от Матфея, «один берется, другой оставляется», тоже есть нечто фатальное и не очень приятное, так скажем. Вот. Хотя не все понимают действительно, о чем здесь идет речь, и кто эту фразу сказал, и в связи с чем. Вот сегодня хочется выяснить, чья это фраза, кому она принадлежит, и что ее автор имел в виду.
1: Да, спасибо за вопрос. Могут быть разные ассоциации у кого-то, как вы рассказали, да? На самом деле, да, где-то отчасти мы так можем в этом размышлять в вопросе, потому что это серьезный вопрос. И в итоге так и будет, что кто-то будет взят в Царство Божие, а кто-то нет. Кто говорит эти слова? Ну, когда мы обращаемся с вами к началу 24 главе, главы Матфея, где это записано, мы видим, что Иисус сидел с учениками на склоне Елеонской горы у храма. Они стали ему рассказывать о том, какие замечательные здания, как это все красиво выглядит. Это был грандиозный храм, который уже был отстроен Иродом, и очень был красивым, великолепным, в лучах заходящего солнца, все это просто играло, вся эта позолота храмовая, да. И Иисус для них вдруг говорит очень неожиданные слова. Во втором стихе он говорит: «Иисус же сказал им: видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня,

0: камня на камне, все будет разрушено. То есть вот, ну, они совершенно не ожидали, что вот эта беседа, это мирное созерцание строений, вот храмового комплекса, великолепия этого храма, вдруг приведет к тому, что Иисус скажет, а придет время, когда это все будет разрушено. И, соответственно, это мы предысторию как бы с вами сейчас просматриваем. И, соответственно, в третьем вопросе они уже спрашивают его, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. То есть завязалась беседа. Беседа завязалась вокруг вопроса, каким будет конец света, кончина века, какие признаки и когда это будет. И вот 24 глава Матфея, она больше как бы в сторону когда. А 25 глава, я думаю, что мы с Божьей помощью ее сегодня тоже с вами затронем в этом размышлении. Следующая 25 глава Матфея, она больше отвечает на вопрос, какими мы должны быть канун второго пришествия Христа. И вот, когда Христос рассказывает в 24 главе, какие будут признаки, что будет предшествовать, глады, моры, землетрясения по местам, военные слухи, проповеданы будут Евангелие по всему миру, говорит о том, что будут лжехристы, антихристы, те, которые будут подделывать второе пришествие. И потом он в конце 24 главы показывает, что вы задаетесь вопросом «когда?», а я вам отвечу, ну, я перефразирую, как бы, да? Господь как бы говорит, а я вам отвечу, что вы вообще не сможете узнать, когда. То есть, а вы не сможете распознать, ну, то есть быть готовыми к этому, оно все равно придет внезапно. И вот когда он переходит вот на такую тональность, скажем, да, смысловую, то есть они ждут, когда, какие признаки, зачем им признаки нужны, чтобы готовиться, чтобы знать, вот это будет, вот это будет, вот это будет, а потом пришествие. Христос говорит о признаках, вот это, вот это, вот это, все пока, а потом им говорит, все равно будет внезапно, все равно вы. И вот здесь, вот подведя к этому, он уже переходит к тому, о чем мы как бы начали нашу передачу, да, о чем мы начали размышлять в передаче. 40 стих и ниже. «Тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». И вот здесь очень важный вывод в завершении первой главы. Вы, если вы не готовы сейчас, вы никогда не будете готовы. То есть, ну, мы об этом еще чуть позже скажем в отношении 25 главы. Но Иисус как бы говорит, бодрствуйте, молитесь, досподобитесь избежать всех будущих бедствий.
1: То есть не откладывайте своего приготовления ко второму пришествию, так?
0: Ну, так точно, совершенно. Но вот смотрите, когда мы начинаем говорить об этом событии, мы же затрагиваем еще одну тему. Мы затрагиваем взгляд на второе пришествие с точки зрения объективного понимания в совокупности всего человечества. И мы затрагиваем субъективный взгляд на пришествие Иисуса Христа. Что я хочу этим сказать? Вот сейчас до сих пор мы размышляли с вами объективно. То есть будет время, когда все вот это будет сбываться, все начнет как в узкое горлышко сливаться, все к одному, и вот придет все, вот второе пришествие. Вот когда? Да, мы как бы можем вокруг этого размышлять, уже размышляем. Субъективный взгляд на второе пришествие – это вот моя жизнь. Вот мне столько-то лет. Я живу. Я думаю, что когда-то придет Христос, что еще сбудется вот это, вот это, вот это, а потом это. Я себе представляю, что примерно придет, наверное, вот столько-то времени, вот это должно еще произойти, и вдруг до завтра я не дожил. У меня вопрос. Для меня уже наступило второе пришествие или нет? Если я до завтра не дожил. Ну, понимаете?
1: Да, потому что душа уже ничего не может изменить в своей судьбе после смерти.
0: Согласно Писанию, следующий момент в моем бытие – это либо первое, либо второе воскресенье. Первое воскресенье – это когда воскреснут праведники, то есть как раз те, которые вот одна возьмется, другая останется. Да? Первое воскресенье – это те люди, это 20 глава Иоанна Богослова нам об этом четко говорит, другие места. Да? То есть вначале будут воскрешены, и 1 Фессалоникийцам 4 глава об этом Павел пишет, воскрешены те, которые жили со Христом. Если они умерли до его второго пришествия,

0: Он их воскресит, чтобы взять с собой на небеса. Второе воскресение будет для тех, это уже воскресение осуждения называется так в Священном Писании. То есть, когда Господь возьмет праведников, там будет 1000 лет, согласно 20 главе Откровения, когда сатана будет пытаться еще, ну, у него будет время подумать, что же он натворил, как бы, ну, будет видеть, созерцать все разрушение, к чему привел его грех, его вот это вот восстание против Бога, и потом будет второе воскресение, воскресение осуждения, когда воскреснут те люди, которые должны будут убедиться все равно. Вот он Христос, вот его царство. Все это было справедливо и правильно, все, к чему призывал Господь. И вот здесь получается, что если я до завтрашнего дня не дожил, все, следующие как бы события, согласно Священному Писанию, это события в момент второго пришествия Иисуса Христа. Вот почему, насколько бы мы не готовились, сколько бы мы там не просчитывали признаки, да, но ведь никто из нас не знает, доживем ли мы до завтра, когда закончится наша жизнь. Вот почему еще более усиливается фактор внезапности.
1: Иван Ильич, ну вот когда здесь мы читаем, так, будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Мелющие в жерновах тоже, да. Одна берется, другой оставляется. Где-то написано, что и на постели, по-моему, даже
0: ну, Луки,
1: двое.
0: Да, у Луки.
1: Да, уже в другом Евангелии,
0: главе,
1: что
0: Луки, да.
1: Один берется, другой оставляется. То есть здесь те, кто берутся, это кто? Кого Христос с собой как праведников возьмет.
0: Да, так? Смотрите. Угу. Так оно, согласно библейскому описанию второго пришествия, так оно и будет выглядеть. То есть... В первую очередь взяты будут в Царство Небесное люди, которые стремились, хотели, желали жить со Христом на этой земле. Все остальные оставлены, ну, будут оставлены. И тут, между прочим, идет параллель на дни потопа, да, потому что Господь говорит в 37 стихе, «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, пока не вошел Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». И дальше он говорит, так будет двое на поле, один берется, другой оставляется. И, между прочим, вот, вот эти сравнения Матфея, Лука, вот мы читаем, да, на поле, у жерновов, в постели, да, то есть это как бы Господь показывает, рисуя эти образы, что для людей это будет обычная жизнь. То есть они как будто вот
1: то
0: живут...
1: То среди обычной
0: да,
1: жизни...
0: Да. Работают на поле, грязь, работают да. у жерновов, спят в постели. То есть живут простой, обычной жизнью, да? А в этот момент уже совершается самое грандиозное событие. Вот почему идет посыл к временам Ноя. Потому что, посмотрите, это, между прочим, очень, очень многие... такие схожие параллели мы находим. Посмотрите, 120 лет Ной строил ковчег, согласно книге Бытия. 120 лет. 120 лет стучал молоток. Люди не могли проходить мимо, не заметив это. Это живая проповедь. 120 лет, да? Ной строит. Никто не знает, зачем, почему, для чего. Спрашивают. Ной говорит, будет потоп. Какой потоп? Где ты видишь океан? Где ты видишь море? Тут даже реки нет, это тут, тут даже лужи нет, чтобы обмочить твое строение вот, как следует водой. То есть никто не, не верил, не хотел. А Ной 120 лет говорил. Вот посмотрите, тут написано, люди ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Вот ключевая фраза, и не думали. То есть человек живет обычной жизнью, обыденной жизнью, и даже не думает. То есть для него обычный уклад. На поле, у жерновов, в постели спит. А в этот момент решается именно его ну, вечная участь. Вот почему вот это все заканчивается именно таким призывом. Бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, в какой час придет Сын Человеческий.
1: Да, и вот еще, Иван Ильич, такой вопрос. Здесь точно сказано, вот двое будут на поле, один берется, другой оставляется. Ну и где-то еще. Один обязательно кто-то возьмется, а кто-то другой останется. Буквально ли это, что из одной семьи не возьмутся все, а возьмется кто-то один или половина членов, а половина останутся? Ну то есть как бы либо это просто фигура речи, пример, что в одной семье могут люди жить, но один Бога принимает, а другой отвергает. А может,

0: это вся семья верующая, так тогда и все возьмутся.
1: Вот смотрите, ну, вопрос сложный, сразу скажу. И, наверное, ну, я про себя скажу, у меня не будет такого конечного, конкретного ответа на ваш вопрос, буквально ли это имеет значение, или же это мы можем образно как-то об этом размышлять. Но тут, наверное, будет нам полезно посмотреть на следующую главу. Потому что следующая глава отчасти как бы отвечает на ваш вопрос. Или, во всяком случае, проливает больше света на этот вопрос. А как мы видим, следующая 25 глава продолжает эту тему. И здесь три притчи. Притча о 10 девах, притча о талантах и притча об овцах и козлах, которые как бы, ну, опять будут отделены. И вот первая притча о 10 девах, смотрите, она начинается с того, что 10 дев вышли навстречу жениху. Все они празднично одеты. У всех у них светильники в руках. У всех у них одна цель – встретить жениха и невесту, сопроводить до дома пира и самим войти на пир. Между прочим, в книге Библии очень часто вот пришествие Иисуса Христа сравнивается с браком Агнца, то есть брачный пир, когда невеста выступает, в роли невесты выступает церковь, в роли жениха Иисус. И вот эта притча, она как бы тоже нам показывает такую параллель. Теперь, можем ли мы их назвать верующими, этих людей? 10 дев.
0: 10 дев, ну, вот этих, да?
1: Они подруги невесты, церкви, они верующие. Они в правильных одеждах. У них светильники в руках. Светильники горят. И все бы было хорошо.
0: И они ждут.
1: Ждут. Они,
0: жениха, да,
1: более
0: ждут.
1: Того, они не сидят дома из окошка смотрят. А тут вот прямо очень четко в 25 главе написано, да, вышли навстречу жениху. Это первый стих, вторая часть. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. То есть, представляете, это люди, которые не просто услышали и согласились. Они пошли навстречу этому событию. Я бы сказал так, что это те люди, которые серьезно относятся к вопросу второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Они вышли. И вот дальше разворачивается вся драма этой притчи. Да? А что происходит? Почему, в чем вообще случилась проблема в этой притче? Вы, наверное, уже читали неоднократно. На ваш взгляд, в чем она, вот эта проблема? Что там пошло не так?
0: Пошло не так то, что одни запаслись маслом, другие нет. Вот,
1: да,
0: ага, взяли, да, масло в сосудах своих.
1: Одни вот взяли запасло.
0: Они названы мудрыми, а опять-то были неразумные. Вот, и вот мудрые они взяли со светильниками масло, а неразумные...
1: Не взяли.
0: Не взяли. Ну, то есть, получается, у них вообще, что ли, масла у неразумных не было?
1: Ну, сколько-то было, пока светильники...
0: Ну, видимо, запасы они не взяли, да, вот нужно более внимательно читать. Ну, то есть проблема была в недостатке масла.
1: Простите, что мы поменялись ролями.
0: И светильники были. Ничего, мне интересно смотреть на этот текст.
1: Да, вот смотрите, Юля, почему я задал этот вопрос? Потому что большинство людей отвечает вот именно так. Подавляющее большинство. И надо сказать, это правильный ответ. Ну, правильный, но не самый правильный. Когда мы задаем вопрос... в чем там, с чем была связана проблема, то проблема-то вообще по притче, и вот тут немногие люди отвечают на этот вопрос.
0: Я вам скажу сейчас, в чем проблема, извините. Проблема в голове.
1: Проблема в том, что жених замедлил.
0: А, жених замедлил. А я думала, раз одни были мудрые, другие неразумные, значит...
1: Смотрите, если бы жених не замедлил,
0: так,
1: у всех бы хватило масла.
0: Ну да.
1: Никто бы не уснул.
0: Да, да.
1: Все бы пришли в брачный путь. Дом брачного пира. Представляете? То есть самая основная проблема по этой притче – промедление жениха. И вот, это, вот этот фактор сломал всю систему, сломал все событие. То есть все пошло не так. Все пошло вопреки тому, что ожидалось. Когда он замедлил, стали дремать, уснули. А уснули, кстати, все. И разумные, и неразумные. Все уснули. Мало того, что уснули, у тех, у кого... Ну, у всех стало заканчиваться масло. Светильники у всех стали гаснуть. И когда раздался крик, возглас, вот жених идет, да, проснулись. И так как светильники гаснут, да, написано, тогда встали все девы, 7 стих, и поправили светильники свои. Неразумные же

сказали мудрым: дайте вам, нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. И вот здесь уже вторая вот, ну, проблема, о которой вы правильно заметили, да, что здесь уже речь идет о недостатке масла. Но разумные девы сказали: нет, чтобы не случилось, что и вам не хватит, и нам, и в итоге ничего не получится, да, вы лучше идите к продающим, купите у них масло, залейте и возвращайтесь. Те идут к продающим, пытаются

теряет время. В это время уже все зашли на брачный пир. Они приходят, пять неразумных, стучатся в двери. Выходит жених и говорит вот эти слова. Да, вот в этой притче мы давайте их прочитаем. 12 стих. Он же сказал, когда, ну, с 11-го, после приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Стих 12. Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, я не знаю вас». И вот интересно здесь, знаете, такой момент происходит. Опять оригинал греческого текста. Вот это слово «я не знаю», его можно перевести как «я не вижу вас». «Я не вижу ваши лица». И вот некоторые исследователи, они говорят, что, очевидно, масло-то они особо не раздобыли. То есть они стояли возле двери, во тьме, а как бы он даже их разглядеть не мог. Ну, это все образно, это все такие как бы параллели, да. Но даже их лиц нельзя было увидеть. То есть, ну, потому что в темноте они, у них светильники уже не горят. Так вот, возвращаясь к вопросу, буквально ли это имеет значение. Половина на половину. По притче тут, посмотрите, 50 на 50 по этой притче получается. Потому что все вышли, все встречают, но половина вошла на пир, половина нет. Больше того, но я этим не хочу сказать, что так это будет. Я хочу несколько другое сказать. Вы говорили о том, что ну, в какой-то семье кто-то верующий, кто-то нет, а может, вся семья верующая. Так вот здесь вот, друзья, все неверующие. Вот здесь все они вышли, у всех светильники горели, все хотели идти навстречу жениху, но пришли на пир только пять. Вот это меня заставляет задуматься о более глубоких вещах. То есть вот эта 24-25 глава Матфея конкретно нам говорит, ты можешь думать, что у тебя все нормально, ты можешь думать, что ты верующий, ожидающий пришествия, да? Но на самом деле все может быть не так. Все может быть совершенно не так. И вот, как вы заметили, ключевым фактором в итоге в притче о 10 девах стало масло. Ну, что такое светильники, да? Светильники мы знаем, 118-й псалом Давида, он говорит, что «Слово твое свет, стезе, свет ноге моей и путь на стезе моей». Да? То есть это Слово Божие, которое является светильником. Или апостол Петр пишет: «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть Слово Божие однозначно представлено в виде светильника. Что такое масло? То есть, ну, и вы знаете, вот когда мы смотрим на книгу Захарии, смотрим, как описывается действие влияния Духа Святого в книге Захарии, мы видим, мы читаем о видении, которое Господь показывает пророку, и он показывает светильник, к которому подходят две трубочки от двух маслин, они питают светильник, чтобы он горел, и там Господь говорит слова «не воинством и не силою, но духом моим», говорит Господь Саваоф, да, третья глава. То есть мы видим, что Господь показывает, вот этот светильник, он не будет гореть без Духа Святого. И вот теперь мы идем дальше. Хорошо, у нас есть Слово Божие, но мы начинаем понимать, что без влияния и без действия Святого Духа это Слово может погаснуть. И вы знаете, я вам хочу сказать, что, к сожалению, я встречал в своей жизни как пастор людей, которые очень горели. Знаете, они вот просто сияли. Они читали Слово, они молились. Если нужно посты держать, держали посты. Они свидетельствовали другим. Что-то произошло. Какой-то произошел надлом. Что-то случилось. И светильник их погас. Я помню, как одна женщина подошла ко мне, тогда еще молодому пастору, и говорит: «Вы можете сделать что-то с моей верой?» Говорит, она у меня почти иссякла. То есть вот можно что-то сделать или как-то. И вот фактор масла, Духа Святого. И вот здесь это вообще-то отдельная тема, наверное, для отдельной передачи, потому что, вопрос Святого Духа, он очень серьезный. И помните, Господь говорил ученикам своим: для вас лучше, чтобы я ушел, потому что если я не уйду, утешитель не придет к вам. Помните, когда он говорит о Духе Святом в 15 главе, в 13, в других главах Иоанна мы сейчас вспоминали, да? Он говорит, что он наставит, научит вас на всякую истину. То есть это Дух Святой, который будет
поддерживать в нас вот эту вот жизнь, духовную жизнь, единение с Творцом, вот это горячее.

0: рения. И получается, что если, как сказано в Писании, да, помните, в 12 главе Матфея Господь говорит, всякая хула простится человеку, ну, всякая хула, но хула на Духа Святого не простится вовек. Почему? То есть что, можно там на кого угодно и как угодно ругаться, а с Духом Святым как-то надо понимать, что это вообще есть вещи, которые ты перейдешь, и уже нет возврата назад. Именно так. Потому что единственное, что нас может вживую связать с Богом, это действие и влияние Святого Духа в нашей жизни и через нашу жизнь. И если я сегодня живу так, собственно, к этому как бы обращает внимание Господь, если живу так, что мне, ну, знаете, безразлично, есть у меня Дух Святой, нет, это как тебе дева. Ну, горит и горит. Будет ли гореть завтра, да.
1: О будущем я не буду, не забочусь.
0: А фактически притча вот эта о десяти девах к чему призывает? Что ты не должен удовлетворяться тем маслом, тем влиянием Духа Святого, которое есть сегодня в твоей жизни. Ты призван искать больше. Ты призван искать, чтобы у тебя еще было больше. Чтобы у тебя был запас. Чтобы у тебя было еще больше влияния и действия Святого Духа в твоей жизни. Вот почему мы приходим к такому выводу. Две там работающих женщины на поле, две мелющих на жерновах, двое лежащих в постели, о семье речь идет, да, или кто угодно, люди до потопа. Если просто ты как бы вот живешь, вот, ну, не чувствуя вот какого-то вот этого стремления, желания возвышенного к тому, чтобы Бог тебя вел дальше, взращивал тебя, укреплял тебя действием, влиянием Святого Духа, то все это говорит, ну, для тебя это тоже так произойдет. То есть ты придешь к этому же результату.
1: Ну, то есть обычными своими делами заниматься можно и нужно, но при этом важно помнить о Духе Святом и как-то, ну, укрепляться с Богом, проводить время. Ну, вот так, да?
0: Ну, смотрите, для чего нужен Дух Святой? Дух Святой ведет человека к Богу и дает возможность возрастать духовно, дает дары к служению, понимание, разумение, умудрение, все, что необходимо, дает Дух Святой. Ну и получается, что человек, вот, который просто как бы пренебрегает действием Святого Духа, он, знаете, он живет, я скажу так, на собственном ресурсе. То есть он может там как-то изучать Библию. Я вот помню, когда еще был молодым человеком, и мы занимались с молодежью в Москве, и к нам пришел один молодой человек, он не был тогда в церкви, в той, в которой я сегодня служу Господу, да, он начал интересоваться Библией, и он, знаете, пришел с таким спортивным интересом. Он отличник был, у него одни пятерки, он все там вообще в сложном университете учился, в таком, ну, серьезном, вернее, в Москве, и он говорит: не может быть, чтобы в Библии уже все было открыто, я должен что-то открыть в Библии. То есть он пришел со спортивным интересом. Для него Библия – это вызов, дистанция. У него такой ум, он сейчас будет читать, и вдруг он что-то такое обнаружит, что вообще все ахнут, скажут, надо же, никто этого до сих пор не вычитал. Вот так он стал изучать Библию. Но слава Богу, что по прошествии где-то, наверное, года полтора, он понял, что Библия дана совершенно для другого. То есть не для того, чтобы ты там открытия какие-то вот совершал там и себе славу снискал. Да? Слово Божие дано для твоего духовного роста и спасения. Чтобы ты понял, что оно должно сиять в твоей жизни. Для этого тебе обязательно нужно просить, искать действие, влияние Духа Святого от Господа в твоей жизни. Чтобы он вот превратил тебя в этот горящий светильник, который сможет идти навстречу вот этому славному пришествию. Поэтому притча о десяти девах, она вот как бы и заканчивается, да, вот этими словами, 13 стих 25 главы Матфея. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Вот это слово «бодрствуйте». Это духовное бодрство.
1: Ну вот я как раз и хотела, но время нашей программы подошло к концу. Не давал мне покоя вопрос. Вы сказали, что основная причина, почему возникла проблема замедления жениха. И хочется сказать, почему он замедлил-то? Почему он замедлил? Но с другой стороны, на это же отвечает и как бы текст на этот вопрос отвечает, что вы не знаете. Это не ваше дело, почему он замедлил, а ваше дело запастись

0: прекрасно.
1: Да. Наверное, это тема для какой-то следующей передачи. Если очень коротко, я бы попытался, может быть, так сказать. Если бы не это промедление, не обнаружилась бы разница между мудрыми и неразумными девами, так и в нашей жизни. Господь промедляет, чтобы прежде всего мы поняли, в чем наша духовная нужда, и чтобы мы увидели, готовы ли мы к этому событию или нет.
0: Спасибо большое, Иван Ильич, за участие в программе. Благодарю вас. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: так, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
2: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие слушатели и исследователи Слова Божьего. Сегодня серьезный вопрос на засыпку. Знал ли Иисус, что Он Сын Божий, или Он в это верил? Подумайте еще раз над этим вопросом. Он не такой праздный и не такой простой, как кажется. Иисус знал, что Он Сын Божий, или верил, что Он Сын Божий? Вот этот вопрос нам предстоит сегодня изучить в Священном Писании. Ну, естественно, нужно... Вы наверняка уже какой-то ответ у вас в мыслях всплыл. Вы наверняка с уверенностью кто-то сказал «знал», кто-то с такой же уверенностью сказал «верил». В чем разница между этими выражениями, между этими словами? Что такое «знать», а что такое «верить»? Задумайтесь на секундочку, потому что не все то, что есть, то, что вам кажется, не все так оно и есть. Что мы знаем, а во что мы верим? Вот по-настоящему, что мы знаем? Я знаю, что вот эта книга, я ее щупаю, я ее вижу, я ее держу, я ее читаю, это книга. Я знаю, что она вот здесь находится. Если бы меня здесь не было, я мог бы верить, что эта книга здесь есть, мог бы не верить в это. С уверенностью знать, что она здесь находится, не находясь здесь, не видя ее, я, наверное, уже не могу. Надо очень четко разделять эти два понятия. Что есть знание, а что есть вера. Вы знаете, очень часто, когда мы заменяем то, во что мы верим, и начинаем говорить, что мы это наверняка знаем, а потом вдруг оказывается, что то, во что мы верили, было не совсем истина, а мы уже это возвели в ранг знаний, не проверяя, в ранг какой-то чуть ли не аксиомы, то потом мы можем прийти к разрушенному мировоззрению. В частности, так происходит с многими, в кавычках, знающими, что мир произошел сам по себе, от то ли большого взрыва, то ли от еще чего-то там, но не о том, что Бог этот мир сотворил. Люди думают, что они это уже доказали, хотя это всего лишь одна из научных теорий. И далеко не единственная.

Да. И когда ты начинаешь утверждать, что ты что-то знаешь, хотя на самом деле ты в это веришь, что произойдет с тобой, когда вдруг твои знания выяснится, что они ложные? Но хватит лирики. Иисус знал или верил? Рассмотрим для начала искушение Иисуса Христа в пустыне. Известное, что произошло с ним сразу после крещения, после того, как Иисус крестился у Иоанна Крестителя, как он сам сказал, дабы исполнить всякую правду, после этого он поведен был духом в пустыне. И в пустыне 40 дней он находился в посте. Ничего не ел в эти дни, и напоследок, написано, взалкал. Евангелие от Матфея, глава 4. С первого текста будем читать. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». В ответ Иисус говорит ему, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Остановимся на этом первом искушении, не пойдем пока дальше. Какая суть этого первого искушения? 40 дней Христос находится в посте, приходит искуситель и говорит, если ты Сын Божий, сделай, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами, то есть сотвори это чудо, пусть камни будут хлебами, ты спокойно подкрепишься, и все будет хорошо. В чем суть искушения? Совершить чудо? В чем суть ответа Иисуса? Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. В чем было бы нарушение заповеди ли, или чего, в конце концов, было бы нарушение, если бы Иисус поддался бы этому искушению? Какова здесь проблема, которую, на первый взгляд, можем пропустить или не заметить? Давайте рассмотрим, какие вообще существовали у Иисуса Христа доказательства его божественности. Главная суть вопроса, который дьявол ставит перед Христом, он говорит, если ты Сын Божий, то сделай вот это. Если Христос сделает это, то на что он попадается? На провокацию, если ты Сын Божий, или на что? Давайте подумаем еще раз, а для чего Христос вообще пошел в пустыню? Для чего Христос вообще крестился? Что ему предстояло? Куда он пойдет дальше? Это было начало служения Христа, как вот служение Учителя, служение Мессии. После этого он начал набирать себе учеников и начал учить их о приближающемся Царстве Божьем. Рассказывая им о том, что такое быть настоящим верующим, что значит настоящее покаяние, что значит Царство Божие, как его достичь. И рассказываем потихонечку, по мере того, как это событие приближалось, что произойдет с ним и зачем он сюда пришел. Главная суть этого искушения – если ты Сын Божий, это проверить, а Сын ли ты Божий? Почему этот вопрос был актуален для Иисуса? Не актуальное искушение, искушением не является, вы понимаете? Почему этот вопрос актуален для Иисуса? Ты собираешься выйти на служение, заявить, что ты Мессия, взять учеников, обучить их чему-то. Ты собираешься, как Мессия, умереть потом за грехи людей. В тебя будут верить. А если ты не Сын Божий, если ты сам себе это надумал, тогда какой смысл от того, что ты соберешься делать? Тогда будет огромное количество людей, зря в тебя поверивших. Тогда и твоя смерть, ладно, ты себе навредишь, ты же навредишь всем ли остальным, которые в тебя поверят. Нет, если ты Сын Божий, тогда...

Тогда все нормально, тогда это твое служение, тогда ты правильно делаешь. Поэтому проверь. Вот здесь, сейчас, в пустыне, пока никого нет, никто не видит. Соверши чудо, сделай из камней хлебы. И сам поешь, ну, вроде не зря чудо совершил. И проверишь свою божественную сущность. Понятно, ты родился как человек, потому что ты должен прожить эту жизнь как человек. Но божественность твою ты должен же проверить. А что Иисус вообще знал о своей божественности? Да, существуют люди, которые верят в то, что Иисус, родившись, еще чуть ли не в пеленках, уже мог говорить, читать, проповедовать, учить и прочее, прочее. Но это точно не соответствует действительности. Мы в Евангелии видим Его родившимся младенцем, которого носили, оберегали его земные родители, Мария и Иосиф, которые, он нуждался в их попечении. И потом, в 12 лет, он впервые попадает в храм, где видит величественное сооружение этого храма, где видит особенное торжественное богослужение Пасхи. И в этом пасхальном служении он начинает что-то понимать и узнает себя. Что, возможно, это он, вот этот вот агнец, которому предстоит взять на себя грех мира. И он остается там, когда родители уже пошли домой, а он остается в храме, задавая вопросы учителям. Какие вопросы его волновали? Естественно, о пасхальном агнце, естественно, о Мессии и так далее, и так далее. Но давайте по порядку, еще раз от начала. Какие у Христа могли быть свидетельства? Во-первых, это свидетельство Марии, свидетельство его мамы. Что она могла сказать? Дорогой сын, Иосиф не твой отец Дух Святой. Потому что мне было особое даже не видение, ангел явился и сказал, что ты блаженна между женами, и ты родишь того самого Мессию. И когда я сказала, что я еще не замужем, он сказал, не переживай, Господь все это решает, Дух Божий найдет на тебя, потому что тот, кто в тебе родится, это Сын Божий. Мария могла это рассказать Иисусу? Наверняка рассказала, конечно. А как бы вы отреагировали, если бы вы от своей мамы такое услышали, будучи обычным человеческим ребенком? А что скажут люди? А что люди говорили? Иосиф узнал, что она беременна, да, еще вот их помолвка уже была, свадьбы еще не было. Иосиф узнал. И думал, как бы теперь тайно отпустить ее, чтобы и скандал не делать, не хотел он этого. Но и свадьбы уже вроде как не должно быть, потому что, ну, видно, что, извините, нагуляла ребенка. Как по-человечески? Но Иосифу тоже Господь явился и сказал, не бойся принять Марию в жены, потому что она не изменяла. Она не была в блуде. Этот ребенок, который зачат, он от Духа Святого. Поэтому не бойся, прими ее. Наречешь этому сыну имя Иисус, он Мессия, он спасет народ от грехов. И только поэтому Иосиф принял Марию. Но если Иосиф узнал до свадьбы, что Мария беременна, скажите, а народ рядом не узнал? Конечно, знали. Кто-то больше, кто-то меньше. И, естественно, когда родился Иисус, что говорили? Что в Назарете говорили? Что в Вифлееме говорили? Из Назарета в Вифлеем, когда они ходили, она уже была беременна, она уже была обручена с Иосифом. Что говорили? Итак, два свидетельства, которые у Иисуса есть. Свидетельство мамы –

Ты зачат чудесным образом от Бога? Свидетельство Иосифа, земного его родителя, который говорит, да, подтверждаю, мне ангел то же самое сказал. И свидетельство соседей из Назарета. Знаешь, дорогой, не нам тебе говорить, но мы не знаем, кто твой настоящий отец. И так он прожил до 12 лет. А кроме этого, он обращал внимание, что он немножко не такой. Мама его обучала Слову Божьему. Но он настолько внимательно это слово читал и настолько серьезно к нему относился, что у него были проблемы. Какие проблемы? Ну, когда священники там в синагоге или какие-то другие благочестивые учителя говорят, дорогой, тебе надо сделать вот так и так и так. А он говорит, извините, написано по-другому. Или когда они ему говорят, знаешь, вот так и так делать нельзя, а он говорит, извините, написано не просто нельзя, а нужно. И он был таким неудобным молодым человеком, что, естественно, он не обучался в церковных школах при синагогах у учителей того времени. Он обучался дома. И когда в 12 лет, научаемый Марией, что он Сын Божий, что он будущий Мессия, хотя сама Мария еще до конца полноценно не понимала, что это для нее значит. Ей Симеон тогда, старец, пророк, сказал, и тебе самой оружие пройдет душу. Она еще не понимала, что это значит и когда это произойдет. До Голгофы было еще далеко. То вот тут, находясь в 12 лет в храме, Христос смотрит на этого ягненка, понимает, что этот ягненок является символом Мессии, осознает, что ему говорила мама про его особенное рождение и понимает, наверное, это я. И тогда ему интересно узнать у священников, у учителей там максимально больше про Мессию, про этот ритуал, про Агнца, про Спасителя, как он должен прийти. Несколько дней он пробыл там в храме один, и когда, наконец, его родители нашли, они нашли его среди учителей, и эти учителя дивились и говорили, что это за мальчик, который задает такие вопросы. Обратите внимание, он не учил учителей, он задавал вопросы. Да, вопросами тоже можно учить, если задавать правильные вопросы, заставлять думать в нужном направлении. Иисус задавал вопросы о Мессии и заставлял учителей задумываться, такого ли Мессию они себе нарисовали, освободителя от римлян, царя, или Мессия – это вот этот Агнец, который должен умереть за грехи их. После этого написано, он вернулся и был в повиновении у родителей, и еще следующие 18 лет до 30 он вел жизнь простого сына плотника. Тоже изучая это же мастерство, тоже работая своими руками, зарабатывая на повседневную жизнь. В 30 лет. Минимальный возраст для того, чтобы тебя вообще могли воспринять как не просто взрослого человека, но как того, который имеет что сказать и может быть учителем. В этом возрасте Иисус пошел на Иордан креститься у Иоанна Крестителя. Незадолго до этого Иоанн Креститель получил повеление от Господа – крестить. И ему было сказано, ты увидишь, придет однажды тот, который возьмет на себя грех мира. И ты должен, когда увидишь его, засвидетельствовать, что он – это Мессия. До 30 лет у Иисуса не было никаких свидетельств, кроме свидетельства Марии и Иосифа.

придя на Иордан, креститься у Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель видит его. И здесь надо заметить, что несмотря на то, что они двоюродные братья по плоти, они никогда не встречались. Они жили в разных местах, и Иоанн Креститель большую часть своей жизни провел в пустыне, живя практически вот дикарем. Очень похожий его образ жизни был на, и даже одежды, был на пророка Илию. Поэтому Христос позже, отвечая ученикам на вопрос, ну, сказано, что должен сначала прийти Илия, а потом Мессия. Он, имея в виду Иоанна Крестителя, говорил, ну, если хотите, он есть Илия, который должен был прийти. Потому что Иоанн Креститель проповедовал, приготовьте путь Господу. Вот скоро идет Мессия. И когда он увидел Иисуса, то Дух Божий подсказал Иоанну, вот он. И увидев его еще издали, он проповедует людям, которые слушали его, уже не просто проповедь о покаянии, его обычная проповедь. Он говорит, вот Агнец, который берет на себя грех мира. И тут впервые Иисус получает третье свидетельство от человека, что он есть Сын Божий. Но знаете, и это свидетельство кто-то мог бы сказать, ну ладно, там мама пытается непонятно что объяснить, там Иосиф прикрывает Марию, тут брат двоюродный. И он входит в воду. И хотя Иоанн вроде сначала пытается тормозить его, но потом, хорошо, если ты говоришь, надо крестить, он крестит Иисуса. И после крещения с неба сходит голубь, садится на Иисуса, а дальше звучит голос, говорящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение, Его слушайте». Свидетельство от самого Отца Небесного. Надо сказать, что когда происходит подобное явление, в другом месте мы читаем, что не все осознают, что это голос Божий. Когда Бог говорит таким явным образом вслух всего народа, то выясняется, что некоторые слышат голос, а некоторые слышат гром. И один говорит, я слышал, Господь произнес, это мой сын. А другой говорит, не знаю, что-то тебе почудилось, гром прогремел. И наверняка люди разделялись в своем сомнении. Вы знаете, Бог никогда не даст нашей вере быть абсолютно на пустом месте. Наша вера не слепа, всегда для веры будет основание. Но он никогда не уберет абсолютно все нюансы, которые заставляют или могут заставить нас сомневаться. Все равно останется хоть один, два, но повода для сомнений. Для чего? Для того, чтобы мы могли избрать, кому мы верим. Господь однажды спросил у Адама, «Кого ты послушал? Кто сказал тебе, что ты наг? Кому ты поверил?» Так и мы слышим голоса с разных сторон, читаем информацию с разных источников. Кому мы поверим в противоречивом потоке информации нашего 21 века? «Сей есть Сын мой возлюбленный». И после этого Иисус возвращается в пустыню. Он не идет обратно в Назарет, он не сразу начинает набирать себе учеников, он идет в пустыню. Зачем? Идти для искушения? Нет, основная цель другая. Он должен был идти на служение. И перед тем, как начать серьезнейшее служение, он принимает решение пойти и совершить особый пост. Нужно взять паузу от обыденной жизни. Нужно поститься для того, чтобы лучше наладить

взаимоотношения с Небесным Отцом, для того, чтобы устранить все, что угодно, что может тебя разделять с Богом, для того, чтобы убедиться, что твое служение угодно Богу, для того, чтобы убедиться, что то, что ты собираешься делать, действительно является истиной, для того, чтобы максимально подготовиться к служению. Христос берет это время и уходит в пустыню побыть наедине с собой и Богом перед началом служения Мессии. Дьявол, выждав определенное время, в последний день его поста, в момент максимального истощения человеческих сил, приходит к нему с вопросом: «Если ты Сын Божий, то скажи, чтобы эти камни превратились в хлебы». Много у Христа свидетельств его божественности. Слова Марии, слова Иосифа, слова Иисуса, то Иоанна Крестителя и слова Небесного Отца. Если ты Сын Божий, можно не поверить человеку. Но когда тебе об этом говорит Небесный Отец, то неверие словам Божьим, вот он, тот грех, к которому подталкивал его Искуситель. Пытаться проверить означало бы неверие словам Небесного Отца. Поэтому-то Христос и отвечает: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Отец сказал, что я его сын. Я ему верю. Любая попытка проверить это будет доказательством, что я не поверил, что мне нужны какие-то доказательства, что нужны какие-то проверки, что я сомневаюсь в Боге. Иисус не мог позволить себе даже намек на сомнение в Боге. Поэтому он отвечает: человек будет жить не хлебом, но словом, исходящим из уст Божьих. Для него важно было, что Бог подтвердил, что он его сын. И теперь с этой уверенностью он спокойно отражает все вот эти вот хитрые уловки дьявола. Он еще и еще, дьявол, пытается как-то подойти к нему, придумывая второе, третье искушение. Но это уже не то. Первое искушение показало, кто перед ним. Я не думаю, что дьявол явился ему как дьявол. Скорее всего, явился как ангел. Возможно, говоря, что, знаешь, твое испытание подошло к концу, ты молодец, можешь теперь поесть. Если ты Сын Божий. Почему эта тема настолько важна? Недостает времени, и я призываю вас исследовать жизнь Иисуса Христа, чтобы убедиться, он пришел и прожил эту жизнь максимально как человек, не пользуясь ничем из своей божественности. Именно поэтому ему необходимо было молиться, именно поэтому он, будучи человеком Иисусом Христом, молился и говорил: «Отец мой, более меня». Именно поэтому ему необходимо было и крещение, чтобы исполнить всякую правду, чтобы быть воистину примером для всех следующих за ним христиан. Именно поэтому он ученикам потом говорил: «Все, что я сделал, все чудеса, все исцеления, все воскрешения, и вы можете сделать, и больше этого можете сделать». Почему? Он ни разу даже не попытался воспользоваться своим божественным естеством. Именно поэтому человек Иисус Христос является единственным посредником между нами и Богом, потому что он максимально на 100% является человеком, но и также максимально на 100% является Сыном Божьим и Богом, Творцом всего сущего. За это ему великая благодарность, что он смог

побороть такое сильное искушение от дьявола и прожить эту жизнь, максимально доверяя и веря Отцу Небесному. И для нас он стал не просто примером праведной жизни, но настоящим примером истинной веры в Небесного Отца. Да благословит нас Господь воспользоваться этим примером и верить Слову Божьему безоговорочно. К этому призываю вас и я, и Священное Писание. Богу же да будет честь и хвала и слава. Аминь.

0: Что значит быть Сыном Божьим и действовать в единстве с Отцом? И Иисус отвечает иудеям не просто словами, а своей жизнью. Почему его объяснения вызывают удивление, споры и даже ненависть? И что мы сегодня можем понять о его миссии и о том, как жить верой в современном мире? На эту тему мы поговорим со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы продолжаем с вами говорить на такую тему, да, как про веру. Мы рассмотрели уже в Евангелии от Иоанна 4 главы, да, и 5-ю начали в прошлый раз. И сегодня мы продолжаем рассматривать 5-ю главу и читаем в синодальном переводе с 19 по 47 текст. Но у нас будет, мы зачитаем немного меньше текстов, но наши зрители могут всегда прочитать, что же было дальше. Мы просто объясняем. Прочитайте, пожалуйста.
2: На это Иисус сказал: «Истина, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, то не чтит и Отца, пославшего Его». Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истина, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца».
0: Угу. Благодарю. Мы здесь сейчас перейдем к такому интересному отрывку, да, про сына, про отца. Но до этого у нас тоже был диалог, вот в предыдущей программе. Можно ли немножечко кратко вспомнить, да, о чем он был?
1: Да, до этого мы с вами говорили как раз-таки о том, как Иисус исцеляет больного в купальне в Вифезде. Угу. Он это делает в субботний день. И это не нравится иудейским начальству. Угу. И у них начинается распря. Первое явное публичное противостояние. И вот мы как раз-таки продолжаем эту тему. Да, мы угу. с вами как раз-таки в прошлый раз начали, так скажем, следующий раздел Евангелия от Иоанна. Да, первый мы с вами говорили, был это первая глава, второй раздел это был со второй по четвертую главы, когда угу.

0: речь шла вот в основе своей о замещении Иисусом храма всего, это будет и продолжаться тема, но тот блок у нас также делал особый акцент на Иоанне Крестителе и его роли. И вот теперь в этом блоке с 5 главы мы с вами будем видеть, что Иисус исцеляет, Иисус дает жизнь. Это вот основная тема нашего блока изучаемого. И мы видим, что Иисус уже дал жизнь в купальне в Ефезде. Да. И теперь мы с вами сейчас продолжаем рассматривать тот конфликт, который начинает разгораться. Что же Иисус ответит на все те обвинения, которые ему представили иудейские власти?
1: В первом же тексте, прочитанном нами в этом отрывке, он говорит, что «истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя. Если не видит отца, творящего его, что творит он, то и сын творит так же». О чем эти тексты? Мы только что видели исцеление. Что, кто не может творить?
0: Мы здесь видим, как Иисус говорит о том, что он делает те дела на земле, которые велит ему отец. Угу. И тем самым он не просто показывает, каков отец, да? Но тем самым он демонстрирует истинность своих притязаний на божественность.
1: Это некое такое единство с отцом получается?
0: Да, все верно. То есть, как мы и говорили, мы исповедуем триединого Бога, да, один Бог, три личности. Мы в прологе читали о том, что было тесное общение слова с Богом, и, по своей сущности оно является Богом. И вот как раз-таки здесь мы с вами видим о том, что, как вот у нас здесь написано, да, «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». То есть о чем это нам говорит? О том, что Он не оставляет никому возможности верить Отца и игнорировать заявление Сына о самом себе. О том, что Отец не готов принимать славу и хваление в свой адрес, ту не готов принимать, которая не воздается также Сыну. То есть здесь мы видим вот эту вот тесную взаимосвязь, где Иисус прямо заявляет: «Я есть Бог».
1: Вот здесь еще такой момент. Единство. Интересная просто отсылка в 20 стихе. Да, как Отец оживляет мертвых и дает жизнь. Да, если мы опять же продолжаем вот эту тематику того, что да, вот Христос, Он действует в единстве с Отцом, да, что Отец как бы Ему велит, здесь про что идет жизнь? В контексте это вечной жизни или здесь про что?
0: Видите, здесь поднимается тема духовной жизни до 28 текста.
1: Да.
0: Здесь как раз-таки идет речь о духовно мертвых. И Христос являет это своими делами, о том, что Он способен исцелить духовно мертвых, и каждая беседа, да, она отчасти оживляет человека, изменяет его жизнь. Как мы говорили, это было с самарянкой, как это было с Никодимом. И здесь мы видим, что Иисус говорит о том, что Он уже сейчас здесь делает на земле. И также мы с вами здесь видим о том, что в 28 тексте переход идет такой на будущее. Не о том, что здесь и сейчас, а на будущее. О том, что Христос способен исцелить не только духовно больных, но и умерших в последний день. И вот так как мы сейчас начали с вами изучать блок о том, как Иисус дает жизнь, то этот блок будет заканчиваться у нас как раз-таки историей исцеления Лазаря, да? Ну как исцеление, воскрешение Лазаря.
1: Да, вот.
0: Мы там, конечно, поговорим об этом больше, но сама суть. Иисус есть тот, кто дарует жизнь и который готов нам даровать ее и сегодня.
1: Если мы говорим про духовное основание, про то, что воскрешает мертвых духовно, как сейчас это происходит, и второй момент – почитание. Если мы говорим, кто не чтит сына, тот и не чтит отца, как мы сегодня можем чтить? То есть как

0: Бог нас может воскресить сегодня душевно, духовно имеется в виду, да, и как нам сегодня чтить, чтобы вот прочувствовать, наверное,
1: спасибо,
0: осознанно, чтобы это было.
1: Смотрите, ну, мы с вами видим о том, что Господь говорит о важности чтить и воздавать славу Иисусу, как и Отцу.
0: Угу.
1: К сожалению, в наше время существуют верующие,
0: угу,
1: которые не воспринимают Иисуса Богом, которые умаляют, ну, одни умаляют Его божественность.
0: Угу.
1: Для них Он просто пророк, посланник, ангел, кто угодно.
0: Угу.
1: Есть другие, кто умаляет Его извечное существование, то есть как Он произошедший от Бога.
0: Угу.
1: И вот Иоанн с этим как раз-таки и борется. И он говорит о том, что Иисус есть Бог, потому что дальше мы с вами будем уже видеть, так как сейчас у нас начинается вот в этой истории прямое противостояние Иисуса с иудеями, то дальше оно только будет развиваться, потому что это первый случай этого столкновения явного публичного. И дальше Иисус будет говорить прямо: «Я есим». И вот об этом «я есим» мы поговорим в следующих программах. Но сама суть, сама суть заключается в том, что мы можем почитать в наше время Иисуса, относясь к Нему как действительно к Богу, тем, кем Он являлся извечно. Как мы с вами уже ранее говорили, Иисус всегда являлся активной личностью Божества. И как Он участвовал в творении, все через Него начало быть. Он говорит: «Я есим», то есть Он сущий, Он тот самый Иегова, Яхве. И то есть это все один и тот же Бог. И вот это важно нам осознать и не пытаться разделить это на язычество и божества, или еще что-то, какое-то многобожие, пантеизм, или Иисуса разжаловать, так скажем, да? Но здесь вот нас Иоанн и учит этому, то, что мы должны относиться к Иисусу как к Богу. Потому что Он и есть Бог. И вот это вот Отец, Сын, это все приходит уже после Боговоплощения, появляются вот эти, ну, так, разграничения Отец, Сын. Это мы так называем, это Иисус так обращается, подавая нам пример. Потому что Он говорит, Он является стопроцентным человеком, стопроцентным Богом. Он подает как человек нам пример, как мы должны общаться с Богом. Этот образ Отца раскрывает нам те взаимоотношения, которые Бог ожидает от нас. И то есть вот эти фразы «сын» — это не означает, что Иисус был рожден от Бога где-то там, до нашей планеты или еще что-то. Он назван сыном, когда Он воплощается. Вот тогда Он называется сыном, потому что у Него не было земного отца. У Него только Отец Небесный. Да? То есть вот эту вещь важно понимать. И не умалять божественность Иисуса Христа.
0: Да, мне кажется, это один из очень важных моментов, которые мы порой упускаем. Но если мы возвращаемся также вот к 23-му, 24-му тексту, да, Евангелия от Иоанна, 5 главы, мы здесь видим, почему вот верующий, да, в Сына имеет жизнь вечную, и суд уже не касается его. Что, о чем говорят эти слова? Да? Про что здесь вообще идет речь? Можно, пожалуйста, это объяснить?
1: Спасибо. Мы видим, что эти слова — это не просто обетование грядущей жизни.
0: Да.
1: Мы видим о том, что эти слова говорят о реальности вечной жизни уже здесь и сейчас. О том, что когда мы принимаем Божий Дух, который живет внутри нас, а это мы можем принять только благодаря заключению завета с Господом, как мы ранее говорили, мы начинаем жить в атмосфере вечной жизни уже здесь и сейчас на земле. Потому что, как говорит, было сказано о том, что жизнь вечная — это знать Иисуса Христа, да?
0: Да?
1: Это знать Господа нашего. И вот эти отношения — это часть вечной жизни. Здесь можно, знаете, задаться вопросом, а что такое вечная жизнь?
0: Да, вот что то это есть, может быть вообще такое,
1: может
0: порой
1: быть
0: непонятно.
1: Для кого-то это просто, знаете, как жить, не тужить, ни о чем не переживать, все, что хочешь, получать. Но вечная жизнь — это ведь не про это. Вечная жизнь — это про отношения с Господом. Потому что смысл вечной жизни

0: если не иметь отношений с Богом.
1: Mm-hmm.
0: Просто чтобы свой эгоизм как-то удовлетворять, нету проблем,
1: да, да.
0: А все, что хочу, получаю.
1: Mm-hmm.
0: Нет, ведь не в этом суть. Суть в том, что Адам и Ева имели отношения с Богом близкие, лицом к лицу общались с Ним, и они потеряли этот рай. И они потеряли не просто жизнь, они не просто потеряли там все эти благословения, они потеряли общение лицом к лицу с Господом. И поэтому вот восстановление этой вечной жизни, это и есть восстановление отношений с Богом. И мы уже здесь, на земле, можем начать жить этой вечной жизнью, приняв Духа Божия в свое сердце и имея живые отношения с Господом. Вот это уже кусочек вот этой вечной жизни здесь, на земле.
1: Илья Александрович, мы переходим с вами к следующему такому абзацу, который относится к воскресению, к жизни. Да? В 28-м тексте есть такая фраза: «Находящийся в гробах услышит глас Сына Божия». О чем здесь идет речь? Какие гробы и что вообще они слышат?
0: Да, мы здесь видим о том, что Иисус имеет право давать жизнь и имеет право судить. И если мы с вами до этого говорили о том, что фокус на духовно умерших, когда Иисус говорит, что Он здесь уже исцеляет и способен исцелить, то в этих текстах Он уже переходит на фокус будущего, на предстоящий суд. И Иисус говорит о том, что суд, который будет, я буду судить. Отец мне его отдал. И это, наверное, является непонятным, достаточно вызывающим для иудеев. Потому что они это слышат, и у них еще больше противления. Он посягает все больше и больше на божественность. И мы видим о том, что здесь Иисус говорит о Его пришествии, о Его втором пришествии, когда при гласе архангела, да, при трубном звуке, как пишет апостол Павел, спящие изудут из гробов. И как раз-таки здесь мы читаем о том, что, как здесь написано: «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия». Все. То есть неважно, как ты жил. Хорошо жил, плохо жил. Его голос Иисуса услышит каждый. «И изыдут творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения». И здесь мы с вами видим о двух воскресениях.
1: Да, вот
0: об этом мало говорят, но Иисус говорит о двух воскресениях. Мы не будем всю эту тему раскрывать, просто подметим для того, чтобы люди задумались об этом. И Он говорит, что будет воскресение, когда воскреснут праведные, и когда воскреснут неправедные.
1: Так.
0: И о чем это нам сегодня говорит? Порой люди думают, что они могут прожить свою жизнь, как им этого захочется. О том, что они могут делать что угодно, взять от нее все. Ну, а потом просто, ну, не попадут в вечность. Ну и что, зато эту жизнь хорошо прожил. А там вот просто канул в небытие, и все. Но Иисус говорит: нет, так не получится. Должно прийти на суд, где должно дать отчет за каждое свое действие, за каждое свое слово. И не получится просто так прожил жизнь и без ответа ушел. И это очень грустная, это очень тревожная новость для тех, кто на это надеялся. И в то же время весть о суде, она является вестью благословения для праведных. Почему? Ну, потому что Христос говорит: «Я видел, как тебя за твои же добрые дела гнали. Ты делал как лучше, а тебя не принимали. Я видел, сколько было незамеченного, сделанного тобою другими. А я это все видел. И у меня это записано в книгах. И когда придет время, я тебе воздам по делам твоим». То есть Христос говорит, что даже самое малейшее доброе дело, которое мы делаем, оно не будет оставленным незамеченным. Ему важна вся наша жизнь. И Он говорит: за все воздам. И это является вестью для нас благословения о том, что Господь настолько внимателен к нашей жизни с вами. И здесь мы видим, да, о том, что весть суда, она может выражаться, знаете, как сказал один из христианских авторов Джон Паулин.

0: Он пишет, ты значим для Бога. Все, что ты делаешь, значимо для Бога. Твоя жизнь полна смысла и значения. Именно так он сформулировал весь того суда, который будет для праведных. Угу. Потому что, как нам известно, праведный на суд не приходит, Христос сказал.
1: Да.
0: Что, почему? Потому что за него приходит его ходатай, сам Иисус Христос. Мы же не просто так говорим о том, что он заменяет,

0: и ходатайствовать за тебя. И каждое дело, которое будет, твое доброе там, это будет наоборот для тебя не осуждением, а комплиментом. И поэтому на суд ты уже не приходишь. Это уже не суд для тебя. И таким образом мы видим о том, что с одной стороны это тревожная весть, с другой — радостная. И опять же, это радостная весть для каждого, кто уверовал в Господа, потому что именно тем духом, которым Господь вселяется в нас, именно тот же дух и воскресит нас, когда придет Христос во второй раз. Наших родных, близких, всех, кто уверовал в Него и жил этой верою всю свою жизнь, кто был внимателен к Его словам, да? Потому что многие думают, а вот как быть? Можно ли ставить надгробие, да, на могиле? Да, да. Или нет, а вдруг не сможет человек встать? Или еще что?
1: Актуальный вопрос.
0: Да, то есть бывают такие моменты у людей. Или можно ли кремировать? Нельзя кремировать. Но Христос говорит, неважно, это все неважно. Важно то, что я приду и пересотворю тебя, обновлю тебя. Потому что из могил люди уже обновленными выйдут, без греховной природы, без болезней, с которыми они погибали, умирали. Да? И мы видим, что здесь Христос прямо заявляет о том, что я делаю, что делает мой Отец. Суд я буду делать, воскрешать я буду делать. Я есть Бог. Примите это. Я есть Мессия.
1: Мы живем в 21 веке, и это век достаточно тревожный. Да, и очень многие люди задаются вопросом, а зачем мне читать Библию? Да, но мы видим уже по первым 5 главам Евангелия от Иоанна, что он как раз-таки описанием своей жизни показывает, как нужно жить. В каком плане? Он показывает, что нужно быть таким же вестником перед Христом, да, когда он показывает своей жизнью о том, какая вера должна быть, что она не должна быть обрядной, да, или просто какой-то религиозной, там, по нормам, по правилам, это ничего не спасает. Спасает именно твое живое общение. И тогда мы приходим вот к этому второму пришествию подготовленными, и нет уже этой тревожности. И еще здесь важный момент, да, он рассказывает и показывает события, которые будут происходить в нашей жизни, да, которые мы проживаем и сейчас, те события происходили и тогда. Да, и видя на опыте и примере других, мы можем быть более, так скажем, спокойны, более подготовленными. И вот 30 текст, в 30 тексте, да, где «не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца», здесь как будто бы тоже один из примеров, как мы можем иметь эту веру. Это некое, наверное, послушание, да, ведь и смирение Христа перед Отцом.
0: Видите, вы здесь выделили очень важную вещь о том, что нам важны именно отношения. Но есть важный момент.
1: Да, какой?
0: Отношения, они порождают правила, дисциплину и послушание. То есть делами невозможно спастись, но дела являются следствием веры. Это очень важно понимать, потому что у нас есть очень много крайностей, когда люди отметают, зачем церковь, Бог здесь, зачем заповеди, меня Иисус уже искупил. Но нет. Иисус говорит, не однажды я вот умер за тебя, и все. Ты должен это принять и жить с этим всю жизнь. Твоя вера должна быть все время, твое следование за мной должно быть всю жизнь. То есть не один раз спасенный, спасен навсегда. Да? А Иисус говорит о постоянных взаимоотношениях. Ну и эти взаимоотношения, они характеризуются изменениями в нашем сердце. Изменения по истине. Помните, как мы говорили, в духе и истине?
1: Да.
0: Вот как раз-таки истина, Христос, мы дальше будем изучать, Он скажет о том, что «если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Вот интересно, да? То есть одно другого не отменяет, но на первом месте отношения. Потому что если человек пытается соблюдать что-либо без отношений, он быстро выгорит. Это будет ограничениями. Но это перестает быть ограничениями, когда это происходит из любви. Мы сами хотим уже этого. И так начинаем поступать. И вот, знаете, здесь есть такой интересный момент о том, что для нас в наше время, чем это актуально? Тем, что в Писании Христос предстает, Бог предстает тем, кому мы не безразличны. В наше время очень много переживаний, стресса, суеты,

0: одиночества, есть постоянная какая-то пустота, которую ничто не заполняет, но мы пытаемся ее заполнить развлечениями, чем угодно, но ничего не заполняет. И вот здесь как раз-таки ответ о том, что то, чего мы не можем получить здесь, в наше время, это принятие, поддержки, недосказанности, потому что нас могут осудить за что-то. Христос, Он готов выслушать, Он готов принять, Он готов нас принять такими, какие мы есть, и поддержать нас. И вот это самая добрая весть о том, что Он ждет нас, и Он любит нас, да, как мы сказали, о том, что Бог говорит, ты значим для меня. И это поэтому очень важно изучать Писание, потому что Бог действительно хочет восполнить наши нужды, и Он именно таким себя и открывает, не безразличным к нам. И дальше мы уже с вами, когда читаем 31-47 тексты, то там вопрос становится, да, как в 31 тексте Иисус говорит, «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истинно». То есть он говорит, в Древнем Израиле был закон на двух свидетелях, что истинно то свидетельство, о котором могут засвидетельствовать еще двое свидетелей. То есть так решался судебные вопросы и многие другие. И вот Иисус говорит, он им выдал целую речь о том, что он и есть Бог. И дальше он говорит, но если я это сам говорю, то неверно мое свидетельство. То есть он сам это признает. Он говорит, но есть еще четыре свидетеля. Да, то есть какие? Он говорит, мои дела, которые я делаю, это Иоанн Креститель, который засвидетельствовал явно. Это Отец, который говорил, да, голос которого был слышен народу. И это Моисей, который же вас и осудит, если вы меня сейчас не примете. То есть он предоставляет в дальнейших текстах как раз-таки вот этих свидетелей, которые о нем засвидетельствуют. И таким образом мы видим, что в изучаемой нами главе, всей вот этой полноценной, мы с вами видим о том, что в нашей жизни той самой купальней Вифездой, да, могут, которую мы разбирали в прошлый раз, могут быть как раз-таки являются наши собственные силы, упование на себя, на свои идеи, свои мысли, спасение собственными делами. Но как это не помогло тому расслабленному, так это не поможет нам сегодня с вами. И только во Христе мы можем иметь вот это спасение, вот эту милость. И также мы с вами видим о том, что в истории с расслабленным есть расслабленный, а есть фарисей. И вот этот фарисей, мы сегодня о них как раз-таки больше всего говорили, да, чем в прошлый раз. И они как раз-таки посещают церковь, они знают о Христе, но не оставляют своего «я». Они не оставляют своих человеческих измышлений каких-либо. И как раз-таки они не принимают Христа, а Он их призывал. И как мы можем сделать вывод, что и перед нами стоит выбор. И будем ли мы как тот расслабленный, который примет Христа и его помощь и признает свою нужду, или как тот фарисей. Это выбор уже за нашими дорогими слушателями и наш с вами лично.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такую интересную беседу. Друзья, помните, Иисус пришел возродить в нас веру и даровать нам жизнь вечную.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться

0: и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Итак, Бог показал фараону, что в земле египетской после 7 лет изобилия наступит 7 голодных лет.
1: Он поставил Иосифа начальником над всеми землями египетскими и дал ему над Египтом всю власть.
2: 7 лет изобилия земля египетская приносила богатый урожай.
0: Иосиф собрал в Египте весь урожай и складывал его в городах.
2: 7 лет изобилия подошли к концу.
3: И начались 7 лет голода, как и предсказал Иосиф.
0: Когда же голод распространился по всей стране, Иосиф открыл склады и стал продавать зерно.
4: Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерно у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
3: Иаков тоже узнал, что в Египте есть зерно.
1: Я слышал, что в Египте есть зерно. Идите и купите его там для нас, чтобы мы не погибли.
3: 10 братьев Иосифа отправились в Египет, чтобы купить зерна. Иосиф же в это время правил страной и продавал зерно.
0: Когда же братья Иосифа пришли в Египет, они поклонились ему до земли.
3: Тут Иосиф вспомнил про свои сны. Он узнал своих братьев, но притворился, что не знает их. Он стал говорить с ними очень сурово.
2: «Зачем вы пришли?»
0: «Мы хотим купить еды!»
2: «Вы шпионы! Вы пришли найти слабые места в нашей земле!»
4: «Нет, господин! Мы пришли купить еды! Мы честные люди!»
2: «Как вы докажете, что вы не шпионы?»
0: «Нас было 12 братьев. Одного из нас больше нет, а младший сейчас с отцом».
2: «Если вы честные люди, то пусть один из вас останется здесь, в темнице. Остальные пусть отнесут зерно в вашим семьям».
4: «Это Бог наказал нас за нашего брата. Иосиф умолял нас не продавать его в Египет, но мы не послушали его».
2: «Вы должны привести ко мне вашего младшего брата, чтобы ваши слова подтвердились, и вы остались живых».
0: «Говорил я вам, не грешите против Иосифа, но вы меня не послушали. Это расплата за его кровь».
3: Иосиф взял Симеона и посадил его в темницу. А остальные братья вернулись в землю Ханаана и рассказали отцу обо всем, что с ними случилось.
0: «Человек, который правит той землей, говорил с нами очень сурово».
4: «Он принял нас за шпиона».
0: «Но мы сказали ему: нет, господин, мы честные люди».
4: «Нас было 12 братьев, одного больше нет, а младший сейчас с отцом».
0: «Тогда правитель той земли сказал: вот как я узнаю, шпионы вы или нет. Я посажу одного из вас в темницу».
4: «Он сказал, чтоб мы привели к нему нашего младшего брата».
1: «Вы лишили меня детей, Иосифа больше нет и Симеона нет. А теперь вы хотите взять Вениамина? Все обернулось против меня!»
0: «Предай смерти обоих моих сыновей, если я не приведу назад к тебе Вениамина!»
1: «Мой сын не поедет туда с тобой! Если с ним случится беда, то вы сведете мою седую голову в могилу!»
3: Но голод продолжал свирепствовать, и у всего семейства Израиля закончилось зерно, привезенное из Египта.
1: «Пойдите

0: Египет и купите нам еще немного еды».
1: Тот человек строго сказал: «Не показывайтесь мне на глаза без вашего брата».
0: «Зачем вы сказали тому человеку, что у вас есть еще один брат?»
1: «Мы просто отвечали на его вопросы».
2: «Откуда мы знали, что он скажет: приведите вашего брата?»
1: «Отпусти мальчика со мной, с меня лично ты спросишь за него. Если я не приведу его к тебе и не поставлю здесь, я буду виноват пред тобой до самой смерти».
0: «Пусть Бог всемогущий дарует вам милость перед ним, чтобы он позволил и другому вашему брату, и Вениамину вернуться с вами. Что же до меня, то если мне суждено лишиться детей, пусть я лишусь».
3: Итак, братья взяли Вениамина и отправились в Египет.

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем, ты найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны сюрпризы.

0: Бегемот – одно из опасных африканских животных.
1: Привет, Смекай. Смотри, что мы тебе принесли.
2: Кролика.
0: А кто это, а?
1: Кролик.
0: А где этого его взяли, а?
1: Около твоего дома.
0: Вот это да. А я как раз читаю энциклопедию про животных, а?
1: Ой.
0: Вы видите?
1: А давайте как раз в этой книжке и прочитаем о кролика.
2: Да,
0: точно.
2: Давайте.
0: А, давайте. А на какую букву?
1: На
0: кролик?
1: К.
0: Ну? Это... К, подождите. К. К, вот.
1: Вот.
0: Вот, К. 200-я страница. Давайте, так. Так.
1: Вот.
0: А? К. Кашалот. Нет.
2: Так.
0: К. Кенгуру. Нет, не пойдет. О! Ха! Кро! Крокодил.
2: Не пойдет.
0: Крокодил. Так, подожди. А? Кенгуру. Слушайте. Нету кроликов.
1: А давайте получше посмотрим.
0: Ну давайте. Вот он! Ой, видите, а? Ой, заяц. Так это же заяц.
1: Давайте получше почитаем.
0: Ну давайте. Заяц. Живут в норах. А, в норах живут. А, это в лесу, значит. Так. Задние лапы обычно длиннее передних. А?
2: Ну, лапы длинные.
1: Ну, и правда.
0: Ну, а? Так. Хвост короткий. Так, ну-ка.
2: И правда
0: короткий. Так. Уши длинные.
2: Уши
1: и вправду.
0: Да, заяц.
2: Заяц.
1: Никакой это не заяц, а обычный кролик.
0: Ну, вот ты его сама видела. Заяц.
1: А может, это и вправду заяц?
0: Ребята, вы понимаете, здесь же написано, что зайцы на чердаках ведь не живут. Они же в норах живут. Это значит, в лесу. Это значит, он из леса прибежал.
1: Да.
0: Так его же мама ищет.
2: Он, наверное, без Проша ушел из дома.
0: Правильно.
1: А что же нам теперь делать?
0: Надо же его назад в лес отнести.
2: Давайте, пойдем. Доброе дело сделаем.
0: Ну да, точно.
1: А я не пойду.
0: Почему?
1: Ты что, боишься? Нет. Просто без взрослых страшно ходить в лес.

0: Да ладно, брось, да ладно, тут пошел, недалеко. Пошли. Я в лесу все тропинки знаю, правда?
1: Но тут недалеко.
2: Я не пойду в лес. Я лучше твою книжку почитаю.
1: Пошли.
0: Да всегда ты успеешь ее почитать.
2: Не пойду.
1: Пойдем, Смекалка.
0: Ну ладно, пойдем. Эй, зайца-то бери.
2: А может, пойдешь с нами? Нет, не пойду.
1: Ну как хочешь. Пошли, Смекалка.
0: Ну ты это, может, пойдешь, а?
2: Не пойду.
0: Ну ладно.
2: Ой, какая интересная.
0: Хорошо, что ты зайчика-то поймал, а то бы он совсем пропал бы. Ну, кажется, мы пришли. Отпускаем?
1: Отпускаем!
0: Ну, пока! Беги, беги!
1: Пока!
0: Пока!
1: Какой дед сегодня хороший, столько дел добрых сделали!
0: Ага, а самое главное, маме зайчонку вернули, а так бы он совсем пропал бы.
1: Вот что значит из дома убегать.
0: Вот-вот, пока!
1: Пока, пока!
2: Смекай, смотри, что я нашел.
0: Ух ты! Ух ты! Вот это гриб! Слушай, ну тебе и повезло!
1: Ух ты, а вот еще один!
0: Ну ты глазастый! Ну, скорее рви его! Ну!
1: Вот еще один!
0: Вот это да! Ну и идет тебе! Ага, смотри!
1: Молодец! Смотри. Смекай, молодец!
0: А? Это я нашел,
1: да
0: я!
1: Молодец.
0: Значит, здесь еще должны быть!
1: Да!
0: А, давай посмотрим!
1: Вон,

0: живая, представляешь? Я никогда не мог отыскивать грибы. Первый раз только нашел. Вот здорово.
1: Да, Аня, пожалеет, что с нами не пошла.
0: Ага, ну пойдем домой.
1: Пойдем.
0: Ой, гриб потерял. Вон где-то там.
1: Да ладно, с этим
0: грибом. Ну ладно, пойдем, ну его. У нас же много, так много грибов.

0: Надя, мы их сейчас дома с картошкой пожарим. А может быть, засолим?
1: А можно на зиму засушить. А зимой потом из них суп сварить, а? Представляешь?
2: Вот. А, смотри, сколько, еще один гриб.
3: Слушай, так это, по-моему, тот гриб, который я потерял.
2: По-моему, мы тут уже ходили.
1: И то правда. А куда же нам теперь идти?
2: Не знаю.
4: Привет, ребята.
5: Привет, Наль. А ребята ушли, я здесь одна.
4: А куда они ушли, Аня?
5: В лес.
4: В лес? Зачем?
5: Мы с Ваней нашли зайчика.
4: Настоящего?
5: Да.
4: Здорово.
5: Около дома.
4: А где он сейчас?
5: А Смекай сказал, что его надо отнести в лес. Зайчики же в лесу живут.
4: Они давно ушли уже, Ань?
5: Да.
4: До сих пор нет?
5: Нет.
4: Но они, конечно, зря пошли в лес без взрослых, одни. Ты знаешь, мне эта ситуация напоминает одну историю, которая произошла с маленьким бельчонком.
5: Что за история?
4: А ты не знаешь?
5: Нет.
4: Давай посмотрим?
5: Давай.
4: Давай. Открываем сундук.
6: Ой,

0: аж подрос. Вот дом мой и поляна. Ой, кто это? Змея, спасите! К счастью, мама услышала меня.
1: Зря они меня не послушали, ведь с ними может приключиться же такая история, как и с бельчонком.
2: Да, Аня, ты права. Чтобы идти в лес, нужно очень хорошо его знать, уметь ориентироваться там. И, конечно же, лучше идти вместе со взрослыми.
1: Что-то я начинаю волноваться.
2: Ань, ты знаешь, что я предлагаю? Давай отправимся на их поиски.
1: Пойдем.
2: Пойдем.
1: Только мне надо взять еще рюкзак.
2: Да, Ань, и компас. Наверняка сбегай. Вот он, есть компас. Держи. И возьмем Библию.
1: А у меня там еще и листочки.
2: Очень хорошо, Ань. Может, они нам тоже пригодятся? Пойдем?
1: Пойдем.
2: Пошли.
1: Надя, Надя, смотри. Это же зайчик, которого мы с Ваней нашли.
2: А, это же кролик, наши соседки, баба Валя.
1: Кролик?
2: Да, настоящий кролик.
1: А я же им и говорила, что это кролик, а не зайчик, да зайчик.
2: Ань, раз кролик здесь, значит, ребята тоже должны быть рядом. Пойдем?
1: Пойдем.
2: Все правильным направлением.
1: Смотри-ка.
2: Ань, да, по-моему, они здесь были. Может, они что-то искали?
1: Может.
2: Мы на верном пути. Пойдем?
1: Пойдем.

0: что это, зайчик опять от мамы убежал?
1: Так это не зайчик, ребят, это же кролик. Наши соседки побывали, да? А мы его в лес отнесли.
0: А чем же кролики от зайцев отличаются?
1: Зайчики такие не бывают, они обычно серые или белые, а это кролик.
0: Ну ладно, ладно, главное, что у нас нашли.
1: Это точно. Я надеюсь, ребят, вы поняли, что уходить в лес без взрослых лучше не стоит.
2: Это
0: ой,
2: точно.
0: Навсегда запомним. Но, к сожалению, в моей энциклопедии об этом не написано.
1: Вот в энциклопедии, может быть, и написано. А в одной очень мудрой, замечательной книге кое-что есть.
0: А, я, кажется, отгадал. Библия.
1: Точно, Библия. Знаете там такую историю?
0: Нет. Я прочитал всю Библию, но ничего подобного
1: так
0: там
1: не
0: видел.
1: Посмотрим?
0: Да давайте,
2: давайте.
0: Давайте.
2: Давайте.
1: Анютка, у тебя должна быть Библия в рюкзачке.
0: Давайте.
2: О. Вот, возьми. Да.

0: Эта история похожа на нашу с вами.
1: Ага.
0: Про первого человека на земле, про Адама. Знаете его?
1: Я, кажется, начинаю припоминать. Да.
0: Вот когда Адам во всем слушался Бога, то на земле был рай. Все жили мирно, весело. Кошки не ели мышек.
1: И зайчики не убегали от своих мам.
2: Точно. И все звери жили дружно.
1: Да, я вспомнил. У меня в энциклопедии как раз и написано про то, что животные бывают травоядные, а бывают такие животные, которые едят друг друга. Они называются хищники.
0: Да, Смекай, это уже произошло после того, как однажды Адам не послушался Бога. И с тех пор на земле все изменилось. Ну хорошо, что у нас с вами есть Библия, в которой Бог говорит, как мы должны поступать, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
1: Правильно.
0: Кстати, ребят, там есть и истории, в которых рассказывается, к чему приводит непослушание.
1: Ой, знаете, я не знаю таких историй.
2: Я тоже.
0: А может быть, ребята помогут?
1: Точно! Ребят, в самом деле, помогите, напишите мне про истории о непослушании, которые в Библии. А я вам каждому вышлю, что же я... А, фотографии животных из моей энциклопедии. Они такие забавные.
2: Интересно.
1: Да.
2: Ребят, обязательно пишите. Вам понравится.
1: Да.
2: Я уже видела.
1: Да.
2: Мне так понравилось.
1: Да.
0: Ну что, ребят, домой пойдем?
1: Пойдемте домой.
2: Постойте, а как же наши грибы?
1: Комаров?
2: Это, мы так много их собрали.
0: А что же нам сделать? А может быть, нам корзинку смастерить для них?
2: Точно!
1: Да как же вы можете смастерить корзинку, когда у меня нет моего сундука?
0: А у Анютки есть листочки, да, Ань?
1: Из бумаги?
0: Да, из бумаги.
1: Как это?
0: Сейчас покажу.

Теперь складываем полосочки пополам. Отгибаем концы к серединке. Плетем косичку.

0: Прикрепляем ручку. Все, корзинка готова.
1: Ну что, здорово у нас получилось.
2: А тут грибы поместятся.
1: Ну давай попробуем.
2: Да, давай.
1: Ходите. Так, осторожно.
2: Как здорово!
1: Смотри-ка, умещаются все.
2: Ага.
1: Все, да? Сколько вы грибов, ребят, набрали?
2: И ну все уместились.
3: Здорово!
1: Ну что, пойдемте? Отнесем кролика бабе Вале и сварим грибной суп.
3: Пойдем!
2: Давай,
1: пойдем!
3: Пойдемте, ура!
2: Надеюсь, ребят, вы уже поняли, что надо во всем и всегда слушаться своих родителей и Бога. А то со мной однажды такая история приключилась. Сейчас вы сами ее увидите.

0: готовки очень нужный. Выпекается пирог.
1: Анечка, закрой за мною, нужно срочно масло нам. Ты пирог пока не трогай, пусть поднимется он сам. Будет он вкуснее, чем тортик, не пускай домой, как

Thank you.

Торопливость приводит к потере. Планы же тех, кто усердно трудится, приводят к изобилию. Написано в книге Притчи. Ряд текстов из книги Притчи показывает, что мудрый человек понимает ценность планирования. В одном из американских университетов проводилось исследование. Необходимо было выяснить, какие планы у студентов на ближайшие 30 лет после окончания учебы. Опрос показал, что примерно 97% всех студентов не имели планов на ближайшее время или имели, но размытые. И лишь 3% имели четко сформулированные цели. Спустя 30 лет организаторы отыскали всех студентов и повторили опрос. Результаты были поразительны. Те студенты, которые были в числе 97%, имели низкий или средний доход. Это были либо простые рабочие, либо специалисты среднего звена. Те, которые входили в число 3%, были высокооплачиваемые специалисты. Это были самые успешные и богатые люди. Этот пример указывает нам на материальную сторону жизни. Но точно так же мы можем потерять более важные – здоровье или отношения, просто потому, что в этих областях нашей жизни не были поставлены конкретные цели. У каждого из нас есть мечты. И чтобы мечты осуществились, их необходимо превратить в цели. Выбор и правильная постановка цели – половина дела и основа успешного исхода. Фундаментом постановки цели является определение жизненных ценностей. Есть такая серьезная область – целеполагание, которая в деталях рассматривает правила постановки жизненных целей. Существует множество инструментов для визуализации картины поставленных задач. Дерево целей, карта сокровищ, список желаний и тому подобное. И сами цели ставятся по определенному алгоритму. Чаще всего прибегают к помощи так называемых SMART-критериев. SMART – это аббревиатура, образованная из первых букв английских слов. Конкретный, измеримый, достижимый, релевантный, другими словами, значимый, и прописанный в определенном времени. Каждая цель должна иметь подцели, задачи. Любая большая цель кажется неподъемной до той поры, пока ее не начинаешь разделывать на части. Например, улучшить свое здоровье и похудеть кажется очень сложной задачи. Но если двигаться к поставленной цели планомерными шагами, разделив ее на этапы, будет проще ее достигнуть. Можно для начала поставить цель избавиться от вредных